Ну, а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory», Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астрид Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Гольд.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «9 жизней и песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: Desafinado.
1: Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа, «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами говорим о джазе, о мире джаза, а точнее об истории некоторых джазовых стандартов. С вами Таня Барская. Хорошего вам настроения, джазового настроения. В 1949 году на Бродвее открывается джаз-клуб. Он стал вскоре самым популярным в Соединенных Штатах Америки, и через 3 года в честь выдающегося саксофониста Чарли Паркера, которого музыканты окрестили птицей Bird, клуб был назван Birdland. Этому клубу, можно сказать, и была посвящена вот эта знаменитая композиция, которую написал пианист Джордж Ширинг, один из самых знаменитых музыкантов эпохи битников. Слова написал известный американский поэт и композитор Джордж Дэвид Вайс. В 1952 году импресарио Морис Леви собирался запустить еще радиопередачу в поддержку ночного клуба, о котором я говорю, и из которого в эфир должны были транслироваться выступления артистов. Уже практически все было готово, но нужна была именно заставка, вот эта песня позывная, песня, точнее, позывной сигнал, который бы играл в начале каждого часа. И музыка вроде бы уже была, но когда он отослал партитуру вот как раз тому самому Джорджу Ширингу, тот сказал, что и сам мог бы сочинить что-то намного лучше. Через 2 дня песня пришла к нему абсолютно неожиданно, когда он просто ужинал. Позже Ширинг шутил, что много раз потом возвращался к таким ситуациям с бифштексом и ужином, ну и спрашивал у мясника, нет ли у него еще такого бифштекса, чтобы у него сочинялось как можно больше таких композиций. Итак, мы слушаем колыбельную «Lullaby of Birdland» Элла Фиджеральд. Итак, мы с вами слушаем колыбельную птичьего острова в исполнении Эллы Фиджеральд «Lullaby of Birdland».

Продолжаем наше путешествие. «Не для меня, но не для меня». Популярная баллада. Ее написал Джордж Гершвин в октябре 1930 года для его мюзикла «Girl Crazy». Автором слов стал его брат Айра Гершвин. И в итоге в октябре 1930 года на Бродвее состоялась премьера «Сумасшедшие девушки». Так переводится на русский название этого мюзикла. И он создавался по мотивам одноименной пьесы Гая Болтона и Джека МакГоуна. Спектакль выдержал очень много представлений. Успех был действительно велик. В день премьеры Гершвин сам находился за дирижерским пультом. В партитуру этого мюзикла вообще был включен целый ряд ставших популярными песен, которые относились действительно к настоящим образцам творчества Джорджа Гершвина. И часть из них стала джазовыми стандартами, как и «But Not For Me». Список музыкантов, которые исполняли эту балладу, обширен. Элла Фиджеральд, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Джон Колтрейн, Чет Бейкер, Дин Вашингтон, Майлз Дэвис, Элтон Джон и многие другие. Мы с вами слушаем Фрэнка Синатру.

Ну что, сейчас мы поговорим о следующей теме, и это, наверное, самый известный рэгтайм Скотта Джоплина. Мы говорим, конечно, о теме «The Entertainer», «Затейник» или «Артист эстрады», «Конферансье» с несколько подходящих переводов. Скотт Джоплин написал его в 1902 году. И произведение упоминается и раньше. Авторские права были зарегистрированы в декабре этого года, 1902-го. Тема эта стала вообще одним из музыкальных символов эпохи. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в десятку мелодий века. Я думаю, была права. На обложке нот, которые были выпущены в Сент-Луисе, было изображено менестрель-шоу и значилось посвящение Джеймсу Брауну и его мандолинному клубу. Позже была даже издана аранжировка для мандолины в тональности ре-мажор, которая считается очень трудной для этого инструмента. Тема стала популярной, и ее ищут для себя в каких-то еще аранжировках многие и многие музыканты. Давайте слушать это в исполнении тоже необычном. Это The Swingle Singers.

Песни Ричарда Роджерса и слова Лоренса Харта из мюзикла 1937 года «Babes in Arms». В оригинальной постановке этого мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин, которая была известна на рубеже 20-30-х годов как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было 16 лет. С тех пор песня стала именно джазовым стандартом, ее записывали сотни исполнителей, хотя на самом деле песня стала по-настоящему популярной только через 15 лет после появления. Произошло это после того, как ее записал Фрэнк Синатра в 1953 году. Сейчас, в наше время, правда, это уже довольно давно происходит, эту песню ассоциируют с «Днем всех влюбленных», и в данном контексте поющий или поющая обращается к своей второй половине, к своей Валентинке. Потому что песня эта, как вы уже догадываетесь, называется «My Funny Valentine». Давайте слушать. Я предлагаю вам как раз услышать не голос Фрэнка Синатры, а, может быть, редкую запись, с которой вы никогда не сталкивались. Джо Дассен.

Еще один джазовый стандарт. Стандарт Масео Пенкарда на слова Кеннета Кейси. Он впервые был записан в 1925 году Беном Берни, его оркестром. Потом у этого джазового стандарта до сих пор просто идет достаточно бурная, красивая жизнь. Записано множество версий. И по данным 2000 года он является 13-м в мире музыкальным стандартом в мире по числу записанных версий. Хотя содержание этой песни менялось в зависимости от исполнителей, его оригинальная версия содержала текст, который рассказывал историю женщины, скажем так, достаточно легкого поведения, неловкой, но достаточно аккуратной, и все по ней вздыхают. Я предлагаю вам услышать эту песню, этот номер «Sweet Georgia Brown», «Милая Джорджия Браун», совершенно в другом исполнении, исполнении необычном. Это номер, который поставил замечательный актер и режиссер Мел Брукс и исполнил его вместе со своей тогдашней супругой, актрисой, которая является обладательницей Оскаров, Эмми, Тони, Энн Бенкрофт. Они были в Польше, и для польских зрителей, для польской публики, они приготовили польский вариант «Sweet Georgia Brown».

народная американская песня жанра spirituals «Когда святые маршируют». Со второй четверти XX века эту песню записывало огромное количество исполнителей разных жанров. Она стала, конечно же, стандартом в джазовом репертуаре. Авторство точно не установлено. Вполне возможно, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, о котором писали. Чаще приписывается Джеймсу Блэку, который в 1896 году, видите, когда это было, сочинил песню с похожим названием практически, которую путают с настоящей песней. Но дело даже не в этом. Независимо от версии текста, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным, войти в рай в день страшного суда. Текст относит, обычно отсылают к источникам, к апокалипсису, упоминая затмение солнца или трубу архангела Гавриила, и включает это рефрен: «О, когда вступают святые, Господи, как я хочу быть в их числе, когда вступают святые, когда святые маршируют», как это указано в песне, или «ступают святые». Песня эта родилась в рамках новоорлеанского ритуала похорон, причем похорон афроамериканцев, когда сначала исполнялись медленные песни, а после погребения их быстрые версии. Это очень интересный факт. И именно в быстром варианте стиля Dixieland эту песню, конечно, узнал весь мир, а записал и сделал ее таковой в 30-х годах, конечно же, Луи Армстронг, версию которого вы прекрасно знаете. А я предлагаю вам услышать версию, хотя есть огромное количество, чтобы это выбирать, Golden Gate Quartet.

следующая песня. Популярная песня 41-го года. У нее есть несколько отцов. Ее написали Джимми Дэвис, Роджер Рамирес и Джеймс Шерман. Написали они эту песню, название которой переводится как «Любимый мужчина, о, где же ты можешь быть?». Написали они ее для Билли Холидей, которая выпустила ее в 1945 году. И, конечно, в ее исполнении песня стала хитом, а потом, многие годы спустя, в 1989, она была включена в зал славы премии Грэмми. Ее записывал Чарли Паркер, Дайана Росс, многие другие. И, кстати, в 1972 году, когда Дайана Росс записывала эту песню для фильма «Леди поют блюз», она сама в этом фильме играла именно Билли Холидей. Давайте услышим и ее версию.

Известная англоязычная песня, ставшая стандартом. Песню эту написали американский композитор Тед Снайдер на текст Гарри Смита и Фрэнсиса Уиллера, 1921 год. Песня была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же года, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Песня стала очень популярной, вошла в репертуар джаз-бандов, особенно в Новом Орлеане, что сделало ее стандартом очень быстро. И одной из причин популярности в Новом Орлеане можно считать тот факт, что слово «Араби», существующее в названии песни, было созвучно с названием городка Араби, но «Ай» в конце, с буквы «Ай», который располагался ниже по течению от Нового Орлеана, и вот этот городок популярностью пользовался огромной, потому что он был легальным центром азартных игр, в отличие от Нового Орлеана. Песня стала более чем узнаваемой, популярной, произведением популярной культуры, и даже текст ее упоминался в романе Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби». И думаю, что стоит услышать версию великого Сатчмо Луи Армстронга.

Одеваться богато или ставить на риц. Американский джазовый стандарт 29-го года, Ирвинг Берлин, автор этого джазового стандарта. Это песня, название которой отсылает к фешенебельным отелям риц. Она стала более чем популярной после выхода на экраны в 1930 году кинофильма именно под этим названием «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Композиция вообще считается это неофициальным гимном Голливуда и, конечно, входит в классический репертуар американской эстрады и многих джазовых исполнителей и коллективов. Музыка и слова были написаны Берлином в 29-м году, и уже через год, как вы поняли, песня дала название целому фильму. И именно в том же году эту песню впервые после фильма исполняет Фред Астер и делает это блестяще. Первая версия песни содержала отсылки к афроамериканским символам, к образу жизни. В тексте иронически описывалось явление овердрессинга, так называемого, то есть стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. И слушателя как бы приглашают посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы гуляют по Ленокс-авеню, центральной улице района. В 1946 году Ирвинг Берлин меняет текст песни, сделав героями песни уже богатых белых горожан. Исключаются намеки на темнокожее население. Ленокс-авеню заменяется на Парк-авеню. И вот в этой второй уже редакции текста упоминается тот самый Гарри Купер. В то время один из самых известных голливудских актеров, так что это лицо абсолютно реальное. И упоминается, конечно, Джон Рокфеллер, первый долларовый миллиардер. Ну что, давайте слушать эту версию. Я предлагаю вам услышать это в исполнении современной, замечательной певицы Симона Молинари.

0: нравится.
1: Еще одна тема, еще одна история. «Авалон» – популярная американская песня Элла Джолсона, Бадди Ди Сильва написали ее и Винсент Роуз. 1920 год. Джолсон пел песню в бродвейских мюзиклах «Синбад и Бомбо». Песня была исполнена такими джазовыми артистами, как Кэп Кэллоуэй, Колман Хокинс, Эдди Дарр и... Бенни Гудман играл ее в своем известном концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Песня часто использовалась в кинофильмах. И надо сказать, что начальная мелодия этой песни была из арии Пуччини, из оперы «Тоска». Автора песни в итоге потом еще обвинили в плагиате. Дело было выиграно в пользу издателя Пуччини, который получил тогда 25 тысяч долларов. От этого джазовый стандарт не исчез.

Нэт Кинг Коул. Именно его голос вы слышали сейчас с композицией «Авалон». Следующая песня – джазовая песня, написанная клавишником, композитором, которого зовут Джо Завинул, в 1966 году для Джулиана Кэннонбола Эддерли и его альбома под названием «Мерси, Мерси, Мерси». И так называется собственная песня. Она была заглавной композицией в этом альбоме и стала действительным хитом, добравшись до верхних строчек чартов в жанре соул. Да, и это было очень серьезное достижение. Давайте послушаем эту песню. Послушаем, и я думаю, что вам это понравится в исполнении Марлены Шоу. Есть инструментальная версия, разумеется, но это вокал.

Некоторые джазовые стандарты писали джазмены. Часть была, это популярные песни 20-40-х годов, выпущенные разными издательствами нью-йоркскими. Это были песни из бродвейских мюзиклов, из голливудских, европейских кинофильмов, которые становились джазовыми стандартами. Потом стандарты еще стали приходить даже из академической музыки, из латиноамериканской боссановы, из музыки популярных групп, ну, например, группы Beatles. Так что у джазовых стандартов очень интересная история, и, разумеется, очень долгая жизнь. Сейчас речь пойдет о куколке Satin Doll. Та самая, которую создавал не один мастер, а целых три. Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн сотворили ей музыку, а душу в эту песню вложил своими текстами Джонни Мерсер. Все тот же Джонни Мерсер, и творение это стало не просто жить, оно живет до сих пор, направляя очень много достойных музыкантов по их творческому пути. Эту песню с большим удовольствием пело огромное количество исполнителей, и Фрэнк Синатра, и Нэнси Уилсон, и Элла Фицджеральд. Очень-очень много. И сам Дюк Эллингтон настолько полюбил свою куколку, что именно этим исполнением он заканчивал почти все свои концерты. Я предлагаю вам услышать эту песню как раз в исполнении Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, и попрощаться этой песней, этим произведением, как это делал Эллингтон. Всего доброго!

никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне,

пути позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

и сберечь все цветы. И сквозь холод и мрак

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

нему патриарх обращал. Зря пускали ракету, ракета упала. Зря привычно орали,

Ждем из стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала, одинокий прекрасный.

Часы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня 15 Тамуза 5786 года, Йом Шлиши, 30 июня 2026 года, вторник. В эфире новости. Соединенные Штаты усиливают давление на Израиль, добиваясь продвижения реализации плана Трампа по сектору Газа, несмотря на то, что Хамас отказывается разоружаться. Корреспондентам Кан Элиору Леви и Рои Кейсу стало известно, что Вашингтон передал Израилю документ с перечнем требований. В нем содержится, в частности, требование разрешить проведение масштабных инфраструктурных работ в секторе Газа, перемещение населения в специально предназначенные районы, а также создание центрального штаба технократического правительства наряду с базами международных сил. Смысл этого документа заключается в том, что США дают Израилю понять – возобновление военной кампании в секторе Газа не рассматривается, и Израиль должен продвигать альтернативу власти Хамаса в Газе, невзирая на его отказ разоружаться. Иран опровергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что сегодня в Дохе Иран и США проведут прямые переговоры. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Кариб-Абади заявил, что делегация, прибывшая в столицу Катара, будет встречаться только с катарскими посредниками. По его словам, цель визита носит технический характер – оказать давление на Вашингтон, чтобы добиться размораживания иранских активов и выполнения условий соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь Белого дома вчера вечером подтвердила, что ближайшие советники американского президента Джаред Кушнер и Стив Витков вылетели в Катар. Десятки ультраортодоксальных демонстрантов, выступающих против призывов ЦАЛ, вчера вечером перекрыли шоссе номер 4 в районе развязки Гиват-Шмуэль. В Бней-Браке участники беспорядков жестоко избили корреспондента КАН Даниэля Гровайса и корреспондента 13-го канала Йоэля Брима. Журналисты укрылись в больнице Маэнея Ишуа, им потребовалась эвакуация. На митинге в городе раввин Арье Язди упомянул военнослужащего, которого отправили в тюрьму из-за нашивки с надписью «Машиах», то есть «Мессия», и обрушился с руганью на начальника генерального штаба ЦАЛа Эйяля Замира. «Этот проклятый начальник генерального штаба, да изгладится имя его и память о нем, отправил его в тюрьму на целый месяц. За что?» За то, что он попросил о приходе Машиаха. И я оправдываю начальника генерального штаба. Он прав, да изгладится имя его, он прав. Вся эта армия пришла, чтобы искоренить Тору, искоренить веру, искоренить Машиаха. И ты приходишь туда и прикрепляешь нашивку «Машиах». Министр обороны Исраэль Кац осудил подстрекательские высказывания в адрес начальника генерального штаба и заявил, что даже при наличии общественных разногласий нельзя переходить красные линии, прибегая к подстрекательству и нападкам на тех, кто несет тяжелое бремя ответственности за безопасность государства. Сегодня завершается учебный год, и около 1 700 000 учащихся начальных школ и воспитанников детских садов уходят на летние каникулы. Итоги учебного года подводит для вас, уважаемые слушатели, Бар Амитай из Эвен Юды, окончившая второй класс. Этот учебный год был для меня очень классным, но когда начинаются летние каникулы, становится немного грустно, потому что надолго расстаешься с подругами и учительницей, заявила Бар Амитай. Корреспондент Канлиран Худжаинов сообщает, что в этом году летние школьные лагеря дневного пребывания, Кайтанот, продлены на 10 дней из-за войны против Ирана. Их работа завершится в конце июля. Новости чемпионата мира по футболу. Матч между Нидерландами и Марокко завершился в дополнительное время победой Марокко со счетом 3-2. Сенсация этой ночи. Парагвай вывел Германию из турнира, победив ее в серии послематчевых пенальти. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил сегодняшний день национальным праздником. В другом матче стадии плей-офф Бразилия победила Японию со счетом 2-1. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня ожидается температура немного выше обычной для этого времени года, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. Завтра в горных и внутренних районах ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7 часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. 2 часа программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Мы поговорим сегодня о том, что происходит в Ливане и Сирии. Поговорим о том, почему судьи по делу Нетаньяху в очередной раз порекомендовали прокуратуре отменить параграф о взяточничестве, параграф о коррупции по делу 4000. Поговорим о том, какие петиции удовлетворил Багац против государственного контролера в связи с расследованием событий 7 октября. Багац решил, что эти расследования проводились с превышением полномочий. Чего ждать от сегодняшней работы Кнессета? Состоятся ли голосования и активное продвижение законов, направленных для успокоения ультраортодоксальных фракций? Все это в течение ближайших 2 часов. Футбол, разумеется, сенсационный, не побоюсь этого слова, результаты чемпионата мира в 1/16 финала. По крайней мере, одного из них точно мало кто ждал. Обо всем по порядку. Давайте для начала расписание программ на сегодня, вторник, 30 июня. Итак, тема дня до 9. В 9.05 Бокер Тов Исраэль. Доброе утро, Израиль. Программу проведет Юлия Цодекс. 18.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит адвокат Юрий Брандт. Тема консультации – дорожно-транспортные происшествия. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. 18.05 программа «На пике событий», ее проведет Анна Раева. Из 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Семь часов и 8 минут в Израиле. Напоминаем наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Точнее говоря, напоминаем нам самим, потому что вам-то мы его еще не зачитывали. Так или иначе, вопрос тут касается позиции судей, которые ведет дело 4000. И звучит этот вопрос следующим образом. Судьи по делу 4000 вновь порекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточничестве с Бениамина Нетаньяху. После завершения показаний премьер-министра они дали понять, что прежняя рекомендация остается в силе. Как это может повлиять на дальнейший ход процесса в юридическом, политическом и общественном плане? Пишите свое мнение по этому поводу и по другим поводам. Мы постараемся ваши комментарии зачитать. Ну, давайте посмотрим, о чем пишут сегодня газеты, не только об этой теме, но об этой, разумеется, тоже. Итак, газета идет «Хронот» перед нами. В центре первой полосы фотография одного из самолетов, стоящих на службе израильских ВВС. Звучит заголовок немного тревожно, но это, собственно, цитата из высказывания вчерашнего высказывания министра обороны Исраэля Каца. Цааль готовится к операции «Кахоль-Лаван», то есть к собственной израильской операции, самостоятельной израильской операции в Ливане. В Иране, точнее говоря. В Тегеране опровергают идею возобновления переговоров. Угрозы по многим фронтам министра обороны. Корпус стражи исламской революции нанесет удар. Это тогда будет третья иранская война. Что касается Ливана, если Хизбалла будет обстреливать израильские населенные пункты, то Израиль нанесет удар по кварталу Дахия в Бейруте. Эти и другие высказывания министра обороны на страницах газеты «Идиот Хронот» на 4-й страница более подробно. Если успеем, мы их зачитаем, но, собственно, обсуждать мы их будем более подробно во втором части нашей программы, но не только. Йоси Йошуа, военный обозреватель газеты «Идиот Хронот» и 24-го телеканала, пишет материал о том, что в разведке предполагали, что крепость с беспилотниками, Хизбаллы в Ливане — это некий пустой подземный бункер, но только через полтора года стало понятно, что это просто чистое золото. С одной стороны, видимо, ошибка разведки, по-другому это нельзя назвать, с другой стороны, результаты все-таки у этой операции весьма значительные. Рекомендации судей по делам Нетаньяху, рекомендации прокуратуре — откажитесь от обвинения в коррупции. После того, как премьер-министр завершил давать показания, судьи вновь повторили то, о чем говорили 3 года назад. Нет достаточно свидетельств для того, чтобы признать виновным премьер-министра во взяточничестве. В прокуратуре не обещают, что они изменят общее направление дела. Адвокат Хадад в ответ на требование о продлении заседаний и их идентификации сказал следующее. Только суд по делу Эйхмана проходил в режиме 5 дней в неделю. Какие параллели исторические это высказывание можно провести, добавим от себя. Ну, каждый может по-своему это интерпретировать. И здесь заголовок материала Раза Низри, бывшего заместителя председателя юрсоветника, прекратить настойчивость. Такой материал. Позиция Раза Низри, в общем, известна, тоже в ней нет ничего нового. Суть ее заключается в том, что суд по делам Нетаньяху в том виде, в котором он проходит, раскалывает израильское общество. Тот, кто сегодня думает, это мы заглядываем на 9-ю страницу газеты по-прежнему, что есть шанс и, может быть, даже призрачный признать виновным фигуранта во взяточничестве, он просто закрывает глаза совершенно осознанно и отвергает реальность, которая ему просто не нравится. Об этом в газете идет хронот на первой полосе. Мы продолжим заголовки на эту тему. Пока другие. Поколение, которое в классе не училось. Выпускники 6 класса начальной школы, которые провели 6 последних лет или в ограничениях, связанных с короной, или в формате каких-то профсоюзных ограничений, или на фоне войны, все вместе они отправляются на каникулы. Об этом пишет газета «Идиот Хронот». И здесь еще один заголовок, посвященный футболу. Карнавал только начинается. Драма на 95-й минуте. Сборная Бразилии победила сборную Японии со счетом 2-1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в 1/8. Еще один заголовок, материал Ейра Крауса на страницах газеты «Идиот и Хоронот». Пообещали резервистам землю за 50 тысяч шекелей, ну и в итоге все это превратилось в требование к оплате в размере 500 000. Об этом феерическом скандале на 6-й странице газеты «Идиот и Хоронот». Раз уж мы заговорили об отпуске, о каникулах, отпуск у взрослых бывает, у детей. Каникулы 1 713 812 учеников начальных школ и детей, которые ходят в детские сады, сегодня отправились на каникулы. Каникулы после бури, и здесь фотографии 4 детей, 3 мальчиков и 1 девочки, которые учатся в Кириат-Шмоне в школе Тель-Хай, и у них каникулы. Пожелаем им, да и всем, в общем, израильским детям, чтобы эти каникулы прошли как можно спокойнее. 40 дней не достает ученикам Израиля. Потеряли израильские дети из-за войны с Ираном. Те, кто заканчивают сегодня начальную школу, начали ходить в 1 класс тогда, когда был был карантин, связанный с короной, ну и в течение других лет жили кто-то в страхе, кто-то, в общем, в отсутствии какой-то образовательной системы, и ученики, и родители, да, и учителя. На севере, в общем, отчасти это по-прежнему такая реальность, надежды на спокойные и, нормальные каникулы. Обо всем этом на странице газеты «Исраэль Айом». Суд по делам Нетаньяху может быть сокращен после того, как судьи в очередной раз порекомендовали снять из обвинения по делу 4000 пункт о взяточничестве. Министр обороны Кац заявил о том, что парадигма не изменилась. Если вновь нанесут удар по израильским населенным пунктам на севере, то мы нанесем удар по Бейруту. Багац останавливает госконтролера и не дает ему расследовать события 7 октября. Он говорит, что у него нет на это полномочий. Таким образом, Багац ответил на иск тех, кто этот иск подал. А в Кнессете юридический советник, ну, вообще система юрсоветника выступает против законопроекта по отмене задержания уклонистов из ультраортодоксального сектора. Речь идет о законе, такой своего рода амнистии тем, кто уклоняется. И, собственно говоря, закон, ну, это нарушение закона о службе в вооруженных силах Израиля, в силах безопасности Израиля. В общем, достаточно сложно с этим законом в юридическом плане, кто бы что о нем не думал в политических и других каких-то аспектах. Самбо на Мундиале, чемпионат мира по футболу, драматический матч. Бразилия в 1/8 финала победила в добавочное время, не в добавочное время, но, собственно говоря, добавленное время в самом матче, не в дополнительное, 2-1 сборную Японии. Это газета «Исраэль Айом», газета «Арец» на первой полосе. Судьи по делам Нетаньяху вновь порекомендовали снять параграф обвинения о коррупции по делу 4000. В ходе обсуждения аспекта ускоренного судебного процесса прокурор, точнее говоря, адвокат главы правительства сказал, что параграф о взяточничестве нужно выкинуть из окна и вы выступил с угрозой в духе того, что он приведет сотни свидетелей. Ну и таким образом, по-видимому, дело не будет рассматриваться в ускоренном темпе. На это была определенная надежда. Но вот что пишет по этому поводу на первой полосе газеты «Арец» Гиди Вайц, обозреватель по юридическим вопросам, и не только. Материал называется «Белый флаг». Он пишет следующее. Процесс Нетаньяху — это грандиозный провал, а главная ответственность за этот провал несут судьи. Суд длится уже более 6 лет, и конца ему не видно. В деле «Холи Ленд», напоминает Гиди Вайц, где был один судья Давид Розен, 16 обвиняемых и десятки тысяч страниц протоколов, приговор был вынесен за 1 год и 9 месяцев. Состав судей на процессе Бенямин Нетаньяху несет главную ответственность за самый серьезный судебный провал, который Израиль знал за последние десятилетия. Затягивание важнейшего процесса против самого влиятельного обвиняемого в истории страны. Судьи безоговорочно уступили обвиняемому и его адвокатам, позволив им вести длительные, подчас ненужные и бессмысленные допросы, которые без необходимости растянули процесс. Это время обошлось особенно дорого, пишет Гиди Вайц, оно позволило обвиняемому расправляться с системой правоохранительных органов, мстить тем, кого он считал ответственным за привлечение его к суду, и стремиться к единоличной власти. Оказалось, что Израиль не справляется с задачей привлечения к суду популярного и ничем не сдерживаемого лидера, пишет Гиди Вайц на страницах газеты «Арес». Более подробно этот материал на 4-й странице газеты. Фотография сделанная в одном из мест Иудеи и Самарии, не указано, где именно, фотография. Палестинец с ребенком смотрит на недавно возникший поселенческий форпост. 103 гвоздя на карте, как правительство хоронит решение двух государств в рамках системного и спланированного процесса. Материал Матана Гулана, если мы заглянем на третью страницу газеты, а там материал, так сказать, в расширенном варианте, то там написано в частности следующее. На протяжении срока своих полномочий правительство одобрило создание и легализацию десятков поселений в стратегических точках по всему западному берегу. Цель — создать на местах необратимые факты, которые уничтожат любую возможность будущего политического урегулирования. Даже если будет сформирована коалиция, которая захочет переломить эту тенденцию, эксперты сходятся во мнении, что и будет очень трудно это сделать. И здесь на третьей странице еще одна фотография, указатель по пути на так называемую ферму Малахея Шалом. Это, в общем, достаточно необычная история, но является она при возникновении этого форпоста, этой фермы, но она не является чем-то исключительным, пишет Матан Гулан. Еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». Багац удовлетворил петиции против проверки госконтролера по поводу событий 7 октября. Он действовал без соответствующих полномочий, ну или превысил соответствующие свои полномочия. Хэн Манит и Эль Фрейдсон на странице газеты «Арец», судя по сновидению, что Матан Энгельман не имел права заниматься расследованиями действий политического руководства Цаали Шабака в этот катастрофический день и в период до нее. Судья Гроскоп, судья Высшего суда справедливости, написал, что проверка госконтролера может вступить в противоречие с работой комиссии по расследованию, которая, как ожидается, будет создана в ближайшее время, пишет газета «Арец». Ну что ж, что называется, блажен, кто верует. Еще несколько заголовков. Соединенные Штаты. Витков встретится сегодня с представителями Ирана в Катаре в Дохе. Министр обороны Кац. Мы вообще не выведем войска из Ливана. Жители южной части Сирии, того самого места, которое близок к треугольнику границ, так называемый, Цааль отравляет нам жизнь и вообще не принимает во внимание наши интересы. На пятой странице материал Джеки Хури. Надо сказать, кстати говоря, что были обнаружены в ходе столкновений в течение последних суток двое неких подозрительных личностей. По-видимому, это были боевики, которые были отправлены Ираном для того, чтобы проверить на прочность, так сказать, израильскую защиту границ. Неподалеку от этого действуют разные шиитские группировки. Ну, попытки Ирана дестабилизировать ситуацию и там, в тех частях Сирии небольших, которые занял Цааль после падения режима Асада, ну и на территории Иудеи и Самарии, попытки Ирана дестабилизировать ситуацию там не прекращаются. Мы более подробно поговорим о происходящем в Сирии, да и в Ливане буквально минут через 20. Еще один заголовок для того, чтобы избежать вынесения судебного решения. Государство дает статус большинству беженцев из Судана. Сегодня в Израиле проживает где-то 1800 суданцев без статуса, пишет газета «Арец». Вчера государство приняло решение дать временный статус большинству тех, кто просил убежище, тех, кто прибыл в Израиль из Судана, для того, чтобы суд вообще по этому поводу никакие решения не принимал. Гендиректор управления по регистрации населения приняло решение, что суданцы, которые находятся в Израиле более 10 лет и больше года прошло с того момента, как они подали запрос о получении статуса беженца, и в общем этот статус, эта просьба не рассматривалась, а таких в общем весьма-весьма много, так вот они получат соответствующий статус. Сегодня, как мы уже сказали, 1800 суданцев. Есть и другие беженцы из Судана, которые инфильтранты из Судана, по-разному их называют, которые получили свой статус после решения Высшего суда справедливости. В течение десятков лет государство не принимает решения по поводу тех, кто просит убежища, граждан Судана, которые оказались в Израиле. В свое время Багац принял решение по нескольким случаям, принял решение о том, что нужно предоставить легальный статус, в том числе и потому, что государство занимается волокитой, в том числе, надо сказать, и по этому вопросу. Еще один материал на странице, на первой полосе газеты «Арес». Даже если речь идет об акции возмездия, пишет Свиборель, любое время подходящее для того, чтобы признать геноцид армян, отношения Турции и Израиля, в частности, написано в этом материале, ухудшились до беспрецедентного минимума. Но с точки зрения Анкары, официальному признанию резни нет прощения. Решит ли Эрдоган теперь сделать то, чего до сих пор воздержался, и пойти на разрыв отношений с Израилем? Это, в общем, достаточно важный вопрос, ответ на который мы узнаем, я думаю, достаточно скоро. Свиборель в своем материале анализирует в том числе и вариант разрыв отношений обсуждается. В общем, посмотрим, что может быть. Еще несколько заголовков на страницах сегодняшних изданий, прежде чем мы поговорим о футболе более подробно. Сегодня расширены выпуски издания «Мамон», экономического издания газеты «Идиот и Хронос». Здесь разные интервью и публикации. Мы, я думаю, поговорим об этом все-таки после футбола. Давайте назовем пару заголовков. Очередная публикация, связанная с сетью супермаркетов Carrefour. Иск представительский на сумму 240 миллионов шекелей. Carrefour продала сотни товаров, срок годности которых истек. Правда, происходило это на периферии. В соответствии с просьбой об иске, житель Афулы зафиксировал тот факт, что в десятках филиалов на периферии товары и продукты питания и напитки, срок годности которых истек, в том числе и корм для младенцев, детское питание, конечно же, наверное, по-русски все-таки это грамотнее называть. Так вот, срок годности их истек, прошло более 100 дней. Он заявляет следующее. В Тель-Авиве сеть бы не посмела оставлять продукты на полках подобного рода. А Carrefour говорит, что это, в общем, какие-то совершенно беспочвенные претензии, и здесь достаточно большой материал на эту тему. Льготы по поводу пенсионные на мушке. Министерство финансов рекомендует сократить налоговые льготы от доходов от накопленных сумм от 60 лет. Здесь, в общем, достаточно много всяких цифр и параграфов. Надо вчитаться и посмотреть, о чем, собственно, идет речь. А на первой полосе издания The Marker здесь заголовок: розыгрыш квартир втаскивает государство также в финансирование городского обновления. Все пробелы в политике, которые связаны со строительством жилья в последние 10 лет, нашли свое выражение в городе Лод. Благодаря весьма значительному финансированию победители по программе «Цена для новосела» обогатились в среднем на 1 миллион 200 тысяч шекелей, когда они продали квартиры, в которых вообще совершенно не собирались жить. Сейчас большой объем предложений сбивает цены на квартиры в городе, в Лоде, кто бы мог подумать. А это снижение цен не дает возможности запустить проекты городского обновления и требует это дополнительного правительственного финансирования для того, чтобы все это реализовать. Ну, в общем, да, то есть схема понятна, цена для новосела, победители, жить там не собирались, продажи квартир, цены снизились, доходы государства упали, надо как-то финансировать городское обновление в Лоде. Вероятно, не только в Лоде подобная ситуация складывается. 7 часов и 30 минут в Израиле. Поговорим сейчас о футболе. Чемпионат мира по футболу 2026.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Спортивный журналист Дима Мирский, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте, доброе утро, добрый вечер.
2: Олег, доброе утро.
0: Три матча, не знаю, один сюрприз или два сюрприза. Ну, в общем, то, что мы вчера с вами обсуждали в этом эфире, не то, что оказалось совсем нерелевантным, но действительность внесла свои, что называется, изменения.
2: Ну, мы пометку сделали, что на этом турнире может быть все. Поэтому у нас есть, так сказать, оправдание. Но на самом деле, да, фантастический чемпионат, просто нереальный какой-то. И по накалу, и по борьбе, потому как команды, которые не являются фаворитами в матче, как они упираются, играют, с какой самоотдачей, да. То есть три матча, только Марокко, скажем так, победил, более активно играя, да, то есть и Бразилия, да. Вот, но вот я не знаю даже, с какого матча начать.
0: Не, давайте по порядку. Давайте начнем с того, что во всех изданиях называется самбо на Мондиале, бразильский танец. Ну, кстати говоря, не знаю, по-моему, полтора тайма Бразилия смотрелась, ну, может быть, более живо, чем сборная Японии, но результата добиться не могла.
2: Нет, бразильцы, да, они... можно сказать, доминировали даже, потому что японцы ловили свой шанс, они его поймали в первом тайме. Но дело в том, что хорошо, что у бразильцев забил кто-то, кроме Винисиуса и Куни, потому что в трех матчах группового этапа только два эти футболиста отличались. Вот, поэтому у нас есть теперь и Казимира, и автор победного Мартинелли. И, конечно, это хорошо, что не только двое игроков умеют забивать, да, в бразильской сборной, не только Винисиус, в частности. Но хочется сказать, насколько обидно проигрывать Японии. Японцы третий чемпионат мира подряд проигрывают в первой стадии плей-офф. До этого это была 1/8. В 2018 году проиграли бельгийцам, ведя 2-0. 2-0 вели, и на 94-й пропустили там в самом конце. В 2000, на прошлом чемпионате мира, 1-1 с хорватами, тоже вели 1-0, 1-1, и по пенальти проигрывают. То есть и сейчас Бразилии тоже ведут в счете и проигрывают. Три раза подряд на чемпионате мира не везет, не фартовая получается команда. Ну, это понятно, что это случай. Побеждает, как правило, тот, кто сильнее, если это не серия пенальти обычно. Но вот такая вот история у японцев сложилась.
0: Матч Германия-Парагвай, совсем он был у нас ночью, не смотрел, видел только, так сказать, короткую такую выжимку, пенальти. Что там вообще происходило?
2: Ну, надо сказать, что Германия также играла примерно, то есть первым номером, да, активно играла и должна была побеждать в этом матче, но сами виноваты там... Был отменен гол сборной Германии, якобы атака была на вратаре, не якобы, а судьи так решили, что при просмотре ВАР, что была атака на вратаря. Но Клопп, например, сказал, что нет. Так Арсенал забивал 60% своих голов, тогда нужно их отменить, и он тогда отменить их чемпионство в ПЛ. Ну, в Англии, мы знаем, играют очень, достаточно дают играть судьи, то есть не свистят, стараются не свистеть, если можно этого избежать. Но вот на чемпионате мира судейство очень разное. Сложно сказать, выглядело, как будто бы, да, помешал, но сложно сказать, квалифицировать. Ну, в общем, в любом случае, Парагвай вел в счете, пока Хаверс не сравнял. И в серии 11 метров, во-первых, побили рекорд. 10 пенальти было не забито. Вот, и мы еще сейчас поговорим о матче Нидерланды и Марокко. Вот два матча. Да, не было забито 10 пенальти. Это не побитый рекорд, но сравнялись с рекордом, который был до этого на чемпионатах мира. И конечно, пенальти — это всегда нервы, и есть ряд болельщиков, которые не любят, когда по пенальти решается исход. Я, например, люблю это смотреть, интересно, всегда азартно, но для болельщиков это тяжело, кто болеет за свою команду, потому что здесь уже в серии пенальти играет роль даже не та команда, которая сильнее играла, а та команда, которая справилась со своим волнением, да, то есть это лотерея, скажем так.
0: Немцы не справились, да, в команд сборной Германии?
2: Получается, что не справились, да. И они, в принципе, и немцы не справлялись, и парагвайцы тоже не всегда справились. Ну, вот в этот вечер футбольный бог решил, что опять Парагвай. Ну, хотя бы в этом году немцы вышли из группы на чемпионате мира. Не всегда они после 2014 года это делали. Но вообще после 2014 года полный провал. Ничего существенного эта команда, к сожалению, сборная Германии не может. И та фраза, что футбол играет 90 минут, побеждать немцы, ее надо корректировать уже, потому что уже не совсем она актуальна.
0: Да, но вот президент Парагвая, мы слышали в новостях, Пеня, объявил день национального праздника. Действительно, для сборной Парагвая выход в 1/8 финала на чемпионате мира — это большое достижение.
2: Да, учитывая, как они, что не так много они забивали и вообще прошли с третьего места, и то, как они пробились вообще. Германия уверенно шагнула, и такой результат — это, конечно, суперсенсация, что говорить.
0: Итак, матч Марокко-Нидерланды. Достаточно высокие скорости. Не знаю, кто там больше присутствовал на поле. То одна команда, то другая. Не знаю, что говорит статистика.
2: Я думаю, марокканцев все-таки заслужены.
0: Да.
2: Я думаю, все-таки они, наверное, заслуженно победили. Опять же, повторюсь, по пенальти. Мы знаем, что там был несчастный случай, когда вратарь сам себе забил с пенальти. То есть, получается, отбил сначала, отразил удар, а потом пятка, после касания с его пяткой мяч залетел в сетку. То есть такой вот...
0: Не удержал, случай, что называется. Ну, бывает.
2: Не, а это инерция. Это исключительно это законы физики. Тут нет его никаких... его вины он, наоборот, отразил. Это исключительно физика. Тут ничего не поделаешь. Ну, вот опять же, тоже в этом, когда по пенальти, и здесь футбольный бог решил, что Марокко. Хотя, повторюсь, что по игре в основное время, и надо, наверное, сказать о том, что на 72-й минуте только был счет открыт, и Коди Гакпо так необычно отметил свой забитый гол, потому что несколько дней назад его жена потеряла ребенка, и он так присел на колени и прослезился. То есть такой трогательный очень для него момент был, тяжелый. Вот. Ну и африканцы на 91-й сравняли. То есть, несмотря на то, что они вели игру и временами смотрелись, на мой взгляд, более опасно, сравнять они смогли только вот в добавленное время. Дополнительное без голов, и вот пенальти опять очень тоже равные команды. Очень интересный плей-офф.
0: Ну, пенальти какой-то был, вообще серия пенальти была какая-то совершенно такая феерическая в том плане, что то перекладина, то штанга, то один удар вообще куда-то на трибуны. Вот эта вот история с инерцией мяча, да, когда вратарь мяч не удержал. То есть, ну, просто такой какой-то ошибки или... Я не знаю, можно ли назвать это ошибками, но вот нервничали футболисты. Причем интересно, что один из, например, из игроков марокканской сборной, молодой совсем игрок, он как раз забил, а один из опытных игроков не забил. То есть это совершенно такая вот какая-то...
2: Да, такая Месси нам показывает, сколько он промазал на чемпионате мира пенальти, да? При том, что он лучше сейчас бомбардир, 6 голов. Да, и вот у нас есть первая пара. Марокканцы выходят на канадцев. У нас первая пара 1-8 есть. Уже известно. И, конечно, надо сказать, что Канаде будет нелегко, прям скажем. Не знаю, уж дойдут ли до серии пенальти или дополнительного времени, но, на мой взгляд, очень тяжелый будет матч. Возможно, самый в истории сборной Канады самый тяжелый.
0: Дим, послушайте, вопрос. Сейчас мы перейдем к тем матчам, которые состоятся сегодня и по израильскому времени поздно вечером и ночью, как заведено на этом чемпионате. Тот факт, что и сборная Германии в пролете, что называется, и сборная Нидерландов, с точки зрения интереса к футболу, это может прозвучать несколько высокомерно, но мне кажется, что все-таки на европейские сборные зрители больше обращает внимание, или все от игры зависит?
2: Это спорный вопрос и интересный очень. С одной стороны, да, европейские сборные больше и выигрывали.
0: Ну, или, да, скажем так, не только европейские, но такие вот классические фавориты, да, то есть если бы Бразилия, например, проиграла, Японии тоже было бы, в общем, достаточно грустно.
2: С одной стороны, да, потому что бразильцы вели игру, и они играют в более такой зрелищный футбол. Несмотря на то, что у них достаточно, по сравнению с прошлыми годами, скромный состав. Но, тем не менее, надо сказать, что от того, что появляются такие команды, как Кабо-Верде, например, да, которые творят чудеса, проходят плей-офф, мне кажется, наоборот, то есть, если мы говорим о том, что в финале играет условно там Бразилия, Франция, да, там, или Германия, Германия, Нидерланды, мы же это, в принципе, ожидаем, да, потому что от таких команд мы ждем попадания в самые высокие стадии. А вот то, что Кабо-Верде проходит, то, что Парагвай побеждает Германию, это же неожиданно. То есть, ты, получается, зритель, когда будет смотреть следующий матч вот таких команд, он уже не будет думать, ой, так сейчас Германия победит Парагвай там 3-0. Он же так не будет думать. Он будет думать, сейчас же может быть опять сенсация. Опять что-то необычное, какой-то ход. Поэтому я думаю, что в большей степени, наверное, не будет ниже интереса, а возможно даже выше. Просто те, кто болел за Бразилию, за Германию, прошу прощения, за те гранды, которые еще вылетят, я думаю, в 1-16 еще будут у нас падения фаворитов, они просто переключатся и будут с интересом смотреть за другим. Просто не будет, им будет жаль. Они же не бросят смотреть футбол.
0: Хорошо, коротко, у нас не очень много времени, о трех матчах, которые ожидаются сегодня.
2: Да, у нас играет Кот-д'Ивуар, Норвегия. Норвежцы, мы знаем, выпустили с французами там резервный состав. Посмотрим, пошло ли на пользу этот отдых, пошел ли на пользу. Иварийцы на турнире достаточно дисциплинированно играют, не так много пропускают. И в общем, за счет Германии они вышли, собственно, на плей-офф. И будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть уже не в играх с Кюрасао, из Германии не мотивированы на тот момент, а вот уже с норвежцами, с сильной топовой командой. Ну, французы со шведами будут играть. Французы, мы знаем, да, что они выиграли все три матча, забили... Не меньше 3 голов не забивают, то есть 10 голов за 3 матча забили. И в хорошей форме, лидеры в хорошей, Дембеле в хорошей. Мбаппе хоть и не забил в последний матч, отдал дважды Дембеле. То есть оба, все в хорошей форме у французов. Шведы неровно провели группу. Сначала разгромили Тунис, потом были разгромлены голландцами. И с японцами там скатали ничью, которую обе команды устроила, но... Честно говоря, футбол был не самым выдающимся. Поэтому к шведам вопрос, а французы прекрасны пока по турниру. Ну и мексиканцы с Эквадором. Мексика просто творит чудеса дома. Это одна из немногих, 4 только сборные не пропустили на групповом этапе. Вот Мексика одна из них. При этом они забили 6 и не пропустили ни одного. И это просто удивительная команда на этом турнире. И Эквадор смог пройти в плей-офф благодаря То есть они, получается, с третьего места проходят, прошли. И тут, конечно, нужно сказать, что... будет, я прошу прощения, я оговорился, эквадорцы прошли с третьего места, ну, да, обыграв Германию. Угу. Да. И, конечно, ну, Эквадору нужно делать сенсацию. Мексика будет стараться этого избежать. Они играют дома, в отличие от Канады. Они заняли первое место в группе и остались дома. То есть они будут играть в Мехико и при своих болельщиках. И, конечно, постараются сделать все, чтобы, во-первых, не откладывать до дополнительного времени, потому что мы видим по опыту вчерашнего, сегодняшнего дня, что пенальти — это очень драматично. Лучше не затягивать, в основное время решить исход.
0: Да, будем ждать сегодняшних матчей. Вообще, конечно, интересный чемпионат, масса сюрпризов. Игры разные, разные стили, разные результаты. Посмотрим, что будет. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». До встречи через сутки примерно.
2: Спасибо, смотрим футбол.
1: Мондиаль 2026 на Камрэка.
0: Я только напомню, что игры чемпионата мира по футболу 2006 передаются в прямом эфире на канале КАН-11, на КАН-бокс, КАН-ХДШОТ и на Решет Бета, также на дигитальных платформах корпорации общественного вещания КАН. 7:46 в Израиле. Еще два слова, прежде чем мы поговорим о ситуации в сфере безопасности. Достаточно занятный материал на странице газеты «Маариф». Это такое исследование компании «Итуран». Прекрасный заголовок выбрал редактор. «У вас белая машина, вопросительный знак. Вы в поле зрения угонщиков». Исследование «Итуран» раскрывает карту угонов автомобилей в Израиле. Где чаще всего машины угоняют, какой самый опасный час, какие цвета предпочитают угонщики и какими методами пользуются. Так вот, таблицу угонов автомобилей возглавляет Гуждан. В первой половине, ну, это не новость, но, в общем, не то чтобы приятно, но, в общем, подтверждение известной информации. В первой половине 2026-го Гуждан продолжает лидировать по числу угонов в Израиле, 40% всех случаев. Затем округа Шарон, 18 случаев, затем Иерусалим, Мадиин, 15, небольшое отставание, Шфила, Южный регион, Северный регион и в Иудеи и Самарии угоняют автомобили израильские реже, может быть, потому что, в общем, не знаю, близко очень. Самые угоняемые джипы и кроссоверы, 40% случаев, потом обычный автомобиль, ну, а затем с большим отрывом мотоциклы, коммерческий транспорт, грузовики и строительная техника. Основные направления для угонщиков автомобилей в первой половине года были Тулькаром, Калькилле, Рамалла и Хеврон. В Итуране объясняют, что угон автомобилей из таких городов, как Рушайн, Петахтиква, Кфарсаба и пригороды, все это занимает у угонщика около 5-7 минут. Ночью, например, с момента угона до прибытия на территорию Иудеи и Самарии. Но при этом угонщики активны во все время, в любое время суток. 80% угонов все равно происходили ночью, а чаще всего автомобили угоняют где-то в 3 часа ночи. Белые автомобили самые популярные у угонщиков, 39% случаев. Причем 58% угоны были совершены с помощью подключения и кодирования через разъем USB. А 22% случаев ключи от автомобиля находились у угонщика. Что тут скажешь? Будьте внимательны к происходящему. Продолжаем программу. У нас в эфире Марк Бабот, полковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛЕ. Марк, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег. Доброе утро вам и всем пользователям и слушателям вашего канала.
0: Мы сегодня видим заголовки, и, собственно говоря, это продолжение тех инцидентов, которые были в течение последних суток. Так вот, один из заголовков на странице газеты «Арец» звучит так: «Жители юга Сирии, ЦАЛЬ отравляет нам жизнь и не учитывает наши интересы». Все это совпадает с тем инцидентом, с перестрелкой с двумя террористами, которые там оказались, в том районе, который, что называется, Мишуляша-Гвулот, самый треугольник, да, границы между Израилем и Сирией, и Иордании. Говорится, что, в общем, два этих предполагаемых террориста это, видимо, какие-то товарищи, которых отправил Иран для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и проверить вообще, как израильские бойцы реагируют, а если получится добраться и до территории Израиля. Что там вообще происходит?
3: Смотрите, любое место, которое контролируется солдатами с оружием для мирных жителей, если они мирные, конечно же, это производит какие-то неудобства. Дело в том, что буквально вчера я был по дороге на север. Мы готовимся, конечно, к открытию года 1 сентября. И случайно в одном из кафе дорожных встретил моего ученика из города Модиин. И мы разговорились. Оказывается, он как раз вышел после 60 дней на юге Сирии. И рассказал, что там происходит. В принципе, там, я бы сказал, по указаниям армии есть минимальное влияние на местных жителей. Во-первых, конечно же, есть блокпосты, а там же нет границы, как вы понимаете. То есть блокпосты, которые охраняют периметр от проникновения вот таких вот агентов влияния, которые Иран, и, между прочим, не только Иран, но и шиитские милиции из Ирака, посылают периодически в сторону вот этих южных регионов Сирии. Южные регионы, напомню, это друзское население компактное, это население суннитов, это те деревни, которые были, если вы помните, во время гражданской войны в Сирии, некоторые за повстанцев, некоторые против Асада, ну, там и такая так далее. Через

0: была попытка сирийских нынешних властей устроить там небольшой геноцидик, если можно так выразиться, в рамках того, что происходит. И, конечно же, Израиль оберегает и друзское население, и вообще весь периметр, особенно восточнее горы Хермон. Так, чтобы как бы не было вообще подхода сирийским и вообще любым и агентам в эту сторону. И, конечно же, нормальный мирный человек, который должен проехать из одной деревни в другую, и в больницу или туда, конечно же, ему так, встать на блокпосту и быть проверенным, конечно же, не очень удобно. Но напомню, что в Сирии давно уже, 10 лет не было мирного существования, там была большая гражданская война, там был большой отток населения, поэтому в общей сложности именно израильские войска принесли туда определенную стабильность. Поэтому, да, изредка происходят перестрелки, изредка обнаруживаются вот эти вот террористы, инфильтранты, которые проходят с севера на юг для того, чтобы проверить, что там Израиль делает. Естественно, сам Ашара пока еще сидит тихо, то есть нынешний президент в кавычках Сирии, который, конечно же, хочет получить назад суверенитет над своей территорией. И в какой-то момент это произойдет, если будут какие-то изменения снова. Самая большая проблема – это и в Ливане, и в Сирии. И в Ливане – это структуральные изменения в режиме. Если режим перейдет из системы войны с Израилем в систему существования, даже если не мирного, но хоть какого-то, то со временем израильские войска выйдут оттуда, оставив какие-то гарантии политические, дипломатические и другие, США и так далее. Но если этого не произойдет, а пока нет никаких, я сказал бы, предпосылок того, что да. Ашара хочет с нами заключить какое-то соглашение, между прочим, базовое требование признания суверенитета над израильскими голландскими высотами, как минимум, то, конечно же, эта же ситуация останется. Напрягая армию, между прочим, напомню, армия очень напряжена, растянута до, как та пружина.
1: В Ливане, собственно, с одной стороны, рамочное соглашение. Брэд Купер, глава центрального командования ВС США, прибыл в Ливан, встретился, был он до этого в Израиле, а в Ливане он встретился с президентом Джозефом Ааоном и командующим генералом Рудольфом Хайкалом. С одной стороны, обсуждали они дальнейшие шаги по реализации рамочного соглашения. С другой, я вот вижу новость буквально 20-минутной давности, сообщение Ливанского информационного агентства. Израильские ВВС нанесли под утро удар по деревне Дир-Сарьян в районе Марджаюна. То есть переговоры своим чередом, боевые столкновения своим чередом.
0: Ну, во-первых, район Марджаюна, напомню, находится в рамках желтой линии. То есть это очень близко от Метулы. Это Марджаюн, между прочим, это негласная...
1: Практически напротив, да-да-да.
0: Да-да, это негласная христианская столица Южного Ливана. Напомню, что Южный Ливан, большинство населения шииты, но там есть вкрапление маронитского христианского населения. Поэтому, если там был нанесен удар, то, скорее всего, для уничтожения какой-то инфраструктуры Хизбаллы, которую обнаружили и нужно уничтожить. То есть там не было, скорее всего, я бы сказал, живых подвижных единиц Хизбаллы. Это раз. Но Израиль уже заявлял не раз, что в рамках желтой линии мы можем проводить свою политику. А политика заключается в чем? Заключается в уничтожении тех инфраструктур, которые были созданы за десятки лет против Израиля. И мы не можем выйти из Южного Ливана вообще без того, чтобы эти инсталляции были уничтожены полностью, это раз. А во-вторых, конечно же, зачистка тех первых деревень, первой и второй линии, которые напрямую контролируют израильскую территорию, с тем, чтобы не было снова возможности какому-то боевику с противотанковой ракетой или сегодня уже с дроном, оптоволоконным или другим, поразить израильскую территорию и жителей. Хотя снова 10 километров, вот эта зона на максимальную, она не всюду 10 километров, но израильская зона в Южном Ливане сегодня это ничто, потому что дрон сегодня летит 20, 25, 30 километров даже.

0: же. Я имею в виду оптоволоконный, то есть точный, направленный. Поэтому даже 10 километров не обещают быть полной гарантией против ударов Хизбаллы, если Хизбалла не будет разоружена или хотя бы отойдет вглубь Ливана. Поэтому, конечно же, эта история еще будет продолжаться.
1: Ну, вот полминуты у нас осталось. Два слова о том бункере, который был вчера взорван. Бункере Хизбаллы неподалеку от границы. Полтора года назад было известно, что он там есть, но полагали, что там, ну, собственно, бункер и бункер. Никто не знал, что там такое количество беспилотников, в первую очередь, и другого всего добра. Это такой провал Мадиина, провал нашей разведки, или, в общем, ну, бывает так?
0: А как разведка действует? Я хочу напомнить. Сначала приходит какое-то известие, информационное известие о том, что есть какой-то бункер или укрепление. И потом разрабатывается это сообщение. И взяло время, да, многие думали, что этот бункер не или он как бы резервный, или он не действующий. Но потом оказалось, что он действующий. Между прочим, я даю вам такую новость, что есть таких 3 или 4 в этом районе. Пока для того, чтобы взорвать то, что мы сделали, нужно было разрешение США, потому что удар очень большой, нужно большое количество взрывчатки. Между прочим, наши заводы с 8 октября позапрошлого года работают в тройную смену. Заводы, которые производят взрывчатку, и недостаточно. Поэтому мы еще давно, далеко не все взорвали, то, что нужно взорвать, и далеко не все расчистили, то, что нужно расчистить. Поэтому это известие, конечно же, показывает о том, что разведка работает. Правда, не всегда очень и очень успешно, то есть, но работает факт, что мы это взорвали.
1: Марк Бабул, полковник запаса высшего генштаба ЦАЛ. Огромное спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали. Всего доброго, спокойного дня.
0: Спокойного дня, хорошего дня.
1: Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Алла Найденова за пультом, продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». В 8 часов выпуск новостей. После этого мы вернемся к вам в рамках второго часа программы «Тема дня». Оставайтесь с нами.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Иран вновь предостерегает Израиль и призывает его немедленно уйти из Ливана. Высокопоставленный представитель Ирана в посольстве в Ливане Мохаммад Реза Мортазави назвал Израиль омерзительным образованием и заявил, что он должен уйти с территории, которую оккупировал в Ливане. По его словам, ливанский вопрос станет одним из ключевых пунктов любых будущих переговоров. Об этом сообщил обозреватель КАН Шимон Миджан. Соединенные Штаты усиливают давление на Израиль, добиваясь продвижения реализации плана Трампа по сектору Газа, несмотря на то, что Хамас отказывается разоружаться. Корреспондентам КАН Элиору Леви и Рои Кейсу стало известно, что Вашингтон передал Израилю документ с перечнем требований. В нем содержится, в частности, требование разрешить проведение масштабных инфраструктурных работ в секторе Газа, перемещение населения в специально предназначенные районы, а также создание центрального штаба технократического правительства наряду с базами международных сил. Смысл этого документа заключается в том, что США дают Израилю понять, возобновление военной кампании в секторе Газа не рассматривается, и Израиль должен продвигать альтернативу власти Хамаса в Газе, невзирая на его отказ разоружаться. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что разоружение Хамаса в секторе Газа является стратегической целью, от которой нельзя отказываться, и что Иран не получит ядерное оружие. Положение Ирана сегодня, по сравнению с тем, где они хотели бы оказаться, очень тяжелое. Они получили очень серьезный удар, и мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. У них не будет ядерного оружия. Сегодня мы знаем о происходящем внутри Ирана, как мне кажется, лучше, чем сами иранцы. Министр Баркат сказал это в интервью Арье Голану в программе «Кан» Абу Киразе. Десятки ультраортодоксальных демонстрантов, выступающих против призывов ЦАЛ, вчера вечером перекрыли шоссе номер 4 в районе развязки Гиват-Шмуэль. В Бней-Браке участники беспорядков жестоко избили корреспондента КАН Даниэля Гровайса и корреспондента 13-го канала Йоэли Брима. Журналисты укрылись в больнице Маянея Йешуа. Им потребовалась эвакуация. На митинге в городе Равин Арье Язди упомянул военнослужащего, которого отправили в тюрьму из-за нашивки с надписью «Машиах», то есть «Мессия», и обрушился с руганью на начальника генерального штаба ЦАЛа Эйяля Замира. «Этот проклятый начальник генштаба, да изгладится имя его и память о нем, отправил его в тюрьму на целый месяц. За что? За то, что он попросил о приходе Машиаха. И я оправдываю начальника генштаба. Он прав, да изгладится имя его, он прав. Вся эта армия пришла, чтобы искоренить Тору, искоренить веру, искоренить Машиаха. И ты приходишь туда и прикрепляешь нашивку «Машиах»?» Министр обороны Исраэль Кац осудил подстрекательские высказывания в адрес начальника генштаба и заявил, что даже при наличии общественных разногласий нельзя переходить красные линии, прибегая к подстрекательству и нападкам на тех, кто несет тяжелое бремя ответственности за безопасность государства. Это сообщение передал корреспондент КАН Даниэль Гровайс. Подозрение на убийство в Восточном Иерусалиме. В районе Сильван 22-летний молодой человек получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Был ранен также брат убитого. Его состояние легкое. Полиция начала расследование. Обстоятельства происшествия пока не ясны. Новости чемпионата мира по футболу. Сборная Марокко сегодня утром обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти и вышла в 1/8 финала. Ранее сборная Парагвая сенсационно вывела Германию из турнира, победив ее в серии послематчевых пенальти. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный праздник. В другом матче 1/16 финала Бразилия победила Японию этой ночью со счетом 2-1. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня температура будет немного выше обычной для этого времени года, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. Завтра в горных и внутренних районах ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека второй час программы «Тема дня». Судьи предложили убрать обвинение во взяточничестве в деле 4000. Что означает их заявление и что будет дальше? Об этом мы поговорим в ближайшем часе. Кстати говоря, напоминаю, что наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Судьи по делу 4000 вновь порекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточничестве с Бенямина Нетаньяу. После завершения показаний премьер-министра они дали понять, что прежняя рекомендация, такая рекомендация, так сказать, поступила около 3 лет назад, остается в силе. Как это может повлиять на дальнейший ход процесса в юридическом, политическом и общественном плане? Пишите свои комментарии. Я вижу, что уже их есть достаточно много. Мы постараемся их зачитать в течение этого часа. В ходе выступления премьер-министра Смотрича на церемонии закладки камня в кибуце и на Шлуша родственники погибших 7 октября, в частности, отец Рони Эшель, наблюдательница Али, погибшей на заставе Нахаль-Оз, 7 числа прервал его выступление криками. Мы с Алим Эшелем сегодня побеседуем. Поговорим мы также и о решении Багаца, который запрещает госконтролеру и дальше расследовать события 7 октября. Полномочий у госконтролера нет. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим. Но начнем мы с чего. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, у нас в эфире. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Газета «Идет хронот», не знаю, видели ли вы сегодняшнее издание, сегодняшнюю газету, на первой полосе портрет с одного из самолетов израильских ВВС, не знаю, визуально не могу сказать, что это за самолет, ну, наверное, F-35, я думаю. И заголовок «Цааль готовится к проведению бело-голубой, в кавычках, операции в Ливане». Заголовок этот – последствия вчерашней беседы с журналистами, министра обороны Израиля Каца, который сказал, что, так сказать, собственно, израильская операция в Лимане самостоятельно может начаться, что называется, хоть завтра. Там еще было много высказываний относительно того, что будет в Ливане, обо всем этом. Что можно понять из этого достаточно пространного выступления министра обороны?
1: Ну, я знаю, о чем вы говорите, и весь вечер вчерашний размышлял об этом после того, как появилась информация об этом брифинге, который министр обороны провел для корреспондентов, занимающихся вопросами безопасности. А по заголовку понятно, да, что заголовок отдельно, ситуация отдельно. Кто как не мы с вами понимаем, что заголовок нужно сделать самым завлекающим, чтобы привлечь внимание в данном случае читателя. Я вот думаю о чем.
0: Но словосочетание, извини, Дмитрий, словосочетание...
1: Бело-голубая война.
0: Да, бело-голубая война или третья иранская война. Здоровье, что называется, нашим с вами читателям и слушателям не добавляет. Да?
1: Ну, во-первых, это цитата прямая Израиля Каца. Да, то есть это ровно то, что он сказал. Бело-голубая война и третья иранская. Третья иранская, понятно, что это очередной раунд. И бело-голубая, также понятно, это без поддержки Соединенных Штатов. Будем воевать в одиночку. И именно поэтому я не столь мрачно настроен относительно перспективы провести ближайшее лето, скажем так. Да? И объясню, почему. Если исходить из константы, то армия любого государства в любой ситуации, вообще, в принципе, она существует для того, чтобы условно завтра начинать воевать, согласитесь. Ну, то есть армия для этого существует. И абсолютно понятно, что тем более, да, что в ситуации с Ираном наша рабочая схема должна выглядеть, если завтра война, грубо говоря, а мы что? Мы должны быть готовы, понятно. То есть Иран сегодня это такое вот, в кавычках, перспективное направление применения боевых способностей, в данном случае израильских ВВС. Из этого мы должны исходить на постоянной основе. Дальше. Меня немножко удивляет эта публичность, которую Исраэль Кац придает этим планам. И сдается мне, прошу прощения, перевожу это в плоскость не совсем моей сферы специализации, история больше про предстоящий праймериз в партии Ликуд, чем какие-то именно оперативные планы, которые имеют, ну, какой-то вес. Ну, то есть, согласитесь, в публичном пространстве о предстоящей войне, министр обороны со своими согражданами, а также со всем миром остальным, которому это интересно, делиться не будет. Мне кажется, что это больше действительно такая история про пиар, про некий месседж, который задумывался для того, чтобы быть публичным и довести до того, до кого надо. Не знаю, тут можно фантазировать. Но относительно того, что завтра нам надо снова примерять на себя праздничные пижамы, те, у которых нет мамады в комнате, мне кажется, что до этого еще далеко. Вот. Но в общем и целом, если смотреть на все, что происходит сегодня в Ормузском проливе, это ведь про, опять же, да, это ведь нарративы, давайте займемся немножечко рэкетом, шантажом, будем заставлять вас платить за проход через Ормуз, как с Ираном, так и с иранской, так и с оманской стороны, кстати говоря, последние переговоры сейчас вот идут между Ираном и Оманом именно по урегулированию статуса Ормуза, вот, но никак не про войну. Ну, то есть, мне кажется, что это все очень все настолько публично и настолько видно, что серьезные вещи обычно делаются молча, о них не говорят заранее.
0: Ну вот мы сейчас поговорим еще два слова о том, что там на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, есть ли они вообще и в каком формате. Все-таки еще одна часть высказывания министра обороны касалась Ливана. Понятно, что обстрел, если будет обстрел со стороны Хизбаллы израильских населенных пунктов, то вероятность нанесения израильского удара по Дахе существует. С другой стороны, как вообще можно понять позицию израильского правительства относительно, так сказать, реализации вот этого рамочного соглашения?
1: Между молотом и наковальней. Давайте так, давайте про Дахию поговорим. Дахия – это как крепость Бафор, это как Рафиах, я не знаю, как больница Шифа в Газе. Ну, это само по себе такой символ стал Дахия, да? Последний раз, когда беспилотник разорвался на израильской территории, мы тоже ударили по Дахии показательно. Нам, видимо, было важнее ударить по Дахии, чем, собственно, понять, что за этим ударом скрывается. То есть сама эта операция и выбранная цель были важнее. Ну и получили то, что получили потом от президента Дональда Трампа. Не принимаю я это уравнение, при котором ответ должен быть исключительно по Дахии, опять же, с его определенной политизированности и символичности. Бить надо там, где больно, а не там, где красиво. Да? Вот. И это тоже некое политическое уравнение. Понятно абсолютно при этом, что если наша территория будет обстреливаться, конечно же, надо отвечать 100%. В этом нет никаких даже сомнений. То, что происходит сегодня, это договор, который, вот, рамочное соглашение, на самом деле является весьма уникальной возможностью. Мне кажется, что это лучшее, чего могли добиться израильские дипломаты на переговорах, которые шли под диктовку Соединенных Штатов и под давлением, на самом деле, с ведомой, ну, как бы сказать, при желании активном, да, по инициативе американской стороны, мне кажется, что это лучшее, что Израиль мог подписать. Теперь остается дело за малым, правда, понять, что бумага переводится в действие конкретно, и там, в свою очередь, очень много вопросов по способности ливанской армии разоружать Хизбаллу, по желанию ливанского правительства и смелости это делать. Вот. Но по документу это прям самое лучшее, что мы могли получить. Мы никуда не уходим, мы остаемся там. У нас нет привязки к календарю. Мы оцениваем по действиям, а не по намерениям это делать. И пока действий нет, мы никуда не уходим. Там все на самом деле логично выглядит. Но, повторюсь, очень много вопросов по способности Ливана разоружать Хизбаллу, и если уже привязать Иран к этой теме, а привязывать необходимо, да, сколько угодно можно говорить про разоружение Хизбаллы, но пока на другой половине чаш весов, извините, санкции, которые размораживают против Ирана, и $300 миллиардов, и понимание, что Иран эти деньги будет тратить во вторую очередь на благосостояние граждан, а в первую на свои военные цели, включая финансирование той же самой Хизбаллы, ну, как-то это все не очень выглядит, на самом деле, логично.
0: $300 миллиардов – это такая цифра максималистская, конечно, потому что есть очень много комментариев со стороны разных стран относительно того вообще, где эти деньги возьмутся. Ну, в этом мы, я думаю...
1: Нет, это как самурай и его путь, что называется, к цели. Да? Вот заявленная цель, она тоже звучит красиво.
0: Но сами переговоры сегодня в Дохе, что-то состоится в итоге?
1: Да, ну, Стив Фридков и Кушнер, ну, если иранцы не не выпишет очередной фортель.
0: Не застрянут в Ормузском проливе по дороге.
1: И что-нибудь там не произойдет. По большому счету, да. По большому счету, Витков и Кушнер не просто так через полмира летят, чтобы прогуляться по Дохе. Вот. По большому счету, да, должны быть переговоры. В них, кстати говоря, Иран в моменте очень заинтересован. Если смотреть на последний раунд, мини-раунд противостояния между США и Ираном. Я не знаю, что им там фартит, или они изначально так рассчитывают, стратегические гении. Но, в общем, они вышли, иранцы, я имею в виду, из этого раунда противостояния, не просто победителями, на мой взгляд, а стратегическими победителями. Потому что теперь переговоры будут сосредоточены не на иранской ядерной программе, там те вопросы, которые, ну, волновали всех до, а на статусе Ормузского пролива. Ну, то есть, по большому счету, иранцам удалось перекроить и как бы изменить суть переговоров, и теперь они настаивают на том, чтобы конкретные суда шли через Ормузский пролив по конкретным маршрутам, не то чтобы там было их много, но есть, можно разделить, таким образом, чтобы эти маршруты пролегали и корабли проходили по морской территории вблизи иранских берегов. Это дает...
0: Они вблизи оманских берегов, например, на другом, что называется, берегу, извините,
1: и параллельно,
0: тавтологии.
1: И параллельно Иран с Оманом сейчас пытаются договориться об общем механизме платы за проход через Ормузский пролив. Это рэкет, такой банальный, конкретный рэкет. Ты ходишь по моей территории, плати, что называется, хотя, в принципе, эта территория проходная, что называется, да? Вот, это только как бы мотивирует сейчас всех остальных на поиски каких-то альтернативных маршрутов, которые в теории возможны, но это возьмет время.
0: Последний вопрос, Дмитрий. Мы только что в новостях слышали, но я думаю, что вы тоже это видели, что американская администрация оказывает давление в попытке реализовать очередной этап, не знаю, назовем его вторым, или, может быть, какая-то там другая цифра, в Газе. Причем давление не только на Хамас во всем, что связано с разоружением, но и на Израиль. От Израиля, согласно документам, требуют запустить проекты по восстановлению неких инфраструктур в секторе, не дожидаясь, в общем, того, что вторая сторона перестанет копать новые туннели. Насколько серьезно это американское давление?
1: Я долго ждал, чтобы это произошло. Меня удивляло, что этого до сих пор не было. Просто так, опять же, нарративы на полочку не кладут. О них на время забывают для того, чтобы вспомнить. Мне казалось, что время вспомнить должно было наступить раньше, учитывая, насколько все...
0: То есть все разговоры о том, что внимание президента Трампа можно переключить, ну, не знаю, не хочется проводить параллели с маленьким ребенком, да, в этом смысле, наверное, не очень уважительно, но подобного высказывания мы слышали, это, мягко говоря, не совсем так.
1: Нет, почему? Как раз так, наполовину. Так. Ну, то есть можно переключить, но это еще не означает, что, переключив внимание, Трамп полностью забывает о том, о чем мы говорили до этого. То есть тут же не только Трамп на самом деле. Это ситуация, которая буквально кричит о том, что она не завершена. Ну, то есть какой-то финальный аккорд, политико-дипломатический, если угодно, необходимо в этом деле поставить. Этого аккорда финального пока нет. Ну, то есть была с помпой проведенное мероприятие, назовем это так, в Шарм-эш-Шейхе, когда Трамп приезжал к нам в Совет мира и так далее и тому подобное. А вот что-то происходит. Ну, то есть уже начинают формировать международный контингент, там Косово, Казахстан, Азербайджан, известные миротворцы, вот, что-то будет, КПП Керем-Шалом, какое-то движение уже идет. Но также параллельно, и это очень важно мне сказать, в армии сейчас уже говорят о том, что Хамас не отказался, во-первых, от своей идеи фикс воевать с Израилем, во-вторых, он активно вербует сегодня новых боевиков, пытается восстановить то, что он может восстановить, а есть у него эти способности, и понятно абсолютно, что восстановление любой гражданской инфраструктуры, там будет такой вот параллельная схема, где эта инфраструктура будет восстанавливаться не только над землей, но и под землей, и она будет абсолютно военная, туннельная, то, что мы знаем. Это дилемма. Как выходить из этой дилеммы, я не совсем себе представляю, без того, чтобы нарушать наши и без того не самые хорошие уже отношения личные между Нетаньяху и Трампом. Но, как говорил глава оппозиции Нетаньяху, премьер-министр должен уметь говорить президенту США одно слово. Это слово «нет», мне кажется, что это время настало.
0: Ну, наверное, должен уметь говорить президент США еще и другие слова. Но мне далеко ты не уедешь, но общий посыл понятен. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Вчера во время закладки церемонии первого камня в кибуце Эйн-Шлоша, посвященной строительству тысячи новых домов, приграничных с Газой районах, министр финансов Бецалель Смотрич вышел к микрофону, но его выступление прервал Эйаль Эшель, отец Рони Эшель, наблюдательница Цаали, погибший 7 октября на заставе Нахаль-Ос. «Ты здесь быть недостоин», — сказал он Смотричу, — и обвинил его в том, что из-за позиции министра финансов против сделки по освобождению заложников многие из них вернулись в гробах. Это произошло вскоре, в общем, после того, как сам Смотрич в интервью заявил, что благодаря ему все заложники здесь. И Эйаль Эшель у нас в эфире. И Эйаль Эшель, Авшель, это специальный трон, и Эшель, Цхана, Врахаш, Нафлаб, Бекрав, Бенахалос, Шалом, Леха.
2: Шалом, шалом.
0: Каша катат תאתנו מושל בצלס מוטש ואמרת לו שהוא לא ראוי עוד כאן. מה רצית להעביר קודם? לא אישית משהו לממשלה, לציבור?
2: להפך, בצורה הכי אישית, כאב שכול, כאחד שבוכה ועל סף גמירת הדמעות, בהחלט רציתי להעביר איזשהו מסר שהממשלה הזאת, הממשלה הרעה הזאת, היא שהביאה אותנו לשבת השבעה באוקטובר, היא זו שעדיין נמצאת ומכהנת, והיא זו שממשיכה מדי יום, שעה, שעה, לגרום עבור כולנו כאן במדינת ישראל את הנזק שהוא נזק בלתי הפיך. אבל מתוך זה לעמוד ולשמוע את האדון הזה, שצועק ואומר ובא וכביכול רוצה לברך, אבל יוצא שבסופו של התהליך הזה הכל הולך בצורה הכי נבזית שיכולה להיות, כי הוא בא פשוט לעשות פה איזשהו סיבוב של יחסי ציבור, הוא בא לעשות פה איזושהי פוליטיקה עלובה, הוא בא לעשות כאן עוד איזושהי קניית כמה קולות נוספים לבחירות שקרבות ובאות, ולעמוד שם בתוך שדה קטל, דרום אדום, דרום אדום שפעם היה עם מלא קלניות, אבל עכשיו נצבע בהרבה מאוד דם של החללים, ולעמוד מעל הבמה ולהגיד שישראל צומחת וישראל משתקמת ותהיה פה תקומה, סליחה, אדוני היקר, ויבינו המאזינים, לא תהיה כאן תקומה במדינת ישראל כשיש כאן אפס אמון מוחלט בכל מה שקשור להנהגת המדינה ולצהל. כן, אנחנו צריכים לזכור כולנו שהיה כאן כשל רב מערכתי, בין אם זה דרג מדיני ובין אם זה דרג צבאי, והוא אחד מהאנשים שצריכים גם לשאת בתוצאות האלה. ועל כן, אנחנו דורשים את ועדת החקירה הממלכתית.
0: סמוטריץ' טוען שבזכות עמדתו החטופים חזרו הביתה, אתה לעומת זאת, אנחנו שמענו, כן.
2: זאת החוצפה, ואני מתנצל שקטעתי אותך, אבל זאת החוצפה בהתגלמותה, לעמוד ולהגיד, או לשבת בפודקאסט, ולדבר ולדברר, ואתה יודע, להתרברב בעובדה הכל כך שקרית הזאת, שבזכותו החללים חזרו, בזכותו החטופים חזרו, הוא צריך להתבייש בעובדה שהוא קם מדי בוקר. הוא צריך להתבייש רק בעובדה הזאת, כי הוא צריך להתבייש בעוד כמה עובדות. אבל לעמוד ולהגיד שבזכותו חזרו החטופים, זאת הבושה בהתגלמותה. ואתה יודע, כרגע אנחנו מדברים, ואתה מדבר במה שנקרא בקול הרוסי, אבל העולם כולו חייב לדעת שאין כאן אמת במדינת ישראל. אז הפעם זה המשדר שמדבר בשפה הרוסית, ומבחינתי חייב להיות משדר בכל שפה אחרת, כדי שהעולם כולו ידע, עד המשרד של נשיא ארצות הברית, שישראל מונעת פה משקר אחד גדול. כי כשלא מדברים את האמת, אז לא מדברים את האמת בכל הנושאים. ולהגיד את העובדה המצערת הזאת, שבזכותו חזרו החטופים, האיש הזה חייב להתבייש.
0: אתה אומר שבלי ועדת חקירה ממלכתית לא יכולה להיות תקומה אמיתית. מה ועדה כזאת צריכה לברר קודם כל, ומה אתה מצפה מהמדינה עכשיו? אמרת שהמדינה מונעת די שקר, אבל בכל זאת.
2: אני אגיד לך, בשבת השבעה באוקטובר אני אחזיר את המאזינים היקרים שלך לשבת השבעה באוקטובר, בשעות הראשונות כשסמוטריץ' היה חלק מאותו קבינט שהתכנס בקריה בתל אביב, הוא עצמו ישב שם ואמר כבל עם ועולם, חברים, אנחנו כאן בקבינט, יש לנו מספר שעות מצומצם עכשיו כדי להישאר בלגיטימציה, כי אחרת המדינה תדרוש את התפטרותנו והם יהיו צודקים. ורק בגלל הנתון הזה חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית כדי לחקור למה זה לא קרה עד היום. למה הנתון הזה לא קרה עד היום? למה הממשלה הזאת לא התפטרה עד היום? כי לאחר מכן אנחנו על ציר הזמן רואים שחמאס לא מורתע וחיזבאללה לא מורתע והאויבים שלנו מצפון, קרי ג'נין וטול קרם וקלקיליה, בונים את עצמם מחדש. אז הנה לך רק כמה סעיפים בודדים למה כן חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית. כי היא צריכה לחקור את כולם, לחקור את הכל, להגיש מסקנות אישיות, והאנשים שאחראים לשבת השבעה באוקטובר יצטרכו גם לתת את הדין. ביניהם גם שרים בממשלה, קצינים ואחרים.
0: יאללה, השלב של רון אשל חנה לרווחה, שנפל בקרב בנחלות בשביל אוקטובר. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
2: אני רק ברשותך משפט אחרון, אתה הזכרת את המילה תקומה. אתה הזכרת את המילה תקומה, ולא תהיה כאן תקומה במדינת ישראל אם לא יעשו הכל כדי להחזיר את האמון. האמון באזרחים, האמון בתושבים, האמון בקיבוצניקים, במושבניקים, האמון במערכת שלמה של אזרחים במדינת ישראל, כי הם עצמם אלה שנמצאים בבניין הכנסת, בית העם של כולנו. להזכיר למאזינים שבית העם בירושלים שייך לנו האזרחים, והם מזלזלים בנו והם יורקים לכולנו בפנים. אני מאוד מקווה שהבחירות שיגיעו יהיו בחירות שיביאו עלינו ישראל חדשה טובה עם אנשים ראויים, כי מי שנמצא שם היום לא ראוי, וראינו את זה אתמול.
0: יאללה, שלום, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
2: אני מודה לך, אולג, תודה רבה.
0: תודה. Я перейду эту эмоциональную беседу нашу с Яэлем Эшелем, отцом наблюдательницы Рони Эшель, погибшей на заставе Нахлёс 7 октября. Мы спросили его, когда он прервал выступление Бецалеля Смотрича, и сказал ему, что он недостоин был здесь. Чего вы хотели донести в первую очередь? Что-то лично до него, что-то сказать обществу? Это очень личное обращение, говорит мой собеседник, безусловно, личное. Здесь выступал человек, который нанес ущерб государству Израиль. Он приехал сюда на поле смерти. Он делает за счет нас, так сказать, такие себе public relations. Когда-то он хочет завоевать голоса избирателей, выступая там, где он вчера пытался выступить и говорить о возрождении. Был красный юг, потому что были красные маки, красные цветы, теперь поля полны кровью. Мы должны всех помнить и не слушать лицемерных политиков, которые зарабатывают на себе голоса. Когда Смотрич говорит о том, что то благодаря его позиции заложники вернулись домой, это просто наглость. Он сидел в подкасте, надо сказать, Надава Эйяля, и говорил об этом. Он должен стыдиться, он вообще каждое утро должен стыдиться того, что он есть, его, в том числе и его действия привели к тому, что происходило 7 октября. И я должен сказать, и я хочу донести это не только до... сейчас я говорю по радио, которое общается с русскоязычными гражданами страны, Но это должно звучать да и на любом языке. У нас в государстве нет правды, нами руководит ложь в основе существования. Сейчас система лежит ложь, и пусть об этом знают все, вплоть до президента Соединенных Штатов. По мнению нашего собеседника, комиссия, госкомиссия по расследованию должна быть создана. Без этого не может быть настоящего восстановления. Я хочу напомнить вам, что 7 октября в первые часы министр Смотрич вместе с другими министрами сидел в кабинете и говорил о том, что у нас есть несколько часов, чтобы вернуть нам легитимацию, иначе народ потребует нашей отставки. Почему же это не происходит? В результате этих последних лет наши враги восстанавливают себя. Угроза ни с севера, ни с юга никуда не делась. Я хочу, чтобы было восстановлено, чтобы было возрождение, но без восстановления доверия к власти, доверия к госструктурам никакого возрождения не будет. Я очень надеюсь, что в ходе ближайших выборов, говорит Эйалешель, мы получим новый Израиль, там Израиль, его возглавят другие люди, потому что те, которые сейчас руководят страной, этого не достойны. Это был Эйаль Эшель, отец наблюдательницы Рони Эшель, погибший в бою на заставе Нахалёс 7 октября. А мы продолжим программу и поговорим сейчас об одной из главных тем последних суток. Судьи по делам Нетаньяху предложили, надо сказать, второй раз убрать обвинение во взяточничестве по делу 4000. Что означает их заявление и что будет дальше? У нас в эфире доктор Игорь Глидер, адвокат Игорь Глидер. Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Из того, что я вижу в сегодняшней прессе, вообще, что звучит в СМИ со вчерашнего дня, после вновь заявления судей по делу Нетаньяху, есть два, так сказать, направления мысли. Одно звучит следующим образом. Тот, кто пытается убедить себя, что есть какая-то вообще маленькая возможность, пусть даже маленькая возможность доказать виновность в коррупции по делу 4000, он просто отказывается видеть реальность и подскрывает глаза, чтобы не видеть реальность, которая ему не нравится. Другая точка зрения заключается в том, что судьи, в общем, несут в значительной степени ответственность за то, что этот процесс затянули, они дали возможность обвиняемому затягивать процесс, уступили обвиняемому адвокату, позволив им вести процесс так, как они себя ведут. Ну и вот сейчас заявление судей — это еще один этап этого, так сказать, неблагословенного пути. Какой точки зрения из этой придерживаетесь вы, или, может быть, вы видите все вообще по-другому?
3: Я на самом деле согласен с тем, что ситуация будет разной, если на нее смотреть с разных углов. Прежде всего, с точки зрения адвоката Нетаньяху, это замечательное высказывание, отличная новость и та часть ведения процесса, которая происходит не в зале суда, а происходит и в СМИ, общественное мнение. Это фантастически важно, особенно когда мы находимся в периоде перед выборами. В этом смысле это, конечно, очень удобно, хорошо, и они будут этим пользоваться. Это одна история к самому процессу. Она, скорее всего, никакого отношения не имеет. То, что судьи действительно отвратительно ввели этот процесс с точки зрения темпа и теперь оказались в ситуации, когда председатель судейской коллегии через 2 года должна уходить на пенсию, и если до этого момента не успеть завершить процесс, то его буквально придется начинать с самого начала, и все от этой мысли буквально цепенеют. Судьи судорожно пытаются понять, как же они делают так, чтобы процесс все-таки завершился. Адвокаты Нетаньяху заявляют, что они приведут многие сотни в часть судебного процесса. Таким образом, за 2 года этот процесс не закрыть. И судьи в спешке пытаются, ну, хоть как-нибудь уменьшить объем работы, и поэтому снова возвращаются к этой непонятной идее про «уберите обвинение». Понятно, она прежде всего в том, что совершенно неясно, они имеют в виду исключительно Нетаньяху, или они имеют в виду все дело 4000, и что это означает про Аловича. И самое главное, то, о чем адвокаты Нетаньяху не говорят, и сторона Нетаньяху не говорит, судьи ни разу за все это время не предъявили никакой претензии, не сделали никаких замечаний по поводу обвинений в мошенничестве и подрыве общественного доверия. А это те преступления, за которые в свое время Ольмерт пошел в тюрьму. И они, может быть, воспринимаются как менее серьезные, чем взятки, но они, тем не менее, точно так же опасны для Нетаньяху, как личности, для Нетаньяху с точки зрения политической карьеры. И тот факт, что об этом судьи молчат, видимо, говорит о том, что там как раз у обвинения все хорошо. И поэтому ситуация судебная очень странная. Даже если предположить на одну секунду, что прокуратура снимет обвинения во взятках, все равно надо продолжать слушать обвинения в мошенничестве и подрыве общественного доверия. Это те же самые свидетели, это то же самое время. И поэтому опасность, что они успеют завершить процесс в течение 2 лет, как была, так и осталась на месте. Поэтому я бы не стал делать каких-то выводов. Мне кажется, судьи все еще пытаются проложить какой-то путь к судебной сделке, чтобы всю эту историю свести как-то уже побыстрее к концу.
0: Ну, вообще, действительно, складывается какое-то такое странное впечатление, что судьи вдруг внезапно вспомнили, что у них есть дедлайн. Дедлайн заключается в том, что Ривка Фельдман, забыл вторую часть фамилии, Фридман Фельдман, да, должна уходить с поста судьи в начале 2008 года. Это значит, что к концу... это значит, что рассмотрение дела должно завершиться, наверное, где-то ближе к концу 27-го. То есть у нас есть год с небольшим.
3: Ну, на самом деле, Нетаньяху, конечно, вот эта вот часть его допроса, которая длилась больше 1.5 лет, это не только результат войны, это и результаты безалаберности, с которой судьи отпускали Нетаньяху, отменяли дни дачи его показаний, сокращали дни и так далее. И уже к концу дачи показаний они уже настолько наконец-то набрались решительности и увидели, что адвокаты Нетаньяху тянут время, что они начали срезать лишние вопросы и двигать это дело вперед. И поэтому, когда адвокаты Нетаньяху говорят, мы приведем многие сотни свидетелей, которые будут, значит, что-то свидетельствовать, на самом деле суд мог поступить решительно и, видимо, вынужден будет поступить решительно, и свидетели, которые нерелевантны для вопроса, просто поубирать и таким образом сократить время, которое нужно для ведения этого процесса. Поэтому вчерашнее высказывание — это такой крик отчаяния судебской коллегии, который ничего по сути не поменяет. Хочу напомнить, что все это произошло на фоне того, что судьи резко приняли решение наконец-то выполнять закон и слушать этот процесс изо дня в день, 5 дней в неделю.
0: Правда, адвокат Хадат тоже сделал заявление достаточно своеобразное, сказал, что только суд по делу Эйхмана в таком темпе работал.
3: На самом деле, в этом смысле адвокат Хадат абсолютно прав. Израильские суды не выполняли эту часть закона никогда. Каждый уголовный процесс должен происходить с момента начала слушания свидетельских показаний изо дня в день. Более того, в странах бывшего Советского Союза, там так это, собственно говоря, и происходило, в странах англоамериканских, в которых есть присяжные, именно так и происходит. Ты не можешь держать присяжных просто так с перерывами со дня, со дню свидетельских заседаний. И то, что у нас в стране этот закон не выполняется, нет никакой санкции против судей за то, что они не выполняют этот закон и не выдерживают темп, это безобразие. Когда поднимают темп слушания судебного процесса, очень часто адвокаты угрожают уволиться, мы не в состоянии в таком темпе это вести, мы не в состоянии в таком темпе предоставить профессиональную защиту. Те же самые крики были, когда наконец перевели этот процесс на 4 раза в неделю, когда и Амид Хадад, и адвокат Жак Хен сказали, что мы уволимся, потому что мы не можем работать в таком темпе, но тем не менее стали. Будем посмотреть, как будет развиваться эта драма, потому что, с одной стороны, это состав судей, который до сих пор вел себя недостаточно решительно и не руководил процессом. Все время вспоминают, как судья Давид Розен вел огромный процесс Ольмерта в деле «Холилэнд», буквально с какой-то фантастической скоростью.
0: Год и 9 месяцев, в общем, все это было, вынесен был приговор за это время.
3: Несмотря, да, несмотря на все жуткие петли, которые тогда были, и процесс прошел качественно, быстро, понятно, сегодняшней судейской коллегии в деле Нетаньяху этой эффективности совершенно однозначно не хватает. Будем смотреть за развитием.
0: Адвокат Игорь Глидер, доктор Игорь Глидер, большое спасибо. Хорошего
3: большое
0: дня.
3: Большое спасибо вам. Хорошего дня. До свидания.
0: Багаз удовлетворил петиции, поданные против госконтролера. Расследование событий 7 октября проводилось с превышением полномочий. Что это означает? Об этом мы говорим с Натальей Бандерем, вызывателем по юридическим вопросам сайта Ynet. Наталья Бандерь, пошла на межпатичный ванне. Шалом, Михаил Букертов.
4: Шалом, Букертов.
0: А за Багаз кибель это тиран негидом и вакер, кира шел его и шви бактованы, стабы хосор самхут. Мазе омер бефоаль?
4: Есть חוק יסוד מבקר המדינה, שבעצם מגדיר את התחומים ואת הנושאים שמבקר המדינה רשאי לחקור. ובעצם אומר בגץ, שלפי הפרשנות שלו לחוק היסוד, מבקר המדינה לא יכל היה לחקור את אירועי השבעה באוקטובר, מכיוון שאלה אירועי מדיניות ואסון לאומי גדול, ולכן לפי חוק היסוד, שהוא מצומצם יחסית, מבקר המדינה לא יכל היה לעסוק בנושא הזה. כשאנחנו מדברים על שבעה באוקטובר, הכוונה היא אל ממש ליבת האירועים, מה היה הקשר המודיעיני, מה היה הקשר של הדרג המדיני, להיכנס ממש ממש אל ליבת הנושאים. כל נושא הפריפריה, מוכנות העורף וכל מיני כאלה, קובע בגץ, בהחלט היה סמכות, והמבקר רשאי להמשיך ולחקור אותם.
0: איפה זה עומד כרגע? כלומר, הוא התחיל את הפעולות של חקירה, והוא אומר עד כמה שאני מבין שהוא יכול לסיים חלק מהם בכל זאת.
4: כן, נכון. בעצם בגץ מאפשר לו להמשיך ולחקור את רוב הדוחות, שכמו שאמרת נכון, הוא כבר התחיל, אלא שרוב הדוחות האלה, כמו שאמרתי, נקרא לזה דוחות הפריפריה, ולא דוחות הליבה. ולכן אומר לו בגץ, הדוחות האלה שאתה כבר התחלת, אלה דוחות הפריפריה, אתה יכול לסיים. זה אחד. עוד דבר, שחלק מהדוחות, וזה נושא שני שעסק בו בגץ, עוסקים גם בעניינים אישיים. מה זאת אומרת אישיים? בהשלכות אישיות וביקורת אישית על בעלי תפקידים, בעיקר בצבא. אותם בעלי תפקידים טענו בפני בגץ שהמבקר לא נותן להם זכות טיעון ראויה. זאת אומרת, הוא לא שומע אותם, הוא לא מוכן לפגיש אותם, הוא רוצה, אין להם הזדמנות לקבל מסמכים, לשלוח מסמכים וכדומה, ובעצם בגץ אומר לו, אתה יכול לעסוק בדוחות האלה, אבל בתנאי שתיתן להם אפשרות ראויה להתגונן.
0: וגם שופט גרוסקופ אמר שכל הדברים האלה שמבקר המדינה לא יכול לחקור אמורים להיחקר במסגרת ועדת חקירה ממלכתית שתקום בקרוב.
4: כן, הם בעצם הם מקבלים את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שאלה נושאים שהם אינם לפתחו של מבקר המדינה, ושהפורום הראוי יהיה ועדת חקירה. עכשיו, צריך לשים לב, יש עתירה אחרת שהיא עוסקת בשאלה האם הממשלה חייבת להקים ועדת חקירה. אפילו עוד לא מדובר שמה איזה ועדת חקירה, ממלכתית, ממשלתית, ועדת חקירה חדשה, כלומר שתקום שאנחנו לא מכירים, וזו הכרעה אחרת. אבל עכשיו אנחנו מבינים שאם מבקר המדינה לא רשאי לחקור, אז נשארנו רק עם גוף אחד, שזה בעצם ועדת חקירה.
0: נתן בן אלי, נשחרר אותך, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה ויום טוב.
4: תודה לכם ויום טוב.
0: יום טוב.
5: תודה לכם.
0: Туда габлиха. Мы переведем то, о чем мы побеседовали с Наталем Банделем, с Наталем Банделем, юридическим обозревателем из сайта Wynet. Говорили мы вот о чем. Богац, в общем, принял позицию юридической советницы правительства в соответствии с в том, что касается комиссии. Вообще есть закон о том, что именно госконтролер может расследовать, а чего нет. И в соответствии с законом госконтролер не может расследовать вопросы, которые связаны с государственной политикой, а также огромной национальной трагедией. 7-10, безусловно, огромная национальная трагедия, связанная с политикой. Поэтому в соответствии с иском, иск был по поводу того, что госконтролер это все рассматривать не может, и Богац эту точку зрения принял. При этом госконтролер может продолжить ряд работ, которые исследовать области, которые связаны, например, с готовностью тыла, с готовностью тех или иных структур к тем или иным событиям. Это, да, это, так сказать, периферические отчеты, которыми госконтролер может заниматься и дальше. Это один аспект. Второй аспект, по мнению нашего собеседника, заключается в том, что есть люди, занимавшие те или иные должности, те или иные посты 7 октября. И они жалуются на то, что госконтролер с ними не встречается, и они не могут высказать слова защиты, выразить свою защиту в свой адрес. И здесь Богац также пошел им навстречу, и речь идет, собственно, и о старших офицерах армии, и о ряде госчиновников и о политиках. И они, в общем, должны иметь право защищаться от предъявленных претензий. В рамках расследования госконтролера это невозможно, и поэтому госконтролер должен перестать им заниматься. Судья Гроскоп, судья Верховного суда, сказал, что все будет рассматриваться в рамках комиссии по расследованию, которая будет создана в ближайшее время. По словам нашего собеседника, есть еще один иск, в соответствии с которым государство должно, по мнению истцов, государство обязано создать комиссию, но, правда, не говорится о том, какая это комиссия, государственная, какая-то другая, но так или иначе Богац здесь принял позицию юрсоветницы правительства, в соответствии с которой только в рамках комиссии по расследованию могут быть расследованы события 7 октября, так что мы с этим на данный момент и остались. Вопрос создания комиссии, в общем, пока не решен. Ну и госконтролер также теперь не имеет права продолжить часть тех расследований, которые он начал, но что-то он все-таки продолжит, так сказать, периферические всякие темы. Это был Анатолий Бандель, юридический обозреватель издания Wynet, а мы продолжим сейчас тему, поговорим о политике. Ари Кельман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, доброе утро. Вчера вечером коалиция оказалась, в общем, очередной раз в непростой ситуации. Представители ультраортодоксальных партий вновь бойкотировали голосование, и закон, в соответствии с которым должен быть запрещен доступ представителей Красного Креста в разные структуры, где находятся под стражей террористы, упал, не прошел. 41 человек голосовали против, 36 только поддержали. Глава коалиции полиции призвал оппозицию не выступать против. Ну, в общем, его просьба осталась без ответа. Общий посыл представителей ортодоксальных партий такой. Пока мы не увидим реального продвижения законов, о которых мы говорим уже который месяц, мы так и будем дальше бойкотировать голосование. Все так?
6: Да, все верно. И на самом деле выглядит это все, конечно, анекдотически, потому что теперь уже речь идет о законах, которые не имеют никакой практической силы. Да? Единственный закон, который мог оказать реальную финансовую помощь ультраортодоксальным сектору, тем семьям, которые потеряли субсидии на ясли из-за того, что отец семейства не урегулировал, как принято формально говорить, свой статус в отношении призыва армии обороны Израиля, этот закон сошел с повестки дня. И вместо этого теперь ультраортодокс требует принятия двух абсолютно декларативных законов, один из которых касается вот этого запрета на аресты уклонистов от призыва, который абсолютно неконституционный. Все это прекрасно понимают, все участники процесса осознают, что высший суд справедливости займет буквально одну минуту безотносительно к составу этой коллегии, чтобы этот закон отправить назад. И второй – это основной закон об изучении ТОРа, который тоже приобрел абсолютно декларативную форму после того, как коалиция объявила, что она уберет из его содержание пункт о том, что изучение ТОРа приравнивается к службе в армии. То есть,
0: ну, там, кстати, есть еще один аспект, извините, кто вас перебивает, есть еще один аспект, там же в законе говорится, который может быть принят в законопроекте, да, после того, как оттуда было извлечено то, о чем вы только что говорили, ценность

0: Понятно, что даже в предыдущих своих постановлениях, которые касались других финансовых аспектов декларативных основных законов, Высший суд справедливости неоднократно признавал, что приоритет определения финансирования и распределения бюджета находится за законодательной исполнительной властью. И суд не может навязать, там, предположим, финансирование бесплатного социального жилья, да, несмотря на то, что там, это является частью права на человеческое достоинство, к примеру, в соответствии с основными законами. Но дело не в этом. Ультраортодоксальные лидеры находятся в ситуации, когда необходимо демонстрировать свои улицы, что они делают хотя бы что-то для того, чтобы показать, что они не находятся в кармане коалиции, не находятся в кармане Бенямина Нетаньяху. С другой стороны, они не могут позволить себе сейчас продолжить ту жесткую линию, который пытался, так сказать, поставить на повестку дня Моше Гафни, один из лидеров еврейства Торы и лидер партии Дегеля Тора, о том, что теоретически возможен союз с нынешней оппозицией. Сама нынешняя оппозиция в большинстве своем резко выступила против этого. И Гафни тоже прекрасно понимает, что поскольку ультраортодоксальная улица резко поправела в последние десятилетия, если можно так сказать, то его револьвер в этом смысле, когда он пытался поставить писку Нетаньяху, лишен пуль. Более того, для Нетаньяху есть серьезная проблема, потому что он прекрасно сознает, что оба эти декларативных закона, несмотря на то, что, как мы уже говорили, они лишены практического содержания, но с их символической точки зрения, психологического эффекта, они крайне негативно могут сказаться на восприятии, так сказать, колеблющейся частью правоцентристского электората самого Нетаньяху и его нынешней коалиции и повредить ему на предстоящих выборах. Поэтому мы видим ситуацию, в которой Нетаньяху нет мотивации проталкивать эти законы, у ультраортодоксов нет, соответственно, мотивации помогать коалиции продвигать их идеологические законопроекты, да, и в этом мы видим, как там, провалился законопроект Амара Бенгвира. Бенгвир сам, на самом деле, как политик удовлетворен этим результатом, потому что он намерен вести весьма агрессивную кампанию на ультраортодоксальной улице в надежде привлечь максимальное количество более молодых ультраортодоксов на свою сторону, пополнить копилку своих мандатов.
1: Что касается, ну, это, так сказать, одна часть вопроса. Что касается других вопросов, которые важны для премьер-министра, для правящей коалиции, я имею в виду закон о разделении полномочий юридического советника, ну, и закон о СМИ, наверное, тоже.
0: Законом о СМИ очень трудно понять, что происходит, потому что, еще раз, ультраортодоксальная поддержка этого закона не гарантирована. Мы знаем, что депутат Ави Маоз, который действует самостоятельно, тоже не хочет его поддерживать.
1: Кстати говоря, вчера была публикация о том, что обратились за поддержкой к партии РАМ в обмен на прекращение сноса домов в бедуинском секторе. Обе стороны, так сказать, наличие подобных договоренностей опровергают, но бывает и такое, мы же знаем.
0: Сложно, да. Сложно. С одной стороны, это очень, так сказать, принятие этого закона очень идеологически важно для значительной части коалиции, и практически есть весьма серьезные экономические интересы, которые за этим стоят. С другой стороны, понятно, что в преддверии выборов пойти на такую сделку с РАМ, которая будет так или иначе, конечно же, получит огласку, это будет серьезный удар по пропаганде той же самой коалиции, того же самого Нетаньяху, относительно того, что оппозиция пойдет, там, создаст блок с арабскими партиями. Проблема менее серьезная, когда речь заходит о законе о разделении полномочий юридического советника, потому что если кто-то, так сказать, вызывает в ультраортодоксальном лагере сейчас большее раздражение, чем Бенямин Нетаньяху, это, конечно же, юридическая советница Галиба Аравмияра, и желание разделить эти полномочия, оно, и нанести таким образом удар по позиции нынешней юрсоветницы, это желание разделяет значительная часть ультраортодоксального сектора, поэтому я думаю, что этот закон коалиция все-таки попытается успеть провести и, наверное, проведет до 17 июля, когда, согласно решению юридической советницы КНЕСТа, нынешняя летняя сессия КНЕСТа, она же и последняя, КНЕСТа 25-го сессия должна закончиться.
1: Ари Герман, давайте на этом остановимся. Наш политолог, наш коллега, ведущий Канрек, спасибо за то, что с нами побеседовали.
0: Спасибо.
1: 8 часов и почти 57 минут в Израиле. У нас есть еще немного времени для того, чтобы почитать ваши комментарии на странице социальной сети Facebook. Вопрос касался обвинения судей по делу 4000. Они вновь порекомендовали прокуратуре снять обвинение во взяточничестве с Бенямином Нетаньяху. После завершения показаний премьер-министра они дали понять, что прежняя рекомендация, а такая рекомендация действительно была около 3 лет назад, остается в силе. Как это может повлиять влиять на дальнейший ход процесса.

процессы в юридическом, политическом и общественном плане. И вот что пишете вы, уважаемые радиослушатели, по этому поводу. Давайте зачитаем часть комментариев. Вера Клин пишет: «Даже судьям стыдно за это, позорный процесс. Они не могут признать взятку там, где ее в помине не было, и это очевидно всем. Они могли бы просто оправдать Нетаньяху, но они этого боятся, ведь тогда их разорвут в клочья, фигурально, конечно». Александр пишет Саванович, что никак не повлияет, потому что судейско-прокурорской мафии нужно затянуть суд, и ее не волнует, виновен Нетаньяху или нет. Александр пишет, это как в старом анекдоте, адвокат осужденному, хорошие новости, по одному из двух пожизненных сроков суд вас оправдал. Ну, оправдают Биби в вопросе взятки, так там еще столько всего, что ему хватит с головой. Борис пишет, дела Биби все развалились и нет доказательств, но прокуратура шьет дела, потрачены миллионы шекелей впустую, а судьи кто? Вопросом, а есть ли судьи в Иерусалиме, задается и Вадим, и что это за судьи, которые советуют коррупцию не называть коррупцией? Алексей пишет, агентура Сороса старается ликвидировать еврейское государство изо всех сил. Где-то мы это уже слышали про агентуру. Евгений Горфель пишет, лично я не сомневался, что и в этом не виноват, и если даже суд это понимает, это уже 100%. Спасибо за ваши комментарии, уважаемые радиослушатели. Программа «Тема дня» подходит к концу. Алла Найденова за пультом, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова. Я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Кан-Река» в 9 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Сегодня ее приведет Юлия Цодок. Всем хорошего дня. Счастливо.

«Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Президент Ицхак Герцог резко осудил высказывание раввина Арье Язди, прозвучавшее вчера в адрес начальника генерального штаба ЦАЛа Эйяля Замира. По словам президента, даже в период глубоких общественных разногласий нет места проклятиям и оскорблениям. К публичным лицам предъявляются особые требования в отношении ответственного и уважительного тона общения. Я самым решительным образом осуждаю эти высказывания и призываю всех нас проявлять уважение и ответственность, заявил президент Герцог. Накануне раввин Язди назвал начальника генерального штаба проклятым, произнес в его адрес слова «Да изгладится имя его» и заявил, что ему его следует отправить в тюрьму. Рекомендация судей по делу премьер-министра Бениамина Нетаньяху исключить обвинение во взяточничестве из так называемого «дела 4000». Адвокат Цион Амир резко критикует сотрудников прокуратуры и заявляет, что предъявление этого обвинительного заключения с самого начала было глупостью. «Это судный день. Судный день для прокуратуры, для юридических советников, судный день для некоторых судебных обозревателей. Когда я слышу это замечание судей, ровно через 3 года после того, как они впервые подняли этот вопрос, я вновь спрашиваю себя, как умные люди принимают настолько глупые решения, чтобы предъявить такое обвинительное заключение». Адвокат Амир сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. Бывший заместитель государственного прокурора Нурит Литман прокомментировала рекомендацию судей по делу Нетаньяху исключить обвинение во взяточничестве из так называемого «дела 4000». По мнению суда, обвинению не удалось доказать состав преступления получения взятки по делу Безеквала. Это не означает, что ему не удалось доказать состав преступления нарушения доверия, но узнаем мы это только в конце процесса. Один из действительно странных моментов этого решения, как и решение, принятого в июне 2023 года, заключается в том, что судьи не объяснили, даже намеком, ни обвинению, ни защите, почему они считают, что обвинение не доказало факт получения взятки по этому делу. Госпожа Литман заявила это в интервью Арье Голану в программе «Кан» Абукеразе. Иран вновь предостерегает Израиль и призывает его немедленно уйти из Ливана. Высокопоставленный сотрудник иранского посольства в Бейруте Мохаммад Реза Мортазави назвал Израиль омерзительным образованием и заявил, что он должен уйти с оккупированных ливанских территорий. По его словам, ливанский вопрос станет одним из ключевых пунктов любых будущих переговоров. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Соединенные Штаты передали Израилю документ с требованиями разрешить проведение масштабных инфраструктурных работ в секторе Газа, перемещение населения в специально предназначенные районы, а также создание центрального штаба технократического правительства наряду с базами международных сил. Смысл документа заключается в том, что США дают Израилю понять, возобновление военной кампании в секторе Газа не рассматривается, и Израиль должен продвигать альтернативу власти Хамаса в Газе, невзирая на его отказ разоружаться. Эту информацию передали корреспонденты КАН Элиор Леви и Руи Кейс. Высший суд справедливости БАГАЦ вчера единогласно удовлетворил петиции, оспаривавшие действия государственного контролера при подготовке докладов о провале 7 октября, и постановил, что государственный контролер должен прекратить дальнейшую работу по этому вопросу. Генеральный директор канцелярии государственного контролера Ишай Вакнин заявил, что государственный контролер выполнит решение БАГАЦ. Вместе с тем, по его словам, подготовка этих докладов входила в полномочия государственного контролера. Генеральный директор канцелярии государственного контролера сказал это в программе КАН Кальман Либерман. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра в горных и внутренних районах ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Поговорим сегодня в программе о том, что в Израиле за последний год лишь 7 женщин получили высокопоставленные назначения на государственной службе, о том, что правительство признало геноцид армянского народа, о разработке Хайфского Техниона методе ЭЛИТ, который радикально ускоряет динамическую МРТ-диагностику рака молочной железы. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе сегодня. Начнем мы с главных тем этого утра. Олег Лоц, мой коллега, ведущий Конрека. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Не знаю, как всех остальных. Меня очень порадовала сегодняшняя первая полоса газеты «Идиот Хранут». Там изображен израильский боевой самолет. И написано: «Цаэль готовится к операции, бело-голубой операции в Ливане». Это иллюстрация ко вчерашнему брифингу министра обороны Израиля Каца, который сказал, что новый виток войны с Ираном может начаться хоть завтра, что это будет бело-голубая операция.
0: В смысле, с нами никто не будет участвовать в ней?
1: Ну, он не так сказал. Он сказал, что, в общем, мы сами, что если, в общем, Иран что-нибудь, то будет третья иранская война.
0: Фаза еще жизни льва, скажем так.
1: Фазы, да, разные фазы жизни льва. Это, кстати говоря, можно много по этому поводу карикатур нарисовать. Ну, наверное, еще книжки тоже. Потом историки напишут. Вопрос, как к этому относиться, как к стратегическим планам, как к политическим заявлениям, потому что министр обороны говорил еще много о Ливане, о разных других аспектах, говорил о том, что если Хизбалла обстреляет израильские населенные пункты, то мы ударим по Дахе. Все это так, это не первый раз звучит из уст израильских политиков, в частности, из уст министра обороны, но где проходит граница между оборонными нуждами, политическими интересами, внутриполитическими интересами, партийными праймерис в правящей партии, это, в общем, иногда одно от другого отличить сложно. Все это на фоне действительно непростой ситуации в Ливане. Там вчера командующий Сентком приезжал, после того, как он посетил Израиль, и беседовал с президентом Ливана и с начальником генерального штаба ливанской армии. Параллельно с этим сегодня самолеты израильских ВВС нанесли удар по неким позициям боевиков в районе Марджаюна. Но это, в общем, напротив Метулы, такой христианский в основном поселок. Посмотрим, что в этом смысле будет происходить. Ну и сегодня, наверное, начнутся переговоры в Дохе. Во многом это связано с тем, каким маршрутом будут ходить суда через Амурский пролив, ближе к берегам Умана, что выводит Иран из себя, или же ближе к берегам Ирана, что выводит из себя всех остальных. В общем, ситуация такая вот запутанная. Остается только, видимо, ставить фотографии с самолетами на первые полосы израильских газет. Все мы это обсуждали в программе «Тема дня». Говорили, кстати, и о том, что происходит в южной части Сирии, неподалеку от того, что на иврите называется Мишуляш Гавулет, то есть граница трех государств, той части, которая была...
0: Израиля,
1: Иордании и Сирии, угу. Да. В той части, которая была занята израильской армией вскоре после того, как режим Асада рухнул. Есть некие столкновения местных жителей с армией, хотя армия минимально пытается, так сказать, с местными жителями контактировать и как-то отравлять им жизнь, но они, видимо, все равно считают, что справедливо или нет, мы не знаем, все равно считают, что ситуация плохая. Были какие-то попытки молодых людей перегородить дорогу к армейской базе Цаля, которая, кстати говоря, сидит в тех же помещениях, где до этого находилась база армии Асада. Mm-hmm. Ну и параллельно с этим Ливан не перестает прилагать усилия для дестабилизации ситуации там неподалеку есть шиитские некие кланы, была стрельба по двум каким-то подозрительным личностям, которые то ли пытались проверить бдительность бойцов Цаля, то ли пытались проникнуть на территорию Голан. В общем, и там ситуация не очень спокойная. Все мы это обсуждали. Еще одна тема достаточно важна, это заявление судей, да, по делам Нетаньяху о том, что в деле 4000 нужно исключить параграфа взяточничестве.
0: Ну, в смысле, не то, что нужно, они как бы сказали, что да. они, ну, как бы намекнули,
1: ну, с точки зрения
0: да,
1: нужно, они не намекнули, они сказали совершенно открытым текстом, намекали они на это около 3 лет назад. Здесь они подкрепили, так сказать, свою позицию очередным заявлением. Кроме того, у них вдруг возник дедлайн, потому что судья Ривка Фридман-Фельдман уходит в середине, в начале лета 28-го года. Это значит, что дело нужно вообще хорошо бы к концу 27-го закончить, потому что потом нужно написать все соответствующие приговоры и все такое. Здесь есть несколько направлений мысли. Кто-то считает, что судьи сами дали возможность главному обвиняемому и его адвокатам затягивать процесс бесконечными показаниями по полчаса в день на протяжении 1,5 лет по объективным и чрезмерно субъективным причинам. Другие считают, что то не видит, что нет доказательств по делу о коррупции, так сказать, по параграфу взятка, не может, может это не видеть только человек, который отказывается видеть реальности. Этой точки зрения придерживаются юристы, которые, в общем, совсем, не знаю, в сторонники премьер-министра записать трудно. Но это скорее такая общественная полемика, но есть еще другие пункты, по которым, в общем, все молчат. Может быть, там все и для прокуратуры хорошо складывается. Так или иначе, я думаю, что это все не первый день, это, точнее говоря, не последний день обсуждается, и будет достаточно активно об этом говорится. Что еще? Голосования сегодня могут состояться в Кнессете по поводу основного закона о статусе изучающих Тору. Есть также закон о замораживании арестов уклонистов. Все также и единодушны во мнении о том, что закон этот не пройдет богац ни в каком, так сказать, его составе, потому что, ну, это совершенно вопиющая тема, связанная с тем, что одна группа населения почему-то может нарушать да. закон об обязанности воинской службы, а другой, а все остальные нет. Но
0: а тем... для чего тогда все это происходит?
1: Ну, для того, чтобы, с одной стороны, убедить избирателей в том, что вот мы прилагаем все усилия, депутаты ультрасальных партий, ну и Бенемин Таня в перспективе. А с другой стороны, есть ряд законов коалиции, закон о разделении полномочий юрсоветника, закон о СМИ министра связи Кари, который коалиция хочет провести. Пока на настоящий момент ультрадоксальные партии бойкотируют голосование с коалицией, поэтому вчера, например, вечером законопроект о запрете посещать террористов Нухбы в местах заключения представителями Красного Креста провалился, потому что ультрадоксы его не поддержали, и закон не прошел. Как на самом деле все это будет развиваться, трудно сказать, потому что что-то можно просто не успеть принять, что-то будет принято, но не пройдет.
0: Я так понимаю, что в любом случае где-то распустится до конца следующего месяца, да? Даже если...
1: Все это так, но если 20 число как число сойдет с повестки дня и все пройдет в ту дату, в которую как бы запланировано изначально, а это 27 октября, может быть, будет еще несколько важных критических дней для продвижения тех или иных законов, потому что иногда, ну, не знаю, по нескольких часов не хватает, да, для того, чтобы завершить те или иные обсуждения.
0: Но в этом смысле и их присутствие на сегодняшнем голосовании, я имею в виду представителей ультраортодоксальных партий, тоже что-то означает. То есть, если они придут все-таки проголосовать за эти законы, то это, видимо, да, означает, что они до сих пор еще в одной упряжке с Бенемином Нетаньяху.
1: Ну, они говорят, что они хотят увидеть реальное продвижение, а не очередные городские
0: разговоры
1: легенды,
0: об этом,
1: которые...
0: Да.
1: Довольно много они слышали за последнее время. Трудно сказать, где проходит граница. В общем, я думаю, что мы это увидим сегодня и завтра.
0: Олег Клоц, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Хорошего дня и вам.
0: Мы продолжаем программу. Оливай, сингл израильских певцов Ханана Бен Ари и Пера Таси, вышел 4 апреля на фоне операции рык льва. На этом фоне, собственно говоря, песня выражает стремление к возвращению к нормальной жизни. За несколько дней до выхода песни Бен Ари и Пэйр Таси встретились в студии продюсера Томера Бирана. Он также, кстати говоря, принял участие в этом проекте в качестве аранжировщика и играл там на нескольких инструментах, включая клавишный, бас, гитары и ударные. Песня была написана буквально в течение одного вечера. Слова и музыку написали Бен Ари, Пэйр Таси и Итан Дармон. Бен Ари и Таси уже работали вместе раньше, в том числе, когда Таси написал для Бен Ари песню «Смотри вверх» для его последнего альбома. Текст сосредоточен на описании сложной реальности. Там, в общем, действительно рассказывается о ракетных обстрелах. И, конечно же, желается тишина, единство, возвращение к нормальной жизни. Давайте послушаем. Оливай.

0: Это песня «Аливай» Ханан бен Ари и Пер Таси. Мы продолжаем программу. В Израиле женщины почти не добираются до самых верхних этажей власти. Согласно новому отчету центра Ларишона, который занимается продвижением женского лидерства, только 11% высших должностей в государственных и общественных структурах занимают женщины. В сфере безопасности и среди мэров городов и глав местных советов этот показатель еще ниже, всего около 6%. За последний год из 86 ключевых назначений на первые позиции лишь 7 пришлось на женщин. Все это мы говорим о государственном секторе. И хотелось бы узнать, почему так происходит, несмотря на законы о равном представительстве, что можно изменить уже в ближайшие годы. Тамар Заира, генеральный директор центра Ларишона по развитию женского лидерства в Израиле. Тамар, шалом, бокер тов. Манкалит Мерказ Ларишона. אז אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם בדק הדוח שלכם ומה הממצא שהכי ככה הפתיע, זעזע אותך?
1: כן, אז דוח לראשונה שאנחנו עשינו בדק את שיעור הנשים בצמרת המערכות הציבוריות בישראל. בשכבה העליונה, בתפקידי מספר אחת, באנשים שעומדים בראש המערכות הציבוריות, המערכות המרכזיות, הביטחון, השלטון המקומי, השירות הציבורי, הממשלה, מערכת הבריאות, ההשכלה הגבוהה ועוד. והממצא בעצם המטריד ביותר הוא שכשאנחנו מסתכלים על שנת 25, אז בעצם בארבע מערכות שלטון מרכזיות בישראל, מערכת הביטחון, השלטון המקומי, הממשלה ומערכת המשפט, לא מונתה אף אישה לתפקיד צמרת. היו 41 מינויים וחילופים בצמרת המערכות האלה, ומתוכם אפס נשים מונו. באופן כללי מונו 86 מינויים בסך הכל, בכל המערכות הציבוריות בישראל, ומתוכן רק 7 נשים. זאת אומרת, על כל אישה שמונתה, מונו 11 גברים. זה דבר מטורף להבין במדינת ישראל של 2025.
0: כן, את תרשי לי לתרגם ואנחנו נמשיך הלאה. Тамара рассказывает, что отчет, который они подготовили, проверял, насколько вообще, так сказать, женщины присутствуют в верхних эшелонах власти. Мы взяли четыре самые главные как бы категории. Это все, что касается судов, системы юридической, все, что касается местных органов власти, то, что касается безопасности и правительства. И не вот, если взять 25-й год, и это, наверное, цифра, которая больше всего меня поразила, то за это время на должность номер один, то есть стоять во главе той или иной системы, или министерства, или ведомства, или местного совета, не было назначено ни одной женщины. Ни одна женщина не получила этот пост за 2025 год в этих самых важнейших структурах власти в Израиле. Вообще за это время было назначено 86 людей на разные посты. Из них женщины, я напоминаю, что предыдущий показатель относился именно к позиции номер один. А вообще в общей сложности было 86 назначений. Из них только в 7 случаях это была женщина. То есть на каждую женщину приходилось назначение 11 мужчин. Мне кажется, что это беспрецедентно, что в Израиле в 2026 года женщины не назначаются на ведущие посты. אז בעצם את אומרת שיש ארבע ככה, ארבע קטגוריות, אם אפשר להגיד את זה ככה, אז איפה זה הכי בולט?
1: באופן כללי, בכל מקום שבו נשים מגיעות למספרי אחת, הדבר הכי בולט. אפשר לדוגמה לקחת את השירות הציבורי בישראל. בשירות הציבורי הפער בין נשים ותפקידי מספר 2 ו-3, זאת אומרת הדרג הציבורי הבכיר ביותר שלפני מספר 1 לבין דרג המנכ"לות הוא מדהים. אנחנו רואים שיש 46% נשים, כמעט 50% ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בשירות הציבורי, אבל כשאנחנו מסתכלים על מנכ"ליות משרדי ממשלה בשנת 2025, המספר היה 0, כן. עגול. וככה יש פער שהוא בין הכישרון והיכולת של נשים וההגעה לתפקידים באמת הבכירים ביותר לבין הצמרת. ובפער למספר אחד, במקום שבו מתקבלות ההחלטות, שם אנחנו רואים את הירידה, ושם לא מגיעות הנשים.
0: Mm-hmm. Надо сказать, что если мы возьмем государственную службу, то там на позициях 2 и 3, то есть позиции, которые ниже немного, чем позиция генерального директора, там достаточно много женщин, 46% в государственном секторе на этих постах это женщины. При этом мы видим, что на пост генерального директора женщины не назначаются. Как уже было сказано, в прошлом году, за 2025 год, не было назначено ни одной женщины. А ведь именно на этом посту принимаются главные решения. То есть есть проблема с тем, что именно пост номер один, который возглавляет то или иное ведомство, министерство или какую-то структуру, туда не назначаются женщины. А «Шнат Исрим Исрим Вихамеш» «Эйта шана раабы миюхад» «Оше немимнаше адух шалахем у аля шана азот» «Оше зе мамаш мигамаш эквар итану камашаним».
1: באופן כללי, מאז ומתמיד אנחנו עשינו סקירה היסטורית אחורה, ומתוך 566 תפקידים שסקרנו, שני שליש מהם מעולם לא בוצעו על ידי נשים. זאת אומרת שהיסטורית יש לנו כאן פער מאוד גדול, אבל החל משנת 2000 הפער הזה הולך ומצטמצם, ואנחנו רואים עלייה, אבל העלייה הזאת נבלמה בסוף שנת 2022, ומשנת 2023 אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית, שהיא בעצם משפיעה גם על שנת 2025. זאת אומרת, אנחנו בתקופה של כמה שנים שיש נסיגה דרמטית, ובמובן הזה שנת 2025 היא המשך של מגמה שמחמיר אותה עוד יותר.
0: אם אנחנו לוקחים מגזר פרטי, המצב שם שונה?
1: המצב במגזר הפרטי, כשאנחנו מסתכלים בצמרת, אז המצב הוא לא יותר טוב, במובנים מסוימים אפילו יותר גרוע, אבל במערכות הציבוריות היינו מצפים, זה מערכות שהן ערכיות, שמחזיקות את השוויון ושגם משפיעות על כל אזרחי ישראל. שם זה הכי קיצוני לחשוב ששולחנות קבלת ההחלטות שמשפיעים על החיים שלי ושלך ושל האזרחיות, הביטחון, המשפט, הממשלה, שבכל המערכות האלה בראש שולחנות קבלת ההחלטות לא נמצאות נשים. אבל מה שחשוב לי להגיד זה שהמצב הוא לא דרמטי, הוא לא חד-כיווני. זאת אומרת, המטרה שלנו במרכז לראשונה הוא לא רק להסתכל על הנתונים, אלא גם לשנות אותם. המטרה שלנו זה להגיע למצב שבו אנחנו נראה שינוי ואנחנו פועלות. אנחנו בשותפות עם האנשים הכי בכירות שכבר הגיעו לתפקידים האלה. מנכ"ליות של משרדי ממשלה, ראשות רשויות. זאת אומרת, זאת התארגנות של מנהיגות ציבור במספר אחת, כדי לראות את הסטטיסטיקה הזאת משתנה. המצב הזה יכול להשתפר. מדינת ישראל הייתה במקום מוביל, ואנחנו גם דואגות שהוא ישתפר. זאת אומרת, המטרה היא לא רק להתבונן, אלא להפך, יש לנו השנה חלון הזדמנויות. יש לנו השנה בחירות, ויש חלון הזדמנויות שאפשר בו ממש לעשות שינוי בכל הנתונים האלה.
0: כן, את אומרת שיש לנו בחירות השנה, אבל אנחנו רואים שוב בראש של מפלגה, נראה לי שאין אפילו אישה אחת.
1: נכון, נכון להיום אין נשים בראש רשימות בפוליטיקה, ואנחנו מסתכלות על החלון הזדמנויות גם כמובן של הממשלה, אבל גם ביום שאחרי, בצבב המינויים, בצמרת משרדי הממשלה, בעצם מי שאחראי על כל היבט והיבט של החיים שלנו, האזרחים בישראל, שאחרי הבחירות יועילו וימנו מנכ"ליות ומנכ"לים, מנכ"ליות למשרדי הממשלה, בכל המשרדים, ושם יכול להיות הפתח לשינוי. אז לא משנה איזה ממשלה תקום, אנחנו נרצה שביום שאחרי בצמרת משרדי הממשלה, אנחנו נראה תיקון ואנחנו נחזור להוביל במספר אנשים בצמרת.
0: תמר זעירא, מנכ"לית המרכז לראשונה, המון תודה לך, יום טוב.
1: תודה לך.
0: להתראות. Продолжаю перевод своей беседы с Тамарой Заирой, генеральным директором центра Ларишуна. Она говорит о том, что 25-й год, собственно говоря, о котором идет речь в этом исследовании, в этом докладе, он действительно выглядит как очень плохим для всего, что касается гендерного равенства. В целом, в Израиле вообще всегда было, скажем так, мы изучили примерно 500 высокопоставленных должностей в Израиле, и треть из них никогда не, на протяжении всей истории не занимались женщинами. Но, тем не менее, примерно в начале 21 века было некое изменение в этой сфере, и все больше и больше женщин занимали посты, руководящие посты в различных ведомствах, министерствах и всем прочем. И эта тенденция, она начала снижаться в 2022 году примерно, и в 2023 году она начала сильно как бы ухудшаться, к 2025 году пришла к своему отрицательному пику, и в этом смысле мы говорим о том, что нынешний год является годом очень судьбоносным, и в этом смысле тоже у нас в этом году проходят выборы. И несмотря на то, что во главе на сегодняшний, по крайней мере, момент, как мы смотрим на политическую карту, не во главе ни одной партии не стоит сегодня женщина как кандидат в следующий КНЕСЕТ, тем не менее мы полагаем, что после ближайших выборов ситуация должна измениться, должно быть больше женщин-министров, должно быть больше женщин-генеральных директоров и на других различных руководящих позициях. Мы считаем, что это абсолютно легитимное желание и требование, потому что на этих постах принимаются очень важные решения, которые касаются самых разных сфер нашей жизни, и то, что касается безопасности, то, что касается, как выглядят наши города и как выглядит наша жизнь в этой стране, и поэтому там, безусловно, должно быть женщин. Ситуация не должна быть такой, как она сегодня. Сегодня она просто вопиющая. Я спросила Тамару, насколько ситуация другая в частном секторе. Она говорит, что в частном секторе ситуация не сильно лучше, а можно даже сказать, что она и хуже, но в данном случае, когда мы говорим о государственном секторе, то у нас есть больше надежд, потому что государственный сектор — это то, что можно установить, скажем, определенными критериями. Поэтому мы ожидаем, что именно в государственном секторе, как в моторе, как бы всего, что касается израильского государственного устройства, должны быть определенные правила и должно быть больше женщин на этих должностях. Мы не только, разумеется, мониторим эту ситуацию, мы также и разрабатываем шаги для того, чтобы ее изменить. Наш центр, собственно, занимается именно этим, поэтому мы сейчас очень много работаем с теми женщинами, которые уже достигли высот, которые были или являются генеральными директорами тех или иных ведомств, и вместе с ними разрабатываем шаги, которые должны привести к изменению. Нет никакой причины, почему у нас этого не случится. Это не дорога в одну сторону, это не приговор, и Израиль в свое время был лидером мировым в этой области, в области вовлечения женщин в большую политику и в государственное устройство. И мы считаем, что эта ситуация должна вернуться к нам и в нашем ближайшем будущем. Это была Тамар Заира, генеральный директор Центра Ларишуна по развитию женского лидерства в Израиле. Новый отчет Центрального бюро статистики, основанный на опросе под названием «Личный уровень безопасности 2025», показывает следующую картину. С одной стороны, подавляющее большинство взрослых людей в целом чувствуют себя в безопасности в районах своего проживания. С другой, женщины значительно чаще мужчин говорят о страхе преступности и терактов. Жители разных городов и разных групп населения описывают свою реальность очень по-разному. Об этом поговорим с социологом Моше Кенигштейном. Моше, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Давайте сначала поговорим о том, что именно измеряет этот опрос, что такое личное чувство безопасности, о каких ситуациях, угрозах идет речь, когда вот задаются подобные вопросы.
2: Чувство безопасности, субъективное чувство безопасности, оно формируется благодаря рациональным, так сказать, пониманию, психологическим и также и бессознательным каким-то факторам, сознание или этого ощущения безопасности. Что касается сознательных, рациональных факторов, то это понимание человека в своем районе проживания, что это не столько отсутствие любых угроз, сколько понимание, что государственные службы в целом работают, по тревоге, скажем, военной какой-то сирене, есть убежище или защищенная комната. В случае чего соседи помогут. Полиция, там, пожарные, медики, военные, как правило, быстро реагируют и так далее. То есть чувство безопасности складывается из вероятности опасности, но из уверенности, что общество жертвоспособно с ней справится. И вот социологи называют это институциональным и социальным доверием. Mm-hmm. И, кстати, новые репатрианты, особенно приехавшие из стран бывшего Советского Союза, сначала воспринимают Израиль как очень опасную страну из-за постоянных новостей о конфликтах. Но спустя несколько лет несколько считают, что меняют точку зрения на противоположную. И это даже происходит раньше, чем через несколько лет. Говорят, что вечером что вообще опасно, во время войны страшно, сирены. Но зато вечером можно спокойно гулять.
0: И отпустить ребенка, что тоже очень важно, кстати говоря.
2: Да.
0: То есть, если мы говорим об этих цифрах, 81% говорят, что в целом чувствуют себя безопасно, что 75%, что им безопасно ходить по району в темноте, это как бы хорошие цифры.
2: Да, по сравнению, скажем, с западными странами, со многими, не только западными, но и странами, скажем, бывшего Советского Союза, вот я уже не говорю про Украину и Россию, в больших городах люди чувствуют себя намного менее безопасно. Это касается и крупных городов Европы, и Соединенных Штатов Америки. Так что мы здесь, как это ни парадоксально, те страны, которые уже почти 3 года находятся в состоянии обострение военных действий, что недавно ракеты падали, я уже говорю про теракты, время от времени, это очень хороший, очень высокий показатель.
0: Мы видим, есть различия между разными группами населения и разными городами. Ну, вот арабы часто больше боятся преступности, это, наверное, понятно. А в Бершеве, в Тель-Авиве больше боятся вообще, уровень страха выше, чем, например, в Бнейбраке. Это нам о чем говорят?
2: Ну, во-первых, надо следует учесть, что две существенные особенности, с одной стороны Тель-Авива, с другой стороны Бнейбрака. В Бнейбраке абсолютно однородное население, ну, как правило, преобладающее однородное население, это харизим, так и религиозные ортодоксы. И у них сложившийся образ жизни, сложившийся образ отношений там... Как бы ситуация абсолютно предсказуемая для них. А предсказуемость ситуации, предсказуемость жизни – это важнейший компонент безопасности, ощущение безопасности. С другой стороны, Тель-Авив – это очень разнообразный город, очень разное по составу населения. Я уже не говорю о насыщенный транспорт. И мигранты, кстати говоря, которые, особенно в Южном Тель-Авиве, мы с вами знаем, совсем недавно была достаточно острая проблема. Все это как бы является факторами разного отношения, разного ощущения безопасности в разных городах, в Тель-Авиве, скажем, и в Бнейбраке. Так что это, в общем, объяснимо и понятно.
0: Вот там есть еще один показатель, что треть респондентов сказали, что за последний год их чувство безопасности ухудшилось, причем особенно это касается женщин. Это, как вам кажется, это связано с войной, с какой-то общей атмосферой тревожности? Что здесь играет главную роль?
2: Я думаю, что это целая группа факторов и внешних, то есть непредсказуемость вообще ситуации в мире, неопределенность и в нашем регионе, с одной стороны, неясно, закончилась эта война с Ираном, будут ли ракеты падать в ближайшем будущем или нет, с одной стороны. С другой стороны, это наша внутренняя ситуация, и экономическая, и политическая. Вы знаете, совсем недавно были масштабные демонстрации, связанные с какими-то внутриполитическими процессами. И экономика далеко не, не, не, не, не самая позитивная ситуация. Так что все эти обстоятельства влияют на состояние людей, на общую атмосферу, на психологическое состояние людей. И это отражается и в данных опросах. То есть динамика не позитивная, скорее негативная. Так что то, что есть.
0: Да. Доктор Муше Кенигштейн, социолог, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
0: Всего хорошего.
2: Будьте здоровы.
0: Дорогие друзья, певица Селин Дион готовит поклонников к своему возвращению на сцене после аншлаговой серии концертов в Париже и выхода первого за многие годы оригинального французского сингла. Артистка анонсировала новую песню, которая называется «Bonjour, pardon, merci», которая выйдет 3 июля. И этот трек станет уже второй франкоязычной работы Дион в 2026 году после песни «Дансон», которую мы сейчас услышим. Ну, как вы, наверное, многие из вас знают, возвращение певицы происходит после длительного перерыва, который был связан с ее болезнью, синдромом мышечной скованности, редким неврологическим заболеванием, о котором она впервые рассказала в 2022 году. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, где он все-таки постепенно возвращается к творческой деятельности и готовится к масштабной концертной деятельности в Париже осенью 26 года. И вот этот сингл, который выйдет 3 июля, станет еще одним сигналом того, что одна из самых известных певиц мира окончательно возвращается к активной музыкальной карьере. А мы послушаем сейчас первую работу на французском языке «Дансон», тоже 26-го года, Селин Дион.

0: Селин Дион. Продолжаем программу. Правительство одобрило инициативу министра иностранных дел Гедеона Сара о признании геноцида армян. Согласно решению, Израиль официально признает массовое уничтожение примерно 1,5 миллионов армян в конце периода Османской империи геноцидом, а также осудит попытки отрицания, умаления или искажения этих событий, прежде всего со стороны Турции. Документ будет передан в Кнессет для утверждения, и этот шаг уже вызвал реакцию и в Анкаре, и в Баку. Ранее израильские власти годами избегали официального признания, учитывая отношения с Турцией, стратегическое партнерство с Азербайджаном, обсуждение в Кнессет носили в основном символический характер. Вот теперь есть такое решение, что оно означает. Об этом поговорим с нашим гостем, политический аналитик, шеф-редактор газеты «Израильские армяне», председатель объединения «Наири» в Петах-Тикве Артем Черноморян. Доброе утро.
1: Доброе утро и спасибо за такую возможность.
0: Как вы оцениваете решение правительства признать геноцид армян? Это для вас такой долгожданный моральный шаг или некая часть такой текущей политической игры?
1: По-моему, это текущая политическая игра, когда политика у Эрдогана постоянно меняется и в худшую сторону, к сожалению. И постоянно в последнее время Эрдоган говорит, что Израиль, израильское правительство, преступное правительство делает геноцид палестинского народа. И чем чаще Эрдоган об этом говорит, тем чаще израильские политики говорят о признании геноцида армян. К сожалению, я приехал в Израиль в 2003 году, и до сих пор, вот сколько лет прошло, 23 года, я занимаюсь этим вопросом. Минимум 15 раз я был в Кнессете во время всех этих обсуждений. Только в 2016 году у нас была маленькая победа в Кнессете, когда Ваадат, там спорт, Хинух, да, комитет спорта
0: и образования, да.
1: Да, и образования, они официально признали геноцид. Тогда мы считали, что все, уже полпути мы прошли, и остается только полное голосование, но никто не собрался, чтобы сделать это голосование, и, конечно же, правящая партия Ликуд и вся коалиция всегда были против признания геноцида армян. Вот. Теперь то, что случилось сейчас, вот решили вдруг, когда у нас реально политические, реальные проблемы в государстве, когда вот ультраортодоксы не хотят по армию пойти, их как бы видите, что у нас какой коллапс иногда получается вот в стране, и вдруг для нас это был шоком, что вдруг сейчас, когда через 2 недели Кнессет уже больше работать не будет, они решили этот вопрос снова поднять.
0: То есть, на ваш взгляд, это в Кнессете сейчас голосование в этой каденции никакого не будет? То есть это чисто такой декларативный шаг, чтобы себе просто какие-то очки перед выборами, там, перед кем-то, чтобы позлить Турцию?
1: Это только чтобы позлить Турцию. И в этот раз просто, я думаю, что уже Азербайджан там тоже никакого влияния не может на этот вопрос никак-то как бы повлиять, потому что уже, я думаю, до того, как они это решение сделали, я думаю, что по дипломатическим каналам они точно говорили уже и с Азербайджаном тоже. То есть, когда смотришь азербайджанскую позицию, это очень такая минимальная, просто просят, чтобы мы пересмотрели это решение. Вот и все. То есть там никакого осуждения, ничего так от азербайджанцев в общих чертах мы не услышали, кроме парочку парламентеров, которые очень слово как бы бурно отреагировали на этот вопрос. Теперь то, что мне я очень, смотрите, я пускай буду последним человеком в мире, который не хочет этого, да, но все равно я когда смотрю на все это дело, то это опять как бы даже один раз сын Биби, когда Эрдоган опять грозился угрозами, даже его сын, сидя в Майами, написал в своем твиттере, что, в общем, короче, Эрдоган, будь осторожен, мы сейчас возьмем, примем геноцид армян. То есть они наш вопрос до такой степени опустили, что даже сыночек Натаняу иногда об этом говорил, понимаете? И сейчас после того, как, кстати, в 2019 году мы официально, вот организацию Петах-Тикве, армянские организации Петах-Тикве, вытащили стейтмент и призвали правительство оставить в покое души наших умерших двух людей, да, 2 миллиона человек погибло. И мы просим, чтобы они оставили наконец в покое, что они от нас хотят. Если вы хотите признавать, признавайте.
0: Вот, расскажите, а как на ваш взгляд можно это сделать для того, чтобы это не выглядело как действительно политическая игра и там какие-то действия для того, чтобы сделать назло Турции? Как это можно сделать?
1: Вот сейчас они, допустим, сейчас они это признали, вот начали об этом говорить, правильно? Они должны сделать законопроект, этот законопроект, которые как бы правительство одобряет, они должны привести это в Кнессет. В Кнессете они должны сделать обсуждение. Во-первых, Седер-Йом, да, должны это поднять этот вопрос. Потом обсуждение. Потом после этого они должны послать этот вопрос на обсуждение, как мы знаем, да, на какой-то комитет. Либо это спорт и культура и образование, либо это комитет по внешней политике и по
0: безопасности.
1: Безопасности, да. Один из этих комитетов должен решить сначала обсудить этот вопрос за и против, и т.д. и т.п. После этого они одобряют этот вопрос и привозят уже на чтение, полное чтение. Если у какого-то, если проходит первое чтение и все хорошо, тогда все проходит. Если надо второе чтение, там какие-то изменения в законе, тогда идет второе чтение. То есть это не так, бухты-барахты, сразу взяли, а после признания и официального закона уже как бы Министерство образования, все министерства получают свои копии этого закона, и они должны работать по инструкциям этого закона. То есть они должны добавить информацию в учебниках, в институтах, школах, я не знаю, где это можно сделать, должны купить книги, в библиотеках поставить, как бы, которые говорят об армянском геноциде. То есть тут

0: Если какой-то человек возьмет тур, который живет в Израиле, скажет, я не признаю этот закон, допустим, что с ним будем делать? Понимаете, тут очень много подводных камней, и я не совсем так уверен, что это все мы успеем сейчас сделать в течение 10 дней, скажем, а после этого сейчас, особенно у нас, вот видите, какая политическая ситуация. Угу. И они это сделали тогда, когда вот Эрдоган начал грозиться, что мы делаем 15 палестинцев, что мы по Газе делаем газ, и каждые несколько месяцев он организует, Эрдоган, серию своих этих флотилий по освобождению Газа, угу. Знаете, да, последняя была у нас в мае месяце. То есть каждые 2-3 месяца он посылает кого-то сюда.
1: Да. Ну, и, скажем так, вряд ли его остановят, да, то, что Израиль сейчас на том или ином уровне признает геноцид армян. В общем, не факт, что это все будет иметь какие-то для него последствия. Скажите, вообще, например, действительно, вот вы представляете армянскую общину в Израиле, и вообще с вами кто-то разговаривает, вообще с кем они разговаривают, когда они вот предпринимают те или иные шаги? Вот тогда на комиссии, как вы говорили, сейчас Гидон Сар, кто как бы консультирует по этим вопросам? Вам известно?
0: Смотрите, я просто председатель маленькой общины. Uh-huh. Это тихо, я не могу говорить это всего. Но раньше у нас была маленькая организация в Иерусалиме, вот это те старые армяне, которые предки геноцида, да?
1: Которые живут в старом городе, вот уже
0: живут
1: так давно,
0: в старом,
1: да?
0: городе, uh-huh. да. Они в основном, да, в Израиле есть три как бы вида армян. Да, армяне, которые тут 2000 лет живут, армяне, которые живут тут после геноцида, и армяне, смешанные семьи, совместно с как бы армяне-евреи, которые uh-huh. приехали в 90-х годах.
1: Да.
0: То есть вот это второе поколение армян, которые пережили как бы их родители геноцид, и они приехали сюда после этого геноцида, и они остались тут. Они очень старые люди, и они в основном занимались этим вопросом, но в основном они консультировались с мэром. Вот все наши законопроекты мы всегда делали через Кнессет и через партию мэра. Mm-hmm. А значит, что уже две каденции мэра не проходит как бы в Кнессет. И последний раз я Яир Лапид решил, если не ошибаюсь, в 2019 году, но тогда с ним были у нас связи, и они как бы 24 апреля хотели признать день геноцида армян как бы в Израиле. Такой законопроект, но там после 20 минут обсуждения уже начали как друг на друга орать, что они забыли вообще про геноцид и зачем они начали это обсуждение. То есть было как бы со стороны смотреть очень-очень тяжело лично мне. Mm-hmm. Человек, который как бы внук, у меня дед спас бабушку во время Второй мировой войны, бабушка еврейка, а дед армянин. С обеих сторон прошли геноцид. То есть половину девушки убили турки, а со стороны бабушки в Украине немцы убили. То есть я внук двух народов, которые пережили геноцид и Холокост, и со стороны, когда ты на эту всю политическую игру смотришь, просто пошло, понимаете?
1: Да.
0: А конечно, с вашими, в общем, близкими людьми, людьми, которых ты очень давно потерял, с верхними душами, они так играют, как политические игры делают, свои игры делают на костях и на
1: да. очень Артем, это скажите, вот вы упомянули Францию, помимо Франции, есть еще какие-то примеры стран, которые, ну, сделали, скажем, это достойным образом?
0: Есть 33 страны, которые сделали это достойным образом, включая Америку, если не ошибаюсь, в 2021 году. То есть Канада, Америка, Австралия, вся Южная вся Европа, вся Южная Америка, то есть очень в основном весь Западный мир официально признали, плюс Латинская Америка признали геноцид армян. А те остальные африканские страны, как бы мы на это поле не работаем, скажем так, на азиатский регион тоже не работаем, потому что в основном это европейцы, они все это видели, они принимали беженцев армян, американцы принимали. Кстати, после геноцида американское правительство в моем городе Гюмри, они открыли там дома для сирот, и фактически 130 тысяч сирот спасли после геноцида.
1: Да. Артем, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы высказали свое мнение по этому вопросу. Артем Черноморян, политический аналитик.

0: шеф-редактор газеты «Израильские армяне», председатель объединения «Наири» в Петах-Тикве. Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Мила Сталинская, Елена Черкасова, Саша Коган, Таня Барская, Алла Найденова, Юлия Цодекс. Мы все работаем над этой программой, и мы ждем вас во втором часе после новостей. Оставайтесь с нами.

Малонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Абалонь.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Из Венесуэлы сообщают, что продолжает расти число жертв мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе. Погибли более 1700 человек, свыше 5000 ранены, а почти 16 тысяч остались без крова. Обозреватель Канье Хескель Коренберг передал, что тысячи людей числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что они находятся под завалами. Президент Исхак Герцог резко осудил высказывание раввина Арье Язди, прозвучавшее вчера в адрес начальника генерального штаба ЦАЛа Эйяля Замира. По словам президента, даже в период глубоких общественных разногласий нет места проклятиям, оскорблениям и уничижительным высказываниям. К публичным лицам предъявляются особо строгие требования в отношении ответственного и уважительного тона общения. «Я самым решительным образом осуждаю эти высказывания и призываю всех нас проявлять уважение и ответственность», заявил президент Герцог. Накануне раввин Язди назвал начальника генерального штаба проклятым, произнес в его адрес фразу «Да изгладится имя его» и заявил, что его следует отправить в тюрьму. Рекомендация судей по делу премьер-министра Бениамина Нетаньяху исключить обвинение в получении взятки из так называемого «Дела 4000». Адвокат Цион Амир резко раскритиковал сотрудников прокуратуры и заявил, что предъявление этого обвинительного заключения с самого начала было глупостью. «Это судный день. Судный день для прокуратуры, для юридических советников, судный день для некоторых судебных обозревателей. Когда я слышу это замечание судей, ровно через 3 года после того, как они впервые подняли этот вопрос, я вновь спрашиваю себя, как умные люди принимают настолько глупые решения, чтобы предъявить такое обвинительное заключение». Адвокат Амир сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. Бывший заместитель государственного прокурора Нурит Литман также прокомментировала рекомендацию судей по делу Нетаньяху. По мнению суда, обвинению не удалось доказать состав преступления получения взятки в деле без аквала. Это не означает, что ему не удалось доказать состав преступления нарушения доверия, но узнаем мы это только в конце процесса. Один из действительно странных моментов этого решения, как и решение, принятого в июне 2023 года, заключается в том, что судьи не объяснили, даже намеком, ни обвинению, ни защите, почему они считают, что обвинение не доказало факт получения взятки в этом деле. Госпожа Литман заявила это в интервью Арье Гулану в программе «Кан» Абокер-Азе. Высший суд справедливости Багац вчера единогласно удовлетворил петиции, оспаривавшие действия государственного контролера при подготовке докладов о провале 7 октября и постановил, что госконтролер должен прекратить дальнейшую работу по этому вопросу. Генеральный директор канцелярии госконтролера Ишай Вакнин заявил, что госконтролер выполнит решение Багаца. Вместе с тем, по его словам, подготовка этих докладов входила в полномочия госконтролера. Ишай Вакнин сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. Муниципалитет Иерусалима не выполняет план строительства школ в Восточном Иерусалиме. Несмотря на выделенное финансирование, по-прежнему не хватает около 1400 учебных классов. Корреспондент «Кан» Верет Пельман сообщила, что в следующем учебном году в восточной части города откроются лишь 77 новых классов. Около 3 лет назад правительство решило продлить 5-летнюю программу развития Восточного Иерусалима. На образование в ее рамках было выделено 800 миллионов шекелей, в том числе на ликвидацию нехватки учебных классов. Однако с тех пор новые классы открываются значительно медленнее, чем предусматривала программа. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра в горных и внутренних районах страны ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В журнале Nature Communications опубликовано исследование, в котором представлена новая методика МРТ молочной железы. Она позволяет получать динамические изображения с гораздо более высоким временным разрешением, при этом сокращает время самого обследования. Используется глубокая нейросеть, специальные математические методы, с помощью которых можно лучше видеть все, что происходит, собственно говоря, во время этого обследования, отличать доброкачественные и злокачественные опухоли, более детально анализировать, как ведет себя контрастное вещество в ткани. У нас на линии профессор Эдди Соломон, факультет биомедицинской инженерии в Технионе, ведущий исследователь метода ЭЛИТ, о котором, собственно, идет речь. Профессор Эдди Соломон, шалом, хокер Технион.
1: Шалом, наймон.
0: Ма бидьюк... במה השיטה שלכם שפיתחתם שונה מבדיקות של MRI שאנחנו רגילות?
1: כן, קודם כל תודה שהזמנתם אותי. בעצם בדיקות סטנדרטיות היום ב-MRI שמשפיעים בעצם על 2.3 מיליון נשים בכל העולם, את זה אנחנו יודעים, זה מחלת הסרטן בשד, בעצם מאובחנות בשני מישורים. בצד אחד זה בעצם הבדיקה המורפולוגית, כשרופא רדיולוג מסתכל על התמונה ומאבחן את הגידול הסרטני, ובנוסף אותה בחינה, אותו מבחן של ה-MRI גם משולב בנשים בסיכון על ידי הזרקה של חומר ניגוד. אותו רדיולוג מסתכל על הכניסה של החומר ניגוד לפני ואחרי. וכרגע בבדיקות סטנדרטיות באמצעות MRI אנחנו יכולים להפיק תמונה אחת ב-MRI כל כשתי דקות במקרה הטוב, כך שהקצב הזה הוא מקביל מאוד את היכולת לעקוב בצורה מדויקת על הדינמיקה של החומר ניגוד. השיטה שלנו היא בעצם שיטה שפיתחנו באמצעות בינה מלאכותית ומודלים מתמטיים, ובעצם מאפשרת לנו לבצע הדמיה מהירה יותר בנוכחות החומר ניגוד. זאת אומרת, אנחנו מעלים את קצב היצירה של התמונה לשניות בודדות, עד כדי שנייה אחת, ובזה אנחנו בעצם עוזרים לאפיין את הגידול הסרטני, וגם בנוסף אנחנו משפרים את איכות התמונה שמוצגת לרופא.
0: זאת אומרת שבשיטה שלכם בכלל כל התהליך הזה הוא פשוט נמשך כמה שניות?
1: אנחנו עדיין עובדים באותו חלון זמן סריקה הקליני, אבל אנחנו לאותו זמן סריקה אנחנו מספקים יותר אינפורמציה, מה שנקרא קינטית, לגבי הכניסה והיציאה של החומר ניגוד, שמשפרת בעצם את ההבחנה לגבי הגידול הסרטני.
0: כן. טוב, אני אתרגם את החלק הזה, אנחנו נמשיך הלאה. Итак, что означает, что это за новый метод, чем он отличается от сегодняшних исследований, которые, так сказать, известны, к сожалению, многим из нас. Да, действительно, много людей в мире, много женщин в мире находятся под наблюдением из-за рака груди или из-за высокого риска существования возвращения рака груди. И стандартное исследование, которое они проходят, это исследование MRI, MRT по-русски. Это исследование, которое длится достаточно долго, и оно основано на том, что врач-радиолог смотрит на динамику того, как эта машина, собственно говоря, сканирует этот район, в котором может быть раковая опухоль, и также для женщин с высоким риском возникновения рака вводится и контрастное вещество. И на сегодняшний момент мы говорим об исследовании, которое позволяет проследить динамику вхождения и распространения по тканям контрастного вещества раз в 2 минуты. Наше исследование, наш метод позволяет делать это буквально за считанные минуты, то есть он очень ускоряет вообще, так сказать, анализ нахождения контрастного вещества в тканях, и, кроме того, очень улучшает картинку, что позволяет, разумеется, с гораздо большей точностью определять характер опухоли. Мы используем для этой цели очень сложные математические модели, а также и искусственный интеллект. Аз бецем из карты от бинами мелохотит от кама критит השימוש בבינה המלאכותית פה?
1: היא קריטית מאוד, זאת אומרת, עבור סריקה אחת, אם אנחנו באמת רוצים להעשיר את האינפורמציה, זאת אומרת, ליצור יותר תמונות לאורך זמן, וככה בעצם לדייק את ההבחנה, אפשר לחשוב בהיגיון שכל פיסת מידע, ככל שהיא נלקחת בזמן קצר יותר, היא בעצם נתמכת או מבוססת על פחות מידע. וכאן נכנס בעצם הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית, אנחנו מאמנים איזשהו מודל מסוים, שיודע להעביר תמונה שהיא בתת דגימה, על ידי זה שאימנו אותה כנגד תמונות שהן בעצם מאושרות בדגימה. כלומר, יש להם את כל האינפורמציה שצריך. ברגע שמודל כזה מאומן להפיק תמונה מתת דגימה הוא יוצר תמונה חדשה שיש בה את כל האינפורמציה שחסרה, זה מה שמאפשר לנו בעצם לקחת תמונות נורא נורא מהירות ולהפוך אותן להיות אינפורמטיביות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רואה שבמחקר אתם מציינים שיפור בזיהוי ובנראות של גידולים קטנים, האם זה לא יכול להביא לקצת אובר, איך להגיד, אבחון של כל מיני, כן.
1: אז למעשה, גידולים קטנים זה אחד נקרא לי זה הבריר, זה המגבלות שרדיולוג צריך לעבור, העבודה של הרדיולוג היא עבודה נורא קשה, הוא עובר על כל התמונות, הוא מחפש את הגילויים, את הממצאים האבנורמליים, ודווקא את הגידולים הקטנים זה נורא נורא קשה לגלות, והרבה פעמים אנחנו יכולים לפספס אותם, אז דווקא בנקודה הזאת זה נורא חשוב, כל עוד אנחנו יודעים להבליט את זה בצורה יפה, ובעצם האינפורמציה היא מספקת בשביל לעשות הבחנה מדויקת.
0: אני אתרגם. Так я спросила, насколько критично использование искусственного интеллекта. Это очень важно в нашем исследовании, потому что, учитывая, что мы действительно предоставляем благодаря этому новому методу огромное количество информации, очень много картинок, и искусственный интеллект, который специально обучен на эту задачу, то есть он может сравнить с огромным количеством информации уже полученной эти картинки и дать очень точный результат, что значительно повышает шансы на определение, в общем, так сказать, правильное. И в этом смысле мой следующий вопрос о том, что если, как говорится о том, что это исследование очень сильно улучшает видимость небольших опухолей, не может ли это привести в конечном итоге к чрезмерной диагностике в тех случаях, когда может быть, не обязательно такое, так сказать, врачебное вмешательство, совсем даже наоборот. Очень часто сегодня, при сегодняшнем методе обследования груди, очень часто, несмотря на то, что прибор, так сказать, достаточно чувствительный к различным изменениям абнормальным в тканях, он может как раз-таки пропустить маленькие опухоли, которые в конечном итоге, разумеется, могут развиться в большие. Поэтому именно точная диагностика, именно то, что сейчас это исследование помогает обнаружить опухоль еще на очень начальной стадии, в конечном итоге делает диагноз более точным. А с БЦМ технология פותחה ביחס לשד, אבל אני מבינה שאפשר להרחיב אותה גם לאיברים אחרים, נכון?
1: נכון. מאחר וסריקת MRI בשילוב עם חומר ניגוד נעשית לא רק בנשים חולות סרטן, אלא זה גם נעשה באיברים אחרים, כמו אם יש לנו איזשהו חשד לממצאים בסריקת ראש, מוח, או נגיד באיברים פנימיים, במה שנקרא סריקה בטנית של כבד וכן הלאה. אז בעצם אנחנו אפילו הראינו במחקר הזה את הפוטנציאל, בעיקרו המחקר ממוקד היה על סרטן שד, אבל גם הראינו את היכולת של השיטה הזאת גם לתת אינפורמציה יותר חדה מבחינת נראות של התמונה, גם עבור נגיד סרטן שמתפתח בצוואר וראש, מה שנקרא head and neck, או במוח כמו שאמרתי, וגם שם קיבלנו איזושהי אינדיקציה לתוצאות טובות.
0: כן, אז מה בעצם השלב הבא? מה צריך לקרות עכשיו כדי שהשיטה שלכם תיכנס ככה לשימוש רחב?
1: אז שאלה נהדרת. כרגע במחקר הזה אנחנו בעצם בדקנו את השיטה שלנו על כ-50 נשים חולות, שבו חלשנו על כמה סוגים של סרטנים, וגם בתהליכים בשלבים התפתחות שונים. זאת אומרת, גם השיטה שלנו הצליחה להפריד בין רקמה בריאה לרקמה שפירה לרקמה ממירה, מה שנקרא PME, מ-healthy, benign, ל-malignant. ובשלב השני, בשלב הבא, מה שאנחנו רוצים זה בעצם להפעיל את השיטה שלנו ביתר סט, זאת אומרת, על יותר נבדקות, ואנחנו מקווים לעשות את זה בעתיד הקרוב, זאת אומרת, להעלות את מספר הנבדקים ולהראות עוד יותר את האימפקט של השיטה הזאת.
0: יותר בארץ או בחו"ל?
1: אז גם וגם, קודם כל חשוב לציין שהמחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה גם עם אוניברסיטת ניו יורק ואוניברסיטת קורנל, שבה אני גם שותף שם, ואנחנו רוצים בעצם לדחוף את השיטה הזאת. השיטה הזאת היא כבר מאוד מקודמת, העקרונות שלה מקודמים בארצות הברית, ואני רוצה גם לקדם אותם פה בישראל, וצריך עוד מקרים. זאת אומרת, להריץ את זה ולהוכיח בעצם שהשיטה באמת נותנת אימפקט קליני והבחנתי טוב יותר.
0: פרופסור עדי סולומון, חוקר בטכניון בפקולטה להנדסת ביו רפואית, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: Итак, можно ли эту систему использовать и на другие, области, например, для мозга, головы, шеи, другие какие-то динамические исследования? Да, говорит профессор Соломон, мы, в принципе, занимались, разрабатывали этот метод для рака груди, но, с другой стороны, есть и другие исследования, очень похожие на эти, в смысле МРТ-исследования с контрастом веществом, и мы считаем, что есть очень большие основания предполагать, что оно будет работать также и для других участков тела, в том числе и для, ну, как уже было сказано, голова, шея, и органов, которые находятся в животе. Так что мы над этим работаем тоже. Что сейчас должно произойти для того, чтобы это исследование вошло, для того, чтобы эта система вошла в практику в больницах, в клиниках? Для этого нужно провести его на большем количестве участников. Пока мы проверили его на примерно 50 женщинах с разными, разные случаи, разные, так сказать, стадии в диагностике и, скажем так, наблюдении за раком груди. И этот метод дал очень хорошие результаты. Сейчас мы стремимся его расширить на большее количество участников. В основном это происходит в Америке, он там больше применяется. Вообще это исследование в целом происходило при участии моих коллег из университета NYU и университета Корнель в Соединенных Штатах, но я стремлюсь всеми силами расширить его и на израильскую аудиторию, и для того, чтобы применять его и в Израиле тоже, и после того, как будет уже на большем количестве участников доказан его эффективный метод, я очень надеюсь, что оно войдет в, так сказать, для применения в больницы, в медицинские центры, для того, чтобы стать частью стандартных обследований. Это был профессор Реди Соломон, исследователь на факультете биомедицинской инженерии в Технионе и ведущий исследователь метода ЭЛИТ, про который мы как раз и говорили, для диагностики рака молочной железы. Продолжаем программу. В Тель-Авиве прошла выставка Муни-Экспо, выставка инноваций и технологий для местного самоуправления. На ней собрались компании, стартапы, государственные органы, банки для того, чтобы показать, как цифровые решения, искусственный интеллект, зеленая энергетика, системы безопасности меняют работу городов и качество сервиса для жителей. И Инбаль Толькацир у нас на линии, директор по бизнес-развитию, директор конференции Муни-Экспо. Инбаль, шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Минелет Петух из Киева, Минелет Кен из Муни-Экспо. Аз эйзе, бейзет хумер гашт ашана шуахит кадеми пхенат хачанут?
2: תראי, אנחנו נמצאים בעידן שבו חירום, רודף חירום, והצורך הממשי של הרשויות המקומיות הוא באמת לנהל את החירום על בסיס נתונים, ולייצר מצב שבו מערכות שונות ברשות המקומית יודעות להסתנכן ולדבר אחת עם השנייה. זאת אומרת, שאם יש לי איזשהו מצב חירום שקורה מהיום למחר, אז חשוב לי לדעת פרטים על איזה תושבים נמצאים ברשות שלי ואיזה לא נמצאים, איפה הם ממוקמים, איך אני יכולה לעזור להם, מה סוג האוכלוסייה, אם מדובר בילדים, בקשישים. בנושא הזה חלה התפתחות מאוד משמעותית. גם אנחנו בתוך מרכז השלטון המקומית פיתחנו מערכת שנקראת מוניפורס, שנועדה לטפל בדברים האלה, ואני רואה באמת הרבה מאוד שימוש ביכולות AI וביכולות של ניתוח נתונים כדי לבסס מערכות שיתנו שירותים מיידיים לתושבים, שאנחנו מתפתחים ביום אחד ממצב של שגרה למצב של חירום.
0: אני אתרגם. כן.
2: בבקשה, תתרגמי, אני אמשיך.
0: Итак, я спросила, в какой области в этом году моя собеседница почувствовала самый сильный рывок в инновациях? Что произошло за последний год? Надо сказать, что учитывая нашу реальность, когда у нас чрезвычайные ситуации фактически одна другую подгоняет, то, конечно же, запросы на муниципальном уровне и у жителей, и у руководителей местных советов — это в том, как синхронизировать, собственно говоря, работу всех всех, кто участвует в этих чрезвычайных ситуациях, и наилучшим способом помочь жителям справиться с ней. Это очень важно понять, кто находится в городе в данный момент, какие есть запросы, потребности у тех или иных групп населения, что происходит с пожилыми людьми, как им обеспечить возможность получить ту самую защиту, которая, конечно же, которая всем нам очень нужна. И я вижу, что это действительно в этом смысле произошел большой прорыв, новые цифры, цифровые технологии, искусственный интеллект. Все применяется с большим, все больше и большим успехом на благо жителей, для того, чтобы все эти ситуации, достаточно неприятные и тревожные, можно было каким-то образом минимизировать, так сказать, тот ущерб, который от них получается. Кен, Кененбаль, рацит лямших.
2: לידד את הרשויות המקומיות עם פתרונות חדשניים טכנולוגיים שבסוף נועדו לתת שירותים הרבה יותר טובים לתושב וגם בפחות כסף. אז אנחנו מוצאים יעילות גם בהנגשה של השירותים לתושב. אני אתן לך דוגמה לאפליקציה של תשלומים, גם אנחנו פתחנו אותה פה במרכז השלטון המקומי, נקראת מוניבוקס. האפליקציה הזו מאפשרת לתושב לקבל כל פעם תזכורות, איזה תשלומים הוא צריך לשלם, האם אני עכשיו במקרה שכחתי את התשלום של הילד הקטן שלי לקייטנה, אני לא אגלה את זה בדיעבד אחרי הרבה זמן כשאני אקבל כבר התראה, אני אדע לנהל את זה בצורה מאוד מסודרת, כי אני אקבל מהפייבוקס, איפה שאני ממילא נמצאת, את ההודעת פוש שמתזכרת אותי, איך לנהל את התשלומים, מה אני עוד חייבת, מה אני לא חייבת. זה מאוד עוזר לתושבים. זה מסייע להם בהתנהלות ביום-יום. אנחנו בכלל רואים שימוש ביכולות של AI בהנגשה של השירותים לתושב, בהנגשה של המידעים. אנחנו עכשיו נמצאים ברדיו דובר רוסית, למשל. אז ישנן יכולות AI שמאפשרות לנהל מוקד ב7-8 שפות שונות, מבלי שאני עכשיו מעסיקה 7-8 אנשים שדוברים את השפות האלה. יש לי מערכת שמאפשרת לתת נתונים בכל שפה שחשקה נפשי. זה מאוד עוזר לתושבים ולרשות לנהל את הקשר עם התושב.
0: יש רשויות מתקדמות, ויש בטח כאלה שמפגרות גם, כן, בכל העניין הזה. כן, אז איך אתם באמת מנטרלים את הפערים?
2: תראי, נטרול של פערים זה משימה שהיא מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו מנסים לצמצם אותם כמה שיותר. קודם כל, בעצם זה שאנחנו כמרכז שלטון מקומי שמייצג ומאתר אתגרים רוחביים של כלל הרשויות המקומיות, אנחנו בעצמנו מפתחים פתרונות שהם ישימים בכלל הרשויות המקומיות, ואנחנו מאפשרים אותם במחירים שהם ידידותיים. אנחנו לוקחים אחריות על פיתוח, ואז מאפשרים לרשות רק ליישם. ככה שהיא לא צריכה להשקיע את כל עלויות הפיתוח מאפס. אנחנו גם מייצרים ממשקים שמאפשרים לרשות המקומית ללמוד מה רשויות אחרות עשו. לא כל רשות צריכה להתחיל את המרוץ מנקודת ההתחלה שהיא אפס. אם רשות שהיא שכנה שלי, עם מאפיינים דומים, כבר עשתה וישמה פיתוח מסוים, את כל תהליך הלמידה עצמו, שהוא גם עתיר כספים וצריך להשקיע בו הרבה, אני כבר חסכתי, אני יכולה ללמוד ממישהי אחרת. זו מרשות אחרת, זאת אומרת, זו כן. בעצם המהות של כל הוועידה הזו שקיימנו. להכיר למי שמנהל את הרשות המקומית, למי שלוקח החלטות על הכספים. איזה פתרונות יש לך ליישם? מה אתה יכול לעשות מחר בבוקר? אתה לא צריך להשקיע את המשאבים בכיתות הרגליים ובכתיבת המכרז מאפס, וללכת ולחזר אחרי הפתחים ולחפש את הפתרונות. אנחנו כבר מנגישים לך את הפתרונות. אז בזה כבר חסכנו המון לרשות המקומית וצמצמנו פער. עצם זה שיש רב שיח בין הרשויות המקומיות לבין עצמן, והן מכירות אחת מה השנייה ומה השלישית עושה, ויכולות ליישם ביתר קלות. זה משהו שבאמת חוסך הרבה מאוד כספים. כמובן שאנחנו גם גוף שמייצג את ראשי הרשויות במדינת ישראל ואת הרשויות המקומיות אל מול הרגולטור. אנחנו יושבים בוועדות הכנסת, אנחנו דואגים לקדם את האינטרסים המשותפים של הרשויות המקומיות, לגייס את התקציבים שנדרשים. אלה הצעדים שאנחנו עושים ביום יום כדי לאפשר לרשויות לצמצם פערים כמה שיותר.
0: כן. ענבל טולקציר, אני מאוד מודה לך. אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו פחות נדבר על חירום, יותר על, באמת, על פיתוחים ככה, מקלי חיים.
2: מי ייתן? מי ייתן? ואני מודה לך מאוד.
0: תודה, להתראות.
2: כל טוב.
0: איתק, мы делаем, помимо, так сказать, чрезвычайных ситуаций, мы разрабатываем различные аппликации, приложения для жителей, для того, чтобы, в общем, их жизнь в городе была более удобной и легкой. В частности, например, мы уже разработали такое приложение, которое называется MoneyBox, в котором содержится вся информация о том, что вы заплатили или должны заплатить для получения муниципальных услуг. И это очень удобно, потому что иногда люди пропускают сообщения о том, что они должны заплатить, например, за детский лагерь для ребенка, и вот уже в какой-то момент приходит уже такое угрожающее предупреждение о том, что не был переведен платеж. Вот есть система, которая разработана специально, чтобы напоминать людям обо всем, что они должны заплатить, чтобы не попадать в эти неприятные ситуации. Есть, конечно же, местные советы, которые в общем, не находится в лидерстве инноваций, и им достаточно трудно эти разрывы сократить, но мы делаем все возможное для того, чтобы одни муниципалитеты учились у других. Например, какой-то муниципалитет потратил много денег на разработку той или иной услуги цифровой для своих жителей, второй муниципалитет может уже не тратить на это много денег, он может просто воспользоваться этим приложением. Мы, кроме этого, позволяем, во-первых, муниципалитетам действительно общаться друг с другом, и, кроме того, мы, в общем, делаем очень много вещей, которые связаны с регуляцией. Ходим в Кнессет, сидим там на различных комиссиях и предлагаем решение тех или иных вопросов, выслушиваем то, что нам говорят парламентарии. Это была Инбаль Тулькацир, директор по бизнес-развитию в Центре местной власти и директор конференции Муни-Экс. Продолжаем программу. Поговорим о новостях науки. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Давайте к нашей первой теме. Система, даже не знаю, как сказать, CRISPR, да, выходит на рынок эпигенетических терапий.
3: Да, ну, такая сложная действительно новость, чтобы ее понять, но надо вспомнить, что в начале 10-х годов система CRISPR, она звучала отовсюду, включая ненаучные издания, Потому что это была первая система, которая позволяла редактировать гены внутри живых клеток. То есть если внутри живого организма что-то идет не так, можно было это починить на генном уровне. Это вот был прорыв такой, за который давали вообще все возможные премии и невозможные тоже. Вот. И тогда очень много было стартапов. Не все далеко из них взлетели. Что-то дошло до общего применения, что-то нет. А сейчас новая волна идет. Новый виток развития вот этой технологии позволил редактировать не генетику, а то, что называется эпигенетические маркеры. То есть это такие, как сигналы оперативной памяти на ДНК. То есть когда ДНК, она подвергается какому-то воздействию, она часто запоминает информацию об этом, навешивая на себя снаружи небольшие маркеры. Это называется эпигенетика. И есть заболевания, в том числе довольно серьезные, включающие в себя мышечные дистрофии, которые вот на этой эпигенетике заточены. Сейчас появились первые, ну, уже на уровне клинических испытаний, первые препараты на основе вот этой системы CRISPR, которые позволяют эпигенетику редактировать и возвращать людям, например, подвижность с мышечными дистрофиями.
0: То есть она появилась в 10-х годах, эта система, но вот сейчас фактически первый раз есть, так сказать, такой путь к ее применению, да?
3: Нет, я бы сказал не так. У нас появилось ее расширенное применение на новую, на новый огромный пласт заболеваний, который мы вообще не представляли раньше, как лечить.
0: Ага. Да, окей, хорошо. Отрадно. Давайте к следующей новости. Она тоже, в общем, в некотором смысле медицинская. Исследователи обнаружили путь, по которому высокий холестерин блокирует переработку самого себя.
3: Да, это вообще такая главная проблема со всеми, то, что мы называем метаболическими заболеваниями, то есть диабет второго типа, диабет пожилых, высокий холестерин и так далее, что они подпитывают сами себя. То есть когда это заболевание появляется, его обычно очень легко победить. Ну, когда первые какие-то зачатки появляются. Вот. Но когда оно прогрессирует, оно становится... Оно само себя как бы ускоряет. И мы думали, что это результат каких-то таких пассивных факторов, накопления токсинов и так далее. Вот. А сейчас исследователи обнаружили в печени сигнальный путь, который позволяет высокому холестерину создавать более высокий холестерин. То есть он как бы блокирует переработку самого себя в печени. И это именно активный путь. То есть это действительно каким-то образом вот появившаяся в биологии вот эта цепочка. И это очень хорошо. Это очень хорошая новость, потому что если есть какой-то путь, если есть какой-то рецептор, то на этот путь, на этот рецептор можно нацелить блокировку, можно нацелить препарат, который это дело заблокирует, и вот этот вот самоускорение метаболических заболеваний мы можем таким образом остановить.
0: Ага. Но сейчас это, разумеется, вот сейчас как раз нужно начать разрабатывать, да, какие-то препараты.
3: Да, то есть это только вот нашли этот путь. То есть это еще предстоит именно испытать на животных, что будет, если этот путь заблокировать. Это исследование займет минимум пару лет.
0: Да.
3: Вот. Но если это действительно сработает, то тут у нас есть два варианта. Либо это будет как с обычными препаратами, тогда это еще 10 лет. Либо это будет с каким-нибудь Оземпиком. В смысле, что мы увидим настолько радикально крутые результаты, что мы просто фаст-траком, быстрым путем выкинем это все на медицинское применение.
0: А с Оземпиком именно так произошло? Он был...
3: Ну, не совсем так это произошло с Оземпиком. Он существовал как препарат долгие годы, но он был именно препаратом для диабета.
0: Да.
3: То есть просто еще одна очередная коробочка, лежащая в аптеке для диабета. Вот. И люди начали жаловаться, как обмениваться информацией о том, что он еще очень сильно помогает им сбросить вес. Вот. Это привело сначала к тому, что другие люди, не связанные с диабетом, начали буквально давать взятки фармацевтам, чтобы им давали этот препарат в аптеках. Вот. И когда это увидели, и когда исследователи обратили на это внимание, и когда они попробовали и подтвердили действительно на мыках, что Оземпик очень хорошо снижает вес, и, в принципе, вот это вот перспективно для снижение веса, вот в этот момент всех прорвало, и вот в этот момент появился миллион препаратов, и пошел вот этот фаст-трак, да, потому что все увидели радикальные позитивные изменения. Вот, то есть сам Оземпик был давно, но именно и факт его применения для снижения веса, это был очень ускоренный процесс.
0: Но он отличается, вот этот диабетический Оземпик, от тех препаратов, которые сейчас люди применяют для снижения веса?
3: Конечно, он отличается. Ну, сразу идут несколько процессов обычно. Во-первых, нужно подобрать оптимальную дозу. То есть доза для лечения диабета и доза для снижения веса – это разные вещи. А во-вторых, нужно оптимизировать производство. То есть если мы говорим условно там сотни тысяч потребителей по всему миру, если мы говорим о диабетическом Оземпике, а тут мы говорим о миллионах, если не миллиардах людей, которые хотят Оземпик сейчас, то нужно иначе менять производство, чтобы он был дешевле, чтобы его было больше. Вот. Кроме этого, мы должны менять форму. Если условный диабетик там на финальной стадии не против, что для того, чтобы выжить, ему нужно там инъекцию делать раз в две недели, то, не знаю, голливудская звезда или какой-нибудь высокоэффективный офисный работник уже на инъекции ходить не будет. Ему нужна таблеточка или что-то, что он может делать самостоятельно.
0: Да.
3: Вот, соответственно, нужно менять форму. Ну и, наконец, самый медленный, но при этом самый важный процесс, это просто попробовать разделить эти два фактора. То есть у нас есть антидиабетическое действие Оземпика, у нас есть жиросжигающее действие Оземпика. Давайте попробуем сделать новый препарат, который оставит только жиросжигающее и уберет антидиабетическое.
0: Да.
3: Вот, это как было в свое время с талидомидом. То есть вот это вот страшное лекарство, которое многих детей поразило, там был один эффект успокаивающий и второй эффект блокирующий развитие сосудов.
0: Mm-hmm.
3: И вот этот второй эффект упустили. И вот именно это привело тогда вот к этой трагедии большой. Но сейчас, например, талидомид продолжает использоваться для лечения проказы именно за свое вот это вот тормозящее развитие сосудов действие.
0: Угу.
3: Вот.
0: Да.
3: Что, да, вот нужно затачивать, отделять от зерна от плевел, так сказать.
0: Да. Ну, Оземпик — это вообще действительно это отдельная, огромная тема. Давайте к нашей следующей теме сейчас коротенькой перейдем. В мире может быть 3 раза больше видов насекомых, чем мы думали.
3: Да, ну, с видами насекомых это большая биологическая проблема, потому что их очень много. Вот, и я в свое время общался с одной женщиной, которая изучала фауну тропических лесов. Вот, она говорит, что выбираешь себе одну пальму, и на этой пальме ты открываешь 8 новых видов.
0: Ага.
3: Вот. И на соседней пальме будет еще 8 новых видов, а этих 8 не будет.
0: Окей.
3: То есть вот настолько, да. Вот. И когда пытаются оценивать вообще, сколько существует видов насекомых, то есть что такое вид в нашем случае? Вид в нашем случае — это репродуктивно изолированные насекомые. То есть насекомые могут спаиваться и давать потомство между собой, но не могут с другим видом.
0: Okay.
3: Вот, и когда их пытаются оценивать сейчас, их пытаются оценивать исключительно статистически, потому что их настолько много, что все посчитать просто не представляется возможным. Вот, и сейчас применили новые статистические методы для оценки, и новые цифры, которые более достоверно считаются, чем наши старые, говорят, что у нас не там 6-7 видов, миллионов видов насекомых на планете, а 20. Вот, и это говорит нам о том, что энтомологам становиться все еще неплохо. То есть, если всякие изучающие млекопитающих люди страдают, что...
0: Что меньше видов становится, да, как бы?
3: Да, найти что-то новенькое очень тяжело.
0: Да, это интересный, кстати говоря, ход. Действительно, может быть, сейчас многие люди, которые уже не хотят стать компьютерными инженерами, могут пойти в энтомологи.
3: Чат GPT вам новую мошку не найдет. Придется искать самостоятельно. Но он может подсказать вам варианты, как ее назвать.
0: Максим Казарновский, спасибо огромное. Популяризатор науки, сооснователь просветительского центра Архе в Хайфе. Всего хорошего. Поговорим о правильном питании в эти жаркие летние дни. Юлия Резникова, натуропат настроения. Юля, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро. Да, действительно, когда жара становится невыносимой, нам хочется чего-то свежего, чего-то охлаждающего. И вообще хочется снизить как-то температуру тела и почувствовать облегчение. Холодные блюда помогают избежать перегрева, поддерживают увлажнение и доставляют нам сейчас особое удовольствие. При высокой температуре у многих усиливается гипоксия, так недостаток кислорода, а пищеварение может замедляться. Поэтому и аппетит снижается, и имеет смысл перейти на холодные супы и пюре. Они очень хороший выбор в этой ситуации, потому что легко усваиваются и меньше нагружают организм. В то время как горячая пища может вызывать ощущение утомления и тяжести в желудке. Предложу вам очень вкусный суп гаспачо. Он обычно всеми любим и готовится очень просто. Вам понадобится 800 грамм помидор. Естественно, помидоры лучше всего брать хорошие. Ну вот я для этого часто использую мэгги. Они очень сладкие, вкусные, и суп получается великолепным. 100 грамм красного перца, 50 грамм фиолетового лука, 50 грамм огурцов, и главный секретный ингредиент этого супа – немного сока сырой свеклы. Можно просто натереть свеклу и отжать рукой. Соль, сок лимона, оливковое масло и базилик. Дальше измельчаем все ингредиенты в блендере, добавляем соль, масло, сок лимона и сок свеклы и протираем через сито. Подавать можно зеленью, сухариками или другими добавками по вкусу. Суп получается очень легкий, очень вкусный. Ну, а вообще свежие фрукты и овощи богаты водой, и их употребление помогает поддерживать водный баланс в организме, что очень хорошо сказывается на кровообращении, пищеварении и состоянии кожи. Можно попробовать сделать свои собственные фруктовые леденцы или фруктовый сорбет. Просто нарежьте свежие фрукты, арбуз, дыня, клубника, персик, измельчите их в блендере и заморозьте в формочках для мороженого. Получится замечательное, охлажденное и сладкое удовольствие. Я вам скажу честно, если вам не хочется возиться, можно просто нарезать дыню или арбуз кусочками и заморозить на какой-то плоской поверхности, чтобы они не слипались, и потом, слегка разморозив, вот так есть. Это очень приятно, очень освежающе, очень здорово. Ну, а если вы хотите чего-то более оригинального, можно приготовить малиновое мороженое. Оно всего из трех компонентов состоит. 300 грамм мороженой малины, 2 столовые ложки меда или кленового сиропа и сок и цедра половины лимона. Смешать в блендере, заморозить в красивых формочках, можно в формочках, знаете, такие силиконовые для конфет, и перед подачей украсить цедрой лимона.
0: Да.
4: Если есть еще время, я бы предложила вам еще такой холодный смузи-бол.
0: Давайте.
4: Есть у нас? Окей. Это тоже замечательное, такое замечательное блюдо, может быть вполне себе полноценным завтраком. Это вариант смузи, но более густой консистенции. Его не пьют, а едят из пиалки ложечка. Вам понадобится один банан, половина авокадо, один стакан любых замороженных ягод по вашему вкусу, 1/4 стакана растительного молока и 1 ложка кленового сиропа. Соедините все в блендере, украсьте, подавайте и получайте удовольствие.
0: Замечательно. Переходим на холодные блюда. Мне кажется, действительно очень, очень актуально в эту жаркую погоду. Юля, ваши рецепты на нашей странице в Фейсбуке.
4: Да, обязательно.
0: Ждем их. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
4: Всего доброго.
0: Всего доброго. Здоровья. Юлия Резникова, натуропат. Знаменитый балетный коллектив из США, Perry Dance Company, Нью-Йорк, выступит в нескольких городах Израиля. Он вот в эти дни буквально, вчера было первое выступление в Хайфе, и мы беседуем с руководителем этого коллектива, хореографом Игалем Перри, который родился в Израиле, но при этом много лет уже живет в США. Надо сказать, что впервые с начала войны в Израиль приезжает на гастроли международный коллектив первой величины. Мы сейчас пытаемся связаться с Игалем Перри, который родился, как я уже сказала, в Израиле, танцевал, начинал свою карьеру здесь с выступления с ансамблем Бадор, затем в начале 80-х годов уехал в США и там основал свою компанию балетную Perry Dance Company. Нью-Йорк — это в общем, такая признанная столица танцевальная, в том числе, мира. И, конечно, то, что там эта компания существует уже так много времени и пользуется огромным успехом и спросом на свои спектакли, это, конечно, о многом говорит. Вообще эти гастроли, они уже четвертые для израильской публики. Это настоящий современный танец высочайшего уровня. И Галь Пери никогда не обрывал своих связей с Израилем. Его постановки в разные годы украшали репертуар многих израильских танцевальных ансамблей. Он был постоянным гостем фестиваля в Кармиэле, фестиваля в центре Сюзан де Ляль в Тель-Авив. Ну и сегодняшний, конечно, приезд его в нашу страну — это жест солидарности, напоминание о том, что искусство способно прокладывать мосты. И Галь Пери у нас на линии. Галь, шалом, бокер тов.
5: Шалом, бок.
0: И Галь.
5: Наим лакир.
0: כן, גם לי. אז בעצם, ספר קצת על, על המופע. מה, מה אתם, עשיתם את זה פעם ראשונה עכשיו אתמול בחיפה, נכון?
5: נכון, היינו אתמול בחיפה. אם מותר לי להגיד, הייתה לנו הצלחה נהדרת.
0: יופי.
5: היה מלא קהל וממש קיבלו מאוד מאוד יפה. המופע שלנו הוא מופע מורכב ממילים שונים. אנחנו, הלהקה היא רפאה. כל המטרה שלנו זה לעבור.
0: אנחנו לא שומעים אותך טוב, אתה ממש מקוטע, אתה יכול לשנות קצת את, את המיקום? כן.
5: לפתוח. איך עכשיו?
0: בוא ננסה, אז כן, אז מה, התחלת לספר על המופע בדיוק? יש שם ארבעה, בעצם ארבע עבודות, כן? בתוך זה.
5: בעצם חמש עבודות.
0: חמש.
5: הן קצרות. יש לנו עבודות של כוריאוגרפית בשם קייט קפטובסקה, אמריקאית, ואחר אמריק טיילס, שהוא כוריאוגרפית עם עבודות מאוד מאוד, עד של מרקו גקה.
0: יגאל, זה לא נשמע טוב, אני פשוט, אני שומעת רק... כן, אז תנסה אולי לזוז קצת, אני בינתיים, אני אגיד כמה מילים. Итак, это вчера было первое выступление в Хайфе. Я могу без ложной скромности сказать, что оно прошло с огромным успехом, говорит Игаль Перри. Публика была, заполнила весь зал, и нам очень много аплодировали. Явно людям очень понравилось то, что мы делаем. Мы представляем в рамках этого представления пять коротких хореографических работ. Все это называется intersections, пересечение, потому что это взгляд на то, каким должен быть танец в 21 веке. Я расскажу только о том, что есть работа хореографа Юэ Инь, самое популярное, наверное, сегодня имя в США. И у нее есть особая техника, фокотехник, уникальный сплав традиционного китайского классического танца, элементов фольклора и жесткой структуры современного балета. Игорь также упомянул Марко Гёке. И это композиция на музыку Игоря Стравинского, балета его «Жар птица». Очень узнаваемый стиль, виртуозная работа кистей рук, такие нервные импульсы, которые буквально прошивают тела исполнителей. Есть также работа самого Игаля Пери, которая называется «Хора Майн и Мидо». И есть еще несколько работ американских хореографов. Все это в рамках одного спектакля, который будет показан, помимо хайфского выступления, которое было уже вчера, в Герцлии. Есть несколько показов в Герцлии 1, 2 и 3 июля, и 4, кстати говоря, тоже. И завершаются гастроли собственно говоря, коллектива «Переданс» выступлением в Иерусалимском театре в зале «Шеровер». Все это большое представление, но не очень длинное по продолжительности, всего примерно около 70 минут, но, тем не менее, очень насыщенное по содержанию. 5 композиций, так сказать, раз такой спектр очень широкий хореографов представлен. Игаль, не насешов?
5: אוקיי.
0: כן. אז בעצם כן, אמרת שיש חמישה קטעים, כן, חמישה...
5: כן. חמישה כוריאוגרפים, אני אזכיר את השמות שלהם במהר. קייט סקרפטובסקה ומייק טיירס הם כוריאוגרפים אמריקאים. יין יואי, כוריאוגרפית סינית-אמריקאית. מרקו גקי, אני חושב שמכירים בארץ, מאירופה. ועבודה אחת שלי, שנקראת הורה שלי, שעשיתי אותה במיוחד עבור הערב הזה.
0: כן. יגאל, אתה ישראלי, זה הקשר שלך.
5: אני ישראלי, כן, אני ישראלי, אני נולדתי בטבריה לפני לא אומר כמה שנים, ועברתי לארצות הברית בשביל להמשיך את הקריירה בריקוד, ונשארתי שם, פתחתי שם את הבית ספר בית הלהקה בניו יורק.
0: כן. עכשיו אתם בעצם הלהקה הגדולה החשובה הראשונה שמגיעה לארץ אחרי כל מה שאנחנו עברנו בשנה האחרונה ובכלל בשנים האחרונות. אז בשבילך אני מבינה שזה גם כזאת כאילו צעד של סולידריות, אבל בשביל...
5: גם סולידריות, נכון. גם סולידריות וגם נוסטלגיה. כן. האמת היא שרצינו לבוא לפה כבר במשך השנתיים האחרונות, אנחנו מתארגנים לבוא, ובגלל כל המצב, כל פעם היינו צריכים לדחות.
0: כל פעם יש משהו, כן.
5: כן, בסוף אמרנו לא, אנחנו נוסעים וזהו.
0: כן, אז איך באמת, איך הרקדנים קיבלו את זה? הם לא מפחדים ככה להגיע לפה ולהתקע במלחמה הבאה?
5: כמובן, כמובן, הם שאלו הרבה שאלות, הם אפילו לא ידעו בדיוק מה זה מקלט ואיך זה עובד. כן, אבל לא, הם באו עם רצון רב מאוד, ואני מוכן להגיד שעד עכשיו הם נהנים מאוד, הם אוהבים את הארץ בצורה לא רגילה.
0: כן, כי זה לא פעם ראשונה שאתם באים כמובן, אז כן.
5: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד על, באמת, על המופע. יש איזשהו חוט מחבר בין כל הקטעים האלה של כוריאוגרפים כל כך שונים?
5: האמת היא שלא ממש, זה לא ערב בעל נושא כערב, אלא כל ריקוד עומד בפני עצמו, וזאת אחת הצדדים החזקים של הלהקה, שאנחנו מציגים רפרטוארים של עבודות שונות בסגנונות מאוד שונים. זה גם האתגר לרקדנים, לרקוד בצורה שונה בכל ריקוד, והטרימינג שלנו, האימון שלנו הוא כזה, שנוכל לא לרקוד רק לראות קלאסיים, או רק לראות מאוד מודרניים, אלא לעשות את הכל. זה גם מאוד מעניין.

мне всегда нравится, всегда хочется, всегда ностальгирую, люблю приезжать сюда снова. И мы уже приезжаем в четвертый раз с этим ансамблем. И, в общем, мы уже хотели, на самом деле, сделать это даже 2 года назад, но каждый раз нам что-то мешало. Все события, которые происходили в это время в Израиле, то такая эскалация, то другая. Наконец-то мы это делаем, мы просто перестали уже откладывать наш приезд. Нам очень хочется приехать сюда снова. Я спрошу, как ты, понятно, ты израильтянин, а что с твоими танцорами? Ну, понятно, что они, конечно, немного волнуются, они не очень понимают о том, что это такое, что в случае чего придется идти в убежище, но в целом они, конечно, очень хотят приехать сюда и встретиться с израильской публикой. В общем, в результате все нормально с этой точки зрения. Я спрашиваю про эти 5 хореографических работ, которые будут представлены в этот вечер. Есть ли какое-то связующее, какая-то тема, которая их объединяет? Нет, я не стал это представлять как вечер, который посвящен определенной теме. Мне как раз было очень важно показать, что наши танцоры умеют делать совершенно разные вещи. Они умеют танцевать и фактически как классический балет и современный танец, и работать в самых разных жанрах, с самой разной музыкой, и делать просто, ну, буквально все, что только возможно. И мне было очень важно представить их на их работу израильской публике. И, в общем, вчера мы в Хайфе доказали, что, видимо, мы делаем это хорошо, потому что пришло очень много людей. Я очень надеюсь, что на остальные наши выступления в Герцлии и в Иерусалиме. В Иерусалиме мы выступаем в следующий понедельник. Тоже придут люди, не меньше, чем это происходило в Хайфе. И я напоминаю, что речь идет о большом коллективе, который называется Peridance Company New York, из США, который приехал в Израиль, в том числе для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с израильской публикой под руководством хореографа Игаля Пери сегодня в эти дни в нашей стране. Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова, Мила Сталинская, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Кризис в Армузском проливе. Энергетическая компания заявляет, что поставки сжиженного природного газа могут сократиться, если перебои с судоходством в Армузском проливе продолжатся. В компании предупреждают, что это может привести к редкому случаю сокращения годового предложения сжиженного природного газа. Обозреватель Кан Йехескель Коренберг сообщает, что до начала войны энергетическая компания прогнозировала значительный рост продаж сжиженного природного газа в этом году. В политической системе звучат многочисленные осуждения резких высказываний раввина Арье Язди, одного из ведущих раввинов партии ШАС. Накануне он заявил, что начальник генерального штаба ЦАЛа Эйаль Замир проклят и что его следует отправить в тюрьму. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что речь идет о позорных высказываниях. «Даже когда между нами существуют разногласия, нет места грубому подстрекательству против ЦАЛа и его командиров, которые защищают всех нас», — написал Нетаньяху. В самой партии ШАС также заявили, что это экстремистские высказывания, которые не отражают позицию членов Совета мудрецов Торы и противоречат позиции партии ШАС. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что безудержное подстрекательство против начальника генерального штаба в позорном присутствии коалиционных партнеров премьер-министра – это безрассудное пересечение красной черты, которое фактически развязывает руки тем, кто готов пролить кровь командиров и солдат ЦАЛа. Это нравственное падение – прямой результат культуры ненависти и раскола, в которую Нетаньяху годами втягивает страну, чтобы удержаться у власти, написал Айзенкот в своем заявлении. Ранее высказывания раввина также осудили президент Ицхак Герцог и лидер оппозиции Яир Лапид. Заместитель председателя Кнессета, депутат от партии Ликуд Ильяу Равиво, заявил, что с глубоким отвращением отвергает высказывания раввина Арье Язди в адрес начальника генерального штаба. Равиво также резко раскритиковал депутатов Кнессета от партии ШАС, присутствовавших на мероприятии и не осудивших эти высказывания. «Если человек, который это сказал, раввин, то для меня он не раввин, и уж точно не мой раввин. Я говорю это совершенно ясно и однозначно. Я не знал об этих словах и, конечно, не знал, кто там присутствовал. Если человек был там и никак не отреагировал, значит, он с этим солидарен. Это позорно, это недопустимо». Депутат Кнессет Равиво сказал об этом в программе «Кан» Майя Рахлин Веакива Новик. Рекомендация судей по делу премьер-министра Бенямина Нетаньяху исключить обвинение в получении взятки из так называемого «дела 4000». Адвокат Сиона Мир резко раскритиковал сотрудников прокуратуры и заявил, что предъявление этого обвинительного заключения с самого начала было глупостью. «Это судный день». Судный день для прокуратуры, для юридических советников, судный день для некоторых судебных обозревателей. Когда я слышу это замечание судей, ровно через 3 года после того, как они впервые подняли этот вопрос, я вновь спрашиваю себя, как умные люди принимают настолько глупые решения, чтобы предъявить такое обвинительное заключение. Адвокат Амир сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. Муниципалитет Иерусалима не выполняет план строительства школ в Восточном Иерусалиме. Несмотря на выделенное финансирование, по-прежнему не хватает около 1400 учебных классов. Корреспондент Канверет Пельман сообщила, что в следующем учебном году в восточной части города откроются лишь 77 новых классов. Около 3 лет назад правительство решило продлить 5-летнюю программу развития Восточного Иерусалима. На образование в ее рамках было выделено 800 миллионов шекелей, в том числе на ликвидацию нехватки учебных классов. Однако с тех пор новые классы открываются значительно медленнее, чем предусматривала программа. Продолжает расти число жертв мощных землетрясений, произошедших на прошлой неделе в Венесуэле. По сообщениям, погибли более 1700 человек, свыше 5000 ранены, а почти 16 тысяч остались без крова. Обозреватель Кан Йехескель Коренберг передал, что тысячи людей числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что они находятся под завалами. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра в горных и внутренних районах страны ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Юрий Брандт. Юрий, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы поговорим на темы, связанные с транспортным правом, дорожно-транспортных происшествиях. Можно нам звонить по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, либо оставлять комментарии под постом программы в Фейсбуке. Можно сейчас прямо зайти на страницу нашу Конрека, увидеть фотографию Юрия Брандта, и там вот под вот этим постом можно оставлять комментарии. И у нас уже есть радиослушатель первый. Вы на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый день, Леонид. Такой вопрос. В случае аварии у меня есть видеорегистратор. Я слышал, что надо, а есть определенные правила для того, чтобы данный видеорегистратор передать полиции. Расскажите, пожалуйста, как это сделать?
1: Да, существует... Здравствуйте, доброе утро, спасибо за вопрос. Вопрос замечательный. Смотрите, насчет полиции, соответственно, действует уголовный кодекс. В том случае, если кодекс уголовный и нужно предъявить какие-то доказательства суду, не полиции, а именно суду. То есть вы передаете эти доказательства полиции, полиция должна как-то передать их в суд. Так вот, существует такой закон, как подавать доказательства к суду. То есть, значит, в суд этот видеорегистратор может подать только тот, кто это видео снял. То есть, если это видеорегистратор с вашей машины, и вы его передаете полиции, полиция берет ваши данные и предоставит это судье, имеете право только вы, никто другой. Так как вы это доказательство добили, и тогда это добыли, и тогда это будет законным образом, вы предстанете перед судьей, скажете, камера, я ее настроил, я вытащил оттуда чип, и я перенес это на диск, либо на картридж Корон, и я теперь предоставляю это суду. И я заверяю суд в том, что никто это видео не изменил, что никто, кроме меня, его не обрабатывал. Оно, каким оно было, таким оно сейчас предоставляется суду. И вот тогда это будет принято судом. То есть полиция у вас это примет, полиция возьмет у вас показания в том, что это ваше видео, вы его сняли. А когда вы будете предоставлять его суду, вы должны будете уверить судью в том, что никто, кроме вас, к этому видео не имел доступа, и вы то лицо, которое это видео добыли.
2: Я хочу уточнить. Я слышал, не знаю, насколько это правда, что я должен дать видеорегистратор. Я не имею права переснять это на флешку и дать полиции.
1: Okay. Полиция... Давайте оставим слухи. Давайте будем говорить то, что существует законодательство.
2: Да, я понимаю, поэтому вам позвоню.
1: Неважно, вы передадите полиции диск, вы передадите диск онки, да, вы передадите сам видеорегистратор. Неважно. Вы должны будете дать показания. В том случае, если это диск, вы должны будете дать показания о том, что из видеорегистратора на диск вы перевели все данные и всю информацию, и никто, кроме вас, этого не делал, и никто туда не вмешивался, и вы также не изменяли этот фильм, тогда это будет принято. Все. То есть еще не важно, вопрос. Каким образом, важно убедить суд в том, что это вы, и что это правда. И это правильно, скажем так.
2: Еще вопрос по этому поводу. Мне бывает, что, знаете, регистратор... не ту дату покажет, скажем так, не то время. Это важно, наверное, надо все четко, чтобы было то, что на самом деле, если, допустим, совпадает время.
1: Даже если время там будет не с другим, не соответствовать аварии, но там будет на этом видеорегистраторе указана именно эта авария, о которой идет речь, всегда вы можете предстать перед судом и сказать, что просто там были не настроены часы в видеорегистраторе, а все, что там заснято, имеет полное прямое отношение к данному происшествию. То есть все нормально, все хорошо, суд это примет.
2: Понял, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, удачи. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Юрий, к вам вопрос. Полтора месяца назад я был за границей, машина стояла на моей законной стоянке, я инвалид, ну, на узкой улице, где одностороннее движение. Какой-то водитель, в кавычках, разбил 5 машин в дребезги, начал вилять, просто в дребезги, машины total loss. Моя машина, значит, какая-то, которая одна из отброшенных машин, ударила мне в правую дверь. Значит, дверь погнулась, совершенно жуткий вид у нее. Прошло полтора месяца, значит, те люди, которые вот 5 машин разбитых, там total loss, они уже все поменяли свои машины. Я звоню в свою компанию, мы ждем ответа из гаража. Значит, какого гаража? Что? Прошло полтора месяца. Я предполагаю, что они, наверное, вместо того, чтобы мой гараж, как говорит, только нужно ставить новую дверь, которая стоит 10 тысяч, они хотят, видимо, в своем гараже ее мне вытянуть. Знаете, есть такие вытяжки сегодня. Вытягивают дверь. Но мне сказали, что в районе замка это нельзя делать. Значит, сколько, какие есть мои права? Сколько срок ожидания ответа от этого гаража?
1: Давайте так. Ваш вопрос относится больше к страховому праву, чем к транспортному праву. Как ремонтировать вашу машину? Каким образом? Какими запчастями? Это все решает ваша страховая компания.
3: Новая дверь, новая дверь.
1: Секунду. В соответствии с тем, с условием вашего страхового полиса и с оценкой вашего ущерба. То есть это все имеет отношение к страховой компании и условиям страховки, и с тем, кто виноват в аварии и кто подает иск о вине в аварии. То есть это меньше имеет отношение к транспортному праву, но тем не менее, да, существует проблема. К сожалению,
0: Юрий, страховые компании... Вы немножко подвиньтесь, вы начинаете прерываться, поэтому найдите лучшее место для того, чтобы говорить.
1: Да, к сожалению, многие страховые компании...
0: Ой-ой-ой.
3: Пропала
0: совсем,
3: связь.
0: Совсем перестало слышно.
3: Да.
0: Юрий?
3: А у меня... Да.
0: Да, ну мы дождемся, конечно. Мы без него никуда в этом...
3: Мне быть на линии, скажите?
0: Да-да-да, оставайтесь пока на линии.
3: Я остаюсь на линии, да. Сейчас. Юрий пропал, жалко.
0: Юрий пропал. Сейчас ищем его. Но я боюсь, что если он не знает, что он пропал, так может быть он... Нет, кажется... Кажется, да. Кажется, дозвонились до него. Сейчас переведут разговор, и мы сможем продолжить.
3: Я на линии, я жду.
0: Да-да-да.
3: Спасибо вам.
0: Вы ждите. Я только напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, а также писать нам на нашей странице в Фейсбуке. Юрий?
1: Да-да-да, я с вами, да. Простите.
0: Давайте.
1: Опять я вернусь к ответу. К сожалению, многие страховые компании в Израиле очень красиво с нами разговаривают в тот момент, когда нужно делать страховой полис и платить им деньги. Но в тот момент, когда что-то случается, к сожалению, мы все сталкиваемся с проблемами и не получаем в итоге то, чего мы бы хотели. К примеру, у меня позавчера была авария, у меня ударили в заднюю часть машины, и уже вторые сутки я пытаюсь связаться со своей страховой компанией, чтобы они мне сказали, что делать, и никто со мной связываться не спешит. Ну, так это все работает. К сожалению, опять-таки, ответ на ваш вопрос я не могу дать. Я адвокат по транспортному праву, я не занимаюсь страховыми компаниями. В любом случае, вам удачи.
3: Юрий, скажите, пожалуйста, кто-то должен прийти, я не знаю, от моей компании, от той компании, у него другая компания, которая...
1: Смотрите, вы опять мне пытаетесь задать тот вопрос, в котором я некомпетентен. Вам нужно звонить к страховым агентам, которые занимаются страховым правом, либо адвокатам, которые занимаются страховыми компаниями. В данном случае я адвокат по транспортному законодательству.
3: Нет, чтобы не отнимать время. Я хочу поставить парголу. Значит, парголу, ну вы знаете, что такое парголу. Парголу по попадает под страховые какие-то дела? Вот вам приходилось...
1: Опять вы мне пытаетесь задать вопрос по страховому праву и уходите от нашей темы. К сожалению, вам нужно обратиться к страховым агентам, либо страховым адвокатам.
3: Всего вам доброго.
1: Удачи вам. Вам также.
0: Спасибо. Адвокат Юрий Брандт отвечает на вопрос радиослушателей сегодня 072-280-1003. Можно писать также вопросы на нашей странице в Фейсбуке. Я напоминаю, что Юрий Брандт адвокат по транспортному праву и отвечает на вопросы, связанные, разумеется, со всем, что касается транспортного права, в том числе и дорожно-транспортных происшествий. Желательно, чтобы вопросы были на эту тему. Юрий, я хочу вас спросить по поводу вот этих самых системы наказаний, да, мы много раз о ней говорили, вот она что, наконец-то входит в силу, или она уже вошла в силу, сейчас какие-то новые поправки, что это?
1: Да, неделю назад изменились правила начисления так называемых никудот, это штрафные баллы, то есть параллельно с нарушением любого закона по правилам дорожного движения, если водитель получал какой-то штраф, ему также начислялись штрафные баллы. 4 штрафных балла, 6 штрафных баллов, 8 и 10. Соответственно, если водитель переходил 12 штрафных баллов, его отправляли на трехмерный курс. Если он переходил 22 штрафных балла на второй курс, если 36 штрафных баллов, его лишали прав на 3 месяца. И вот буквально неделю назад Министерство транспорта опубликовало изменения. То есть более легкие нарушения, количество штрафных баллов за них уменьшилось. То есть если было 6, это стало 4. и они стираются из начисления в течение года. То есть если в течение года после этого мелкого нарушения водитель не нарушает правила дорожного движения, эти штрафные баллы стираются, обнуляются. А вот тяжелые нарушения, как, например, пешеходный переход, проезд на красный свет, превышение скорости, разговор по телефону, вот там количество штрафных баллов вместо 8 поднялось до 10. И, соответственно, ужесточили наказание, и опять-таки для того, чтобы они сгорели, нужно уже 2 года без нарушений, а если больше, чем 22, нужно 4 года без нарушений. Для того, чтобы они списались. То есть немножечко судьба водителей, которые нарушают, она немножечко стала сложнее и труднее. Но опять-таки старайтесь не нарушать для того, чтобы у вас не было этих штрафных баллов, потому что очень большие проблемы. Кстати, на этих курсах есть экзамены, которые нужно сдавать для того, чтобы вам продлили водительские права. Если вы эти курсы не пройдете, соответственно, у вас будут проблемы.
0: Да. Давайте послушаем радиослушателей. Спасибо, спасибо, Юрий. Давайте послушаем, что спрашивают радиослушатели. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Яна на линии, да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Да, у нас, значит, есть натив Цибурит, и я, когда поворачиваю со своей улицы, получается, что там где-то 50 метров. То есть есть продолжение до перекрестка. Его есть продолжение. И когда я поворачиваю на перекрестке на натив этот, да, то есть получается, что там они дают где-то 50 метров, чтобы я перестроилась, а потом продолжение этого натива. Но там идет буквально через 50 метров я должна поворачивать на Илон. А вот эти, которые первые метры, когда этот натив, то есть там нет этой стрелки беленькой. И поскольку у нас кругом поставили камеры, у меня возник вопрос. Поскольку там я могу сразу все-таки продолжать по этому нативу. И там, то есть и сначала, вы поняли, да, что сначала не написано...
1: Да, да, я все понял.
4: Но я вот буквально 50 метров, да, буквально 50 метров.
1: Ответить на ваш вопрос. К сожалению, я не вижу месторасположения этой стрелки, я чисто... могу теоретически на ваш вопрос. Давайте скажем первым делом, что такое мы говорим о полосе для движения общественного транспорта. На иврите называется натац. Натив летнуат рехтибу. Окей? То есть полоса для общественного транспорта, и там может ехать общественный транспорт. Как правило, эта полоса находится с правой стороны. Окей? И как правило, если у нас есть перекресток, через какой-то определенный отрезок времени, на эту полосу может ехать частный автомобиль только при условии, что там есть стрелка направо, окей, белого цвета, помимо желтой стрелки прямо. Да. Вы имеете право подняться на эту полосу только в том месте или после этого места, где существует, вы хотите повернуть направо на перекрестке следующем, где существует белая стрелка, нарисованная на этой желтой полосе, которая... сигнализирует нам о повороте направо. Если вы это сделаете до этой стрелки, вас зафиксирует камера. Теперь, если есть какая-то проблема на этом месте, вы не можете перестроиться именно там, где стрелка, а вы должны перестроиться раньше, я должен просто посмотреть, о чем идет речь. Но опять-таки, если вас зафиксирует камера в том месте, где нет этой стрелки, вы получите штраф 500 шекелей от муниципалитета. Кстати, это не полицейские штрафы, это штрафы муниципальные. Если вы не согласны с этим штрафом, вы можете подать апелляцию только в суд по местным искам, а не в транспортный суд.
4: Это я вас поняла прекрасно, это я как бы в принципе сама знала, просто получается, что когда я поворачиваю со своей улицы, это мне надо проехать 50 метров, чтобы уже встать как где-то законно на этот натив, но опять же на поворот. То есть и мне надо перестроить свой натив, то есть настолько нелогично, но как бы получается, что они меня могут штрафовать за это, да?
1: Вот ответственность что, совершенно верно. Если вы едете по этой полосе до того, как там фигурирует белая стрелка направо, это вас теоретически, физически вас могут оштрафовать на 500 шекелей. Вы имеете право въезжать на эту полосу только там, где фигурирует белая стрелка. Если вы въезжаете раньше, проблема. Если у вас с вашей улицы поворот, и вы сразу можете повернуть только на полосу общественного транспорта, я считаю, такого быть не может. Вы должны, так значит, повернуть на вторую справа полосу, только потом перестроиться на эту полосу.
4: Я даю буквально еще 50 метров, чтобы это как бы прекращается. То есть я действительно поворачиваю нормально, потом я должна перестроиться, через 50 метров опять перестроиться на этот натив, чтобы повернуть.
1: Да, значит, вы должны сделать все для того, чтобы не ездить на этом нативе в том месте, где нет белой стрелке направо.
0: Скажите,
1: даже если это нелогично.
0: Скажите, а есть вообще какой-то смысл, например, написать в муниципалитет, попросить их немножко передвинуть эту стрелку? Ну вот, как бы, учитывая нелогичность.
1: Ну, опять-таки, смотрите, я не думаю, что инженер, который спроектировал, если это муниципалитет, я не думаю, что инженер настолько непрофессионален, чтобы он это сделал, но опять-таки нужно посмотреть на это место, может, действительно там есть какая-то проблема. Но лучше до того, как...
4: Да, извините, не то, что проблема, просто получается, что на тех, на ТВ, других, там все время пробка. То есть получается, что мне, вот мне надо перестроиться, мне надо... Ну... Нет, смотрите, действительно, получается, из-за 50 метров я должна встать в эту, влезть в эту пробку, потом обратно перестроиться. То есть, понимаете, это настолько...
1: Ну,
4: понимаете,
1: там
4: 100 метров до нормативы.
1: Я понял, вы, к сожалению, то, что пробка не дает вам права ездить по полосе общественного транспорта, причина пробок, к сожалению, она по всему Израилю.
4: Нет, это понятно, просто эту пробку и через 50 метров перестроиться обратно на этот натив просто настолько нелогично, что я думала,
1: смотрите,
4: может быть,
1: это нелогично, это нелогично, но это законно. То, что есть пробка, закон об этом ничего не говорит. Но опять-таки, это не дает вам права для того, чтобы обогнать пробку справа и ехать по полосе общественного транспорта. Чисто с законной точки зрения, даже если это нелогично. Но я вам советую не нарушать, просто лучше стоять в пробке, чем получать постоянно 500 шекелей.
4: Нет, ну тут не стоять, тут если я включаю, я сразу включаю поворотник, а поворачиваю через 100 метров обратно направо, то есть где, ну стрелка появляется.
1: Вам нужно, к сожалению, нужно совершать маневр, а ехать по полосе общественного транспорта в любом случае нельзя. Удачи вам.
4: Спасибо.
0: Да, спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
5: Здравствуйте.
0: Да.
5: У меня такой вопрос. Моему мужу исполнилось 70 лет, и есть новые права, он должен был оформить, мы все сделали, я заплатила через государственный сайт налог за эти права, потом оказалось, фотографироваться ему надо. Прошло несколько месяцев, оказалось, что надо еще что-то сделать. Была война, получилось так, что почта получила эти права, я говорю с вами про 5 месяцев, почта получила эти права, но так как мы не знали, что права там, они их отправили. Мы сейчас не можем эти права найти. И что делать? Он ездит...
1: Вы говорите про пластиковые права, да?
5: Совершенно верно. У него есть бумага.
1: Временные права вы, да, получили.
5: Да, конечно.
1: А пластиковые права вы не получили?
5: Никаким образом нет.
1: Значит, смотрите, дело в том, что даже если у вас нет сегодня в кармане прав, и вас останавливает полиция, это не говорит о том, что вам запрещено водить. Сегодня не нужно иметь при себе документы на автомобиль, то есть паспорт машины, страховку, водительские права. Все это находится в реестре полиции. В том случае, если вы оплатили права, как правило, их оплачивают на 5 лет после 70, да? На 5 лет. И это уплачено, то есть права действительно они у вас есть. То, что вам не пришел пластик, это чисто техническая проблема, даже не проблема. Водить вашему мужу можно. Теперь, к сожалению, Министерство транспорта в последнее время очень многим не приходит этот пластик. Непонятно по каким причинам. Либо по причине почты, либо по причине, может быть, войны. Но если вы это не получили, вам нужно обратиться в МИСАД, решить. Можно через сайт, и называется Кефель еще Нейга. И там есть рубрика, вам опять вышлют эти пластиковые права без всяких проблем. То есть водить можно, права действительно, все хорошо, даже если у него бумажные. Теперь, если вы увидели, что, не дай бог, закончился срок действия бумажных, да, вам нужно подойти, даже можно в Суперфарм. Там стоят такие решуматы. Вы просто получаете там вторичные водительские права без всяких проблем.
5: Вторичные на продолжение этого срока, вы это имеете в виду?
1: Нет, да, ваш срок он продолжается. Я говорю тут о том, что если, не дай бог, утеряны права, либо эти временные права были выданы на 3 месяца, да, вы просто подходите к этому решкомату, и вы там вытаскиваете права, где срок действия в них указан на 5 лет вперед. То есть все нормально. Никаких проблем.
5: А, окей. Дело в том, что я звонила в Министерство транспорта. Они мне предложили еще раз заплатить, еще раз, чтобы сфотографировался.
1: Нет, и еще раз не надо заплатить. Вы это уже делали. Это не надо еще раз делать, если вы уже сфотографировались и заплатили. То есть этого делать не надо. Просто подойти в Суперфарм и вытащить еще кефель там, какие-то 10 шекелей, мне кажется, это стоит, и вам придут опять пластиковые права после этого.
5: Пластиковые?
1: Да, вы уже сфотографировались, не нужно второй раз фотографироваться. Это действие одноразовое, вам просто придет. Просто там была какая-то техническая проблема с вашей почтой, я понял, что вам это не переслали домой.
5: Это тяжело понять, что там было, но я поняла вас. Спасибо.
1: Ну, все нормально, спасибо можно возить все в порядке. До свидания, удачи
5: спасибо
1: вам.
5: Спасибо большое, всего хорошего, спасибо, до свидания.
0: Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Я хочу спросить, вот моему сыну, я были сирены, приходили про как бы штрафы. Я знаю, что когда сирены, говорят, что штрафы как бы не должны были платить. Он ездит по работе. Вот сирена, например, звучит, у него это здесь штрафы. Когда сирены были.
0: За что штрафы?
6: Ну, штрафы за машину, где он на парковке. Например, звучит сирена.
1: Понятно.
6: И...
1: То есть вы утверждаете, что ваш сын получил штрафы за нарушение правил дорожного движения? И вы утверждаете, что в тот момент...
6: И вы
1: утверждаете, что на тот момент, где он совершил это нарушение, на тот момент звучала сирена.
6: Да.
1: Это то, что вы утверждаете. Теперь, этого утверждения мало. То есть это не отменяет платеж этих штрафов. Если вы утверждаете, что это произошло в результате какого-то чрезвычайного положения, вам нужно либо написать, если это муниципальные штрафы за парковку, вам нужно написать юридический отдел полиции о том, что вы просите штраф отменить, соответственно, указать время, когда это было и что была в это время сирена. В том случае, если они откажутся вам отменить эти штрафы, вам нужно подавать просьбу в суд по местным делам и на суде это доказывать, но это не дает вам права вообще не обращать внимания на эти штрафы. То есть, если вы не заплатите этот штраф, просто оставите его как бы на... Ничего с ним не сделать, он растет ребит. Вам штраф увеличится в полтора раза, а потом в два раза, и в конечном итоге вашему сыну арестуют банковский счет. То есть не реагировать на эти штрафы нельзя, с ними нужно что-то делать. Либо обратиться в юридический отдел муниципалитета, либо, если юридическое дело откажется вам отменять эти штрафы, подавать просьбу в суд на апелляцию. Все?
6: Да их надо оплатить сначала.
1: Их оплачивать. Если вы оплатили, вы признали свою вину. Если вы оплатили эти штрафы, вы признали свою вину. В течение 90 дней, с того момента, как вы их получили, вам нужно действовать в соответствии с тем, что я сказал. Либо писать юридический отдел, либо подавать апелляцию в суд. И доказывать там, что на этот момент была сирена. Если вы ничего не будете делать, соответственно, арестуют банковский счет, и будет проблема.
6: Спасибо.
1: Удачи вам.
6: Спасибо огромное, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня, вот буквально сейчас, отвечает адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Поэтому вы можете задавать вопрос, который связан с вот этим, с этой темой, дорожно-транспортные происшествия и все, что вокруг. Телефон 072-280-1003. Можно также писать вопросы на нашей странице в Фейсбуке, задавать вопрос Юрию Брандту. Вы упомянули, что можно просто прийти и получить права вот в каком-нибудь там, ну, в суперфарме, условно говоря. А если речь идет о людях более старшего возраста, по-моему, после 80, да, там нужно уже...
1: Как правило, это после 70 начинаются все проверки для того, чтобы продлить водительские права, но после 75 лет это уже в обязательном порядке. Нужна справка от врача, нужны какие-то медкомиссии специальные для того, чтобы эти права были обновлены. Если можно, я пару слов скажу о стиле вождения в Израиле.
0: Давайте.
1: Если у меня есть такая возможность, пока никто у нас никого нет на линии. Смотрите, проблема в Израиле, мы знаем, что из года в год количество погибших на дорогах растет. Многие организации, Ор-Ярок, так называемая МУТА, приходят к выводу, что стиль вождения израильских водителей – он агрессивен. То есть все куда-то спешат, все куда-то с кем-то спорят. Особенно в пятницу перед заходом шаббата. Это вообще страшно, что творится. То есть израильские водители, вот как они себя ведут в школе, будучи детьми, там и видим, что творится, также они себя в конечном итоге ведут на дорогах. То есть сам стиль вождения, может, он связан с ментальностью людей, может, он связан, может быть, не знаю, с военным положением в стране. Все это взаимосвязано, люди нервные, люди куда-то спешат, может быть, даже жарко на дороге, на улице, да, из-за этого пешеходы не смотрят на дорогу. То есть это агрессивность присутствует на дорогах. И все приходят к выводу, что, знаете, вот как это проверяется, вот если светофор работает, все нормально, а вот отключить светофор, да. И вот разница, это вот что хаос, будет происходить? Да. Угу. Начинается хаос, вместо того, чтобы все друг друга пропускали, улыбаясь, терпеливо ждали в своей очереди, все начинают тискаться куда-то для того, чтобы проехать и агрессивно закрывать дорогу другому, переходить из полосы в полосу. То есть, не знаю, вы знаете, давайте назовем это менталитетом, может быть, я не знаю, но в этом, мне кажется, действительно вся проблема. Мы куда-то спешим, мы какие-то нервные, мы, я не хочу сказать, что мы агрессивные, но вождение в Израиле почему-то оно таки действительно агрессивное, оно какое-то неспокойное. Да, вот те, кто брали там в рент машину в Европе, да, вот сразу чувствуют разницу. Никто никуда не спешит, все улыбаются, никто никому не сигналит. А тут. Вот, знаете, я даже, думаю, с этого все начинается.
0: Я даже хочу сказать вам, что так вот ежедневно мы, может быть, не замечаем, но у меня была возможность проверить, как изменилось за там 7 лет. Потому что у меня был один ребенок, с которым я была, значит, вот этот вот сопровождающий водитель после получения прав. А через 7 лет другой мой ребенок стал на права, и я ездила с ним. И я увидела, насколько это стало хуже за эти 7 лет, насколько мы стали еще более агрессивные, торопящиеся, не дающие никому проехать. Да. И это, конечно...
1: Да, вот я думаю, это все нужно начинать со школьной парты. Я думаю, что все начинается оттуда. То есть как дети будут себя вести в классе, в школах, а мы все знаем прекрасно, как они себя там. Также в конечном итоге эти выросшие взрослые люди будут вести себя на дорогах. Да. То есть, может, действительно, Министерство образования стоит об этом задуматься и начинать все с парты. То есть начинать действительно все с образования в возрасте детского садика. И тогда, может, мы что-то изменим. То есть ужесточать наказание, это ничего не поможет, мы все это знаем. То есть ужесточать наказание, добавлять количество полицейских. Если люди себя так ведут, то это в их характере, это у них внутри, это у них в менталитете. Надо начинать с этого, чтобы попытаться как-то что-то изменить.
0: Да. Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
7: Алло, алло, меня слышно?
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте, да.
7: Здравствуйте, уважаемый адвокат. Юрий, вы знаете, у меня к вам вопрос. На прошлой неделе мой сын попал в аварию. Он водитель мотоцикла. Авария произошла на круговом движении, и в него въехал таксист сзади. То есть удар пришел сзади. Удар был достаточно сильный, и сын сломал себе корсоль. Вот. Приехал амбуланс, их пинул туда-сюда, и все сделали, все, что надо с амбулансом. Но теперь что происходит? У водителя таксиста, у таксиста был видеорегистратор на его машине. Тут же, конечно, к нему обратились, чтобы он предоставил эту съемку, но, как вы понимаете, он тут же сказал, что он нажал не на ту кнопку, и все записи стерты. Теперь, значит, пока приводили в порядок сына с его переломом, водитель такси пошел первый, написал заяву в полицию, обвиняя моего сына, что он виновен в этой аварии. Вот. Но произошло следующее. Мы сделали круг на этом месте и обнаружили, что есть камера. Совершенно такая. На соседнем доме камера. Мы обратились к людям, и люди переслали нам видеоролик, на котором отчетливо видно, что удар произошел сзади, и вина в этом... То есть удар произошел сзади, не это самое.
1: То есть речь идет о недержании дистанции впереди идущего транспорта.
7: Да. Совершенно okay. Верно. Скажите, пожалуйста, как правильно сейчас себя вести, чтобы восторжествовала справедливость?
1: В каком районе Израиля произошла авария?
7: Петах-Тиква.
1: Петах-Тиква. То есть вы относитесь к центральному округу. Вам нужно обратиться на Таханат Петах-Тиква, сидят эксперты дорожных аварий. Вам нужно... Речь идет о тяжелой аварии. В том случае, если есть перелом, речь идет о тяжелой травме. Да, аварии подразделяются на легкие, на тяжелые. В вашем случае авария тяжелая, здоровье вашему сыну, я думаю, что все будет хорошо. Но вы должны прийти к Петах-Тикву, вы должны взять с собой этот сын, соответственно, должен прийти ваш сын и дать показания. Не имеет никакого значения, кто первый их сдает. Там сидят полицейские эксперты, они откроют дело, так как речь идет о тяжелой аварии, они обязаны открыть дело, и они заведут, соответственно, дело в дорожно-транспортный суд и будет подано, в том случае, если они увидят это видео, не увидят, что кто виновен в этой аварии, что это действительно так, как мы с вами говорим, они подадут обвинительное заключение в дорожно-транспортный суд против водителя такси. То есть, если у вас есть видео, вам нужно чем быстрее прийти и сдать показания. Ваш сын дома его уже, он, или он еще в больнице?
7: Нет, он дома.
1: Он дома. Не ждите. Там есть прием, часы приема. Приходите на дачу показаний, на Пытактыкву, на там сидят эксперты. И они обязаны будут открыть дело. И дело уже открыто, так как водитель такси там уже был. Он обязан был сообщить. Они просто, видно, до сих пор не знают о том, что у него перелом и тяжелая травма. Как только они об этом узнают...
7: Получилось так, что таксист как бы первый пришел, пока он был в больнице, он как бы
1: первый пришел.
7: И подал на него как бы жалобу, что как бы это он виноват
1: в этом. Нет такого. Он может говорить все, что он хочет. Он может говорить, что он виноват, сосед виноват, Господь Бог виноват. Это ни о чем не говорит. Говорят только факты и доказательства. В том случае, если есть фильм, эксперты посмотрят на этот фильм, и в результате этого фильма, этого видео, они придут к выводу, кто виновен и против кого подавать обвинительное заключение. Все, что нужно делать вам, чем быстрее туда прийти.
7: Еще один маленький нюанс, который меня смутил. В начале передачи вы сказали, что видео должно быть подтверждено тем человеком, у которого была камера. Но данное видео, оно как бы шли с частного дома.
1: Поверьте мне, что полицейские эксперты знают, как предоставлять доказательства. Они возьмут у вас показания о том, что вы это видео получили от кого-то. Они возьмут показания у кого-то, что это видео передано было вам. То есть они с эту цепочку доказательств, они уже сделают, это уже их забота. Не волнуйтесь.
7: Я вас понял.
1: Спасибо вам большое. Но опять-таки не ждите, даже сегодня. Когда была авария?
7: Авария была 3 дня назад. Он уже вчера был в полиции. Он как бы подал уже, он был в полиции, он подал
1: жалобу. Он уже дал сообщение. Это даже не жалоба, это сообщение. А полиция, они уже сами придут к выводу, кто в этом виноват. Он полиции сказал, что есть видео у него.
7: Вы понимаете, так тут так произошло. Вчера утром он в полицию подал жалобу, парень молодой, который переслал это видео, оно пришло только после обеда. Так нужно еще раз пойти второй раз, да?
1: Обязательно второй раз предоставить это доказательство и дать показания, чтобы это записали. Не просто передать это из руки в руки, требовать о том, чтобы этот полицейский записал, что я сегодня в такое-то время получил то-то и то-то из рук этого. Чтобы это было записано, чтобы это никуда не было потеряно, и полиция продолжит разбирательство в вашем случае, если есть видео, все замечательно, все хорошо. Как это узаконить, это уже проблемы полиции, они знают, как это делать, не волнуйтесь.
7: Спасибо вам большое.
0: Удачи. Спасибо и удачи вам.
7: Здоровья
0: сыну. Да, здравствуйте, кто у нас на линии?
8: Здравствуйте, добрый день, это я, наверное.
0: Да.
8: У меня такой вопрос, хотел узнать, есть ли у полицейского нет радара зафиксировать, он стоит где-нибудь... Не знаю, на каком-то расстоянии.
1: Я не расслышал ваш вопрос.
8: Вопрос такой, по поводу проезда на красный свет.
1: Так.
8: Скажем, у работника полиции нет радара.
1: Причем здесь радар к проезду на красный свет? Радар замеряет скорость. Радар к проезду на красный свет? Я не понимаю. Я извиняюсь,
8: я просто заговорился. Я имею в виду, что нет у него возможности зафиксировать, там ни камеры, ничего, что ты проехал.
1: Вы имеете в виду, если у него видеокамера, которая зафиксировала проезд на красный свет?
8: Да. Как он может доказать, что это правда и когда неправда? Скажем так.
1: Я объясню. Так как он полицейский, и он видит то, что вы проехали на красный свет, он имеет полное право выписать вам штраф, даже если у него нет видео. Он имеет полное право описать ситуацию. Секунду, можно я вам объясню? Он имеет полное право описать ситуацию в этом штрафе и записать. Я полицейский, такой-то, такой-то. Ехал за машиной, такой-то, такой-то. Я одновременно видел светофор и линию перекрестка, и я утверждаю, что этот автомобиль пересек линию перекрестка в тот момент, когда был красный свет. Этого достаточно для того, чтобы выписать вам штраф. Не нужно никакие видео.
8: Нет, с этим я согласен. Полицейский стоит против себя за 100 метров. Это одна ситуация.
1: Смотрите.
8: Или сбоку за 50 метров. Я скажу, а потом вы скажете, хорошо? И следующая ситуация. Едет автобус,
9: едет на автобусе, водитель автобуса едет, проезжает на зеленый свет или мигающий желтый, за ним едет полицейский. Автобус проезжает на зеленый или мигающий желтый. А полицейский въезжает на красный свет и говорит, что это ты проехал на красный свет. Как он, это закон, но он не видит после автобуса, где он заехал.
10: Смотрите, вот правоту такая... полицейский... Я понял вас. Смотрите, я не могу понять ситуации, вам выписан был штраф или нет, в конечном итоге. Или мы говорим о какой-то теории.
9: Это не мне, у меня тот знакомый. Так я вот...
10: Понятно. Значит, мы говорим о каком-то знакомом,
9: Не знакомого. Я просто хочу понять, когда полицейский может считать, что это законно или незаконно. Вот если вот автобус въезжает на зеленый свет, перекресток длинный или там кто-то впереди него, когда он выехал, за ним едет следом полицейский на легковой машине. Он не видит ничего. 12 метров сзади, но потом он доказывает, что ты проехал. Сам полицейский въезжает на красный свет, а потом он говорит, что ты въехал тоже на красный свет.
10: Можно я отвечу? Да, мы сейчас теперь, говорим да. о как... Я могу ответить? Спасибо большое.
9: Мы сейчас обсуждаем
10: какую-то теоретическую ситуацию, в которой вы не были замешаны, и вам это чисто ваш интерес, в каком случае полицейский имеет право выписать штраф. Все, я отвечаю вам. Значит, полицейский, когда выписывает штраф, он должен все описать. И в том случае, если он это все не сможет доказать в суде, если в суде станет вопрос о том, где именно в этот момент находился полицейский, и мог ли он в этот момент видеть одновременно светофор нарушителя вместе с нахождением его машины, вот тогда штраф будет законным. А если полицейский этого не сможет доказать, то есть если он был где-то напротив автомобиля, соответственно, это дело и будет оправдано. То есть водителя оправдают. Вот мой ответ на ваш вопрос. Полицейский, который выписывает штраф, полицейский, который выписывает штраф, должен одновременно видеть свет на светофоре и нахождение автомобиля. Он должен написать, что он одновременно видел пересечение линии перекрестка и горящий красный свет светофора. Если он этого видеть не мог, соответственно, это оправдательный приговор. Вот мой ответ на ваш вопрос. Удачи вам.
9: Это мой друг так и сказал. Спасибо.
10: Удачи.
0: Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
11: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Меня зовут Мейр. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Израильский водительский прав. Я имею ездить в Грузии, в республике
10: Понятно.
11: Грузии.
10: Вы замечательная республика. Всем привет. Грузии, очень любим к вам ездить. Вопрос, каков ваш статус в Израиле? У вас статус туриста или у вас есть рабочая виза?
11: Мы уезжаем не рабочая виза.
10: У вас есть рабочая виза?
11: Да.
10: Я не расслышал.
11: Нет, рабочей визы нету.
10: Нет у вас рабочей визы. А каков ваш статус в нашей стране? Можно узнать?
11: Туристический.
10: Значит, если вы турист, и вы находитесь в стране, в государстве Израиль, вы имеете право водить автомобиль с грузинскими правами в течение года. После года... вы не имеете права водить больше в государстве Израиль автомобиль. Даже если вы иностранный рабочий, и вы, у вас есть рабочая виза, только год вы имеете право водить в Израиль вашим грузинским правам. После года ваши права должны быть поменены на израильские. В том случае, если у вас есть рабочая виза, вам их поменяют. А в том случае, если у вас рабочей визы нет, и вы будете на нелегальном положении в Израиле, вам водительские права никто не поменяет.
11: Я гражданин...
10: Еще раз.
11: Я гражданин Израиля, уже 30 лет я живу в стране.
10: Так вы гражданин Израиля? Вот, я просто этого не понял. Я спросил, каков ваш статус в Израиле? Вы сказали, что вы из Грузии.
11: Не, я из Грузии приехал 30 лет назад.
10: Так вы гражданин Израиля, и что, вы намерены водить здесь с грузинскими правами?
11: Нет, израильскими правами.
10: Так в чем ваш вопрос, я могу узнать?
11: Я имею израильский прав, я гражданин Израиля, я имею право с этим ездить там или нет, с этими
10: правами. В Грузии? О, теперь я понял ваш вопрос. Вы имеете право ездить в Грузии с израильскими правами, тоже существует какой-то определенный срок ограничения. Какой? Это нужно спросить у грузинских юристов, которые разбираются в грузинском законодательстве. Я могу вас проконсультировать. Я могу вас... Я могу вас проконсультировать.
11: Еще раз. Всего недели у два я буду там.
10: Да, вы имеете право водить с израильскими правами две, сроком на две недели без всяких проблем в Грузии.
11: Огромное спасибо, привет.
10: Спасибо вам тоже.
0: Спасибо.
10: До свидания.
0: Два вопроса из Фейсбука. Спрашивает нас радиослушатель. Я получил муниципальный штраф с помощью LPR-камеры. Считал, что несколько подобных штрафов были отменены. Каковы шансы, что будут отменены все такие штрафы?
10: Смотрите, да, было решение областного суда о том, что эти штрафы незаконны. Я бы на месте получившего этот штраф подал бы просьбу в суд на рассмотрение. То есть вопрос в том, на каком этапе это сегодня стоит, я бы подал действительно на данный момент, есть решение суда о том, что эти штрафы незаконны, что давать штрафы в районе муниципалитета в соответствии с камерами, для этого должен был быть принят всеизраильский закон в Кнессете. Для того, чтобы муниципалитет имел такое право. А на данный момент этот закон был принят как бы на местном уровне, то есть вспомогательный закон данного муниципалитета, и суд пришел к выводу, что этого недостаточно. И где это сейчас стоит, где проходит это законодательство, я не знаю, но на месте человека, который получил этот штраф, я бы подал просьбу в суд. Для того, чтобы попытаться этот штраф отменить, как отменили это другие. Действительно, такое существует.
0: Да. Еще один вопрос. Парковка на тротуарах в нашем городе во многих местах на улицах препятствует пешеходам, особенно пожилым гражданам. Свободной остается только проезжая часть, а ни полиция, ни местная власть не реагирует. Что посоветуете сделать?
10: Заставить полицию либо местную власть отреагировать. Смотрите, к сожалению, наша власть намного... не реагирует, вопрос не ко мне. В том случае, если да, здесь существует такая проблема, можно звонить в муниципалитет 106, требовать вызвать муниципального полицейского для того, чтобы он исправил положение. А как заставить полицию контролировать законодательство, тут уже вопрос не ко мне, а я думаю, что есть более высшие инстанции. Запрещено парковаться на тротуарах и перекрывать пешеходам движение, согласен.
0: Да. Хорошо, давайте послушаем наших радиослушателей. Здравствуйте, кто у нас на линии?
12: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Михаил. Господин Брат,
10: скажите,
12: ответьте, пожалуйста, вот такой вопрос. Красно-белая полоса. Но в машине у меня находится человек, который, ну, пожилой человек. И надо остановиться, потому что рядом находится не трасса, именно на этой красно-белой полосе. Я, остановка запрещена. Но на 2-3 минуты для высадки пассажиров я могу остановиться, но сзади едет полицейский, фотографирует и у меня штраф. Как быть в таком случае?
10: А у меня пассажиры чисто с моральной точки зрения я с вами совершенно согласен. Чисто с юридической точки зрения вы нарушаете правила дорожного движения.
12: Так то если я... Закон
10: не разрешает вам для инвалида пожилого, есть специальные места, я уверен, если вам нужно его высадить, или там больница, поликлиника, перед ней есть специальные стоянки для инвалидов.
12: Я все это понимаю. Но если в течение целого квартала тянется красно-белая полоса, но эта поликлиника именно находится на этом месте, значит, я должен протянуть. Как же он будет возвращаться?
10: К сожалению, у меня ответ на ваш вопрос отрицательный. Даже то, что у вас он находится, закон не предусматривает такие случаи, даже если вы правы. Так вот закон, справедлив он, несправедлив. Если вы хотите, чтобы я вам сказал, что да, вы имеете право нарушить и там остановиться для того, чтобы высадить инвалида, я вам такого не скажу. Если с моральной точки зрения, я с вами, вы правы. Но если там красно-белое, остановка там запрещена, даже если у вас какой-то экстренный случай. Все.
12: Ясно.
10: Все, что я могу вам сказать. Удачи.
12: Да, и одну минутку. Я хочу сказать этому человеку, которого ударили взад. Когда бьет машина взад, всегда стекла летят вперед. А если он сдавал назад, то за его машины все стекла летят назад. Это первое, вот я, чтобы знали. А второе, у нас нет уважения друг к другу. У нас нахальство по полной программе. Нет, я сам водитель с 50-летним стажем, извините меня. Я каждый день еще за рулем, еще машинист сейчас остановился на специальном...
10: Да, мы возвращаемся к вопросу, мы возвращаемся к вопросу об агрессивном
12: нет уважения да. здесь друг к другу. Да. Один показал, что он может подрезать. И самое смешное, что женщины, самое смешное, женщины такое делают. Останавливаются две полосы прямо, правая направо, она закрывает правую полосу, хочет ехать, и сзади пропасть.
10: Согласен с вами на 100%. Согласен. Да.
12: Спасибо огромное.
10: Согласен, вам удачи. Вы знаете, это что называется наболело, да? Вот да. Человек высказался.
12: Наболело, да, я каждый день. Я 35 лет за рулем здесь в Израиле, как приехал.
10: Удачи вам, здоровья, и чтобы аккуратного вождения.
12: Спасибо огромное. Хорошего дня всем.
10: Удачи. Вам также.
0: Да, здравствуйте. Кто у нас на линии?
13: Здравствуйте. Я тоже Михаил, только моложе. Неважно, короче. Вот хотел спросить вопрос такой.
10: Здравствуйте, Михаил.
13: Да, здрасте. 2,5 года назад примерно я поставил машину свою на Таханат Ракевет Хофа Кармель. Там стоянка есть такая. Вроде как бесплатная, без красного вот этого бордюра всякого. Ну, там где положено ставить, то есть разрешено ставить. Но, наверное, судя по всему, там, если на больше суток оставляешь, то там уже штраф какой-то идет. Там после 2:30 ночи, там они штрафы дают, вот эти покахим, которые ходят, раздают штрафы. Вот, я ее оставил на 3 месяца и уехал в аэропорт Бен-Гурион, уехал за границу, и мне позвонил мой отец и сказал, что это, тебе штрафы там, куча штрафов облепили на лобовое стекло. Вот, надо приехать и заплатить их. Вот, я приехал, заплатил штраф, я не помню, сколько я заплатил, по-моему, 1500, как минимум. Вот, но вопрос в том, имеют ли они штрафы лепить один за одним каждый день, потому что штраф дается 1 на 3 месяца, почему они мне в течение 3 месяцев
10: вот,
13: дали
10: вот 10 это, штрафов? Вот это заверение, вот то, что вы сказали, что один штраф дается раз в 3 месяца, откуда вы это взяли?
13: Ну, потому что, как бы, там же написано оплатить в течение 90 дней.
10: Нет, это штраф оплатить, который вы получили за нарушение, его нужно оплатить в течение 90 дней. Откуда вы взяли утверждение, что вам имеют право за одно и то же нарушение дать один штраф в течение 3 месяцев?
13: Ну, потому что я же не заплатил его, значит, надо ждать, пока я заплачу.
10: Вот видите, совершенно о другом говорить.
13: Облепили.
10: К сожалению, да, бросить машину на 3 месяца на этом месте, это действительно нарушение, и муниципальный полицейский имеет право каждый день давать вам штраф. Окей?
13: Я поставил
10: мы не спорим с вами. Что значит разрешено?

0: Но я вам уже говорю, что каждый день имеют право вам давать штраф за эту парковку, и штрафы правомерны. А то, что вы говорите раз в 90 дней, не имеет никакого отношения к тому, что вы должны заплатить штраф с момента, как вы его получили в течение 90 дней, это совершенно другое. Это не имеет к этому отношения.
1: То есть, удачи вам. Я понял, ладно, хорошо.
0: Удачи, до свидания.
2: Да, это неприятный, конечно, момент, я понимаю, но...
0: Ну, смотрите, на общественном бросят машину на 3 месяца, в тот момент, когда существует ограничение на 24 часа, это уже говорит о том, что человек должен был это знать.
2: Вот как раз я хочу сказать, иногда эти правила, они не совсем понятны. Вот есть тоже, например, вот в Тель-Авиве много таких парковок, где написано масса на этом, ну вот... На
0: масса
2: этом
0: информации на знаке, его невозможно понять. Какого часа? Да, к сожалению. Вот,
2: скажите, но это может быть вообще, в принципе, так сказать, предмет, поводом для того, чтобы этот штраф попробовать отменить?
0: Смотрите,
2: я не разобрался, например, в том, что там написано, или нет, или вообще нужно...
0: К сожалению, штраф, который он установлен в соответствии с законодательством. Каждый штраф, он должен быть зарегистрирован, каждый знак, он узаконен, он в реестре дорожного права. Все ограничения, все знаки, неважно какие это, остановка запрещена, часы, они узаконены муниципалитетом. И в том случае, если вы его видели, и вы его прочли, но вы его не поняли, это ваши проблемы. Опять-таки, я не говорю, справедливо это или нет, чисто с юридической точки зрения, к сожалению.
2: Да, я даже слышала, что есть такие инициативы, какая-то аппликация, которая позволяет перевести это на человеческий язык. То есть там наводишь, да. И тебе объясняют, да. что там на самом деле написано.
0: Опять-таки, незнание, непонимание не освобождает нас от этого штрафа.
2: От ответственности,
0: да. К сожалению, да.
2: Юрий Брандт, адвокат по транспортным вопросам. Огромное спасибо за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
0: Спасибо вам, спокойного вождения и не нарушайте.
2: Да, лучше, конечно, не нарушать. Спасибо большое. Спасибо всем нашим радиослушателям, всем, кто нас слушал, всем, кто звонил, писал. Всем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Дрор Ротштейн, звукооператор, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем хорошего дня. Счастливо.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Дальнейшее ухудшение отношений между Израилем и Канадой. Военный атташе Израиля в Оттаве будет отозван на родину, и нового атташе вместо него назначать не будут. Отношения между двумя странами ухудшились после начала войны в секторе Газа. Посол Израиля в Канаде Идо Моэд заявил, что в Иерусалиме предпочитают направить ресурсы на работу с другими государствами и расширять сотрудничество с более активными партнерами. Отныне военный атташе Израиля в Вашингтоне будет также исполнять обязанности военного атташе в Канаде. Посол Соединенных Штатов Израиля Майк Хакаби заявил, что разрыв двусторонних отношений невозможен. Выступая в Иерусалиме на мероприятии, посвященном празднованию 250-летия независимости США, Хакаби сказал, что отношения между двумя странами похожи на брак. По его словам, если бы США и Израиль расстались, они не смогли бы платить алименты, поэтому останутся партнерами, пока существуют. По словам Хакаби, наследие Соединенных Штатов основано на еврейских ценностях, и если Америка когда-либо забудет об этом, она падет. Комиссия Кнессета в эти минуты обсуждает законопроект «Основной закон. Изучение Торы». В ходе заседания депутат Кнессета от партии Исраэль Бейтейну Одед Форер обратился к депутату от Яадут ха-Тора Ицхаку Гольдкнопфу с несколькими вопросами. Почему мужчины 40-50 лет должны сейчас сидеть в засадах в Ливане? Почему они должны оставлять работу, семьи, детей и рисковать жизнью, тогда как здоровые молодые парни 18-20 лет просто уклоняются от службы? Как вообще можно объяснить это своим братьям, своим друзьям? Энергетическая компания заявляет, что поставки сжиженного природного газа могут сократиться, если перебои с судоходством в Ормузском проливе продолжатся. Обозреватель Кан Йехескель Коренберг сообщил, что до начала войны энергетическая компания прогнозировала значительный рост продаж сжиженного природного газа в этом году. Депутат Кнессета от партии ШАС Йоав Бен Цур, присутствовавший на мероприятии, где раввин Арье Язди обрушился с нападками на начальника генерального штаба Цааля Замира, утверждает, что покинул мероприятие до того, как раввин произнес оскорбление и подстрекательство. По его словам, движение ШАС отмежевывается от этих высказываний. Он не занимает никакой официальной должности в ШАС. Он возглавляет Колель в одной из общин. Пусть его судят те, кто относится к этому Колелю. Но и с другой стороны тоже есть радикалы, которые позволяют себе крайне резкие высказывания и в адрес ультраортодоксальной общины, и в адрес раввинов. Сегодня учащийся ешивы боится идти по улице, боится даже обратиться в полицию с заявлением, когда для этого есть основания, опасаясь, что его задержат. Вот к чему мы пришли. Громче всего звучат голоса радикалов. Депутат Бен Цур заявил это в интервью журналисту Кан Эсти Перез. Комментируя рекомендацию судей исключить из так называемого «дела 4000» обвинение главы правительства Бениамина Нетаньяху в получении взятки, адвокат Сиона Мир заявил следующее. «Это судный день. Судный день для прокуратуры, для юридических советников, судный день для некоторых судебных обозревателей. Когда я слышу это замечание судей, ровно через 3 года после того, как они впервые подняли этот вопрос, я вновь спрашиваю себя, как умные люди принимают настолько глупые решения, чтобы предъявлять такое обвинительное заключение?» Адвокат Амир сказал это в программе «Кан» Кальман Либерман. Муниципалитет Иерусалима не выполняет план строительства школ в Восточном Иерусалиме. Несмотря на выделенное финансирование, по-прежнему не хватает около 1400 учебных классов. Корреспондент Кан Верет Пельмен сообщила, что в следующем учебном году в восточной части города откроются лишь 77 новых классов. Около 3 лет назад правительство решило продлить 5-летнюю программу развития Восточного Иерусалима. На образование в ее рамках было выделено 800 миллионов шекелей, в том числе на ликвидацию нехватки учебных классов. Однако с тех пор новые классы открываются значительно медленнее, чем предусматривала программа. И о погоде. Завтра в горных и внутренних районах страны ожидается небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барс.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости на волнах радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Силы безопасности ликвидировали на юге сектора Газа боевика исламского джихада, который участвовал в удерживании заложников и командовал террористами во время резни 7 октября. В Цаале и в Шабаке заявляют, что боевик Талал Джабер Мухаммед Абдалаль занимал ряд должностей в террористической организации. Очередная модернизация системы «Железный купол». Министерство обороны и компания «Рафаэль» объявили об успешном завершении масштабной серии испытаний, которая повысит эффективность противодействия существующим и перспективным угрозам, включая ракеты, беспилотники и крылатые ракеты. Кроме того, в систему были внедрены технологические новшества для более эффективного отражения массированных обстрелов с высокой интенсивностью огня на основе оперативных выводов, сделанных в ходе войны и боевых действий против Ирана. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что в рамках процесса интеграции

0: интеграции лазерной системы «Ор-Эйтан» в боевой состав. Во время этих испытаний также отрабатывались сценарии совместного применения комплексов с системой «Железный купол». Корреспондент Кан Шахар-Глик сообщает, что комитет Кнессета утвердил передачу законопроекта об основном законе об изучении Торы на пленарное заседание для завтрашнего голосования в первом чтении. Сирийская оплошность израильских военнослужащих. Жители провинции Дара на юге страны обнаружили накануне закодированный мобильный телефон Цааля, подключенный к засекреченным системам, оставшейся на местности после завершения действий израильских сил в районе буферной зоны. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что аппарат принадлежал резервистам, выполнявшим в этом районе оперативное задание, во время которого завязались столкновения между военнослужащими Цааля и местными жителями. Речь идет не об устройстве, способном содержать информацию под грифом «совершенно секретно» и оснащенном чат-бот-системой, а об инструменте, который призван заменить физические карты, которые использовались бойцами ранее. В пресс-службе Цааля в ответ заявили, что данный инцидент известен и в его отношении проводится проверка. Члены семей заложников обратились в Высший суд справедливости с требованием добавить в обвинительное заключение против советников Нетаньяху статью о мошенничестве и обмане общественного доверия. В своем ходатайстве родственники узнали, что советники Эли Фельдштейн и Йонатан Урих по своему юридическому статусу являлись государственными служащими ввиду их ключевой роли в работе на премьер-министра, а их действия нанесли существенный вред обществу. По утверждению заявителей, план действий Фельдштейна и Уриха заключался в том, чтобы посеять раскол среди граждан, вести психологическую войну против семей похищенных, оказывать внутреннее и внешнее политическое давление на критиков правительства Израиля и продолжать войну до дальнейшего уведомления. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что раввина Арьи Язди необходимо привлечь к ответственности за подстрекательские высказывания, сделанные им накануне в адрес начальника генштаба Эйяля Замира, а также лишить всех бюджетов Ешиву, которую он возглавляет. Либерман подчеркнул, что тот, кто оскорбляет и ведет подстрекательство против военной службы во время войны, а также проклинает начальника генерального штаба, обязательно должен предстать перед судом. Он добавил, что военнослужащие Цааля в форме не могут зайти в Бнейбрак или в Рамат-Бейт-Шемиш, отметив, что все красные линии уже были пересечены десятки раз, и неизвестно, к чему это приведет. В коммерческом здании в Ришон-Лиционе бушует пожар. Пожарные ведут работы по спасению заблокированных в строении людей, а также пытаются предотвратить распространение огня на соседние предприятия. Корреспондент Канады Ас Гринберг передает, что два человека получили легкие отравления в результате вдыхания дыма. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Согласно информации Национального метеоцентра, температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и в Хайфе составляет сейчас 29 градусов. В Тель-Авиве термометры показывают 28, в Бершеве 33, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
2: Ну, бэмэд, шамтова не бекаш ты сол-мажор, вата нотен ли фа-мажор, мазэ? Им кавед левавхэм кауферет, им авла...

Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости на волнах радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Цаль ликвидировал вчера в центре сектора Газа командира взвода Нухбы в исламском джихаде Али Ститана, принимавшего участие в резне 7 октября и пытавшегося организовать теракты против сил безопасности и граждан Израиля. Ранее сообщалось об уничтожении позавчера на юге сектора другого командира этой организации Талала Абд-Алаль, который руководил террористами 7 октября и удерживал заложников. Освобожденный из плена Ром Браславский получил уведомление о ликвидации боевика, известного под прозвищем Абу Юсеф. Браславский написал в социальных сетях, что террорист лично издевался над ним в течение года и приказывал подчиненным связывать и истязать его. Отчет государственного контролера выявляет сбои в эвакуации раненых в больнице 7 октября 2023 года. Госконтролер Энгельман указывает в документе на недостатки при эвакуации пострадавших, отсутствие связи между различными ведомствами, острую нехватку бронированных автомобилей скорой помощи и эвакуационных вертолетов, а также задержки перераспределения раненых по различным медицинским учреждениям. Матаньяху Энгельман отметил, что на фоне провала Цааля при обороне населенных пунктов юга страны выявились и существенные недостатки в системе эвакуации раненых. По его словам, этот процесс характеризовался отсутствием упорядоченного механизма со стороны армии, а также отсутствием скоординированного командования.

0: и управления между ЦАЛем и службой «Маген Давид Адом» на протяжении почти 8 часов после начала террористической атаки. Госконтролер добавил, что госпитализация раненых, нуждавшихся в медицинской помощи, задерживалась в течение критически важных часов 7 октября. Очередная модернизация системы «Железный купол». Министерство обороны и компания «Рафаэль» объявили об успешном завершении масштабной серии испытаний, которая повысит эффективность противодействия существующим и будущим угрозам, включая ракеты, беспилотники и крылатые ракеты. Кроме того, в систему были внедрены технологические новшества для более эффективного отражения массированных обстрелов с высокой интенсивностью огня на основе оперативных выводов, сделанных в ходе войны и боевых действий против Ирана. Комиссия Кнессета по регламенту утвердила к первому чтению законопроект об основном законе об изучении Торы, который закрепляет изучение Торы в качестве основополагающей ценности в наследии еврейского народа и в государстве Израиль. 10 депутатов Кнессета поддержали это предложение, 4 проголосовали против. Завтра законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета. Инициатор закона, депутат Кнессета Муше Гафни, заявил после голосования, что именно изучение Торы сохраняло еврейский народ на протяжении всей истории, и теперь в еврейском государстве оно также получит достойный статус. Сирийская оплошность израильских военнослужащих. Жители провинции Дара на юге страны обнаружили накануне закодированный мобильный телефон ЦАЛя, подключенный к засекреченным системам, оставшийся на местности после завершения действий израильских сил в районе буферной зоны. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что аппарат принадлежал резервистам, выполнявшим в этом районе оперативное задание, во время которого завязались столкновения между военнослужащими ЦАЛя и местными жителями. Речь идет не об устройстве, способном содержать информацию под грифом «совершенно секрета» и оснащенном чат-системой, а об инструменте, который призван заменить физические карты, который использовался бойцами ранее. В пресс-службе ЦАЛя ответили, что данный инцидент известен и в его отношении проводится проверка. Члены семей заложников обратились в Высший суд справедливости с требованием добавить в обвинительное заключение против советников Нетаньягу статью о мошенничестве и обмане общественного доверия. В своем ходатайстве родственники указали, что советники Эли Фельдштейн и Йонатан Урих по своему юридическому статусу являлись государственными служащими ввиду их ключевой роли в работе на премьер-министра, а их действия нанесли существенный вред обществу. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 29, в Хайфе 28, а в Бершеве 33. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательные гости. Художественный руководитель театра «Это», эмоциональный театр «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова в новом, но уже вовсю идущем цикле программ «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Сегодняшняя тема – еврейская режиссура русского театра с таким перечнем имен, который, я думаю, заставит чаще биться сердце любого театрального зрителя. Будет ли здесь одна часть или много частей, спрашиваю я у создателей цикла. Ну и, естественно, второй вопрос. Два в одном пакете. Почему прозвучала именно та музыка, которая открыла наши посиделки? Я приветствую вас, Владимир, Вера.
1: Здравствуйте. Ну, конечно, потому что это из оперы «Набука», хор евреев пленных. И, наверное, отчасти пленные евреи, сознавая это или не сознавая, создавали современный русский театр. Вот поэтому и прозвучало.
0: Хорошо, вот. И да, и второй вопрос, как мы вообще распределяем это все?
1: Мне представляется, что это будет в нескольких частях. У нас рассказ, потому что материала очень много, и вспоминается все больше и больше, тема огромная. Вот, и, по-моему, очень увлекательная, очень интересная. Так что постараемся сделать ее, правда, подряд, будут ли эти выпуски или через какие-то перерывы. Сейчас пока сказать трудно, но точно не одна программа.
0: Хорошо. Итак, мы сейчас слушаем...
1: Сначала начинаем.
0: Пожалуйста. Да.
1: Сначала я расскажу одну историю. Точнее, ее мне рассказал Валерий Золотухин. Она забавная, но отчасти некоторый эпиграф к нашей программе. Угу. Случилась она в театре на Таганке, когда шел спектакль «Мать Горького». Это был день космонавтики, 12 апреля, а Золотухин очень уважает космонавтику, поэтому он с утра принял. И поскольку был хороший весенний день, пришлось принять еще немного. В результате он вышел на сцену выполнять свою задачу. А задача у него была не очень трудная. Он должен был взобраться, там были ступеньки, на какую-то высоту, колокольню или столб, да, столб, и оттуда крикнуть следующее. «Вы думаете, что есть евреи, немцы, французы, японцы, украинцы и так далее. Так вот, нет. Есть богатые немцы, богатые евреи, богатые французы». Ну и так далее. Нормальное горьковское такое утверждение.
2: Да, богатые и бедные.
1: И бедные. Богатые и бедные евреи, богатые и бедные. То есть социальный свет. Он залез на столб, как говорит Золотухин, и первое, что он сделал, он закричал: «Вы думаете, что есть евреи?» И вдруг забыл все другие национальности. Поэтому он сказал дальше: «Еврей! Еврей!» В зале уже было странное шевеление. «Еврей!» А потом он вспомнил, что надо уходить, и он сказал: «Так вот, нет, есть богатые евреи и бедные евреи». Ну, поскольку это слышал Любимов, с него звание сняли, а он прослыл антисемитом. Я думаю, это неплохой эпиграф к нашей программе, а теперь...
0: Музыкальный, что ли?
1: Маленький мультимузыкальный.
3: В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать. Где шпана и воры, где дыб, да просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси. Но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке.
0: Вот такой замечательный эпиграф. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Мы продолжаем.
1: Итак, первый наш герой, он из Ленинграда. Но начинается наша история в Калининграде, куда ученик выдающегося педагога Бориса Зона, автора прекрасной книги о театральной педагогике, молодой режиссер Зиновий Яковлевич Карагоцкий, когда-то он был Залман Яковлевич Карагоцкий, но изменил, потом про эти изменения мы еще поговорим. Как обычно, меняли свои фамилии режиссеры театра. Не только режиссеры. Почему в Калининграде? Потому что туда приехала на какую-то литературную конференцию делегация из Нового мира. И был в этой делегации замечательный критик Владимир Яковлевич Лакшин. Владимир Яковлевич пошел на спектакль местного театра, увидел постановки молодого режиссера. А после этого надо было ехать через Ленинград в Москву. В Ленинграде он зашел в БДТ. Он был знаком с Товстоноговым. Товстоногов его очень уважал. И он рассказал ему, что какой-то удивительный режиссер, какой-то волшебный режиссер работает в Калининграде. И таким образом Карагоцкий оказался в 59-м году в БДТ. По рекомендации, скажем так, Нового мира. А дальше его взял под опеку Товстоногов. Надо сказать, что еврейских режиссеров очень много, и бездарных в них было не меньше, чем даровитых, а может и больше. Поэтому их я не буду привлекать в материал нашей беседы, и будем говорить только о тех, кто просверкал, прозвучал, иногда создавал чисто искусство европейское, а иногда и развивал еврейский театр. И то, и другое было. У Карагоцкого был режиссер европейской культуры, воспитанный ленинградской школой. И под руководством Товстоногова он стал работать в БДТ, выпускать спектакли. Всем он очень нравился. А Товстоногов в то время начинал овладевать городом. Он начинал своих учеников рассаживать в руководство театров Ленинграда. Агамерзяна посадил в театр Комиссаржевской, там еще кого-то куда-то, Аксенова. А тут он взял Карагоцкого и посадил через 3 года работы в БДТ главным режиссером в Ленинградский ТЮЗ, в Брянцевский ТЮЗ, который тогда прозябал. Впрочем, прозябал и Московский ТЮЗ, там, кажется, был... Я уже забыл, кто был. Это не так важно. И все началось именно так. Дальше он засверкал. Он взял кафедру детского режиссеров детского театра и актеров детского театра и стал с ними работать. И это самое утверждение основателя ТЮЗа Брянцева о том, что с детским зрителем для детей надо ставить так же, как для взрослых, только лучше. Вот мы сейчас ставим Корчуковского, одолеем Бармалея и пытаемся тоже воплощать этот завет Брянцева. И Карагоцкий за это взялся. Ну и стал, что там говорить, корифеем детского театра. Во всех ТЮЗах страны были его ученики. Актеры, режиссеры. Он писал книгу за книгой о театральной педагогике. Он ставил спектакли, на которые невозможно было попасть. В Москве на одном из спектаклей, о котором я еще расскажу, была конная милиция у входа в театр Сатиры. Это был единственный раз, когда я видел, что конная милиция, чтобы не сломали вход, значит, преграждала вход в театр Сатиры. Итак, Зиновий Яковлевич Карагоцкий стал руководить театром и стал, и путевку в жизнь он получил от Товстоногова. Конечно, Товстоногов сделал так, что он получил этот театр. В Ленинградском ТЮЗе он проработал с 62 по 86 год. Впрочем, и крушение его творчества, жизни отчасти тоже было связано с Товстоноговым. Но это, об этом чуть позже. Итак, гастроли в Англии немыслимо. Граница на замке. Никакой театр никуда не пускает, кроме Большого. Ездит только балет. Опера тоже не ездит. И вдруг детский театр из Ленинграда в Англию привозит спектакли «Наш цирк» и «Наш Чуковский». Успех бешеный, невероятный. Валюта потекла в закрома
0: Родины. Да.
1: Да. Этот режиссер, еврейский режиссер и сознающий, что он таковой есть, часто про это говорящий и шутивший, он ездит. Называю его спектакли. «После казни прошу», про лейтенанта Шмидта, «Глоток свободы», «Булата Акуджавы», «Открытый урок», поставленный по урокам театральным его, «Наш цирк», «Наш Чуковский». О спектаклях почти не буду говорить, ну, только об одном, пожалуй, а пока об его учениках-актерах. Я думаю, наши слушатели знают многих его учеников. Юрий Каморный, который играл во многих фильмах. Рано ушел, да, трагически ушел, безумно ушел. Георгий Тараторкин, недавно ушедший тоже актер. Александр Хачинский.
2: Ваш любимый.
0: Недооцененный, по-моему, замечательный актер.
1: Замечательный артист, которого помнят, наверное, наши слушатели по фильму «Бумбараш».
0: Да, и он поет песню «Кима».
1: Где он поет, да. «Журавель по небу летит».
0: «За меня маменька крестила Бога, целовала крест». Да, вот это, да, вот замечательная
1: песня.
0: «За
1: меня маменька». Да, да, Александр Хачинский. Он еще прозвучит сегодня, его голос. Его жена Антонина Шуранова, потрясающая актриса, которая все увидели в «Войне и мире» Бондарчука. Ольга Волкова, ну что тут комментировать. Ирина Соколова, потрясающая актриса и человек удивительного благородства. Игорь Шибанов, Николай Лавров, который потом работал у Додина. Но это только ученики-актеры. А ученики-режиссеры тоже вас удивят. Это Лев Додин.
0: Ух ты.
1: Да, и Вениамин Фельштинский. Фельштинский, чьи ученики сейчас руководят МХАТом, да, Хабенский. И Додин, ну, что говорить, отдельно о нем будет, конечно, у нас в программе, не в этой, но в одной.
0: Надеемся, да.
1: В одной из следующих. Лев Абрамович Додин, все они очередные режиссеры, они даже вместе помогали, были ассистентами, он их воспитывал, он их создавал. Ну, не только он, конечно, как любого режиссера.
2: А можно перед тем, как вы как-то шагнете дальше, задать вам вопрос?
1: Да.
2: От меня ускользнула связь, почему режиссер, который работал в БДТ и ставил, наверное, спектакли для взрослых, вдруг был отправлен в ТЮЗ, и как он при своем каком-то даре, таланте режиссера нащупал этот путь именно к детскому сердцу? Почему он именно расцвел в детском театре?
1: А это, пожалуй, заслуга Товстоногова, который, назначая своих учеников, думал и увидел в Карагодском такое игровое, подлинное, национальное, я бы сказал, начало. Его игру, его отношение к детям, он это заметил, хитрый Гога, и поэтому отправил его туда. Только ему, благодаря ему.
2: До этого он ставил спектакли для взрослых.
1: Да, да, для взрослых. Ну, может быть, там что-то в этом, в Калининграде он и поставил для детей. В общем, Гога угадал. Я расскажу вам только об одном его спектакле, хотя с восторгом могу рассказать и об остальных. Спектакль называется «Наш Чуковский». Почему близко? Потому что мы сейчас репетируем вот с Верой Чуковского каждый божий день. «Наш Чуковский». Он состоял из «Мухи-цикатухи», которая была поставлена как балет исполнения подняли драматические актеры, вот те самые, о которых я сейчас назвал. «Крокодил солнце проглотил», как опера, оперу пели. Это был, я сейчас вспомнил, оперу пели драматические актеры. И «Тараканище», как оперету, с канканом совсем. Это было зрелище невиданное, увлекательное. Они так профессионально это делали, так талантливо делали.
2: А вы так специально что... из Москвы приезжали смотреть его спектакли?
1: Да, да, я приезжал смотреть БДТ и Карагодского, прежде всего. Прежде всего. Вот, но пойдем дальше по канве его судьбы. Гастроли в Москве многочисленные, поездки по городам России, работа с учениками. Я часто его встречал на вокзале в Москве. Я работал тогда в ВТО, Всероссийском театральном обществе, и когда Карагодский по надобностям служебным приезжал в Москву, я встречал его на вокзале, потому что часто он был голоден, надо было ему передать от Всероссийского театрального общества какие-то бутерброды, какую-то из бутылочку. И вот он привык, что я его встречаю на вокзале. Вот.
0: Можно сказать, что вы его прикормили?
1: Ну, в каком-то смысле. Он понимал, что я к нему отношусь очень хорошо, особенно после конной милиции. Но, пожалуй, сейчас стоит перепрыгнуть через всю его биографию и рассказать о том, как убили этот театр, который 23 или 24 года сверкал.
0: Да, 24 там, получается.
1: 24 года. Это было следующим образом. К Зиновию Яковлевичу прислали какую-то актрису. Рекомендация была большого начальника милицейского. И рекомендовали взять в театр. А он не взял. Ну и тогда все произошло следующим образом. Там, как и во всем городе, знали, что Зиновий Яковлевич гей. И в театр прислали своего человека, красавчика рабочего сцены. И Карагодский был к нему неравнодушен, и в этот момент неравнодушие или объятие их застукала милиция. Все было просто так организовано. Все, тогда не было маски-шоу, тогда не были люди в шлемах и в масках, но милиция окружила, поймала двух гомосексуалистов. Одного, впрочем, сразу отпустила, зато со вторым сделали то, что советская власть делать умела. С этим ненавистным всегда режиссером-евреем, каких было не так уж и много в антисемитском городе Ленинграде. Я не всех, естественно, ленинградцев имею в виду. С него его уволили из театра, с него сняли все звания, он был народный артист, с него сняли звание профессора. Там, в общем, все регалии, награды. Это был, он остался без работы, с волчьим билетом, ненавидимый, да почти всеми.
0: А Гога? Вот вопрос.
1: Вот тут интересная история тоже. Незадолго до того, как это случилось, он предал Гогу. Это он мне сам так и говорил, когда я к нему приехал снимать фильм о нем. Было это так. Он уже себя чувствовал царем детского театра. Собрались какая-то конференция, Асситеш, или как там они назывались, режиссеры из европейские, все. И ему задали вопрос: как вам последние спектакли Товстоногова? Простой вопрос. Он как-то не очень. Он не то что обругал, он как-то сказал о них плохо. И это мгновенно передали Гоге. И поэтому, когда его так разрушили, почти уничтожили, спасти его мог только один человек – Гога. Но он не снял трубку. Он не снял трубку. И, рассказывая мне об этом, Карагоцкий говорил: «Это я виноват, я. Я предал его, человека, который меня сделал, который меня, мне дал театр. Я не имел на это права». Я говорю: «Ну, Зиновий Яковлевич, это же вы не поливали как-то, ну, не понравились спектакли». «Нет, я не имел права, не имел». Вот что мне говорил Карагоцкий. Далее что с ним происходило? Он взял маленькую студию в неблизком петербургском районе и стал репетировать с набранными ребятами. Это не давало ему богатства, как многим сейчас. Он с ними репетировал, и надежды не было. Имя Карагоцкого забыли и не хотели вспоминать. Как? Только что он был не просто на коне, а на огромном коне, понимаете, на Буцепале. И все кончилось. Он был низвергнут и уничтожен. И, конечно, все время вот этот шепоток: «Так этому еврею и надо, так этому еврею и надо». Это было и в ВТО, и в Москве. Я тогда только начинал снимать цикл своих телевизионных программ «Фраг народа». Взял камеру оператора, и мы поехали к нему. Он был так потрясен, что к нему приехали. Слава Богу, это были те годы, когда можно было все. И мы сняли о нем фильм. И сняли о нем фильм, который кончался словами: «Быть режиссером в Петербурге, помилуй Бог». Там еще было много судеб, и будет евреев, которые смели ставить спектакли. Я снимал эти репетиции. Они остались. Мы сидели с ним беседовать. Я спросил его о планах. Беседовали. Спросил о планах, и он сказал: «Какие планы? Я старый. Я уже не успею». Но кое-что он успел. Американцы пригласили его, и он поставил «Конька-горбунка» в Америке. И имел огромный успех. У меня есть съемка этого детского чудного спектакля. Скажу еще о сыне его. Данила Карагоцкий к тому времени как раз в Америке и жил. Это потрясающий театральный художник. Выдающийся театральный художник, который работал очень много в Чикаго, очень много в разных театрах Штатов, сейчас Германии и так далее. Он создал из этой студии после смерти Карагоцкого, он создал театр, который существует и поныне из этих молодых его учеников. Он привел в театр впервые Толкина, «Хоббит». Никто до него Толкина в детском театре не ставил. Акуджаву, Трифонова, Рощина, Тендрякова, Радия Погодина. Он приводил замечательную литературу в театр. В общем, судьба замечательного еврея-режиссера так и не случилась. И я все время вспоминаю Галича. Помните? «Так не шейте вы, ливреи, евреи, да. Не служить вам в камергерах, евреи». Не получилось. В конце не получилось. А так сверкал и в историю вошел мощно.
0: То есть тут можно сказать, что жизнь-то оказалась трагической, а судьба, напротив, в общем, блестящей.
1: Пожалуй, да, вы сформулировали это правильно. А сейчас мне хочется, чтобы его ученик Александр Хачинский прозвучала песня.
0: Песня, кстати, совершенно замечательная. Там текст, слушайтесь, бесценный.
1: Акуджава.
4: Господин лейтенант,

один генерал. Вспомнились амуры. Не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашеней.

упомянуть хотя б. На полях лейтенант кровью политых расцветет лейтенант.

женщина его, господин лейтенант, да что это с вами? Где же воинский долг?

приврать. Да вот не могу. Черт возьми, лейтенант, каяться придется. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.

0: своего всегда попадет.
1: По-моему, это замечательное исполнение замечательной песни. Ну, Булат Куджава, Александр Хачинский. Хороший дуэт получился. А в студии у нас художественный руководитель театра «Это», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова в цикле «Неслучайные страницы рассказа о театре». Сегодняшняя тема – еврейская режиссура русского театра. Пожалуйста, продолжайте.
2: Итак, еще одна судьба. И из прохладного, часто мокрого Ленинграда мы перенесемся в солнечный Ташкент.
1: К которому вы относитесь неравнодушно.
2: Да, я отношусь неравнодушно, я родился в этом городе. Более того, с человеком, о котором я сейчас расскажу, с выдающимся режиссером Марком Яковлевичем Вайлем, мы были в одной группе детского сада. Поэтому я помню, как мы...
3: Подтверждаю, я видела эту фотографию.
2: Да, да, да. Мы, взявшись за руки, часто ходили собирать желуди, потому что наш детский сад находился во дворце дяди царя, который жил в Ташкенте. В этом дворце сделали детский сад Туркестанского военного округа. В общем, у меня был прекрасный сад. В Ташкенте мы с ним расстались в конце детского сада, чтобы не видеться 10 лет. Потому что я жил в городе Ташкенте, а он жил в городе рядом с Ташкентом, который назывался Черчик. Это очень интересный город. Во время войны там жил Александр Галич, который создал фронтовой театр. А брат его руководил Галича. Главным узбекским театром, академическим театром имени Хамзы. Вот. Это был город интересный, где были всякие закрытые почтовые ящики. А я жил, значит, в Ташкенте. Мы не виделись. Каждый жил абсолютно своей жизнью. Что такое школа? Я и забыл про него. Думаю, с таким же успехом он забыл про меня. И вдруг... Когда я пришел поступать в Ташкентский театральный институт, который назывался неприлично ТТХУИ, Ташкентский художественный институт имени Александра Островского. И вот когда мы учились в этих ТТХ, ну, в общем, в этом институте, в этом институте, мы встретились с ним, поступили на один курс. Я его не узнал. Ну-ка. Мы расстались в 5 лет, а тут нам было 16. И ко мне подходит человек и говорит: «Володька, ты меня узнаешь?» Я не славлюсь тем, что я узнаю людей. Вот. И я сказал: «Нет». Он сказал: «Да я Марик». «Ой, Марик». Ну и задружились вновь. И был удивительный курс. До сих пор его считают в Ташкенте легендарным курсом. Это был выпуск театроведческий. И из него вышли и создатель театра Ильхом, Марк Вайль. Из него вышла ныне миллионерша, владелица главных ресторанов, и сын ее, кажется, президент гильдии, там какой-то предприниматель в Ташкенте. Если вы поедете в Ташкент, я вам рекомендую, в какие рестораны зайти, которыми владеет бывшая выпускница театроведческого. В общем, многие яркие, сильные люди, руководители театров, директора театров, создатели студий. Это был такой удивительный курс, с которого я слинял через 2 года в ГИТИС. Переехал в Москву, где курс был неинтересный. И я возвращался все время и время, все время к своему курсу. И был с ними. Правда, началось все смешно. Они каждый год ездили, бедные, и я с ними. По 2 месяца на хлопок. Сбор хлопка с 6 утра до 6 вечера. До темноты даже. руки исколоты. В общем, это был какой-то ужас. И когда я перевелся на третий курс ГИТИСа, я прислал ехидное письмо. Вот, а ГИТИС никогда никуда не возили. Что вот вы сейчас поедете хлопок собирать, а я буду тут царствовать лежа на боку. Все получилось наоборот. Это был первый год, когда их не послали на хлопок, и первый год, когда нас послали на картошку. И я все прелести картошки тоже испытал. Да. Но я перевелся и перевелся. Марк остался. Потихоньку он репетировал. Надо сказать, репетировать он начал еще в Черчике. Он там создал студию, и когда мы были студентами, он меня туда свозил. Не только меня, конечно, но меня свозил и показал эту студию. Мне показалось это очень интересным, но пока еще только это было началом. Потом он поступил на театровический, потому что в этом году не набирали режиссеров. Потом он все-таки закончил режиссерский факультет. Да, потом он создал театр. Этот театр «Ильхом» был первый частный театр при советской власти, которым разрешили получать деньги, считать деньги. Это было удивительно, редким на пространстве Советского Союза казалось невозможным. «Ильхом» переводится как «вдохновение». Вообще, надо сказать, что осколки театра Вайля находится по всему миру. Даже в Израиле. Вот живет в Рамле. Живет Марк Сорский, блистательный артист, который оставил свою деятельность. Я его так и не смог уговорить вернуться. И который сейчас руками создает удивительные кожаные какие-то изделия. И он увлечен очень этим. Да не только он. Театр «Зеро», да?
3: Радовильский.
2: Да, тоже оттуда. Да кто только из этого театра не появился. Хотя театр еще существует. Правда, уже без Вайля. Он ставил и в Москве. Его приглашали в театр Моссовета. Его приглашали и в Ермоловский театр. Гастроли этого театра по всему миру. Ни один узбекский театр не едет. Театр Хамзы не едет. Максимум куда-то в Иран, к шаху. А театр Вайля по всему миру. Гастроли в Нью-Йорке. Гастроли по всей Европе. Успех театра был необыкновенный.
3: Можно вас перебить?
2: Да, конечно.
3: Я видела этот театр только в записи. Владимир Борисович снимал фильм об этом театре. И я могу сказать тем просто людям, которые не видели этого, это было создано... Марк Вайль умер около 20 лет назад, 19 лет, как он умер. Но этот театр сейчас смотрится как абсолютно сегодняшний театр, самый современный. Театр, поднимающий острейшие вопросы. Такая форма существования артистов невероятная, полетная, подлинная. Я смотрела на эти небольшие записи спектаклей просто с открытым ртом. Мне хотелось уметь так же играть, как играли его артисты. И причем это передавало даже запись. Ну, конечно, надо уметь снимать театр, но все-таки. И иногда так получается, что здесь я сталкиваюсь с людьми из Ташкента, и стоит произнести слово «Ильхом», как у всех просто загораются глаза. Это какой-то вот... Просто Володя очень хорошо знает и Маркова, или этот театр. И, может быть, он не может, как вот как зритель со стороны о нем сказать. Но это действительно, это удивительнейшее явление театра 20-го и 21-го века.
1: Спасибо.
2: Я снял об этом театре 2 или 3 фильма. Я уже твердо не помню. 2 раза я по собственной инициативе, 1 раз ко мне на дачу в Подмосковье приехал Марк и сказал: у театра очень сложная ситуация, Володь, сними фильм. Для Ташкента было очень важно, чтобы в Москве вышел фильм. Я тут же снял фильм, мне это было интересно, и Марк мне позвонил и сказал: отстали. Значит, вот это мне все время какие-то функции друга приходилось рядом с Цельхомом себя таким человеком чувствовать. Назову его спектакли. Поскольку вы не видели, не особо вам что-то скажут, и все-таки «Мещанская свадьба», Брехта, «Счастливые нищие», Гоцци. Боже, какой был спектакль! Это был Гоцци, тот самый, которого Гоцци вы любите и цените. «Дракон» Шварца, «Кламадеус» — это про клоунов. Клоуны создавали некоторую игру и действие. Мюзикл по Джону Стейнбеку, «Квартал Тортилья Флэт» и множество других спектаклей. Часто он приезжал, мы гуляли по Москве, даже сейчас в Израиле живет замечательный фотограф Михаил Гутерман, он снимал нас, эти наши прогулки. Из его театра вышла прекрасная актриса, живущая в Иерусалиме, Ирина Александрова. Киноактер Виктор Вержбицкий был связан с этим театром. Mm-hmm. Тимур Бекмамбетов, знаменитый продюсер, работал художником, да?
1: «Ночной дозор».
2: Художником
3: дозор,
2: в Ильхоме. И он считает Вайля своим учителем. Мы с ним однажды встретились в Ленинграде, в ВДТ. И он так сказал, мне было очень приятно. Знаменитый он продюсер, ну, «Ночной дозор», «Дневной» и
1: он еще. Режиссер этих фильмов, да.
2: И режиссер был, и продюсер.
1: Да, да.
2: Да, он яркий такой человек. Сейчас я о нем не слышал давно, но...
1: Так он не в России.
2: Да, не знаю, но где-то наверняка работает.
1: Я хотел спросить, может быть, высказывание Вайля мы могли бы процитировать сейчас?
2: Не сейчас.
1: Не сейчас.
2: Чуть позже.
1: Хорошо.
2: Чуть позже. И вот случилось, он поставил спектакль по Пушкину «Подражание Корану». И это сыграло роковую... не знаю... В общем, постановка стала роковой в его судьбе. Как там, что там было? Он и власть задевал часто. Он был таким патриотом Ташкента. Ему не нравилось то, что там происходило. Я был там последний раз. Снесли центральный сквер из дубов вековых.
3: Он был абсолютно свободным человеком. Да. Его театр был свободным.
2: Да, короче, двух дикарей, двух безумцев, двух
3: фанатиков
2: направили. И, возвращаясь с репетиции уже другого спектакля, Аристея, они в подъезде нанесли ему множество ножевых ударов и разбили голову, кажется, да, к тому же.
3: Это был 2007 год.
2: 2007 год, да. Но он выжил, то есть выжил не после этого, а жил еще там несколько часов. И, как рассказывали врачи, у него на следующий день должна была быть премьера «Аристеи» древнегреческого спектакля, значит, трагедии. И он говорил только одну фразу. «Додержите до премьеры! Додержите до премьеры! Додержите до премьеры!» И врачи говорили, что у них разрывало сердце, они понимали, что он не доживет. Ночью Марк умер, и последняя его просьба, к сожалению, не была исполнена. Вот здесь, мне кажется, и можно слова Марка Вайля, и его голос должен прозвучать о любимом Ташкенте.
4: Я родился в Ташкенте, и мой город это. Я думаю, что он даже больше мой, чем многих живущих в Ташкенте. Я его очень хорошо знаю, я люблю, я его помню, я переживаю по поводу исчезновения очень многого, что случилось в Ташкенте, по поводу искажения смысла целых пластов культуры или исчезновения даже пластов культуры, которые в Ташкенте были. С одной стороны, хотим или не хотим, это четвертый город пространства бывшего СССР, понимаете, он все равно остается крупнейшим городом. С другой стороны, динамика этого города невероятно замедлилась. Но, чтобы не ставить вот так каменную плиту, я вам скажу, что-то происходит. Мне начинает казаться, что он начинает обходить вот эти все подводные рифы, некоторое несогласие с политической системой, которая, так сказать, допустим, скучна. Она скучна. Она ведь даже не то, что, простите меня, просто не демократична, она скучна. Она слишком одноцветна, она немногообразна, она действительно невариабельна. Такое ощущение, что что-то человеческое, хитрое, выживаемое начинает, знаете, как гейзеры, которые прорываются сквозь толщу, вот, понимаете, что-то сквозь асфальт начинает пробиваться. Но, еще раз говорю, целый период я воспринимал город заснувшим. Видимо, закон большой величины. Вы знаете, такие города, как Ташкент, они не умирают. Поэтому идут процессы, еще раз говорю. Увы, политика не помогает им идти более живо, более многообразно. И, конечно же, беда, что Ташкент потерял мощнейшие интеллектуальные силы. Вернутся ли они в Ташкент или возродятся, покажет только время.
1: Марк Вайль, причем вот все это вот минуту 30, как он говорит, он чувствуется таким живым, что ты не веришь, что его уже нет. Да. Правда. Это удивительная энергетика какая-то.
3: У меня вопрос, если вы позволите,
2: да,
3: к Владимиру. А почему Марк не уехал? Уже давно начались 90-е, Америка, пожалуйста, принимает, Израиль, пожалуйста, открывает свои двери, приезжайте, и в Германию можно уехать, у него там гастроли, его знают. Почему он остается в Ташкенте? Почему он в Ташкенте занимается русскоязычным театром?
2: Конечно, лучше его спросить, но уже это не сделаешь. Я примерно, думаю, отчасти отвечу. Он свою семью отправил жить в Америку. Он купил им там жилье, он нашел им там работу, и он все время их навещал. Его пустая квартира была нужна для того, чтобы работать со своим театром. У него было детище его было в Ташкенте.
3: Он не мог бросить.
2: Он не мог бросить ответственность перед людьми. Кроме того, он воплощался тут. Он ставил спектакли и ехал к семье. Он ставил спектакли и вновь к семье. К тому же он был очень деятельный человек. Ему спонсоры дали студию телевизионную с аппаратурой совсем в Голландии. И он еще заезжал в Голландию и занимался съемками театральными. Они были удивительными. Он и свои репетиции снимал, и спектакли. И я, когда снимал фильм уже после его смерти, я использовал его съемки в этом. Он не мог бросить Ильхом. Он не мог бросить Ильхом. Он понимал, что он страдал очень от разрыва с Россией, но от тогдашней России, безусловно.
3: Но когда распался Советский Союз.
2: Да, он говорил, ну как же, я мог в этот город въехать просто, а сейчас меня проверяют, а сейчас мои чемоданы распаковывают. И он так от этого страдал, от потери общего пространства. Кстати, недавно, когда я жаловался на встречи со зрителем, о том, что странная страна, маленькая Израиль, а в одном городе не знают об успехе театра и приходит в другом, впервые с ним знакомясь. И один какой-то очень умный зритель сказал, вы знаете, почему это происходит? Нет общего русского пространства. Вот интересно.
3: Русскоязычного пространства.
2: Да. И одной из функций, это вот, мне кажется, есть программы, есть телевидение, есть какие-то журналы и так далее, но все равно театрального пространства общего нет. Извините, чуть широко ответил на ваш вопрос.
3: Спасибо.
2: Да.
1: Да, спасибо огромное, конечно.
2: Теперь я скажу только о том, что следующие режиссеры, о которых я буду говорить, это режиссеры-москвичи. Это режиссеры-москвичи. Тоже абсолютно еврейские режиссеры, но разговор будет о них не сегодня, а объявлю я их сегодня. Это Ефим Давыдович Табачников, который закончил, между прочим, училище при Гассете, при Государственном еврейском театре, и который потом работал в Гассете после войны, фронтовик, который был ранен и потом впоследствии от этого ранения и умер через долгие годы. О нем будет речь, и еще будет речь об удивительном еврейском режиссере Феликсе Соломоновиче Бермане. Том самом режиссере, который работал с остатками труппы Михоэлса и который поставил с ними, с теми, кто выжил, кого не растерзали, поставил с ними «Блуждающие звезды», да, «Мотла» и вообще многое поставил с ними замечательных спектаклей. Еще известен тем Феликс Соломонович, что он работал с Михаилом Ульяновым, и создали они вместе «Тевье». И сейчас «Тевье молочник» в исполнении Ульянова можно, можно услышать. Поэтому, раз они, значит, московские люди, в следующей программе у нас пойдет речь о еврейской режиссуре из Москвы, то вот я предлагаю включить песню, где ленинградцы Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили поют о Москве.
1: Да, я хочу сказать, что, значит, анонс мы приняли на следующий раз. Это было краткое содержание последующей серии. Мы оставляем, если я правильно понимаю, за собой право определить, в следующий ли раз, так сказать, не случайные страницы будут посвящены именно еврейской режиссуре, или же это будет какая-то другая тема, после чего мы вернемся, вы вернетесь
2: к этой теме.
1: Будет она, может быть, через какие-то другие прокладываться темы. Да? Хорошо. Значит, я могу только сказать, что здесь время нынешнего замечательного совершенно рассказа подошло к завершению. Огромное спасибо художественному руководителю театра «Это», режиссеру Владимиру Аренову и актрисе театра Вере Ареновой. Продолжение следует, и я надеюсь, очень скоро. Всегда есть, знаете, это я так поделюсь, есть такие программы, когда приходят опасные гости. Опасные в том плане, что ты перестаешь, в какой-то момент ты заслушиваешься рассказами, значит, ты перестаешь быть ведущим, не поглядываешь на часы, потом, значит, ты должен встрепенуться. Ой, елки-палки. Вот когда гости рассказывают так, я могу впасть в ошибку и несколько раз вот, извините, карьеру я это испытывал. Было очень интересно, очень насыщенно, очень при этом эмоционально. И как-то ваша включенность, Владимир, в этот процесс, а вы говорите, по сути, о своих друзьях, о своих знакомых, о своих... Это дополнительная какая-то очень важная черта в том цикле программ, который вот называется «Неслучайные страницы рассказа о театре».
3: Игорь, можно вопрос Володе еще адресовать?
1: Так.
3: А есть хоть одна счастливая судьба еврея-режиссера в России?

0: Ну вот, функцию мою я секунду забыл. Ну вот теперь мы будем слушать. Пока.
1: Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь,

Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

0: окутаны стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания. Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам?
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости на волнах радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Два истребителя военно-воздушных сил были подняты в воздух навстречу пассажирскому самолету, следовавшему из Варшавы в аэропорт Бен-Гурион из-за активации в системе самолета аварийного кода безопасности. Экипаж пилотов сообщил по связи, что речь идет о неисправности. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что это рейс польской авиакомпании «Лот», выполняемый болгарской компанией «Электро». В связи с инцидентом экипажу самолета не разрешили приземлиться в Израиле, и он повернул обратно. По всей видимости, лайнер совершит посадку в Болгарии. В пресс-службе ЦАЛИ сообщили, что истребители были подняты в воздух после сообщения о потере связи с самолетом. Инцидент исчерпан, связь восстановлена, угроза безопасности отсутствует. ЦАЛЬ ликвидировал вчера в центре сектора Газа командира взвода Нухбы в исламском джихаде Алис Титана, участвовавшего в резне 7 октября и пытавшегося организовать теракты против сил безопасности и граждан Израиля. Ранее сообщалось об уничтожении позавчера на юге сектора другого командира из этой организации Талала Абд-Аляля, который руководил террористами 7 октября и удерживал заложников. Отчет государственного контролера выявляет сбои в эвакуации раненых в больнице 7 октября 2023 года. Госконтролер Матаньягу Энгельман указывает в документе на недостатки при эвакуации пострадавших, отсутствие связи между различными ведомствами, острую нехватку бронированных автомобилей скорой помощи и эвакуированных вертолетов, а также задержки при распределении раненых по различным медицинским учреждениям. Матаньягу Энгельман отметил, что на фоне провала ЦАЛЯ при обороне населенных пунктов юга страны выявились и существенные недостатки в системе эвакуации раненых. По его словам, этот процесс отмечен отсутствием упорядоченного механизма со стороны армии, а также отсутствием скоординированного командования и управления между ЦАЛЯ и службой Маген Давид.

0: Тадом на протяжении почти 8 часов после начала террористической атаки. Госконтролер добавил, что госпитализация раненых, нуждавшихся в медицинской помощи, задерживалась в течение критически важных часов 7 октября. Корреспондент Кан Кесидор передает, что из отчета государственного контролера следует, что почти половина раненых 7 октября была эвакуирована находившимися на месте гражданскими лицами или сотрудниками служб безопасности. Госконтролер указывает также на сбои в медицинской реабилитации раненых в ходе войны, несмотря на самоотверженность и преданность медицинских бригад в больницах. Это обусловлено дефицитом кадров в сфере здравоохранения и переполненностью медицинских учреждений. Корреспондент Кан Новре Увени передает, что в отчете отмечаются серьезные проблемы и в деятельности реабилитационного отдела Министерства обороны. В Министерстве здравоохранения в ответ на отчет заявили, что большая часть указанных в нем упущений уже была устранена и исправлена в течение месяцев военных действий. Очередная модернизация системы «Железный купол». Министерство обороны и компания «Рафаэль» объявили об успешном завершении масштабной серии испытаний, которая повысит эффективность противодействия существующим и будущим угрозам, включая ракеты, беспилотники и крылатые ракеты. Кроме того, в систему были внедрены технологические новшества для более эффективного отражения массированных обстрелов с высокой интенсивностью огня на основе оперативных выводов, сделанных в ходе войны и боевых действий против Ирана. В результате взрыва автомобиля на бульваре Ахи-Эйлат в Кирьят-Хаиме погиб человек. Его смерть была констатирована на месте после того, как в горящей машине потушили огонь. В полиции заявляют, что личность мужчины пока не установлена, однако, по подозрению, речь идет о криминальном инциденте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 29, в Хайфе 28, в Бир-Шеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.au. Коротко расскажите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Ну, а теперь к первой теме. Послезавтра, в четверг, исполнится 1000 дней с момента трагедии 7 октября. 1000 дней боли, 1000 дней жизни после страшных потерь для семей, которые потеряли своих близких. Сегодня мы возвращаемся к истории, о которой уже говорили в эфире. Это история жительницы Хайфы Ольги Глозман, мамы Дани Петренко, убитой на фестивале «Нова». Уже 2.5 года Ольга пытается добиться, чтобы в Хайфе появилось достойное место памяти ее дочери. Не что-то масштабное, просто место, куда можно прийти, сесть, вспомнить и помолчать. Но вместо поддержки – бесконечная бюрократия, переговоры и цифры. Последнее предложение мэрии – мемориальная лавочка на пляже стоимостью 60 тысяч шекелей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс после встречи представителей семьи с мэрией, где, по словам очевидцев, разговор начался с фразы «Послушай меня, дорогуша». Сегодня мы поговорим с Ольгой о том, что происходит сейчас, сдвинулось ли что-то и есть ли надежда на решение. Ольга уже у нас в эфире. Ольга, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Ольга, когда мы говорили в прошлый раз, ситуация была очень тяжелой. Что изменилось с тех пор?
1: Да, ситуация была очень тяжелая, потому что меня никто не хотел слышать, меня никто не хотел видеть. Но так получилось, что благодаря тому, что я каждый день выливаю свою душу в Фейсбуке, я пишу про свою дочь, я пишу то, что мне наболело, и постоянно пишу про вот увековечивание памяти моей дочери. И замечательный человек, которого зовут Алексей Веленц, он обратил внимание на мой пост, и он сразу связался со мной. И, кстати, хочу заметить, что это единственный человек среди всех, кто пытался помочь, да, он единственный, кто пришел ко мне домой, вот, он меня выслушал и взял бумажку с листиком, записал, куда он кому может обратиться, и сказал: «Ольга, я постараюсь, но я не обещаю». И вот он ушел. Уже на утро я получила звонки от такой вот организации, которая называется Дераха Эрец. Вот. И мы начали вот договариваться, что на завтрашний день мы встречаемся у Ирии. Ну и будет там маленький такой как бы...
0: Как демонстрация маленькая, да? Ну, такой пикет.
1: Да не то, что демонстрация, как бы... Будем делать там видеорепортаж, типа вот такого вот.
0: Я так понимаю, именно вот этот день как раз-таки попал на камеру, когда к вам подошел заместитель мэра города.
1: Да, да. Мы как раз начали выставлять там плакаты, постеры с Даночкой. Вот, и тогда вот вышел мэр города. Почему-то по какой-то причине я у него все время была мами. Не знаю, почему он мне... Вроде мы с ним не знакомы, ничего. Я не понимаю, почему он так на меня постоянно говорил. Вот, и он сказал, что давайте поднимемся наверх, там Месрад, и все, ну, в комнату, и все решим. То есть, а до этого он говорил, что он меня не знает. Он говорил, что я ни разу не обращалась к ним. И там вышла Натсига такая, с нее Цибур, я не помню, как ее зовут, Рути. Вот она махала там бумажками и говорила, что моя первая пния в Ирию была 7 июня. Извините, я прямо аж заплакала, мне сразу стало обидно, потому что сколько я к ним писем написала, я еще у них в Ирие была, у Пас Гликмана. Столько людей вообще было задействовано вот в этом, вот в просьбе об увековечивании памяти моей дочери. Очень много людей из самой Ирии, и знакомых, и друзей, и всех-всех-всех. И мне приходит помощник Йона Ягова и говорит, что он меня не знает, и я вообще не обращалась в Ирию.
0: Молодцы.
1: Мне это было очень обидно. То есть я вот 2.5 года билась в дверь, мне не открывали, и я понимаю, что меня просто не видели и не слышали, и я не знаю, по какой причине он меня не увидел. Ну, в общем, мы поднялись к нему в комнату, и там он мне пообещал, что да, будет лавочка. Он спросил, где я хочу, я сказала, что я хочу на Хувдаду, на море, это место моя дочка очень любила. Все, там секретарь по имени Море, она какой-то там мейл отправила, она мне его распечатала. То есть это не договоренность, ничего. Mm-hmm. Прошло несколько дней, и они сказали, что лавочка также будет стоить 60 тысяч шекелей, как вот мы, как мне прислали вот эту вот предварительную сумму еще в 24-м году. То есть ничего не изменилось. Так это 60 тысяч шекелей осталось. Прошло несколько дней, мы начали собирать деньги. И да, мы собрали 60 тысяч шекелей.
0: Кстати, а как отреагировали люди на сбор, когда вы открыли сбор средств?
1: Очень замечательно. Я вам хочу сказать, что даже до того, во время того, как я вот писала вот посты, да, о том, как у меня больно от того, что Ирия ничего не делает, очень много людей мне говорили, давайте соберем деньги, давайте откроем сбор. То есть я как бы уже была готова, что что-то будет. Вот. И потом меня еще как бы немножечко как бы удивило, что когда я была в Ирие, у меня не спросили лично, есть ли у меня деньги, могу ли я заплатить. У меня сразу спросили, а есть ли у меня человек, который готов пожертвовать?
0: А вот так вот.
1: Вот так, да. Но я тогда была с представителем вот Дерех Эрец, вот, и он тогда сказал, что да, есть такой человек. Но мы открыли этот сбор, и мы в течение 3-4 дней собрали эту сумму. Теперь у нас эта сумма есть, но мы боимся ее передавать в банк, потому что нам прислали реквизиты банка, там нету никаких имен, ничего нету, и Йосеф, вот Присман, он как бы главный директор вот этого всего проекта по увековечиванию данных, он позвонил в Ирии, и он попросил, прежде чем мы вам перешлем 60 тысяч шекелей, дайте нам договоренность, что да, мы делаем лавочку в виде сердца, дайте нам договоренность, что эта лавочка именно будет на Ховдаду, и пришлите мне, пожалуйста, предварительная сумма, они говорили, что есть три каблана, и все хотят 60 тысяч шекелей.
0: А, то есть у всех одинаковое ценовое предложение.
1: Да.
0: Интересно.
1: Они отказываются на отказ. Вот уже прошло вот дня три, ничего они не предоставляют. И мне вот этот Юсеф говорит, ты понимаешь, ты сейчас заплатишь черт знает кому 60 тысяч шекелей, а завтра они тебе скажут, ты знаешь, на Ховдаду мы не сможем поставить лавочку, у нас там другой проект. И засунут твою лавочку где-то на Жабутинске. Ты этого хочешь? Я говорю, нет, я не хочу. Поэтому наберись терпения и жди, пока мы получим вот эти вот все бумаги.
0: Ну, совершенно правы, потому что, конечно, чтобы у вас был документ, подтверждающий, да, где будет находиться скамеечка, да, где, чтобы все было подтверждено именно письменно, чтобы у них не было потом возможности сказать вам, что у них там уже деменция или еще что-то, что в очередной раз не запомнить свои обещания, как уже, судя по всему, уже было не раз, потому что то, что ситуация такая, что, получается, они даже не видели ваших обращений, что, конечно же, совершенно просто это, ну, не знаю, ну,
1: обидно.
0: Не только обидно, это просто вот такое вот компетентность и вот такое отношение к жителям города, вот то, что мы видим.
1: К сожалению.
0: Скажите, а мэр города каким-то образом принял участие вообще? Вот
1: вообще никак. Вообще никак. Столько писем я писала, что я хочу лично с ним встретиться. Мне все говорили, мы попробуем тебе помочь, если у нас не получится, мы сделаем тебе встречу с мэром. Но ни одного раза я его не видела, ни одного раза с ним не говорила по телефону.
0: Это
1: он
0: отношение.
1: Какой-то недоступен. То ли он не хочет вообще со мной разговаривать, то ли его просто не допускают, меня не допускают к нему. Я не знаю, что происходит. Но ни одного раза я с ним не встречалась. Мне все время кто-то там... Тогда, когда я первый раз хотела попасть в Ирию, на меня вышел вот этот вот пас Гликман. Он типа, тоже как правая рука Йона Ягова, помощник. И вот мы приходили в Ирию, мы тогда с ним, с ним разговаривали, но с Йона я так и не встретилась.
0: Ольга, вот сейчас, вот, чтобы вас больше не беспокоить, чтобы все-таки закончилось это все уже благополучно в вашу сторону, и действительно скамеечка в память вашей девочки уже находилась там, где надо, на берегу моря. Что бы вы хотели сказать лично мэру? Вот сейчас, вот у вас есть возможность в прямом эфире сказать то, что бы вы хотели сказать вашему мэру.
1: честно, что я скажу, да. И вот если касательно вот моей ситуации, я скажу, что я очень жалею, что когда были выборы, я выбрала именно его. Потому что ни одного раза за почти три года просто не позвонить к нам, не связаться с нами как-то. Ну, не знаю, хотя бы спросить, мы тут живы, не живы, что с нами? Не встретиться никак? Не знаю, я на него, например, очень злая. Я не знаю, что им там руководит, почему он себя так ведет, но я, честно скажу, я на него очень злая. И, если честно, я хочу поскорее, чтобы два эти года прошло, и его переизбрали.
0: Ольга, спасибо вам огромное за доверие, за то, что находите в себе силы говорить об этом снова и снова. Я понимаю, какой ценой даются вам такие разговоры, но ваша борьба — это не только история памяти, Дана, это история о достоинстве, любви мамы и, в первую очередь, право быть услышанной. Спасибо вам огромное, Оля, и я очень надеюсь, что скамеечка уже будет скоро стоять в памяти вашей девочки.
1: Дай Бог, чтобы моя мечта исполнилась.
0: Спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера. До свидания.
1: До свидания.
0: Ну, а прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хочу немножечко поговорить с вами о подаче малых исков, или их еще называют мелких исков. Почему я хочу эту тему поднять? Потому что эта тема очень часто поднимается в вопросах, как подать малый иск, кто может подать малый иск, и вообще кто это, чего происходит. Допустим, у вас компания взяла деньги за какую-то услугу и исчезла. Или, допустим, интернет-магазин прислал совсем не тот товар, а на ваши сообщения после этого не отвечают. Или, например, мастер, вы хотели что-то починить у себя, взял предоплату, сделал работу спустя рукава, что нужно полностью переделать, и теперь игнорирует ваши звонки. Да, вот такие ситуации, я думаю, уверена, что вам знакомы. И, к сожалению, историй таких в Израиле далеко не сотни, скорее всего, даже тысячи. И при этом далеко многие не знают, что в Израиле есть достаточно простой, доступный способ защитить свои права. Это через суд по малым искам. И вот важный момент, почему это очень важно. В таких случаях вам не нужен адвокат. И не нужно тратить огромные деньги на юридическое сопровождение и проходить через какие-то сложные судебные процедуры. В этих ситуациях вы можете подать иск самостоятельно. Что вообще такое суд по малым искам? Это упрощенная процедура, в рамках которой любой гражданин и житель Израиля может самостоятельно подать иск на сумму около 46 тысяч шекелей. 46 тысяч шекелей максимум. То есть подать такой иск можно против частного лица, компании, организации и даже государственного учреждения. Если помните, у нас был в эфире мы рассказывали ситуацию, когда девушка не смогла получить загранпаспорт Израиля в аэропорту, и она не смогла вовремя вылететь. И вот она тогда подала на МВД иск, и иск она как раз-таки подала в суд по малым искам. Вот, допустим, вам не... Самый простой способ, как подать такой иск, это онлайн, то есть через государственный цифровой сервис подачи исков. Весь процесс, на самом деле, занимает буквально несколько минут и состоит из четырех основных шагов. Сначала вы заполняете личные данные, свои и ответчика, потом описываете причины иска. Более того, сейчас эти причины иска можно спокойненько сделать с помощью искусственного интеллекта, написать на русском языке все ваши требования к вашему ответчику, к тому, кто вам не предоставил услугу или привез не тот товар, который вы хотели, и перевести через искусственный интеллект. После этого приложить, конечно же, доказательства. Допустим, это могут быть чеки, может быть, какие-то ценовые предложения, может быть, какие-то обязательства, могут быть какие-то фотографии, если вы получили бракованный товар или ремонт проведен не очень качественно. И на последнем этапе самое важное, что нужно сделать, это оплатить пошлину. Государственная пошлина в такой ситуации составляет всего лишь 1% от суммы иска, но не менее 50 шекелей. И оплату нужно произвести, вот тут вот нюанс, наличными нельзя, банковским переводом нельзя, а только банковской картой. Кстати, если суд принимает решение в вашу пользу, по вашей просьбе, суд может даже взыскать судебные расходы с ответчика. То есть вот то, что вы оплатите пошлину, это может еще вам оплатить сам ответчик. Что происходит после подачи иска? После подачи иска суд открывает дело и направляет вам подтверждение о том, что дело открыто, на электронную почту. Ответчик в такой ситуации также получает ваше исковое заявление и приглашение на судебное заседание. И у него есть 30 дней, чтобы подать возражение. Кстати, здесь вот есть момент, который многие не знают. Часть ответственности лежит и на нас, как на истцах. То есть не позднее, чем за 60 дней до слушания, когда вот до даты слушания, вы должны обязательно проверить, получил ли ответчик документы. Это можно сделать через информационный центр суда, в котором будет рассматриваться ваше дело. Если выясняется, что вы выяснили, что документы ответчику не дошли, вам придется самостоятельно обеспечить вручение ему иска. Причем не позднее, чем за 40 дней до слушания. Вот это вот маленький нюанс, который, конечно, иногда, если, допустим, ответчик от вас бегает, или вы не знаете, где его офис, или он не знаете, где он живет, вот тут, конечно, может получиться нюанс, что вы просто не сможете предоставить ему иск, исковое заявление. Ну, если все в порядке, вы нашли ответчика, или он получил исковое заявление по стандартной процедуре через суд, тогда до суда вам суд может предложить еще медиацию, то есть попробовать договориться без судебного разбирательства. Если договориться у вас не получится, тогда уже будет назначено заседание, где вы, каждая сторона, как истец, так и ответчик, будет излагать свою позицию. Что нужно подготовить заранее? Прежде всего, конечно же, что у вас должны быть данные ответчика, вам подробное описание событий на иврите, на иврите вот это вот обязательно, не на русском, и желательно в хронологическом порядке, чтобы судье было легко понять последовательность происходившего. Также вам понадобятся доказательства, документы, фотографии, переписка, записи, то, что это я вам говорила. И обычно вот эти все материалы нужно подавать именно в PDF, в файле PDF, то есть. А если есть у вас свидетели, то желательно подготовить их данные, имя, фамилию, электронную почту. Если вдруг это аудио или видеозаписи, то тут отдельный порядок. Их нужно передавать напрямую в суд, который будет рассматривать ваше дело. И причем с копией для каждого ответчика. Ну, а самое важное, конечно, еще подавать иск нужно не просто там в какой-то суд, который вам понравился, а именно либо не по месту вашего жительства, а именно по месту жительства вашего ответчика, то есть по его адресу места жительства, либо по адресу работы, либо по месту, где произошел ваш случай. Вот если вы, допустим, что будет, если кто-то из вас не явится на заседание? Если обе стороны не приходят, то удаляется полностью иск, и его, как правило, можно подать заново. Если истец не приходит, а автоответчик не появляется, несмотря на то, что документы были вручены ответчику, суд может вынести решение на основании только искового заявления. Если же ответчик пришел, а истец не пришел в иске, тогда будет отказано. И здесь еще важный есть момент, если иск отклонен по существу, повторно подать уже нельзя. То есть это вот такая маленький нюанс при подаче малого иска. И еще нюанс. Если вы передумали и решили отказаться от иска до рассмотрения дела, пошлину, которую вы заплатили, вам не вернется. Ну, а само заседание проходит намного проще и быстрее по сравнению с обычными судами. Процедура менее формальна. И, да, по общему правилу ни истец, ни ответчик не могут быть представлены адвокатом, о чем я сказала в самом начале. И только в исключительных случаях это может быть с разрешения суда. Но во время заседания очень важно говорить спокойно, четко, по фактам. Суда интересуют только доказательства, документы и последовательность событий. Суд может вынести такое решение уже сразу после окончания заседания, но иногда может отложить свое решение, но максимум до 7 дней после завершения слушания. Если же суд постановляет, что ответчик обязан выплатить истцу определенную сумму, он должен сделать вот это в срок, который будет установлен судом. Если же ответчик не платит добровольно, истец может уже обратиться в службу судебных исполнителей и открыть дело о взыскании долга. И тогда начнется процедура принудительного взыскания. Ну и еще несколько практических советов. Перед службой очень важно еще раз пересмотреть все документы и разложить по порядку. Подготовить краткое и четкое объяснение своей позиции. Ни в коем случае не уходить в эмоции и длинные истории, только по существу. И отвечать, конечно же, на все вопросы нужно спокойно и уважительно. И помните, даже если вы очень сильно возмущены ситуацией, суд принимает решение не на эмоциях, а на основании фактов и доказательств. Ну, а теперь мы постараемся перейти к следующей теме. Иногда за словами «это просто шутка» может скрываться совсем не смех. Сегодня мы поговорим об истории, которая тоже вызвала большой резонанс в русскоязычном сообществе Израиля. Больше года назад Лена Дубровнер пришла на стендап в надежде просто провести вечер и отдохнуть. Но вместо этого она столкнулась с публичными оскорблениями и унижениями, и, а также агрессией со сцены. И на этом все не закончилось. После выступления история продолжилась в социальных сейчас, где, на мой взгляд, началась просто настоящая травля. Но Лена решила не молчать и обратилась за юридической помощью полностью. И сегодня мы уже можем сказать, что суд выигран. Кстати, важно рассказать и о том, кто такая Лена. Многие в русскоязычной общине знают Лену как человека с огромным сердцем и огромной внутренней силой. Это человек, который много лет помогает тем, кому особенно тяжело. Беженцам, малоимущим семьям, людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Причем для Лены это не просто сбор вещей или разовая помощь. Это постоянное сопровождение, поддержка и участие. А когда у человека рушится жизнь, Лена часто оказывается одной из первых, кто протягивает руку помощи. С нами на линии Лена. Лен, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Лен, Софи к нам еще не присоединилась она? А, уже присоединилась. Вот, с нами на линии не только Лена, с нами на линии адвокат Софи Рон-Мария, которая вела это дело. Добрый вечер, дорогие девушки. И прежде чем мы начнем с вами разговор, я хочу вас обеих поздравить с этой победой, потому что мне кажется, что это не просто выигранный суд. Это очень важный прецедент и очень важный сигнал для многих людей, которые сталкиваются с унижением и оскорблениями, но, к сожалению, боятся защищать себя. Поэтому мои искренние поздравления вам обеим.
2: Спасибо.
0: Лен, давайте вернемся в тот
3: Спасибо
0: вечер.
3: Спасибо большое.
0: Да. Сейчас можно, Софья, мы начнем с Лены, а потом обязательно поговорим с вами.
3: Конечно, конечно.
0: Лен, давайте конечно. Вернемся в тот вечер. Когда вы поняли, что эта ситуация выходит далеко за рамки обычного выступления?
2: Ну, это примерно на третьей фразе.
0: На третьей.
2: Да, на третьей фразе. То есть я пропустила первую фразу, вторую фразу. На третьей фразе я поняла, я не буду в эфир выводить маты. Но я поняла, что то, что говорит этот человек, это ужасно. И мне стало страшно выходить из зала. Я боялась, что он перекинется на кого-то еще. Что кто-то еще в зале пострадает. Я очень сильная девочка, я могу это выдержать. Я не молодая девочка, как он отметил. Вот этот вот товарищ. Я его тихо называю Геростратом. Не стала говорить ни имя, ни фамилия. Ну, пускай будет Герострат.
0: Лен, скажите, вот. Вы вообще любительница по стендапам походить? Или это ваш такой был первый?
2: Я хожу везде. Ага. Вчера я была в театре Гешер, когда закончилась. Я была в театре «Зеро» позавчера. Я постоянно хожу куда-то. Да. Я хожу на стендапы, я хожу в театры, я встречаюсь с людьми. Я вижу много людей. Я хожу на то, что приезжают сюда. Сама езжу за границу, там тоже посещаю театры и стендапы. Для меня была абсолютно неясна ситуация, когда ведущий, конферансье, будучи главным, начинает травлю одного какого-то зрителя. И концентрация была такая, что у меня было ощущение, что я имею какое-то дело, не знаю, как сказать, маяк, наверное, вы знаете, это ближе всего. То есть человек вышел на сцену, оскорбил, ушел, другой выступил, он опять появляется следом за ним и опять оскорбляет. И вот так вот по кругу. И я пыталась его остановить, пыталась его успокоить, успокоить его не мог никто. Я вызвала, извините, Влада Слободова, я позвонила его жене, сказала, что у меня критическая ситуация, что в зале находится хам, попросила Влада Слободова приехать. Влад Слободов приехал. Как оказалось, сейчас на суде он был запланирован, ну ладно. Вот, он приехал туда и успокоил каким-то образом этого человека. Дальше происходит одна единственная ситуация, из-за которой я иду в суд.
0: Он а вот когда вы решили, вообще? Что вы будете бороться? Вот когда вот
2: нет
0: после...
2: извинений, нет.
0: Именно из-за...
2: Нет извинений.
0: Я так понимаю, что было же у нас не сам только вечер, где вы пострадали, но и еще в интернете началась потом тоже не очень...
2: В интернете то, что началось, это непередаваемо, но я вам честно хочу сказать, что после полномасштабного вторжения в Украину я выдержала то, что происходило. Мой телефон раздавали в аэропорту Бен-Гурион, его раздавали в различных министерствах. беженцам, потому что им помочь не могли, они шли ко мне. Поэтому для меня это был не лахац, это было не напряжение. Где было неприятно, да, стали поливать. Со сцены этот человек произнес, что он желает сдохнуть не и моей дочери, у меня дочка смертельно больна. Вот, это было для меня ударом. Ладно, тоже оставили это все дело. Я потребовала извинений. Команда, которая с ним работает, объясняла ему, что он должен извиниться. Этот человек говорит только одно. Я ничего не делал, я ничего не говорил. Каждый раз, 4 раза мы встречались до этого, письмо от адвоката, судья мы встречались. Я ничего не делал, я ничего не говорил. Потом дальше начинается избирательная память. Он ничего не помнит, что ему не надо. Вот что не надо, он не знает. А вот то, что ему надо, он, да, резко помнит. То есть он помнит, что вынес оскорбительную табличку, что направил ее на меня, что сказал «это тебе». Потом он не помнит, что он выходил с табличкой. Потом он помнит, что он выходил с табличкой, но табличка предназначалась Путину, что дополнительное оскорбление для меня. Во время суда уже идет. Это надо выдержать. Смотрите, это не для слабых девочек. Я вам сразу хочу сказать, когда вы идете в суд и вы защищаете свои права, то, что вас оскорбили, будут говорить неоднократно. Это как при изнасиловании. Вы постоянно должны повторить эту историю, что с вами сделали. Постоянно спрашивают насильника, ты это делал, повторяя фразу за фразой того, что он говорит.
0: Софья, когда Лена к вам обратилась с предложением защищать ее в суде, вы сразу согласились?
3: Да, конечно. Видите ли, Таня, я вообще-то, у меня 2 специализации. Угу. Одна — это семейное право, и другая — вот это вот защита доброго имени. Я уже несколько лет, еще до того, вот как началась нынешняя в обществе, нынешняя поляризация, угу, нынешняя, я бы сказала, такая вот разнузданность полная, я поняла, что это не просто какие-то частные явления. Это явление очень опасное, это явление массовое. Ну, может быть, это отчасти под влиянием соцсетей. Есть много факторов, почему это происходит. Я, конечно, сразу же согласилась. Теперь я хотела бы заметить вот что.
0: Так.
3: Сразу, как только поднялся вопрос о том вообще, что Лена обратилась в суд, ей стали говорить: смотри, но ты же знала, куда ты идешь. Ты шла на стендап. Стендап — это всегда некоторый стёб, некоторая такая насмешка. Это более такой свободный жанр. Но так вот, я хочу сказать, что это абсолютно неверный аргумент. Смотрите, вот, допустим, вы альпинист, да? Вот вы отправляетесь в горы, вы рискуете жизнью. Но это не значит, что проводник может столкнуть вас с кручей, а потом сказать: ну, а что, собственно говоря, она же знала, что полезла вот на Эверест. Ну, то чего ж, а мне тут тесно было, я ее подвинул, да? Или когда человек, допустим, занимается кулачным боем, есть правила, и могут быть даже какие-то травмы, но есть правила, и нельзя вот просто так вот прийти и начать драться, как последний жлоб. Так вот, точно так же правила есть и в стендапе. Именно это, собственно говоря, суд вчера и установил. Да, могут быть какие-то насмешки, могут быть какие-то даже обмены насмешливыми какими-то словами, но при этом есть границы, которые нельзя переходить.
0: Софья, что стало ключевым в победе по этому делу?
3: Ключевым, да. Значит, с точки зрения судьи, ключевыми были выражения, которые позволил себе стендапист в адрес Лены именно как женщины. И вот когда, например, он комментировал ее платье, он комментировал ее возраст, он комментировал ее комплекцию. Я думаю, кстати, опять-таки, речь идет о совершенно о новом репатрианте, который, кстати, гордится еще тем, мне это несколько удивило, да, он гордится тем, что он не выучил иврит. Но,
2: вообще не
3: так,
2: собирается,
3: кажется,
2: его учить. А, ну.
3: Да, мне кажется, что тут нечем гордиться. Вообще нечем гордиться, что ты не можешь и не учишь любой язык. Я очень люблю, кстати, иностранные языки, так я вообще не понимаю, как можно вообще гордиться невежеством, гордиться тем, что ты не знаешь, но гордиться еще и тем, что ты не учишь язык страны, в которой живешь. Так вот, я думаю, что потому что он не учит язык, он не понимает ментальности. Он не понял, что приехал в западный мир. Он не понял, что в западном мире эйджизм и вот эти вот гендерные шуточки, все, что возможно, я давно уехала из России, не могу сказать, насколько это в России сегодня допустимо, но, возможно, более допустимо, чем здесь, но это абсолютно недопустимо в западном обществе, это абсолютно недопустимо в Израиле. Этого он не понял. Теперь у него была прекрасная возможность извиниться несколько раз.
0: А в суде, судья просила вы готовы, вот, так, ну,
2: мы
0: перейти?
2: Мы были готовы
0: вот,
2: на извинения
3: да,
2: с самого начала.
3: Я вам сейчас расскажу по статье.
0: Да.
3: Первое самое, мы направили ему письмо с предупреждением. Письмо с предупреждением. У нас вообще такая практика в офисе. Мы всегда, прежде чем начать иск, мы, за исключением таких совсем возмутительных случаев, хотя случай был достаточно возмутительный, тем не менее мы направили ему письмо с предупреждением и предложением извиниться и уплатить небольшую компенсацию, в общем-то, стоимость письма. Вместо этого он взял адвоката и начал процесс. То есть как бы ответил на процесс, да, он отказался извиниться. В следующей стадии было первое заседание, предыдущее, когда судья сказала четко, она сказала «да», истинно пошла на стендап, тем самым подвергнув себя некоторому риску, но не такому. Я вижу, что он сказал «это, мне это не нравится, и я рекомендую, давайте он принесет извинения и уплатит только судебные издержки». Должна сказать, я должна отметить хорошую работу моих коллег. Они пытались, его адвокаты, они пытались его убедить принять предложение судьи. Он отказался.
2: Три раза выводили его, да. Пытались с ним поговорить. Был уже разговор о том, что он выходит на сцену, извиняется передо мной и платит некую сумму, там, 200-300 шекелей в любую амуту, в любую там, для матерей-одиночек, для кошечек-собачек, просто. И мы на этом заканчиваем. Нет, говорит он, я ничего не делал, не говорил.
3: Он отказался. После того, как он отказался принести извинения, канун последнего, вчерашнего доказательного заседания, а я должна сказать, что из тех дел, которые мне приходилось вести, до доказательного заседания, когда допрос свидетелей, да, вот эти вот все выяснения, вчера продолжалось заседание 5.5 часов. Это исключительный случай, обычно до этого никогда не доходит. И судьи, кстати, этого очень не любят. Понятно, что им жалко тратить на это время. Так вот, за 3 дня до этого заседания он опубликовал совершенно, я бы сказала, чудовищный ролик, в котором он откровенно просто издевается и глумится над Леной и опять комментирует ее и внешность, и комплекцию, и, как он выразился, по аватарке видно, как она пахнет, и рассказывал про... как это происходило, и рассказывал, как я показал ей эту табличку, и хвалился, я буду с этой табличкой теперь ходить каждый раз.
2: Ну, то, что написано когда... на табличке, мы озвучивать не будем.
3: Да,
2: запредельная матершина вообще.
0: Вы знаете, я с таким трудом просмотрела этот ролик, но я его просмотрела до конца, я была просто поражена, что тут просто вот такому безапелляционному какому-то хамству, наглости. И вообще для меня был просто полный шок от того, что вот он позволил продолжать. И вот настолько человек просто такое впечатление, что был просто уверен в своей правоте, что не было слов просто. Вот правда, девочка.
3: Он был совершенно уверен. Он сказал, мои адвокаты мне сказали, я думаю, что они, конечно, не могли такого сказать, что ничего не будет. Может быть, я заплачу 1000 шекелей, ха-ха, но этого не может быть никогда. Вот. То есть он пришел абсолютно уверенным в собственном безнаказанности. Я вам скажу, опять-таки, даже уже после того, как были опрошены свидетели, и после того, как судья сказала, что она видит, что она верит свидетельству Лены и свидетельству двух женщин, которые пришли вместе с Леной на выступление, которые рассказывали все, что он говорил, и не верит его свидетелям, которые говорили, что мы ничего не слышали, мы ничего не знаем, мы только знаем, что Лена мешала. Угу. Как-то интересно такое может быть, да?
0: Это да.
3: Она после этого предложила, давайте я не буду сейчас писать вот судебное постановление, а просто мы договоримся, что вы сейчас вот заплатите компенсацию и судебные издержки небольшие, и на этом мы разойдемся. Он сказал опять нет, хорошо, тогда судья увеличила штраф и вынесла подробное судебное постановление, где описывается почему плохо то, угу. что он сделал.
0: Какой
3: то
0: штраф есть, в итоге то... ему был вынесен, в итоге компенсация ущерба сколько составила?
3: В общая, общая сумма 10 тысяч шекелей.
0: Это включая издержки госпошлины, адвоката и так далее и тому подобное, или это общая сумма?
3: Пошлина, пошлина возвращается. Ага. Пошлина возвращается, это включая издержки. Да, 6 тысяч штраф, 4 тысячи издержки. Судья специально отметила, что она понимает, что это небольшая сумма, угу. и она эту небольшую сумму назначает ее небольшой именно потому, что это все-таки стендап, и человек, который идет на стендап, всегда идет на некоторый риск. Риск, но да. тем не менее, она четко сказала, что были, были перейдены границы. Совершенно недопустимые вещи говорились, этого не должно быть. И на, я должна сказать, что мне, я не очень часто бывала на выступлениях стендапистов, это были израильские стендаписты, mm-hmm. никогда ничего подобного не было. И в подготовке к процессу я и мой партнер, да, мы просмотрели большое количество роликов с выступлениями стендапистов. Никогда и нигде такого не бывает. Это не стендап, это просто вульгарная манера унижать женщину. Это отвратительно, это омерзительно, это у наказуемо него, кстати, в Израиле.
2: Да. Я очень хорошо, не полностью согласна.
3: Что ему в этом, что им очень хорошо, что он в этом убедился.
0: Лен, дорогая Лен, спасибо огромное вам, во-первых, за смелость и за то, что вы решили не молчать. Я понимаю, что пройти через это, а потом еще найти в себе силы бороться публично, честно говоря, это совсем непросто. Ваш пример важен не только для вас лично. Вот это вот мне очень важно, чтобы вы понимали. Понимали.
2: Я
0: он важен для многих людей,
2: делала,
0: для нас, для
2: я
0: женщин.
2: Я это не делала для денег. Которые... Я с самого
3: вы,
2: начала
3: знаете,
2: это делала для женщин.
0: Конечно, конечно.
3: Я последнюю деталь хотела упомянуть. Да. Что вот ответчик, он прямо издевался так вот цинично в своем этом ролике. Ха-ха! А вот она сказала, что она почетная гражданка Бат-Яма. Так вы знаете что? Что судья в своем постановлении отметила, что один из фактов, который больше всего ее убедил вынести обвинительное заключение, заключался вот это вот вынести обвинение, да, принять иск, частично. Он заключался именно в том, что Лена ведет вот такую вот благородную общественную mm-hmm. деятельность, что это отметил муниципалитет и что она помогает беженцам. Вот так.
0: Лен, огромное вам спасибо за вашу силу, стойкость и достоинство. И,
2: девочки, боремся за себя.
0: Да,
2: боремся,
0: и отдельное спасибо вашему адвокату Софи Рон-Мария. Софи, спасибо вам за ваш профессионализм, принципиальность и за то, что вы встали на защиту человека, который столкнулся с унижением. И такая работа — это не только про юридическую победу в суде, на мой взгляд, это еще и про восстановление справедливости, достоинства и, конечно же, чувство безопасности. Спасибо вам огромное за вашу работу.
2: Пожалуйста. Спасибо вам.
3: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: И чтобы посмотреть на эту историю еще с одной стороны, мы пригласили в эфир Камикессу Соню Райт. Потому что здесь возникает важный вопрос. Где проходит та самая красная линия? Где заканчивается острый юмор, импровизация и работа с залом? И где начинается унижение, агрессия и насилие под видом шутки? Соня, добрый вечер.
4: Привет, добрый вечер.
0: Сонь, как человек из стендап-среды, где лично для вас проходит красная линия в общении со зрителем?
4: Ну, смотри, здесь, конечно, очень-очень много факторов играет, потому что я сама думала, могу ли я систематизировать, да, общение mm-hmm. со зрителем в какие-то определенные критерии, где действительно можно сказать, здесь мы точно не можем продолжать мероприятие или мы не можем продолжать общение со зрителем, а где-то не можем.
0: Так.
4: Мне кажется, что здесь речь идет на самом деле о так называемых soft skills, это мягкие навыки, умение общаться с аудиторией, умение решать конфликты и... Ну, собственно, наблюдательность и оценка ситуации. Можем ли мы сейчас договориться, в адекватном состоянии находится зритель? И чаще всего ответ, что да, можем. Ситуации, которые, в которых зрители приводится выводить с мероприятия, а у меня, да, такие были, они происходят крайне-крайне редко. Ну, то есть гораздо-гораздо реже, чем, может быть, это кажется.
0: Mm-hmm. Есть мнение, что зритель, пришедший на стендап, автоматически соглашается на любые шутки в свой адрес. Вы согласны с таким утверждением?
4: Это очень тонкая грань. Я отчасти затрудняюсь дать ответ на этот вопрос. Все зависит от ситуации. Иногда комик может пригласить людей, может быть, поднять руку или каким-то образом выразить свое желание поучаствовать, ну, может быть, в общении с залом и так далее. То есть зритель, условно, может проволонтерить, может поднять руку или каким-то образом сигнализировать, например, я сейчас хочу поучаствовать с тобой или разыграть шутку. А может быть ситуация, что человек абсолютно спокойно сидит в углу, он просто слушает, ну, например, мероприятие, и вдруг на него резко, ну, как-то набрасывается, например, ведущий или комик, и то есть это ни с чем не спровоцировано. То есть это уже выглядит неадекватно, и непонятно, почему это произошло.
0: Соня, а вот на мой взгляд, что у нас в Израиле уже есть какое-то определенное комьюнити комиков. Вот как обычно вот они все реагируют, когда кто-то переходит границы? Есть ли вообще какая-то внутренняя, возможно, профессиональная этика?
4: Я думаю, что профессиональная этика есть, но я не уверена, что она действительно понимается в нашем комьюнити. И мне кажется, что я в этом плане, и моя позиция, я нахожусь в авангарде, и, в общем-то, это разделяется по принципу того, кого ты видишь своей целью и кого ты видишь своим клиентом. Мне иногда кажется, что стендап-комьюнити и, возможно, не только стендап-комьюнити, они видят самих себя главным клиентом, главной целью, в общем, самого мероприятия. Я отношусь к тем людям, которые считают, что главный клиент на мероприятии — это зритель. И, в общем-то, это человек, который платит деньги за билеты. Очень важно, конечно, площадка и место, на котором ты проводишь мероприятие. Конечно, все эти факторы обязательно нужно учитывать, если ты проводишь мероприятие.
0: Вот в ситуации, что случилось с Леной, здесь был не только агрессивный монолог, унижающий монолог со сцены, но и, к моему большому сожалению, и последующая травля в соцсетях.
4: Совершенно верно. Я абсолютно согласна с твоей оценкой.
0: Что в данном случае опаснее? Вот когда
4: мне кажется, ты знаешь, ты очень хорошую тему затронул, потому что мне кажется, что коллеги по цеху были настолько уверены в своей безнаказанности, что они совершенно спокойно рассуждали на эту тему. И мне кажется, я застала последнюю часть разговора, которая была с Леной. И мне кажется, что одна из вещей, одна из ошибок, в общем-то, которую они делали, как сильно они переходили на личности, и как они позволяли себе, в общем-то, давать какую-то оценку характера или рассуждать на тему, на которую, в общем-то, не стоит рассуждать ни по каким понятиям. Мне кажется, что вот эта вот безнаказанность, абсолютно распущенность, она уже перерастала, ну, буквально в буллинг, потому что эти дискуссии, которые варились, и человек, я понимаю позицию человека, который видит все это обсуждение происходит, и явно люди не испытывают никакого сожаления и вообще не раскаиваются. То есть как бы это преподносится, да, может быть, под одним соусом, что, да, были какие-то попытки примирения, очевидно, никакого раскаяния, злое, циничное обсуждение человека в публичном поле. Мне кажется, что это неоправданно.
0: Ну, Соня, и, наверное, в заключение вопрос. Можно ли быть по-настоящему смешным, не унижая человека?
4: Конечно, можно. Конечно, можно. И, опять же, да, то есть хочу посоветовать коллегам по цеху продолжать работать и развивать свои навыки, если, ну, у них это получится, потому что это возможно.
0: Соня, я знаю, вы даете уроки коллегам по цеху.
4: Я даже готова бесплатно им дать. Не знаю, поможет ли, но я даже готова бесплатно поучаствовать и втянуть им немножко мастер-классов на тему того, как это должно быть. Чрезмерный мат, грубость, агрессия, целенаправленная обвинение и обзывательство неоправданно.
0: Да. Неоправданно. Соня, огромное вам спасибо, что прокомментировали эту ситуацию, и хорошего вам вечера. Всего доброго.
4: Рада была тебя слышать. Хорошего дня.
0: Пока. Друзья, к моему большому сожалению, сегодня мой последний эфир на радио Река. Ровно 3 месяца назад я впервые села у этого микрофона. Тогда я не знала, как еще все сложится. Но эти 3 месяца стали для меня особенным временем. Я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели. Спасибо за доверие, за звонки, за сообщения, за ваши вопросы, за ваши истории и за то, что были рядом. Если вдруг где-то ошибалась, что-то не успевала, не договаривала или кого-то случайно обидела словом, простите. Я очень надеюсь, что мои эфиры были для вас полезными, важными, а иногда просто хотя бы давали ощущение, что вы не одни. И, конечно же, я хочу отдельно поблагодарить всех работников радио Река, людей, которые каждый день делают огромную работу и часто остаются за кадром. И особенно спасибо моей дорогой, любимой Яне Брискну за эту возможность, за доверие и поддержку. Спасибо дорогие друзья, что впустили меня в свои дома, в свои машины, в свои наушники и в свою жизнь. Спасибо вам за эти 3 месяца. Для меня было это очень ценно. Программа остается, и в ближайшее время с 5 до 6 вечера вы будете слушать дайджесты в моем исполнении. А потом, я уверена, программу будет вести замечательный человек. Всем огромнейшее спасибо. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Бронь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньягу и министр обороны Кац посетили сегодня зону безопасности в Ливане. Об этом сообщает корреспондент Кан Гили Коэн. Между тем, Иран вновь угрожает нанести ответный удар, если Израиль нарушит режим прекращения огня в Ливане. Исполняющий обязанности министра обороны Маджид Ибн Аль-Риза заявил, что его страна без сомнения отреагирует на любое нарушение. Иранский высокопоставленный чиновник в беседе с министром внутренних дел Катара отметил, что они не доверяют врагу и их пальцы находятся на спусковом крючке. Цаль ликвидировал вчера в центре сектора Газа командира взвода Нухбы в исламском джихаде Али Ститона, участвовавшего в резне 7 октября и пытавшегося организовать теракты против сил безопасности и граждан Израиля. Ранее сообщалось об уничтожении позавчера на юге сектора другого командира из этой организации Талала Абд-Аля, который руководил террористами 7 октября и удерживал заложников. Госконтролер Матаньягу Энгельман указывает в отчете на недостатки при эвакуации пострадавших, отсутствие связи между различными ведомствами, острую нехватку бронированных автомобилей и эвакуационных вертолетов, а также задержки при распределении раненых по различным медицинским учреждениям. Матаньягу Энгельман отметил, что на фоне провала Цааля при обороне населенных пунктов юга страны выявились и существенные недостатки в системе эвакуации раненых. По его словам, этот процесс отмечен отсутствием упорядоченного механизма со стороны армии, а также отсутствием скоординированного командования и управления между Цаалем и службой Маген Давид Адом на протяжении почти 8 часов после начала террористической атаки. Госконтролер добавил, что госпитализация раненых, нуждавшихся в медицинской помощи, задерживалась в течение критически важных часов 7 октября. Корреспондент Кан Кэти Дор передает, что из отчета государственного контролера следует, что почти половина раненых 7 октября была эвакуирована находившимися на месте гражданскими лицами или сотрудниками служб безопасности. Госконтролер указывает также на сбои в медицинской реабилитации раненых в ходе войны, несмотря на самоотверженность и преданность медицинских бригад в больницах. Это обусловлено дефицитом кадров в сфере здравоохранения и переполненностью медицинских учреждений. В Министерстве здравоохранения в ответ на отчет заявили, что большая часть указанных в нем упущений уже была устранена и исправлена в течение месяцев военных действий. В отчете государственного контролера также указано, что в стране

0: стране до сих пор нет закона о климате и отсутствует план по борьбе с климатическими изменениями. Правительственная комиссия под руководством министра охраны окружающей среды Эдит Сильман, которая должна была координировать работу министра в этой сфере, не созывалась ни разу. Корреспондент КАН Михаль Вассерман передает, что по оценке госконтролера Израиль вряд ли сможет достичь установленной им цели сократить выбросы парниковых газов на 27% к 2030 году. Кроме того, в документе отмечается, что правительство не справилось и с решением проблемы падения уровня воды в Мертвом море, так как не сформулировало соответствующую политику. Уровень воды продолжает снижаться более чем на 1 метр в год, что усугубляет ущерб для экологии, инфраструктуры и туризма. В мировой суд Ришон Лецион было подано обвинительное заключение против киберкомпании Ability и двоих ее должностных лиц. Они обвиняются, помимо прочего, в контрабанде при отягчающих обстоятельствах в связи с нарушением ограничений закона о контроле за оборонным экспортом, а также в оборонном маркетинге без лицензии. Объем контрабанды, по заявлению прокуратуры, составляет около 35 миллионов шекелей. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 29, в Хайфе 28, а в Бейершеве 33. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор главных событий к вечеру 30 июня. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Программа «На пике событий» с Анной Райва.

0: Добрый вечер. 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем в ближайший час говорить о главных событиях уходящего дня. В частности, поговорим об отчете государственного контролера, который, в частности, опубликовал очень жесткий отрывок из этого отчета, касающийся работы системы помощи, в том числе помощи психологической и медицинской помощи пострадавшим во время событий и после событий 7 октября. Вашингтон оказывает давление на Израиль, требуя начать восстановление сектора Газа и продвижение новой системы гражданского управления, даже без полного разоружения террористической организации «Хамас». Поговорим о том, что Израиль направляет гуманитарную миссию в Венесуэлу после разрушительного землетрясения, которое случилось в этой стране несколько дней тому назад. И это несмотря на отсутствие дипломатических отношений между нашими двумя странами. Поговорим и о политике, политический кризис вокруг закона о призыве, а точнее о невозможности его провести и последствиях этого непроведения. Кризис продолжается. Беньямин Нетаньяу потребовал от партии ШАС осудить нападки на командующего генеральным штатом, которые были озвучены накануне одним из раввинов ШАСа. Кроме того, коалиция готовит голосование в первом чтении основной закон об изучении Торы. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сразу два интересных сообщения, которые были опубликованы в последний день, могут свидетельствовать о новом этапе переговоров вокруг будущего сектора Газа. По данным израильских источников, Вашингтон оказывает давление на Израиль, требуя начать восстановление сектора, передачу гражданского управления новой технократической администрации, правительству технократов, так называемому, даже при том, что Хамас не соглашается разоружаться ни полностью, ни, похоже, даже серьезно частично. Кроме того, одновременно было опубликовано сообщение о том, что один из членов команды Стива Уитков и в том числе человек, который имеет отношение к Совету мира президента Дональда Трампа, в последние месяцы проводил прямые встречи с одним из лидеров Хамаса, Халилем Аль-Хай, в рамках переговоров о возможном разоружении группировки. Что стоит за всеми этими контактами, что это означает для Израиля? Эти вопросы я обращаю к Ксении Светловой, старшему научному сотруднику Института Chatham House в Лондоне и гендиректору НКО РОПС. Ксения, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анна.
0: И, ну, мы много говорим о неожиданностях в курсе американского президента Белого дома. До сих пор это касалось его переговоров с Ираном, но последние публикации, о которых я упомянула, напоминают нам, что и в Газе, в общем-то, все остановилось, как нам казалось, да, на таком прочно застрявшем промежуточном плане после того, что Хамас, естественно, и не думал выполнять требования и разоружаться. Но насколько серьезно, на ваш взгляд, этого утверждения, да, о том, что теперь уже Белый дом готов продвигать восстановление Газа, да, собственно, и без разоружения Хамаса?
2: Я, наверное, начну с того, что почему сейчас, вдруг сейчас вспоминают в Вашингтоне о Газе, после того, как достаточно долгое время мы вообще ничего про этого вопроса не слышали. Но похоже на то, что, ну вот, подписали, значит, меморандум сейчас с Ираном, он шаткий, и ситуация пока что в заливе не урегулирована, но тем не менее есть какой-то документ, поставили точки над «и», хотя бы во временном, как бы, там, плане, подписали меморандум по сотрудничеству временной между Израилем и Ливаном, то есть добились каких-то результатов. Все, давайте теперь вновь займемся Газой, потому что похоже на то, что то соглашение, которое Трамп фактически представил и заставил и Израиль, и палестинскую сторону подписать его в свое время при поддержке арабских стран, на данный момент это самый большой его успех, потому что то, что происходит вокруг Ирана, успехом назвать можно только приблизительно, и, конечно же, в отношении Ливана у нас тоже пока что есть много очень знаков вопроса. Теперь насчет Газы. Американцы получают через Николая Младенова, который является таким вот посредником между Израилем, арабскими странами, палестинцами и Советом мира, получает от него информацию. Информацию о том, что происходит в Газе и кто из сторон делает на данный момент какие усилия для того, чтобы продвинуть план Трампа. И судя по заявлениям некоторых американских чиновников в последние несколько недель, они пришли к выводу, что именно правительство во главе с Нетаньяху, да, не делает, да, достаточно для того, чтобы этот план куда-то продвинуть. И речь идет о том, что, например, вот эта комиссия технократов, которая с трудом ее там, значит, назначили, чтобы там не было проблематичных каких-то личностей и так далее, вот, значит, назначили. Но эти люди сидят в Каире. Почему? Потому что до сих пор они не могут получить разрешение от израильского правительства на въезд в Газу. Да, то есть ситуация абсурдная, похоже, да. Получается. Да? То есть Хамас, ну, понятно, что добровольно он разоружаться не будет. И лидеры Хамаса очень цинично говорят о том, что, ну, а что ж, у вас есть альтернативное там руководство?
0: Причем, да? Согласитесь, они, Ксения, да, никого бы это, мне кажется, всех разумных людей не удивляет, этот отказ Хамаса разоружиться, ну, примерно как не удивляет, ну, не должен удивлять, я думаю, например, да, отказ Хизбаллы сложить оружие, конечно. Или отказ Ирана выполнить требования Трампа, ну, как бы ожидаемо.
2: Ну, это ожидаемо, но точно так же ожидаемо, что эта организация, разумеется, не будет выполнять никакие условия, даже если она подписана под этим соглашением, если на самом деле нет никакой альтернативы, ни силовой, да, то есть новой палестинской полиции, в которую Эмираты, я просто напомню, уже вложили деньги, выделили деньги, уже стоят тренировочные центры в Каире, где должны тренироваться палестинские полицейские, которые будут принадлежать не к службе Хамаса, а к альтернативной вот этой структуре, которая должна, по идее, бороться с Хамасом. Но они пока что не могут выехать из Газы, потому что они не знают, разрешит ли им Израиль вернуться в Газу. Значит, вот эта бюрократия, она в конце, значит, приостанавливает всевозможные процессы, которые могли бы уже, наверное, идти. И не факт, что они закончились бы успехом, но, по крайней мере, можно было сказать, ну вот, они попробовали там то-то или другое, но и ничего не произошло. Но на данный момент американцы убеждены в том, что стоит начать двигать этот процесс и возлагать на Израиль вот такую вот ответственность по «давайте, значит, займемся восстановлением Газа». Кто именно должен ее восстанавливать? Но точно не Израиль. Это понятно, да? То есть никто на это не будет не выделять средств.
0: Но, собственно, это не предполагалось, я
2: полагаю. Позволить, да, Израиль должен позволить этому процессу произойти. Пока нет альтернативного правительства, будь то комиссия технократов, палестинской автономии, которой, кстати, Вашингтон приближается в последнее время к Рамалле как никогда. Да? То есть за последние несколько месяцев там что-то не раз там проводились беседы, и палестинцы даже надеются на то, что США откроют вновь свое представительство в Восточном Иерусалиме, которое до сих пор оно было закрыто, ну, после решения Трампа еще в свою первую каденцию. Так что проявился вновь этот интерес, возобновляется давление сейчас на Израиль. И если ничего другого не произойдет, то я думаю, что мы увидим и Виткофа, и Джей Ди Венса, которые тоже высказывались по этому поводу несколько раз, вновь как бы активизируют эту тему, как они вновь активизируют эту тему и пытаются ее возродить.
0: Ну, опять же, да, вопрос. Мы знаем позицию израильского правительства по этому поводу, да, оно последовательно возражало против восстановления сектора без выполнения требований разоружения Хамаса, да, ну, может быть, подспудно понимая, что значит это означает никогда, как бы, да, или, может быть, это будет означать в конечном итоге возвращение к боевым действиям израильским и так далее. Вопрос, насколько, на ваш взгляд, объективно, да, если смотреть, вот если оставить в стороне, может быть, идеологию, политику, если это вообще возможно, да, утверждение Израиля, израильского правительства в данном случае, оно не безосновательно, да, не лишено оснований, когда оно говорит о том, что если начать восстанавливать Газу, при том, что Хамас там не разоружился, а наоборот, даже снова укрепляет свои позиции, по сути, это подарок Хамасу, это приведет там не к укреплению палестинской автономии или правительства технократов, по сути, к возвращению Хамаса в свои, так сказать, прежние права, полномочия, силы и власть.
2: Ну, если действительно относиться к Хамасу как к власти, которая будет прежде всего заниматься распределением денежных потоков, то это бесспорно. Но пока нет никакой, опять же, альтернативы, то нет никого, кому можно было бы доверить эти средства. И я не думаю, что страны-доноры также будут выделять какие-то деньги, зная, что они наверняка попадут в руки Хамаса. Вопрос в другом. Если сейчас, допустим, правительство Израиля открывает КПП «Рафия» для правительства технократов, для палестинской полиции, для каких-либо нужд, да, то есть не держит его постоянно закрытым, говорит, окей, давайте мы его откроем, мы продолжим наблюдать, но эти люди могут пересечь границу, могут войти в Газу и так далее. Означает ли это, что они при нынешнем климате, где у Хамаса по-прежнему тысячи силовиков под ружьем, и мы видели, как в эту пятницу они подавляли акции протестов, которые проходили, кстати сказать, в Израиле практически об этом не говорили, я не знаю почему. Мне кажется, это очень важно, когда тысячи жителей Газы выходят на акции протеста против Хамаса, требуя от них уже сложить бразды правления и просто исчезнуть, как бы, да, и больше Газу не трогать. Это очень важно, да, то есть, ну, смогут ли те люди, которые сейчас живут, там, находятся в Каире, и которые когда-то у них были какие-то должности в палестинской автономии и так далее, какая сила будет у них? Да. Я думаю, что все зависит от этого. Если у них будет под ружьем какое-то количество людей, верных им, из числа сторонников Фатха, из тех новых полицейских, которые будут готовить. Может быть, у них будет шанс, но за этим нужно будет тщательно следить. И, разумеется, ни одного доллара, ни одного цента нельзя допускать, чтобы это попадало в руки Хамаса.
0: Ксения Светлова, я благодарю за комментарий. Старший научный сотрудник Института Chatham House и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
2: Спасибо, Анна. До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В Ливане, между тем, на фоне подписанного и соглашения между Израилем и Ливаном разгорается, можно сказать, экзистенциальный кризис, гораздо больше, чем политический. Это самое рамочное соглашение вызывает все более жесткое сопротивление со стороны Хизбаллы, ее союзников. В частности, спикер ливанского парламента Набиль Берри уже предупредил об угрозе внутреннего раскола, намекал на гражданскую войну и высокую вероятность, заявил, что будет добиваться отмены этого соглашения. Тем временем эксперты не исключают, что борьба вокруг будущего документа может перерасти действительно в серьезное внутреннее противостояние и поставить под вопрос не только судьбу Хизбаллы, но и, по сути, будущее самого ливанского государства. Попробуем разобраться в этих сценариях с доктором Маран Ливанони. Он исследователь Ливана и Сирии в институте АНСС. Доктор Маран Ливанони, шалом.
3: Шалом, уваха, лахтен ламазиним.
0: עד כמה ההתנגדות החריפה הזאת של ברי בין היתר, כן, הוא מייצג קבוצה מסוימת, כן, אבל בלתי מבוטלת בתוך לבנון. עד כמה ההתנגדות שלו משקפת עמדת חיזבאללה? ועד כמה מדובר בעמדה אולי עצמאית שלו?
3: לא, זאת לא עמדה עצמאית שלו. חיזבאללה ועמל, שתי התנועות הגדולות בעדה השיעית, תעמוד ביניהם, נבי ברי, חוץ מהיותו יושב ראש פרלמנט, הוא גם יושב ראש תנועת עמל. והוא בהחלט מבטא את הדעה של שתי התנועות האלה. לא בטוח שזאת התנועה, הדעה של כל העדה השיעית, אבל בהחלט עמל וחיזבאללה מתנגדים באופן מאוד נחרץ לחתימה על ההסכם.
0: מדוע ההסכם הזה שהוא עדיין, בואו נזכיר, הסכם מסגרת בין לבנון לישראל, מדוע הוא נתפס מבחינת חיזבאללה, מבחינת אולי עמל גם, כן? כאיום אסטרטגי, ולא רק כהסדר ביטחוני, כמשהו, אתה יודע, אתה יודע, אולי הסדר ביניים, ממש כך, איום אסטרטגי.
3: כי ההסכם הזה בסופו של דבר מגדיר גם את הצורך בלפרק שוב את חיזבאללה מנשקו. הצורך שוב לפרק את חיזבאללה מנשקו זה צורך של מדינת לבנון ושל מדינת ישראל ושל האמריקאים, והחיזבאללה רואים בזה איום אסטרטגי כמובן. חיזבאללה ללא נשק זה לא חיזבאללה, זה משהו אחר לגמרי.
0: האם בלב המחלוקת עומדת בעצם שאלת פירוק חיזבאללה מנשק נטו, כן? כלומר, כל הוויכוח סביב זה, כן? כל ההתנגדות סביב זה, זה העיקר.
3: זה העיקר, זה מתבטא דבר ראשון בתפיסת השטחים בדרום לבנון, על ידי הצבא, חזרתו של הצבא, לכאורה, לדרום לבנון, ובמסגרת הזאת, בתפקידו לפרק את חיזבאללה מנשקו, מה שהוא לא הצליח לעשות בפעם הקודמת.
0: עד כמה כדאי לקחת ברצינות את הרמזים העבים, כן, של נבי ברי, לאימות פנימי, לאיום אולי לבחירים בממשלת לבנון, כולל רמז לאיום פיזי ממש, כן, וכולם מבינים, כן, למה הוא מתכוון.
3: טוב, נראה שהלבנון לוקחים את זה ברצינות רבה מאוד. וכאשר החיזבאללה חשבו שמתקיים או מתהווה איום אסטרטגי כנגדם, אז הם השתמשו בצעדים האלה גם באיום, גם בהפניית הנשק נגד אזרחים ונגד צבא לבנון. זה קרה ב-2008 למשל. וגם בחיסול של בכירים, כמו למשל רפיק אל חרירי, ראש ממשלת לבנון, שכנראה חוסל על ידי חיזבאללה בהנחיית הסורים. אז זה לא משהו שהוא מצוץ מהאצבע, זה כנראה איום שיכול להיות איום מאוד משמעותי, ותושבי לבנון והמפלגות בלבנון רואות בזה איום משמעותי בהחלט.
0: ניתן לדעתך בכלל ליישם את ההסכם הזה מבלי להגיע בסופו של דבר לאימות ישיר עם חיזבאללה? כלומר, אימות פנימי. כלומר, אתה חושב שהתסריט הזה שהם באמצעותם הם מפחידים אותם, כן? מלחמת אחים, אימות ישיר, יש תרחיש אחר או שאכן זה תרחיש?
3: החשש המרכזי הוא לא רק האימות, החשש המרכזי הוא שצבא לבנון יובס. צבא לבנון הרבה יותר חלש כרגע, לא רק כרגע, בזמן, בעשור, שני העשורים האחרונים, צבא לבנון יותר חלש מחיזבאללה, אין כמעט ספק בזה. עד שלא יתקיים מצב שבו מדינות המערב, המדינות הערביות המתונות, יסייעו לצבא לבנון לעמוד על רגליו.
0: אגב, דובר על זה בעצם, כן, במגעים וושינגטון, 30 מיליארד, אני חושב, כן, לחימוש ולאימון של צבא לבנון.
3: 30 מיליון דולר, נכון.
0: כן, הגזמתי, 30 מיליון.
3: כן, והאירופאים הקדישו 100 מיליון דולר למטרה הזאת, אבל צריכים לייצר מנגנון שיטפל ויסייע וידריך ויאמן ויפקח על הצבא הלבנוני, כי לבד זה לא יקרה כנראה.
0: מורכב ולא פשוט ולא קל.
3: לא, בהחלט.
0: דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון, מומחה ללבנון ולסוריה ב-NSS, אני מודה לכם מאוד על הדברים. Мой собеседник говорит, что угрозы, которые озвучил спикер ливанского парламента Наби Бери, они абсолютно, конечно, выражают позицию шиитов ливанских, прежде всего Хизбаллы и организацию Амаль, тоже шиитскую, такую антиизраильскую, которая занимает очень сходные с Хизбаллой позиции, лидером которого он и является. И понятно, почему Хизбалла так жестко реагирует на соглашение, рамочное пока что соглашение, достигнутое между Израилем и Ливаном. Для нее это действительно прямая стратегическая угроза, поскольку центральный, по сути, момент и пункт этого соглашения говорит о разоружении Хизбалла, о том, что это необходимо с ливанской, израильской, да и американской точки зрения. Поэтому, в общем, совершенно очевидно, что это вызывает такое отторжение и резкую реакцию, угрозу со стороны Хизбаллы. Она ведь в свой адрес прямую угрозу этим соглашением. И в ответ распространяет не только открытые такие месседжи относительно неприемлемости этого соглашения, но и довольно прозрачные намеки на внутренние беспорядки вплоть до гражданской войны, на прямую угрозу лидерам правительства Ливана, в том числе президента Ауна, и здесь очень серьезно к этому относятся, естественно, в Ливане, поскольку есть предшествующий опыт, в том числе ликвидация Рафика Аль-Харири, как мы помним, сирийцами. Так что в Ливане действительно очень этого опасаются. А что касается сценария, при котором реальная попытка, настоящая попытка ливанской армии разоружить Хизбаллу приведет к столкновению. Здесь даже главное опасение не в том, что это столкновение произойдет. Главное опасение связано с тем, что опасаются, что ливанская армия потерпит поражение от Хизбаллы, поскольку на протяжении последних лет долгих ливанская армия, она ослабевала. Она действительно реально слабее, чем Хизбалла. Для того, чтобы действительно ожидать от ливанской армии эффективных действий по разоружению Хизбаллы, нужно не просто требовать этого от нее, а нужно очень много вложить в перевооружение, переоснащение ливанской армии, в обучение, совершенно согласно другим военным стандартам ливанской армии. И, в принципе, это тоже фигурирует в соглашении. На это должны выделены быть 30 миллионов. И, кроме того, европейцы собираются выделить 100 миллионов долларов именно на эти цели, но для того, чтобы ливанская армия действительно укрепилась и стала эффективной, сильной, которая будет способна противостоять Хизбалле. Денег мало, нужно создать эффективную систему контроля над тем, как это будет выражаться на практике, систему обучения ливанских солдат, ливанской армии. Все это очень непросто и неоднозначно, говорит доктор Моран Ливанони. Напомню, он является исследователем Ливана и Сирии в институте АНСС.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 18:25. Государственный контролер сегодня опубликовал новый масштабный отчет, посвященный одной из самых тяжелых тем после трагедии 7 октября, системе психологической помощи пострадавшим. Не говоря уже о помощи медицинской в первые часы после вторжения Хамаса на израильский юг. Аудит выявил серьезные проблемы, нехватку специалистов, имеется в виду уже психологической помощи тем, кто пострадал, длительное ожидание лечения, отсутствие координации между государственными структурами и тысячи людей, которые до сих пор не получили необходимую помощь, в которой они так нуждаются, насколько готова государственная система к последствиям самой тяжелой национальной травмы за долгий последний период. Об этом мы поговорим с моей собеседницей Уфрайт Схаки, сотрудник отдела проверок социальных служб офиса госконтролера. Уфрайт Схаки, шалом. מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ברווחה במשרד מבקר המדינה. מה הייתה המסקנה המרכזית של ביקורת? מהו הכשל המשמעותי ביותר שמצאתם בתחום הזה, כן, שאנחנו מתייחסים עליו בטיפול בנפגעי 7 באוקטובר?
4: אז שנייה לפני שאני מדברת על הכשל, אני רוצה רק להגיד ולציין לשבח את ההתגייסות באמת יוצאת הדופן של כל אנשי מערכת הבריאות במשרד הבריאות, צוותי מד"א, מגיבים ראשונים בבתי החולים, חיילי צה"ל, כיתות הכוננות, כוחות ביטחון, משטרה, כל צוותי החירום והמתנדבים, שבאמת כולם נרתמו וטיפלו בפצועים בשטח ובבתי החולים באותו יום של 7 באוקטובר, חלקם באמת תוך סיכון חיים וחלקם גם שילמו בחיים שלהם על הפעולות שלהם, ובאמת הרבה מאוד מהפצועים חייבים להם את החיים שלהם. ולשאלה שלך על הליקוי ככה המרכזי והדברים שעלו מהדוח, אז הדוח באמת מצביע על זה שפינוי הפצועים בשבעה באוקטובר התאפיין בהיעדר של מענה סדור מצד הצבא ובחוסר פיקוד ושליטה מסודרים בין צה"ל למד"א, כשהשורש באמת, כשהשורש הקשב בפינוי הפצועים הוא נובע מהכישלון של הצבא בהגנה על יישובי הדרום באותו יום. זה היו אירועים באמת בקנה מידה חריג וקיצוני שהם חרגו מכל תרחישי הייחוס שהיו במדינה, והמצב המבצעי כאילו בבוקר זה הוגדר כשגרה בכלל. ובאמת, כתוצאה מכל זה, הפינוי הרפואי התעכב בשעות המאוד מאוד קריטיות, והיו ליקויים מאוד משמעותיים במערך הפינוי.
0: כן. האם הופתעתם מהיקף הפערים, שגיליתם במערכת הבריאות, בריאות הנפש לאחר 7 באוקטובר? יש שם חלק גם שקשור לזה, שמוקדש לטיפול לאחר מכן.
4: בריאות הנפש זה דוח מאחר שבאמת נעשה במשרד אצלנו שדיבר על הדבר הזה, ובאמת בחלק מהדוחות שפורסמו היום יש גם דוח שמתייחס לשיקום של הפצועים שבו נמצאו עוד פערים. אבל כן, הפערים הם גדולים, כי זה גם בריאות הנפש גם בשיקום זה דברים בקנה מידה שניהם שהמדינה עוד לא חוותה עד האירוע הגדול הזה של 7 באוקטובר.
0: האמת שיש לי עוד כמה שאלות באמת הקשורות לטיפול לאחר מכן, כן? אם את מעוניינת לדבר על זה ולא על הטיפול באותו היום.
4: אשמח להתייחס דווקא לדוח שאני עסקתי בו, הדוח שמתעסק בפינוי של הפצועים.
0: אוקיי, כן, אין בעיה, כן, גם שם יש באמת סוגיות קשות מאוד. אז מה חוץ מחוסר תיאום הזה באמת בין הגופים, בין הרשויות, על מה אפשר עוד להצביע בעניין הזה?
4: יש נושא של היעדר הסדרה בעצם בין מעבר לצבא ומד"א, היעדר הסדרה של שיתוף פעולה בין מד"א לשאר ארגוני ההצלה. יש מחלוקות מתמשכות ובעצם אמבולנסים של ארגונים אחרים לא מעוקנים במערכות של מד"א, מד"א לא יכול לראות איפה הם נמצאים, וזה פוגע ביכולת הפעלה באופן אופטימלי של כל המערכת. ובעצם באותו יום, בשעות הקריטיות, לא היה שיתוף פעולה בין מד"א לשאר ארגוני ההצלה.
0: כן, בדרך כלל מטרה, אחת המטרות של דוח המבקר היא לא רק בעצם להצביע על הבעיות שנחקרו, אלא גם להציע דרכים של שיפור, כן, של תיקון. מן הסתם גם לזה הדוח מתייחס, אני מאוד אשמח.
4: כן, נכון, הדוח בעצם יש כמה המלצות מרכזיות שאנחנו רואים באמת, החשוב זה לצופה פני עתיד וקדימה, כדי שהמדינה תוכל לשפר את המוכנות של הדברים, ובאמת אנחנו מדברים על זה שצריך לשפר את המוכנות גם של צה"ל וגם של מערכת הבריאות בכל הנושא של פיקוד ושליטה בניהול אירועי חירום עם הרבה מאוד נפגעים, ובפרט בכל הנושא כמובן של פינוי פצועים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על תחקירים שצריכים לסיים ולגבש בין במשרד הבריאות, בצבא ובמדע, כדי באמת להפיק לקחים, זה כלי למידה והפקת לקחים לעתיד, על הסדרה של שיתוף הפעולה, כמו שאמרתי, שבין מדע לשאר ארגוני ההצלה, נושא של אמבולנסים ממוגנים שצריך להסדיר אותו כמו שצריך.
0: כן.
4: גיבוש תמונת מצב בחמל של משרד הבריאות, כדי שבאמת יהיה להם תמונת מצב מלאה למתרחש, וקבלת ההחלטות תוכל להיות קבלת החלטות הכי טובה.
0: כן, בהחלט יש עבודה רבה. עבודה רבה, נקודות לשיפור. עופרה יצחקי, אני מודה לך מאוד מאוד מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. מודה לך מאוד.
4: תודה לך, ערב טוב.
0: Эрф Тов. Государственный контролер, говорит моя собеседница, прежде всего отметил и высоко оценил мобилизацию сотрудников системы здравоохранения 7 октября 2023 года, сил безопасности, волонтеров, которые в тот день действовали в экстремальной ситуации. Напомню, что в тот день он вообще ничто не предвещало, и день был обозначен как шигра, то есть самый обычный день, ничего примечательного, и все, в общем, перевернуло буквально в один момент, и требовалось очень быстро принимать решения. И надо сказать, что даже базовый сценарий чрезвычайного происшествия, чрезвычайной ситуации не предполагал ситуации с многочисленными, прорывами тысяч террористов в десятках точек одновременно. И в результате этого план армии по эвакуации раненых, по сути, провалился. Органами, которые были ответственны за эвакуацию раненых 7 октября из зон боевых действий, являлись командование Юга и дивизия АЗА. Эвакуация раненых 7 октября характеризовалась отсутствием системного ответа, системной реакции некой со стороны армии обороны Израиля. Кроме того, не хватало очень четкого командования и контроля, не хватало координации. Моя собеседница многократно повторяет, что отсутствие должной координации между структурами, между армией, между Маген Давидом Красным, и также запоздалой координации пунктов передачи раненых от армии к Маген Давидом. И в итоге корнем провала офис госконтролера называет корнем провала в эвакуации раненых была неудача армии, по сути, при обороне населенных пунктов юга страны. Несмотря на то, что МАДА разработала для дивизии систему цифрового медицинского оперативного штаба, так называемый хамаль на иврите, который предназначен для отображения в реальном времени информации о местоположении раненых, их данных. В тот момент, в тот день армия не использовала эту систему. В армии также отмечают, что не получали упорядоченной информации о координатах нахождения раненых, о контактных лицах, которые ответственны за эвакуацию и так далее, и так далее. Количество бронированных автомобилей скорой помощи до 7 октября было низким. У МАДА было всего 24 бронированных амбуланса по всей стране. Из 50, которые было рекомендовано различными комиссиями, один из них был размещен в УТФАЗа, в приграничной зоне. Много проколов, много просчетов, говорят моя собеседница. И самое главное, что и важно и извлечь из этого уроки на будущее для того, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, не дай бог, что понадобилось, но готовиться нужно, и ошибки нужно не только признавать, но и исправлять. Напомню, мы беседовали с Офрой Ицхаки, сотрудницей отдела проверок соцслужб Офиса государственного контролера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После публичных, очень резких высказываний одного из ключевых раввинов, духовных лидеров партии ШАС относительно начальника генштаба Эйяля Замира, сегодня ШАС выпустили такое, можно сказать, действительно осуждение этих резких высказываний, и за этим стоит, как выяснилось, требование Нетаньяу эти заявления осудить. Одновременно коалиция готовится продвигать, принять в первом чтении уже завтра основной закон об изучении Торы, который должен, по сути, закрепить особый статус изучения Торы, изучающих Тору в системе основных законов Израиля. Насколько эти события вообще являются звеньями единой цепи и сложных таких отношений предвыборных между Нетаньяу, Ликудом, его партнерами Харедим, что там вообще происходит внутри коалиции, или, может, это уже не очень можно назвать коалицией. Вот об этом мы поговорим с Ариком Эльманом, редактором и ведущим Канрека, который ко мне присоединился в студии. Привет, Арик, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: На твой взгляд, насколько нестандартно вообще является требование Нетаньяу к ШАС публично осудить высказывание одного из их духовных лидеров относительно начальника генерального штаба? То есть, в принципе, не то чтобы Нетаньяу это поощрял, наоборот, он еще до партии ШАС выпустил собственное осуждение, да? Но, как правило, мы знаем, что харедимные политики воздерживаются обычно от таких высказываний.
5: Ну, надо сказать, что действительно, скованные одной цепью, да, связанные одной целью, как в старой песне, здесь ситуация очень непростая. Нетаньяу фактически дал обязательство, как мы знаем, ультраортодоксальным партиям, в первую очередь ШАС, продвигать законы, в которых они заинтересованы, в обмен на то, что выборы, судя по всему, состоятся в срок 27 октября, да, 17 июля, кто должен уйти на последние каникулы в истории Кнессет этого созыва. Для этого Нетаньяу должен рисковать своим политическим капиталом, потому что эти законы не встречают большого понимания, несмотря на то, что мы уже не говорили ни раз, что они декларативные на этом этапе, что их принятие связано в первую очередь со стремлением распространительных, то, что на иврите называется динер и цифут, законы, принятые в первом чтении в одном кнессете, должны продолжать обсуждаться в следующем. Законы, не принятые в первом чтении, фактически снимаются с повестки дня. Тем не менее, понятно, что большого энтузиазма это не вызывает в стане сторонников Нетаньяху, как светских, так и национально-религиозных, а вот оппозиция дает отличные козыри для того, чтобы продолжать говорить о том, что Нетаньяху связан по рукам и ногам своими обязательствами ультраортодоксом, поэтому он вынужден капитулировать перед ними, в первую очередь, все, что касается призыва в армию. Теперь, что произошло на этот раз? Нетаньяху понял, что эффект выступлений этого раввина, которого, в общем-то, Израиль в целом немного ничего не знал, кстати, было весело слушать сегодня нескольких депутатов Кнессет ШАС, которые говорили, что речь вообще идет о человеке малоизвестном, малозначимом, и вообще устроили скандал. Надо сказать, что и сам раввин Ария Язди, окружение, которое вначале крайне резко реагировало на его на выступление депутата ШАС против него, тем не менее, вот несколько часов назад стали там говорить о том, что речь шла о досадной оплошности, о том, что он заговорился и что он не хотел иметь, не хотел так резко выразиться, имел не совсем иное в виду. В общем, понятно, да, что, судя по всему, быть одному против всех как-то не очень приятно, даже если ты раввин. Так или иначе, Нетаньяху фактически дал понять Ари Дери, что чаша его терпения кончилась. Если ШАС не выступит против этих заявлений публично, то законотворчество остановится.
0: ШАС... То есть, по сути, тут нужно находить баланс между электоральными, так сказать, чаяниями, нуждами и проблемами харедим или куда.
5: Да, понятно. И Нетаньяху также было важно демонстрировать, что он контролирует ситуацию, но я могу себе представить, что и личные отношения непростые между Нетаньяху и начальником генштаба Эйлен Замиром здесь сыграли роль. Мы знаем, что постоянно есть какие-то такие вспышки политических конфликтов на кабинете между министрами и Замиром. Нетаньяху то критикует Замира, то выступает в его защиту. В общем, в этот раз, видимо, все, как принято говорить, звезды сошлись. Да? Uh-huh. И действительно, ШАС была вынуждена подписать официальное заявление, в том числе представителей Совета мудрецов Торы, о том, что это заявление никак не представляет позиции ШАС. После чего действительно комиссия Кнессета по регламенту утвердила большинством в 10 голосов против 4 основной закон об изучении Торы, который завтра будет поставлен на голосование в первом чтении.
0: Вот тут я хочу просто напомнить этот закон, который все воспринимают как такой огромный реверанс в сторону харедим, не просто символический, а практический, который должен решить очень многих проблем. Но ведь текст этого закона был изменен. И самый проблематичный с точки зрения не харедим пункт, да, а только тот пункт, который, по сути, вызвал столько критики, который, по сути, приравнивал статус изучающего Тору и не служащего в армии, как статус того, кто служит в армии. Он снят, этот пункт был убран.
5: Да, и, но теперь там есть такая туманная формулировка. Закон фактически состоит из двух предложений. Да. Первое, пытаюсь процитировать буквально, изучение Торы – это основная ценность наследия еврейского народа и в государстве Израиль. Цель этого закона – признание изучения Торы как основной ценности в государстве Израиль для того, чтобы создать справедливый баланс в отношении к другим основным ценностям в государстве, которые уже определены в основных законах. То есть вот это вот второе предложение, вот этот вот, что такое справедливый баланс изучения Торы в отношении других ценностей, вот это вызвало немало вопросов у депутатов. В первую очередь, конечно, у депутатов от оппозиции, но не только. Надо сказать, критика юридической советницы комиссии КНЕСТа по регламенту, адвоката Арбель Астрахан, которая сказала, что законопроект выглядит, как будто его последствия намеренно пытаются скрыть. И это причина, по которой его перевели из комиссии КНЕСТа по законодательству, где он должен был обсуждаться по теории, в комиссию КНЕСТа по регламенту, которая не имеет к нему отношения. Она также предупредила, что ситуация, в которой закон, а коалиция, надо сказать, хочет успеть его провести в нескольких чтениях, как минимум предовести его до второго и третьего чтения еще до конца этой каденции, то есть буквально за оставшиеся там 3 недели, может очень серьезно повлиять на его шансы устоять в Высшем суде справедливости. И оппозиция, кстати, тоже по этому поводу выступала и говорила о том, что такая быстрота принятия основного закона может привести к тому, что Высшую справедливость просто может его просто отменить, может отправить его на доработку, потому что те, кто его сегодня принимают, должны принимать во внимание, что на самом деле вполне возможно они подписывают пустой лист бумаги.
0: Ну, что могут сделать, что называется. Дальше уже время покажет, да и выборы тоже. Спасибо большое, Ари Кельман, редактор и ведущий Канарека.
5: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Несмотря на отсутствие дипотношений между Израилем и Венесуэлой, уже сегодня, в ближайший час, из Израиля вылетает гуманитарная спасательная миссия после разрушительных землетрясений, которые унесли в Венесуэле жизни более 1500 человек. В состав делегации вошли специалисты МИДа, инженеры управления тыла, армия обороны Израиля, эксперты по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как будет организована эта помощь, с какими задачами израильская команда отправляется в Венесуэлу, как вообще удалось согласовать такую операцию со страной, с которой у нас нет дипломатических отношений. Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику Йоси Ядаму, пресс-секретарю делегации от Министерства иностранных дел. Йоси Ядаму, шалом, эрев
6: тов. Эрев тов, эрев тов лах.
0: Эх, бихаль нуцар кешер ришуни азе им шельтонот Венесуэла, למרות שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתם.
6: אז כמו שכולם בטח יודעים, אחד מהערכים המובילים של ישראל זה המחויבות המוסרית לסייע לכל מי שזקוק לכך. אנחנו מכירים את הסיוע הישראלי בג'מייקה, בטורקיה ובעוד אינספור מדינות. וגם כאן, ברגע שהמשבר הקשה הזה פקד את ונצואלה, וזה באמת רעידת האדמה בהיקף חסר תקדים, מיד הוחלט בהנחיית שר החוץ לבחון אפשרות לשגר משלחת סיוע מיידית, וכמו שאמר השר היום, בסופו של דבר במצבי חירום הנושא של יחסים רשמיים או לא יחסים רשמיים הוא עניין שולי. כל עוד יש נכונות הדדית לקבל סיוע ולתת סיוע, ישראל תהיה שם לתת אותו.
0: מה כולל הרכב המקצועי של המשלחת? ומדוע נבחרו דווקא התחומים הללו?
6: אז התחומים נבחרו אחרי שיח עם הרשויות בוונצואלה.
0: בוא נדגיש קודם, מה התחומים, כן.
6: אז התחום העיקרי שבו תעסוק המשלחת, שמורכבת ממומחים, ממומחי הנדסה של פיקוד העורף, הוא מה שנקרא בהגה המקצועית סקירת מבנים. במקרים כאלה, בטח בלידות אדמה בסדר גודל כזה, האימפקט הוא רחב מאוד, והמון המון מבנים מושפעים מזה. גם מבנים של מגורים, גם מוסדות קהילתיים, בתי ספר, בתי חולים, משרדים ממשלתיים. בסופו של דבר, כדי שמדינה תעבור משלב התגובה או הצלה לשלב השיקום והחזרה לשגרה, צריך להזדקות על כל המבנים, להבין איזה מבנה יכול להמשיך לשמש את הציבור או את התושבים שחיים בו, איזה מבנה נדרש לשיפוץ מיידי או חיזוק מיידי, ואיזה מבנה נדרש להריסה מיידית. זה פשוט פעולה שמצילה חיים, היא ליטרלי מצילה חיים, והיא מאפשרת גם את החזרה לשגרה שהאזרחים, הרבים בוונצואלה שהושפעו מהמשבר הזה, כמהים לו.
0: כמה אנשים במשלחת? וגם אני הבנתי שזה בשתי נגלות בעצם, כן?
6: נכון, יש משלחת מקדימה שיוצאת היום, ומשלחת נוספת תצא תוך 12 שעות מיציאת המשלחת המקדימה, זה מדובר בכמה עשרות אנשים.
0: האם, כיצד בעצם התבצע שיתוף הפעולה עם הרשויות בוונצואלה, במיוחד לאור היעדר היחסים רשמיים, כן, כפי שציינו? איך זה מתוכנן?
6: בסוף אחד התפקידים של הדיפלומטים הוא לקיים קשרים עם גורמים שונים ומגוונים, ונוצר קשר עם השלטונות בוונצואלה. אגב, מי שמוביל את המשלחת הוא השגריר יועד מגן, שיש לו רקע עשיר באמריקה הלטינית, תפקיד שגריר השלישי שהוא כבר מבצע, הוא מונה להיות שגריר במקסיקו, והוא גם גדל בוונצואלה בצעירותו. ההורים שלו היו בשליחות בוונצואלה, והוא מי שמוביל את זה מטעם משרד החוץ, והוא גם ניהל כמובן בהנחיית שר החוץ את הקשר מול הרשויות בוונצואלה.
0: אז זה באמת מקל. האם לרחתנו הסיוע ההומניטרי הזה עשוי לפתור גם ערוץ תקשורת חדש אולי בין ישראל לוונצואלה, מעבר לסיוע מיידי הזה, כן, מצב החירום? כפי שהתגשת.
6: מוקדם לומר, כרגע הפוקוס הוא באמת לסייע במדינה שפקד אותה משבר מאוד מאוד גדול, וזו המטרה כרגע, לסייע להציל חיים ולחזור לשגרה.
0: אתה אומר, מוקדם באמת להסתכל כל כך קדימה, אבל אנחנו, אתה יודע, תמיד חושבים גם צד אחד קדימה, אולי יתפתח מזה משהו. גם דיפלומטי מדיני.
6: אז זהו, אז וונצואלה נמצאת עכשיו ברגע קשה מאוד, והסיוע הזה אין לו קשר לפוליטיקה, זה מעשה הומני, ואת יודעת, מוקדם מדי להתייחס לזה, וזה לא הפוקוס כרגע.
0: כן, בהחלט. תודה רבה, יוסי אדמו.
6: תודה לך.
0: כן, דובר המשלחת הישראלית לוונצואלה מטעם משרד החוץ, ובהצלחה. Мой собеседник, напомню, пресс-секретарь израильской делегации, которая отправляется в Венесуэлу, говорит, что эта идея помочь отправить эту делегацию, несмотря на отсутствие дипотношений, она родилась практически сразу после того, что стало известно о землетрясении, о его масштабах, поскольку одна из израильских основополагающих ценностей – это помощь нуждающимся, независимо от других факторов, от уровня и качества отношений между теми или иными странами, между нами и теми или иными странами. Мы помогали Ямайке, мы помогали Турции, другим странам. Так что здесь соображение присутствия или отсутствия дипотношений, оно, в общем, неважно и вторично. Поэтому решение было принято министром иностранных дел Гедеоном Саром совместно со специалистами в МИДе, в армии. Практически было сразу, обратились к властям в Венесуэле, и после непродолжительного диалога с властями было решено отправить такую делегацию. Она состоит из двух групп, в общей сложности несколько десятков человек, специалистов в разных областях, представители МИДа, как было сказано, и армии, и других областей. Но вот после того, как был проведен этот диалог с властями Венесуэлы, стало понятно, что акцент следует сделать на специалистах, которые устанавливают состояние зданий, которые были повреждены в ходе землетрясения, и дают оценку их состояния, какие из этих зданий, сооружений подлежат восстановлению, реконструкции, а какие нужно снести. Это действительно очень важный шаг для того, чтобы государство, пережившее землетрясение, перешло из состояния экстренной ситуации, устранения последствий к восстановлению. Это очень важно. Таким образом, специалисты главным образом будут выполнять именно такую работу. Что касается, возможно, развитие из этой помощи неких других отношений, уже дипломатических отношений. Йоси Дама говорит, что рано об этом говорить. Это помощь никак не связана ни с политикой, ни с дипотношениями. Нужно оказать помощь тогда, когда в ней нуждаются, а говорить уже о, может быть, о об улучшении потепления отношений между Израилем и Венесуэлой мы будем потом, когда страна оправится от землетрясения. Напомню, мы беседовали с Йоси Адаму, пресс-секретарем делегации израильского МИДа.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После месяцев ограничений и отмен рейсов аэропорт имени Бен-Гуриона постепенно возвращается к привычной работе. Уже с завтрашнего дня вновь открывается первый терминал, через который будут выполняться международные рейсы бюджетных авиакомпаний. Одновременно сразу несколько крупных европейских перевозчиков, в том числе Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines, AirBaltic и другие возобновляют свои полеты в Израиль. Означает ли это, что туристическая отрасль действительно возвращается к нормальной жизни? И вечный вопрос в связи с этим, стоит ли ждать снижения цен на авиабилеты? Этот вопрос я обращаю к моей собеседнице Елене Альперин, консультанту по туризму. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Насколько, на ваш взгляд, важным событием для туристической отрасли является повторное открытие первого терминала? Точнее, открытие его вновь.
7: Вы понимаете, в чем дело? Мы привыкли за все это время относиться к этому уже настолько, настолько спокойно. Мы уже, знаете, живем в системе Карлсона. Он улетел, но обещал вернуться. Это ситуация. Сказать, что мы так обрадовались. Я вчера сделала проверку авиакомпании, тот же Lufthansa, тот же ITA, летали бывшие, которые посмотрела стоимость билетов. Она зашкаливает. То есть сказать о том, что возвращение, как бы конкуренция, она как бы должна снизить цены. Но дело в том, что, во-первых, это бизнес. И надо понять, что авиакомпании возвращаются сюда при условии, что они в любой момент могут... И мы уже были в этом. Мы были в этом, когда Lufthansa привозила израильтян до Мюнхена или до Франкфурта и говорила оттуда сами. И люди добирались до рейсов, как бы до мест, где есть спасательные рейсы. Сказать, что вот мы прямо так счастливы, честно говоря, не могу, потому что, знаете, это как это День Победы порохом пропах. Вот это вот, как, может быть, это неуместное сравнение, но мы с большим опасением говорим о том, мы даже пытаемся продавать билеты на эти рейсы, потому что все-таки 90% людей предпочитают заплатить деньги, лететь израильскими авиакомпаниями, потому что история показала, что они, их можно ругать, они делали это, может быть, не так быстро, но все-таки было хотя бы с кем говорить. Что касается этих иностранных авиакомпаний, к моему огромному сожалению, это огромная травма, которая наверняка не только у меня, как у турагента, но и у людей, которые слушают сейчас меня, они видели о том, что нас просто бросили на произвол судьбы.
0: Ну да, то есть поэтому мы уже научно горьким опытом, поэтому мы особо, видимо, не впечатляемся возвращениями на израильский рынок.
7: Авиакомпания, например, авиакомпания польских авиалиний объявила, что она вернулась недели 2-3 назад, и за эти 2-3 недели уже раз 7 были отмены рейсов.
0: А почему, кстати, какие объяснения этому даются?
7: Вы знаете, они объяснения не дают. Можно только предполагать, что это было связано с тем, что, как они говорят, с тем, что было занято это американскими
0: заправщиками.
7: Сейчас, да, заправщики. Да, сейчас уже у них это объяснение не проходит. Я думаю, что все-таки это было связано с тем, что, во-первых, не все хотят летать в Израиль. Мы все-таки в состоянии войны, в любой момент это может начаться. То есть в плане состава, совета, как это сказать на русском,
0: летной бригады, имеется в виду, которая осуществляет рейс.
7: Второе, вы не забывайте, что мы говорим о том, что страховка, которую должны платить авиакомпании в стране, где идет война, в 2-2,5 раза выше, чем в нормальных условиях. Здесь есть много вопросов.
0: То есть, Лена, другими словами, вы считаете, что тот факт, что Lufthansa, другие европейские перевозчики крупные вернулись или возвращаются, это не означает, что они считают ситуацию с безопасностью стабильной?
7: Нет, это только означает то, что есть какое-то давление, есть бизнес, и они возвращаются точно так же, как и вернулась польская авиакомпания. на своих условиях, и что в любой момент они повернут назад. И мы научены этим уже, мы знаем, что это было так. А с Air Baltic они же вообще прекратили, как бы они сколько раз откладывали. И все, кстати, нельзя их осуждать за это. Это мы такие, знаете, крепкие орешки, которые привыкли. И наши, вы не забывайте, что наши летчики – это военные летчики. И любой летчик израильской авиакомпании – это военный летчик в прошлом. Mm-hmm. Что касается изнеженных европейских летчиков, они же все как будто бы с подиума сошли. Они такие, о какой войне может идти речь?
0: Понятно.
7: Что это все, здесь много вопросов, но если вы спрашиваете меня, как говорится, по моему опыту, что творится сейчас, что мы работаем, мы умоляем Иляль давать нам места, мы умоляем их открывать еще рейсы. Люди готовы платить большие деньги и платят, но они говорят, мы хотим летать. Я могу их понять. И есть люди, которые не связаны обязательствами, не должны возвращаться на работу. А есть люди, которые, как педагоги, которые должны 8-9 августа вернуться уже. Вот сегодня у меня был случай, она говорит мне, я готова заплатить в 2 раза дороже, но мне нужен Иляль. Так что здесь есть много вопросов, на которые нет ответов, и мы живем в состоянии вот этого, знаете, состояния какого-то ожидания. Снизились ли цены? Нет, не снизились. Ага. Они как были высокими, так и не остались.
0: Не стоит питать иллюзии ожидания. Летите, если можете, пока можете. И
7: смотрите, я считаю, что мы должны сегодня жить, как Скарлетт О'Хара говорила.
0: Об этом я подумаю завтра.
7: Да, а сегодня вот у вас светит солнце, открытый аэропорт Бен-Гурион. Ребята, мы не знаем, что будет завтра. Знаете, как я не знаю, что, но лететь надо.
0: Да.
7: И люди так живут, вы знаете.
0: Мы последуем вашему совету, насколько это возможно. Елена Альперин, я благодарю вас. За комментарий и за совет. Консультант по тарифтуризму, напомню. Спасибо, всего доброго.
7: До свидания. Горе.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Это все к этому часу, о чем мы хотели и успели с вами сегодня поговорить. И традиционно лишь мне остается представить тех, кто был со мной в эфире, кто готовил эту программу. Редактор программы Арик Эльман, Вослав Проченко, продюсер программы, Асаф Москович, звукорежиссер. Я, Анна Райва-Барская, желаю вам хорошего продолжения сегодняшнего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

«Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Dance.
1: Tu es pour moi la seule musique.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.

Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы склонно к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан. И снова богема, театр Ла Скала отвергал его дважды. Но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу «Модены». И вот там, 12-летний Лучано, впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена и ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до второй октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом. Но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают. Поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

Сенсация Паваротти повторилась в Ла-Скала, потом триумф метрополитен-опера. Нью-Йорк, то, что называется, лежал у ног короля верхнего до. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарию. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти «Big P», то есть «Большой П». Большой не в смысле великий даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти, стали проблемой для портных и бедой для стульев, чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева. Потом подошел к режиссеру и тихо попросил укрепить стул, сказав, что «я думаю, стул меня не выдержит». Режиссер заверил, что стул уже укреплен металлом. Генеральную репетицию стул выдержал. Наступил день премьеры. Второй акт. Стражники вытащили Паваротти Каварадосси под руки и усадили на стул. Хильгедарт Беренс, которая выступала в партии доски, должна была подойти к возлюбленному, обнять его, но так вошла в роль, что разбежалась и бросилась на шею. На сцене гранд-опера такого еще не было. Сначала упал стул, развалившись. Вместе с ним грохнулся Паваротти Каварадосси, ну и сверху на них доска.

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города Обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукера, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах при нем не окажется платка. Того самого, белого. Кроме этого, из-за суеверия он, например, не выносил пурпурного цвета, никогда не проходил под лестницей, не терпел, если при нем кто-то рассыпал на столе стол и многое-многое другое. Это не мешало ему быть потрясающим певцом.

В 2004-м Лучано ставят неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взяв все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение трех дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан Река под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская и программа. Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганом Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свой рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. В нашем эфире «Эспания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров пассодобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но, как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично, не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: надо сказать, что есть видео, запись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рье, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название. И вальс продолжается, так это называется, по-немецки «жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рье есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар – это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рье.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркароллы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролла Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины 20 века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

Сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

Я исполняю музыку так, говорит Андре Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцены роскошные, декорированы в привлекательном стиле. И в миры классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Мы были в мире Андре Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

«Лунная река», «Moon River». Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идыш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 56 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротте должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротте, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

0: Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете повтор программы «На пике событий» с Анной Райан.
2: Программа «На пике событий» в эфире. Будем в ближайший час говорить о главных событиях уходящего дня. В частности, поговорим об отчете государственного контролера, который, в частности, опубликовал очень жесткий отрывок из этого отчета, касающийся работы системы помощи, в том числе помощи психологической и медицинской помощи пострадавшим во время событий и после событий 7 октября. Вашингтон оказывает давление на Израиль, требуя начать восстановление сектора Газа и продвижение новой системы гражданского управления, даже без полного разоружения террористической организации «Хамас». Поговорим о том, что Израиль направляет гуманитарную миссию в Венесуэлу после разрушительного землетрясения, которое случилось в этой стране несколько дней тому назад. И это несмотря на отсутствие дипломатических отношений между нашими двумя странами. Поговорим и о политике, политический кризис вокруг закона о призыве, а точнее о невозможности его провести и последствиях этого непроведения. Кризис продолжается. Бенямин Нетаньяу потребовал от партии ШАС осудить нападки на командующего генеральным штатом, которые были озвучены накануне одним из раввинов ШАСа. Кроме того, коалиция готовит голосование в первом чтении основной закон об изучении Торы. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Сразу два интересных сообщения, которые были опубликованы в последний день, могут свидетельствовать о новом этапе переговоров вокруг будущего сектора Газа. По данным израильских источников, Вашингтон оказывает давление на Израиль, требуя начать восстановление сектора, передачу гражданского управления новой технократической администрации, правительству технократов, так называемому, даже при том, что Хамас не соглашается разоружаться ни полностью, ни, похоже, даже серьезно частично. Кроме того, одновременно было опубликовано сообщение о том, что один из членов команды Стива Уиткоф и в том числе человек, который имеет отношение к Совету мира президента Дональда Трампа, в последние месяцы проводил прямые встречи с одним из лидеров Хамаса, Халилем Аль-Хай, в рамках переговоров о возможном разоружении группировки. Что стоит за всеми этими контактами, что это означает для Израиля? Эти вопросы я обращаю к Ксении Светловой, старшему научному сотруднику Института Chatham House в Лондоне и гендиректору НКО РОПС. Ксения, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: И, ну, мы много говорим о неожиданностях в курсе американского президента Белого дома. До сих пор это касалось его переговоров с Ираном, но последние публикации, о которых я упомянула, напоминают нам, что и в Газе, в общем-то, все остановилось, как нам казалось, да, на таком прочно застрявшем промежуточном плане после того, что Хамас, естественно, и не думал выполнять требования и разоружаться. Но насколько серьезно, на ваш взгляд, этого утверждения, да, о том, что теперь уже Белый дом готов продвигать восстановление Газа, да, собственно, и без разоружения Хамаса?
3: Я, наверное, начну с того, что почему сейчас, вдруг сейчас вспоминают в Вашингтоне о Газе, после того, как достаточно долгое время мы вообще ничего про этот вопрос не слышали. Но похоже на то, что, ну вот, подписали, значит, меморандум сейчас с Ираном, он шаткий, и ситуация пока что в заливе не урегулирована, но тем не менее есть какой-то документ, поставили точки над «и», хотя бы во временном, как бы, там, плане, подписали меморандум по сотрудничеству временной между Израилем и Ливаном, то есть добились каких-то результатов. Все, давайте теперь вновь займемся Газой, потому что похоже на то, что то соглашение, которое Трамп фактически представил и заставил и Израиль, и палестинскую сторону подписать его в свое время при поддержке арабских стран, на данный момент это самый большой его успех, потому что то, что происходит вокруг Ирана, успехом назвать можно только приблизительно, и, конечно же, в отношении Ливана у нас тоже пока что есть много очень знаков вопроса. Теперь насчет Газы. Американцы получают через Николая Младенова, который является таким вот посредником между Израилем, арабскими странами, палестинцами и Советом мира, получает от него информацию. Информацию о том, что происходит в Газе и кто из сторон делает на данный момент какие усилия для того, чтобы продвинуть план Трампа. И судя по заявлениям некоторых американских чиновников последние несколько недель, они пришли к выводу, что именно правительство, во главе с Нетаньяху, не делает достаточно для того, чтобы этот план куда-то продвинуть. И речь идет о том, что, например, вот эта комиссия технократов, которая с трудом ее там, значит, назначили, чтобы там не было проблематичных каких-то личностей и так далее, вот, значит, назначили. Но эти люди сидят в Каире. Почему? Потому что до сих пор они не могут получить разрешение от израильского правительства на въезд в Газу. Да, то есть ситуация абсурдная, похоже, получается, да, то есть Хамас, ну, понятно, что добровольно он разоружаться не будет, и лидеры Хамаса очень цинично говорят о том, что, ну, а что ж, у вас есть альтернативное там руководство?
2: Причем, да? Согласитесь, Ксения, да, никого бы это, мне кажется, всех разумных людей не удивляет, этот отказ Хамаса разоружиться, ну, примерно, как не удивляет, ну, не должен удивлять, я думаю, например, да, отказ Хизбаллы сложить оружие, или отказ Ирана выполнить требования Трампа, ну, как бы ожидаемо.
3: Ну, это ожидаемо, но точно так же ожидаемо, что эта организация, разумеется, не будет выполнять никакие условия, даже если она подписана под этим соглашением, если на самом деле нет никакой альтернативы, ни силовой, да, то есть новой палестинской полиции, в которую Эмираты, я просто напомню, уже вложили деньги, выделили деньги, уже стоят тренировочные центры в Каире, где должны тренироваться палестинские полицейские, которые будут принадлежать не к службе Хамаса, а к альтернативной вот этой структуре, которая должна, по идее, бороться с Хамасом. Но они пока что не могут выехать из Газы, потому что они не знают, разрешит ли им Израиль вернуться в Газу. Значит, вот эта бюрократия, она в конце, значит, приостанавливает все возможные процессы, которые могли бы уже, наверное, идти. И не факт, что они закончились бы успехом. Но, по крайней мере, можно было сказать, ну вот, они попробовали там то-то или другое, но и ничего не произошло. Mm-hmm. На данный момент американцы убеждены в том, что стоит начать двигать этот процесс и возлагать на Израиль вот такую вот ответственность по... давайте, значит, займемся восстановлением Газа. Кто именно должен ее восстанавливать? Но точно не Израиль. Это понятно, да? То есть никто на это не будет не выделять средства.
2: Но, собственно, это не предполагалось, я
3: полагаю. Позволить, да, Израиль должен позволить этому процессу произойти. Пока нет альтернативного правительства, будь то комиссия технократов, палестинской автономии, которой, кстати, Вашингтон приближается в последнее время к Рамалле как никогда, да, то есть за последние несколько месяцев там что-то не раз там проводились беседы, и палестинцы даже надеются на то, что США откроет вновь свое представительство в Восточном Иерусалиме, которое до сих пор оно было закрыто, ну, после решения Трампа еще в свою первую каденцию. Так что проявился вновь этот интерес, возобновляется давление сейчас на Израиль, и если ничего другого не произойдет, то я думаю, что мы увидим и Виткофа и Джей Ди Венса, которые тоже высказывались по этому поводу несколько раз, вновь как бы активизируют эту тему, как они вновь активизируют эту тему и пытаются ее возродить.
2: Ну, опять же, да, вопрос. Мы знаем позицию израильского правительства по этому поводу, да, оно последовательно возражало против восстановления сектора без выполнения требований разоружения Хамаса, да, ну, может быть, подспудно понимая, что, значит, это означает никогда, как бы, да, или, может быть, это будет означать в конечном итоге возвращение к боевым действиям израильским и так далее. Вопрос, насколько, на ваш взгляд, объективно, да, если смотреть, вот если оставить в стороне, может быть, идеологию, политику, что это вообще возможно, да, утверждение Израиля, израильского правительства в данном случае, оно не безосновательно, да, не лишено оснований, когда оно говорит о том, что если начать восстанавливать Газу, при том, что Хамас там не разоружился, а наоборот, даже снова укрепляет свои позиции, по сути, это подарок Хамасу, это приведет там не к укреплению палестинской автономии или правительства технократов, по сути, к возвращению Хамаса в свои, так сказать, прежние права, полномочия, силы и власть.
3: Ну, если действительно относиться к Хамасу как к власти, которая будет прежде всего заниматься распределением денежных потоков, то это бесспорно. Но пока нет никакой, опять же, альтернативы, то нет никого, кому можно было бы доверить эти средства. И я не думаю, что страны-доноры также будут выделять какие-то деньги, зная, что они наверняка попадут в руки Хамаса. Вопрос в другом. Если сейчас, допустим, правительство Израиля открывает КПП «Россия» для правительства для технократов, для палестинской полиции, для каких-либо нужд, да, то есть не держит его постоянно закрытым, говорит, окей, давайте мы его откроем, мы продолжим наблюдать, но эти люди могут пересечь границу, могут войти в Газу и так далее. Означает ли это, что они при нынешнем климате, где у Хамаса по-прежнему тысячи силовиков под ружьем, и мы видели, как в эту пятницу они подавляли акции протестов, которые проходили, кстати сказать, в Израиле практически об этом не говорили, я не знаю почему. Мне кажется, это очень важно, когда тысячи жителей Газы выходят на акции протеста против Хамаса. требуя от них уже сложить бразды правления и просто исчезнуть, и как бы, да, и больше газа не трогать. Это очень важно, да, то есть, но смогут ли те люди, которые сейчас живут, там, находятся в Каире, и которые когда-то у них были какие-то должности в палестинской автономии и так далее, какая сила будет у них? Mm-hmm. Я думаю, что все зависит от этого. Если у них будет mm-hmm. под ружьем какое-то количество людей, верных им, из числа сторонников Фатха, из тех новых да. полицейских, которые будут готовить. Может быть, у них будет шанс, но угу. за этим нужно будет тщательно следить. И, разумеется, ни одного доллара, ни одного угу. цента нельзя допускать, чтобы это попадало в руки Хамаса. Угу.
2: Ксения Светлова, я благодарю за комментарий. Старший научный сотрудник Института Чатам Хаус и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
3: Спасибо, Анна. До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Ливане, между тем, на фоне подписанного и соглашения между Израилем и Ливаном разгорается, можно сказать, экзистенциальный кризис, гораздо больше, чем политический. Это самое рамочное соглашение вызывает все более жесткое сопротивление со стороны Хизбаллы, ее союзников. В частности, спикер ливанского парламента Набиль Берри уже предупредил об угрозе внутреннего раскола, намекал на гражданскую войну и высокую вероятность, заявил, что будет добиваться отмены этого соглашения. Тем временем эксперты не исключают, что борьба вокруг будущего документа может перерасти действительно в серьезное внутреннее противостояние и поставить под вопрос не только судьбу Хизбаллы, но и, по сути, будущее самого ливанского государства. Попробуем разобраться в этих сценариях с доктором Маран Ливанони. Он исследователь Ливана и Сирии в институте АНСС. Доктор Маран Ливанони, шалом.
4: Шалом, уваха, лахтен ва мазиним.
2: עד כמה ההתנגדות החריפה הזאת של ברי בין היתר, כן, הוא מייצג קבוצה מסוימת, כן, בבלתי מבוטלת בתוך לבנון. עד כמה ההתנגדות שלו משקפת עמדת חיזבאללה? ועד כמה מדובר בעמדה אולי עצמאית שלו?
4: לא, זאת לא עמדה עצמאית שלו. חיזבאללה ועמל, שתי התנועות הגדולות בעדה השיעית, תעמוד ביניהם, בי ברי, חוץ מהיותו יושב ראש פרלמנט, הוא גם יושב ראש תנועת עמל. והוא בהחלט מבטא את הדעה של שתי התנועות האלה. לא בטוח שזאת התנועה, הדעה של כל העדה השיעית, אבל בהחלט עמל וחיזבאללה מתנגדים באופן מאוד נחרץ לחתימה על ההסכם.
2: מדוע ההסכם הזה שהוא עדיין, בואו נזכיר, הסכם מסגרת בין לבנון לישראל, מדוע הוא נתפס מבחינת חיזבאללה, מבחינת אולי עמל גם כן, כאיום אסטרטגי ולא רק כהסדר ביטחוני, כמשהו, אתה יודע, אולי הסדר ביניים, ממש כך, איום אסטרטגי.

0: действительно очень этого опасаются. А что касается сценария, при котором реальная попытка, настоящая попытка ливанской армии разоружить Хизбаллу приведет к столкновению. Здесь даже главное опасение не в том, что это столкновение произойдет. Главное столкновение, главное опасение связано с тем, что опасаются, что ливанская армия потерпит поражение от Хизбаллы, поскольку на протяжении последних лет долгих ливанская армия, она ослабевала, она действительно реально слабее, чем Хизбалла. Для того, чтобы действительно ожидать от ливанской армии эффективных действий по разоружению Хизбаллы, нужно не просто требовать этого от нее, а нужно очень много вложить в перевооружение, переоснащение ливанской армии, в обучение, совершенно согласно другим военным стандартам ливанской армии. И, в принципе, это тоже фигурирует в соглашении. На это должны выделены быть 30 миллионов. И, кроме того, европейцы собираются выделить 100 миллионов долларов именно на эти цели, но для того, чтобы ливанская армия действительно укрепилась и стала эффективной, сильной, которая будет способна противостоять Хизбалле. Денег мало, нужно создать эффективную систему контроля над тем, как это будет выражаться на практике, систему обучения ливанских солдат, ливанской армии. Все это очень непросто и неоднозначно, говорит доктор Моран Ливанони. Напомню, он является исследователем Ливана и Сирии в институте АНСС.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 18:25. Государственный контролер сегодня опубликовал новый масштабный отчет, посвященный одной из самых тяжелых тем после трагедии 7 октября, системе психологической помощи пострадавшим. И не говоря уже о помощи медицинской в первые часы после вторжения Хамаса на израильский юг. Аудит выявил серьезные проблемы, нехватку специалистов, имеется в виду уже психологической помощи тем, кто пострадал, длительное ожидание лечения, отсутствие координации между государственными структурами и тысячи людей, которые до сих пор не получили необходимую помощь, в которой они так нуждаются, насколько готова государственная система к последствиям самой тяжелой эмоциональной травмы за долгий последний период. Об этом мы поговорим с моей собеседницей Уфрайц Хаки, сотрудник отдела проверок социальных служб Офиса госконтролера. Уфрайц Хаки, шалом. מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. מה הייתה המסקנה המרכזית של הביקורת? מהו הכשל המשמעותי ביותר שמצאתם בתחום הזה, כן, שאנחנו מתייחסים עליו בטיפול בנפגעי 7 באוקטובר?
2: אז שנייה לפני שאני מדברת על הכשל, אני רוצה רק להגיד ולציין לשבח את ההתגייסות באמת יוצאת הדופן של כל אנשי מערכת הבריאות במשרד הבריאות, צוותי מד"א, מגיבים ראשונים בבתי החולים, חיילי צה"ל, כיתות הכוננות, כוחות ביטחון, משטרה, כל צוותי החירום והמתנדבים, שבאמת כולם נרתמו וטיפלו בפצועים בשטח ובבתי החולים באותו יום של 7 באוקטובר, חלקם באמת תוך סיכון חיים וחלקם גם שילמו בחיים שלהם על הפעולות שלהם, ובאמת הרבה מאוד מהפצועים חייבים להם את החיים שלהם. ולשאלה שלך על הליקוי ככה המרכזי והדברים שעלו מהדוח, אז הדוח באמת מצביע על זה שפינוי הפצועים בשבעה באוקטובר התאפיין בהיעדר של מענה סדור מצד הצבא ובחוסר פיקוד ושליטה מסודרים בין צה"ל למד"א, כשהשורש באמת, כשהשורש הקשב בפינוי הפצועים הוא נובע מהכישלון של הצבא בהגנה על יישובי הדרום באותו יום. זה היו אירועים באמת בקנה מידה חריג וקיצוני שהם חרגו מכל תרחישי הייחוס שהיו במדינה, והמצב המבצעי כאילו בבוקר הזה הוגדר כשגרה בכלל. ובאמת, כתוצאה מכל זה, הפינוי הרפואי התעכב בשעות המאוד מאוד קריטיות, והיו ליקויים מאוד משמעותיים במערך הפינוי.
0: כן. האם הופתעתם מהיקף הפערים, שגיליתם במערכת הבריאות, בריאות הנפש לאחר 7 באוקטובר? יש שם חלק גם שקשור לזה, שמוקדש לטיפול לאחר מכן.
2: בריאות הנפש זה דוח מאחר שבאמת נעשה במשרד אצלנו שדיבר על הדבר הזה, ובאמת בחלק מהדוחות שפורסמו היום יש גם דוח שמתייחס לשיקום של הפצועים שבו נמצאו עוד פערים. אבל כן, הפערים הם גדולים, כי זה גם בריאות הנפש גם בשיקום זה דברים בקנה מידה שניהם שהמדינה עוד לא חוותה עד האירוע הגדול הזה של 7 באוקטובר.
0: האמת שיש לו עוד כמה שאלות באמת הקשורות לטיפול לאחר מכן, כן? אם את מעוניינת לדבר על זה ולא על הטיפול באותו היום.
2: אשמח להתייחס דווקא לדוח שאני עסקתי בו, הדוח שמתעסק בפינוי של הפצועים.
0: אוקיי, כן, אין בעיה, כן, גם שם יש באמת סוגיות קשות מאוד. אז מה חוץ מחוסר תיאום הזה באמת בין הגופים, בין הרשויות, על מה אפשר עוד להצביע בעניין הזה?
2: יש נושא של היעדר הסדרה בעצם בין מעבר לצבא ומדה, היעדר הסדרה של שיתוף פעולה בין מדה לשאר ארגוני ההצלה. יש מחלוקות מתמשכות ובעצם אמבולנסים של ארגונים אחרים לא מעוקנים במערכות של מדה, מדה לא יכול לראות איפה הם נמצאים, וזה פוגע ביכולת הפעלה באופן אופטימלי של כל המערכת. ובעצם באותו יום, בשעות הקריטיות, לא היה שיתוף פעולה בין מדה לשאר ארגוני ההצלה.
0: כן, בדרך כלל אחת המטרות של דוח המבקר היא לא רק בעצם להצביע לבעיות שנחקרו, אלא גם להציע דרכים של שיפור, כן, של תיקון. מן הסתם גם לזה הדוח מתייחס, אני מאוד אשמח.
2: נכון, הדוח יש כמה המלצות מרכזיות שאנחנו רואים באמת החשוב זה לצופה פני עתיד וקדימה, כדי שהמדינה תוכל לשפר ו את המוכנות שלה לדברים. ובאמת אנחנו מדברים על זה שצריך לשפר את המוכנות גם של צהל וגם של מערכת הבריאות בכל הנושא של פיקוד ושליטה בניהול אירועי חירום עם הרבה מאוד נפגעים, ובפרט בכל הנושא כמובן של פינוי פצועים. אנחנו מדברים על תחקירים שצריכים לסיים ולגבש בין במשרד הבריאות, בצבא ובמדה, כדי באמת להפיק לקחים, זה כלי למידה והפקת לקחים לעתיד. על הסדרה של שיתוף הפעולה, כמו שאמרתי, בין מד"א לשאר ארגוני ההצלה, נושא של אמבולנסים ממוגנים שצריך להסדיר אותו כמו שצריך. גיבוש תמונת מצב בחמ"ל של משרד הבריאות, כדי שבאמת יהיה להם תמונת מצב מלאה למתרחש, וקבלת ההחלטות תוכל להיות קבלת החלטות הכי טובה.
0: כן, בהחלט יש עבודה רבה. עבודה רבה ונקודות לשפור. עפרה יצחקי, אני מודה לך מאוד מאוד. החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. מודה לך מאוד.
2: תודה לך,
0: ערב טוב. Государственный контролер, говорит моя собеседница, прежде всего отметил и высоко оценил мобилизацию сотрудников системы здравоохранения 7 октября 2023 года, сил безопасности, волонтеров, которые в тот день действовали в экстремальной ситуации. Напомню, что в тот день он вообще ничто не предвещало, и день был обозначен как шигра, то есть самый обычный день, ничего примечательного, и все, в общем, перевернул буквально в один момент, и требовалось очень быстро принимать решения. И надо сказать, что даже базовый сценарий чрезвычайного происшествия, чрезвычайной ситуации не предполагал ситуации с многочисленными, прорывами тысяч террористов в десятках точек одновременно. И в результате этого план армии по эвакуации раненых, по сути, провалился. Органами, которые были ответственны за эвакуацию раненых 7 октября из зон боевых действий, являлись командование Юга и дивизия АЗА. Эвакуация раненых 7 октября характеризовалась отсутствием системного ответа, системной реакции некой со стороны армии обороны Израиля. Кроме того, не хватало очень четкого командования и контроля, не хватало координации. Моя собеседница многократно повторяет, что отсутствие должной координации между структурами, между армией, между Маген Давидом Красным и также запоздалой координации пунктов передачи раненых от армии к Маген Давидом. И в итоге корнем провала офис госконтролера называет корнем провала в эвакуации раненых была неудача армии, по сути, при обороне населенных пунктов юга страны. Несмотря на то, что МАДА разработала для дивизии систему цифрового медицинского оперативного штаба, как называемый хамаль на иврите, который предназначен для отображения в реальном времени информации о местоположении раненых, их данных. В тот момент, в тот день армия не использовала эту систему. В армии также отмечают, что не получали упорядоченной информации о координатах нахождения раненых, о контактных лицах, которые ответственны за эвакуацию и так далее, и так далее. Количество бронированных автомобилей скорой помощи до 7 октября было низким. У МАДа было всего 24 бронированных амбуланса по всей стране. Из 50, которые были рекомендованы различными комиссиями, один из них был размещен в УТ-фазе, в приграничной зоне. Много проколов, много просчетов, говорит моя собеседница. И самое главное, что и важно и извлечь из этого уроки на будущее для того, чтобы быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, не дай бог, и чтобы понадобилось, но готовиться нужно, и ошибки нужно не только признавать, но и исправлять. Напомню, мы беседовали с Фройц Хаки, сотрудницей отдела проверок соцслужб Офиса государственного контролера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После публичных, очень резких высказываний одного из ключевых раввинов, духовных лидеров партии ШАС относительно начальника генштаба Эйяля Замира, сегодня ШАС выпустили такое, ну, можно сказать, действительно осуждение этих резких высказываний. И за этим стоит, как выяснилось, требование Нетаньяху эти заявления осудить. Одновременно коалиция готовится продвигать, принять в первом чтении уже завтра основной закон об изучении Торы, который должен, по сути, закрепить особый статус изучение Тора, изучающих Тору в системе основных законов Израиля, насколько эти события вообще являются звеньями единой цепи и сложных таких отношений предвыборных между Нетаньяху, Ликудом, его партнерами Харедим, что там вообще происходит внутри коалиции, или, может, это уже не очень можно назвать коалицией. Вот об этом мы поговорим с Ариком Эльманом, редактором и ведущим Канрека, который ко мне присоединился в студии. Привет, Арик, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: На твой взгляд, насколько нестандартно вообще является требование Нетаньяху к ШАС публично осудить высказывание одного из их духовных лидеров относительно начальника генерального штаба? То есть, в принципе, не то чтобы Нетаньяху это поощрял, наоборот, он еще до партии ШАС выпустил собственное осуждение, да? Но, как правило, мы знаем, что харизмные политики воздерживаются обычно от таких высказываний.
3: Ну, надо сказать, что действительно, скованные одной цепью, да, связанные одной целью, как в старой песне, здесь ситуация очень непростая. Нетаньяху фактически дал обязательство, как мы знаем, ультраортодоксальным партиям, в первую очередь ШАС, продвигать законы, в которых они заинтересованы, в обмен на то, что выборы, судя по всему, состоятся в срок 27 октября, да, 17 июля, когда должен уйти на последние каникулы в истории Кнессет этого созыва. Для этого Нетаньяху должен рисковать своим политическим капиталом, потому что эти законы не встречают большого понимания. Несмотря на то, что мы уже не говорили ни раз, что они декларативные на этом этапе, что их принятие связано в первую очередь со стремлением распространительных, то, что на иврите называется динер и цифут, законы, принятые в первом чтении в одном Кнессете, должны продолжать обсуждаться в следующем. Законы, не принятые в первом чтении, фактически снимаются с повестки дня. Тем не менее, понятно, что большого энтузиазма это не вызывает в стане сторонников Нетаньяху, как светских, так и национально-религиозных, а вот оппозиция дает отличные козыри для того, чтобы продолжать говорить о том, что Нетаньяху связан по рукам и ногам своими обязательствами ультраортодоксом, поэтому он вынужден капитулировать перед ними, в первую очередь, все, что касается призыва в армию. Теперь, что произошло на этот раз? Нетаньяху понял, что эффект выступлений этого раввина, которого, в общем-то, Израиль в целом ничего не знал, кстати, было весело слушать сегодня нескольких депутатов Кнессет от ШАС, которые говорили, что речь вообще идет о человеке малоизвестном, малозначимом, и вообще устроили скандал. Надо сказать, что и сам раввин Ария Язди, окружение, которое вначале крайне резко реагировало на выступление депутата ШАС против него, тем не менее, вот несколько часов назад стали там говорить о том, что речь шла о досадной оплошности, о том, что он заговорился, и что он не хотел так резко выразиться, имел не совсем иное в виду. В общем, понятно, да, что, судя по всему, быть одному против всех как-то не очень приятно, даже если ты раввин. Так или иначе, Нетаньяху фактически дал понять Ари Дери, что чаша его терпения кончилась. Если ШАС не выступит против этих заявлений публично, то законотворчество остановится.
0: То есть, по сути, тут нужно находить баланс между электоральными, так сказать, чаяниями, нуждами и проблемами харедим, или куда.
3: Да, понятно. И Нетаньяху также было важно демонстрировать, что он контролирует ситуацию, но я могу себе представить, что личные отношения непростые между Нетаньяху и начальником генштаба Эйлен Замиром здесь сыграли роль. Мы знаем, что постоянно есть какие-то такие вспышки политических конфликтов на кабинете между министрами и Замиром. Нетаньяху то критикует Замира, то выступает в его защиту. В общем, в этот раз, видимо, все, как принято говорить, звезды сошлись. Да? Угу. И действительно, Шас была вынуждена подписать официальное заявление, в том числе представителей Совета мудрецов Торы, о том, что это заявление никак не представляет позиции Шас. После чего действительно комиссия Кнессета по регламенту утвердила большинством в 10 голосов против 4 основной закон об изучении Торы, который завтра будет поставлен на голосование в первом чтении.
0: Вот это я хочу просто напомнить. Этот закон, который все воспринимают как такой огромный реверанс в сторону Харидим, не просто символический, а практический, который должен решить очень многих проблем. Но ведь текст этого закона был изменен. И самый проблематичный с точки зрения не Харидим пункт, да, а только тот пункт, который, по сути, вызвал столько критики, который, по сути, приравнивал статус изучающего Тору и не служащего в армии, как статус того, кто служит в армии. Он снят, этот пункт был убран.
3: Да, но теперь там есть такая туманная формулировка. Закон фактически состоит из двух предложений. Да. Первое, попытаюсь процитировать буквально, изучение Торы — это основная ценность наследия еврейского народа и в государстве Израиль. Цель этого закона — признание изучения Торы как основной ценности в государстве Израиль для того, чтобы создать справедливый баланс в отношении к другим основным ценностям государства, которые уже определены в основных законах. То есть вот это вот второе предложение, вот этот вот, что такое справедливый баланс изучения Торы в отношении других ценностей, вот это вызвало немало вопросов у депутатов. В первую очередь, конечно, у депутатов от оппозиции, но не только. Надо сказать, критика юридической советницы комиссии Кнессета по регламенту адвоката Арбель Астрахан, которая сказала, что законопроект выглядит, как будто его последствия намеренно пытаются скрыть. И это причина, по которой его перевели из комиссии Кнессета по законодательству, где он должен был обсуждаться по теории, в комиссию Кнессета по регламенту, которая не имеет к нему отношения. Она также предупредила, что ситуация, в которой закон, а коалиция, надо сказать, хочет успеть его провести в нескольких чтениях, как минимум предовести его до второго и третьего чтения еще до конца этой каденции, то есть буквально за оставшиеся там 3 недели, может очень серьезно повлиять на его шансы устоять в высшем суде справедливости. И оппозиция, кстати, тоже по этому поводу выступала и говорила о том, что такая быстрота принятия основного закона может привести к тому, что Высшую справедливости просто может его просто отменить, может отправить его на доработку, потому что те, кто его сегодня принимают, должны принимать во внимание, что на самом деле вполне возможно они подписывают пустой лист бумаги.
0: Ну, что могут сделать, что называется. Дальше уже время покажет, да и выборы тоже. Спасибо большое, Ари Кельман, редактор и ведущий Канрека.
3: Спасибо. Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Несмотря на отсутствие дипотношений между Израилем и Венесуэлой, уже сегодня, в ближайший час, из Израиля вылетает гуманитарная спасательная миссия после разрушительных землетрясений, которые унесли в Венесуэле жизни более 1500 человек. В состав делегации вошли специалисты МИДа, инженеры управления тыла, армия обороны Израиля, эксперты по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как будет организована эта помощь, с какими задачами израильская команда отправляется в Венесуэлу, как вообще удалось согласовать такую операцию со страной, с которой у нас нет дипломатических отношений. Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику Йоси Ядаму, пресс-секретарю делегации от Министерства иностранных дел. Йоси Ядаму, шалом, эрефтов.
4: Эрефтов,
0: лах. Эх, бихаль нуцар кешер ришуния за им шультонов Венесуэла, ламрот шейн лану яхасим дипломатим этам.
4: אז כמו שכולם בטח יודעים, אחד מהערכים המובילים של ישראל זה המחויבות המוסרית לסייע לכל מי שזקוק לכך. אנחנו מכירים את הסיוע הישראלי בג'מייקה, בטורקיה ובעוד אינספור מדינות. וגם כאן, ברגע שהמשבר הקשה הזה פקד את ונצואלה, וזה באמת רעידת האדמה בהיקף חסר תקדים, מיד הוחלט בהנחיית שר החוץ לבחון אפשרות לשגר משלחת סיוע מיידית, וכמו שאמר השר היום, בסופו של דבר במצבי חירום, הנושא של יחסים רשמיים או לא יחסים רשמיים הוא עניין שולי. כל עוד יש נכונות הדדית לקבל סיוע ולתת סיוע, ישראל תהיה שם לתת אותו.
0: מה כולל הרכב המקצועי של המשלחת? ומדוע נבחרו דווקא התחומים הללו?
4: אז התחומים נבחרו אחרי שיח עם הרשויות בוונצואלה.
0: בוא נדגיש קודם מה התחומים, כן.
4: אז התחום העיקרי שבו תעסוק המשלחת, שמורכבת ממומחים, ממומחי הנדסה של פיקוד העורף, הוא מה שנקרא בהגה המקצועית סקירת מבנים. במקרים כאלה, בטח ברעידות אדמה בסדר גודל כזה, האימפקט הוא רחב מאוד, והמון המון מבנים מושפעים מזה. גם מבנים של מגורים, גם מוסדות קהילתיים, בתי ספר, בתי חולים, משרדים ממשלתיים. בסופו של דבר, כדי שמדינה תעבור משלב התגובה או הצלה לשלב השיקום והחזרה לשגרה, צריך להזדקות על כל המבנים, להבין איזה מבנה יכול להמשיך לשמש את הציבור או את התושבים שחיים בו, איזה מבנה נדרש לשיפוץ מיידי או חיזוק מיידי, ואיזה מבנה נדרש להריסה מיידית. זה פשוט פעולה שמצילה חיים, היא ליטרלי מצילה חיים, והיא מאפשרת גם את החזרה לשגרה שהאזרחים הרבים בוונצואלה שהושפעו מהמשבר הזה, כמהים לו.
0: כמה אנשים במשלחת? וגם אני הבנתי שזה בשתי נגלות בעצם, כן?
4: נכון, יש משלחת מקדימה שיוצאת היום, ומשלחת נוספת תצא תוך 12 שעות מיציאת המשלחת המקדימה, זה מדובר בכמה עשרות אנשים.
0: האם, כיצד בעצם התבצע שיתוף הפעולה עם הרשויות בוונצואלה, במיוחד לאור היעדר היחסים רשמיים, כן, כפי שציינו? איך זה מתוכנן?
4: בסוף אחד התפקידים של הדיפלומטים הוא לקיים קשרים עם גורמים שונים ומגוונים, ונוצר קשר עם השלטונות בוונצואלה. אגב, מי שמוביל את המשלחת הוא השגריר יועד מגן, שיש לו רקע עשיר באמריקה הלטינית, תפקיד שגריר שלישי שהוא כבר מבצע, הוא מונה להיות שגריר במקסיקו, והוא גם גדל בוונצואלה בצעירותו. ההורים שלו היו בשליחות בוונצואלה, והוא מי שמוביל את זה מטעם משרד החוץ, והוא גם ניהל כמובן בהנחיית שר החוץ את הקשר מול הרשויות בוונצואלה.
0: אז זה באמת מקל. האם לערכתנו הסיוע ההומניטרי הזה עשוי לפתור גם ערוץ תקשורת חדש אולי בין ישראל לוונצואלה, מעבר לסיוע מיידי הזה, כן, מצב החירום, כפי שהדגשת?
4: מוקדם לומר, כרגע הפוקוס הוא באמת לסייע במדינה שפקד אותה משבר מאוד מאוד גדול, וזו המטרה כרגע, לסייע להציל חיים ובלחזור לשגרה.
0: אתה אומר, מוקדם באמת להסתכל כל כך קדימה, אבל אנחנו, אתה יודע, תמיד חושבים גם צד אחד קדימה, אולי יתפתח מזה משהו, גם דיפלומטי מדיני.
4: אז זהו, אז וונצואלה נמצאת עכשיו ברגע קשה מאוד, והסיוע הזה אין לו קשר לפוליטיקה, זה מעשה הומני, ואת יודעת, מוקדם מדי להתייחס לזה, וזה לא הפוקוס כרגע.
0: כן, בהחלט. תודה רבה, יוסי אדמו.
4: תודה לך.
0: כן, דובר המשלחת הישראלית לוונצואלה מטעם משרד החוץ, ובהצלחה. במשימה הזאת, להתראות. Мой собеседник, напомню, пресс-секретарь израильской делегации, которая отправляется в Венесуэлу, говорит, что эта идея помочь отправить эту делегацию, несмотря на отсутствие дипотношений, она родилась практически сразу после того, что стало известно о землетрясении, о его масштабах, поскольку одна из израильских основополагающих ценностей это помощь нуждающимся, независимо от других факторов, от уровней, качества отношений между теми или иными странами, между нами и теми или иными странами. Мы помогали Ямайке, мы помогали Турции, другим странам. Так что здесь соображение присутствия или отсутствия дипотношений, оно, в общем, неважно и вторично. Поэтому решение было принято министром иностранных дел Гедеоном Саром совместно со специалистами в МИДе, в армии. Практически было сразу, обратились к властям в Венесуэле, и после непродолжительного диалога с властями было решено отправить такую делегацию. Она отправится, она состоит из двух групп, в общей сложности несколько десятков человек, специалистов в разных областях, представители МИДа, как было сказано, и армии, и других областей. Но вот после того, как был проведен этот диалог с властями Венесуэлы, стало понятно, что акцент следует сделать на специалистах, которые устанавливают состояние зданий, которые были повреждены в ходе землетрясения, и дают оценку их состояния, какие из этих зданий, сооружений подлежат восстановлению, реконструкции, а какие нужно снести. Это действительно очень важный шаг для того, чтобы государство, пережившее землетрясение, перешло из состояния экстренной ситуации, устранения последствий, к восстановлению. Это очень важно. Таким образом, специалисты главным образом будут выполнять именно такую работу. Что касается, возможно, развития из этой помощи неких других отношений, уже дипломатических отношений, Йоси Даму говорит, что рано об этом говорить. Эта помощь никак не связана ни с политикой, ни с дипотношениями. Нужно оказать помощь тогда, когда в ней нуждаются, а говорить уже о, может быть, о улучшении, потеплении отношений между Израилем и Венесуэлой мы будем потом, когда страна оправится от землетрясения. Напомню, мы беседовали с Йоси Даму, пресс-секретарем делегации израильского МИДа.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После месяцев ограничений и отмен рейсов аэропорт имени Бен-Гуриона постепенно возвращается к привычной работе. Уже с завтрашнего дня вновь открывается первый терминал, через который будут выполняться международные рейсы бюджетных авиакомпаний. Одновременно сразу несколько крупных европейских перевозчиков, в том числе Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines, Air Baltic и другие возобновляют свои полеты в Израиль. Означает ли это, что туристическая отрасль действительно возвращается к нормальной жизни? И вечный вопрос в связи с этим, стоит ли ждать снижения цен на авиабилеты? Этот вопрос я обращаю к моей собеседнице Елене Альперин, консультанту по туризму. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Насколько, на ваш взгляд, важным событием для туристической отрасли является повторное открытие первого терминала? Точнее, открытие его вновь.
5: Вы понимаете, в чем дело? Мы привыкли за все это время относиться к этому уже настолько, настолько спокойно. Мы уже, знаете, живем в системе Карлсона. Он улетел, но обещал вернуться. Это ситуация, сказать, что мы так обрадовались. Я вчера сделала проверку авиакомпании, тот же Lufthansa, тот же ITA, летали бывшие, которые посмотрела стоимость билетов, она зашкаливает. То есть сказать о том, что возвращение, как бы конкуренция, она как бы должна снизить цены. Но дело в том, что, во-первых, это бизнес. И надо понять, что авиакомпании возвращаются сюда при условии, что они в любой момент могут... И мы уже были в этом. Мы были в этом, когда Lufthansa привозила израильтян до Мюнхена или до Франкфурта и говорила оттуда сами. И люди добирались до рейсов, как бы до мест, где есть спасательные рейсы. Сказать, что вот мы прямо так счастливы, честно говоря, не могу, потому что, знаете, это как это День Победы порохом пропах. Вот это вот, как, может быть, это неуместное сравнение, но мы с большим опасением говорим о том, мы даже пытаемся продавать билеты на эти рейсы, потому что все-таки 90% людей предпочитают заплатить деньги лететь израильскими авиакомпаниями, потому что история показала, что они, их можно ругать, они делали это, может быть, не так быстро, но все-таки было хотя бы с кем говорить. Что касается этих иностранных авиакомпаний, к моему огромному сожалению, это огромная травма, которая наверняка не только у меня, как у турагента, но и у людей, которые слушают сейчас меня, они видели о том, что нас просто бросили на произвол судьбы.
0: Ну да, то есть мы уже научены горьким опытом, поэтому мы особо, видимо, не впечатляемся возвращениями на израильский рынок.
5: Авиакомпания польских авиалиниях объявила, что она вернулась недели 2-3 назад, и за эти 2-3 недели уже раз 7 были отмены рейсов.
0: А почему, кстати, какие объяснения этому даются?
5: Вы знаете, они объяснения не дают. Можно только предполагать, что это было связано с тем, что, как они говорят, с тем, что было занято это американскими
0: заправщиками.
5: Сейчас,
0: да,
5: заправщики сейчас, да, сейчас уже у них это объяснение не проходит. Я думаю, что все-таки это было связано с тем, что, во-первых, не все хотят летать в Израиль. Мы все-таки в состоянии войны, в любой момент это может начаться. То есть в плане состава, совета, как это сказать на русском,
0: летных бригад, имеется в виду, да, которые...
5: Второе, что вы не забывайте, что мы говорим о том, что страховка, которую должны платить авиакомпании в стране, где идет война, в 2-2.5 раза выше, чем в нормальных условиях. Здесь есть много вопросов.
0: То есть, Лен, другими словами, вы считаете, что тот факт, что Люфтганза, другие европейские перевозчики крупные вернулись или возвращаются, это не означает, что они считают ситуацию с безопасностью стабильной?
5: Нет, это только означает то, что есть какое-то давление, есть бизнес, и они возвращаются точно так же, как и вернулась польская авиакомпания, на своих условиях, и что в любой момент они повернут назад, и мы научены этим уже, мы знаем, что это было так. А Air Baltic, они же вообще прекратили, они сколько раз откладывали, и все, кстати, нельзя их осуждать за это. Это мы такие, знаете, крепкие орешки, которые привыкли, и наши, вы не забывайте, что наши летчики — это военные летчики. И любой летчик израильской авиакомпании – это военный летчик в прошлом. Угу. Что касается изнеженных европейских летчиков, они же все как будто бы с подиума сошли. О какой войне может идти речь?
0: Понятно.
5: Что это все, здесь много вопросов, но если вы спрашиваете меня, как говорится, по моему опыту, что творится сейчас, что мы работаем, мы умоляем Иляль давать нам места, мы умоляем их открывать еще рейсы. Люди готовы платить большие деньги и платят. Но они говорят, мы хотим летать. Я могу их понять. И есть люди, которые не связаны обязательствами, не должны возвращаться на работу. А есть люди, которые, как педагоги, которые должны 8-9 августа вернуться уже. Вот сегодня у меня был случай, она говорит мне, я готова заплатить в 2 раза дороже, но мне нужен Иляль. Так что здесь есть много вопросов, на которые нет ответов, и мы живем в состоянии вот этого, знаете, состояния какого-то ожидания. Снизились ли цены? Нет, не снизились. Ага. Они как были высокими, так они остались.
0: Не стоит питать иллюзии ожидания. Летите, если можете, пока можете. И
5: смотрите, я считаю, что мы должны сегодня жить, как Скарлетт О'Хара говорила.
0: Об этом я подумаю завтра.
5: Да, а сегодня вот у вас светит солнце, открыт аэропорт Бен-Гурион. Ребята, мы не знаем, что будет завтра. Знаете, как я не знаю, что, но лететь надо.
0: Да.
5: И люди так живут, вы знаете.
0: Мы
5: они
0: последуем привыкли. Вашему совету, насколько это возможно. Елена Альперин, я благодарю вас за комментарий и за совет. Консультант по туризму, напомню. Спасибо и всего доброго.
5: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Это все к этому часу, о чем мы хотели и успели с вами сегодня поговорить. И традиционно лишь мне остается представить тех, кто был со мной в эфире, кто готовил эту программу. Редактор программы Арик Эльман, Вослав Проченко, продюсер программы, Асаф Москович, звукорежиссер. Я, Анна Райва-Барская, желаю вам хорошего продолжения сегодняшнего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Ну, а теперь к первой теме. Послезавтра, в четверг, исполнится 1000 дней с момента трагедии 7 октября. 1000 дней боли, 1000 дней жизни после страшных потерь для семей, которые потеряли своих близких. Сегодня мы возвращаемся к истории, о которой уже говорили в эфире. Это история жительницы Хайфы Ольги Глозман, мамы Дани Петренко, убитой на фестивале «Нова». Уже 2.5 года Ольга пытается добиться, чтобы в Хайфе появилось достойное место памяти ее дочери. Не что-то масштабное, просто место, куда можно прийти, сесть, вспомнить и помолчать. Но вместо поддержки – бесконечная бюрократия, переговоры и цифры. Последнее предложение мэрии – мемориальная лавочка на пляже стоимостью 60 тысяч шекелей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс после встречи представителей семьи с мэрией, где, по словам очевидцев, разговор начался с фразы «Послушай меня, дорогуша». Сегодня мы поговорим с Ольгой о том, что происходит сейчас, сдвинулось ли что-то и есть ли надежда на решение. Ольга уже у нас в эфире. Ольга, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Ольга, когда мы говорили в прошлый раз, ситуация была очень тяжелой. Что изменилось с тех пор?
1: Да, ситуация была очень тяжелой, потому что меня никто не хотел слышать, меня никто не хотел видеть. Но так получилось, что благодаря тому, что я каждый день выливаю свою душу в Фейсбуке, я пишу про свою дочь, я пишу то, что мне наболело, и постоянно пишу про вот увековечивание памяти моей дочери. И замечательный человек, которого зовут Алексей Велианс, он обратил внимание на мой пост, и он сразу связался со мной. И, кстати, хочу заметить, что это единственный человек среди всех, кто пытался помочь, да, он единственный, кто пришел ко мне домой, вот, он меня выслушал и взял бумажку с листиком, записал, куда он кому может обратиться, и сказал: «Ольга, я постараюсь, но я не обещаю». И вот он ушел. Уже на утро я получила звонки от такой вот организации, которая называется Дерех Эрец. Вот. И мы начали вот договариваться, что на завтрашний день мы встречаемся у Ирии. Ну и будет там маленький такой как бы...
0: Как демонстрация маленькая, да? Такой пикет.
1: Да не то, что демонстрация, как бы... Будем делать там видеорепортаж, типа вот такого вот.
0: Я так понимаю, именно вот этот день как раз-таки попал на камеру, когда к вам подошел заместитель мэра города.
1: Да, да. Мы как раз начали выставлять там плакаты, постеры с Даночкой. Вот, и тогда вот вышел мэр города. Почему-то по какой-то причине я у него все время была мами. Не знаю, почему он мне... Вроде мы с ним не знакомы, ничего. Я не понимаю, почему он так на меня постоянно говорил. Вот, и он сказал, что давайте поднимемся наверх на мисрады, все, ну, в комнату, и все решим. То есть, а до этого он говорил, что он меня не знает. Он говорил, что я ни разу не обращалась к ним. И там вышла Натсига такая, с нее Цибур, я не помню, как ее зовут, Рути. Вот она махала там бумажками и говорила, что моя первая пния в Ирию была 7 июня. Извините, я прямо аж заплакала, мне сразу стало обидно, потому что сколько я к ним писем написала, я еще у них в Ирии была, у Пас Гликмана. Столько людей вообще было задействовано вот в этом, вот в просьбе об увековечивании памяти моей дочери. Очень много людей из самой Ирии, и знакомых, и друзей, и всех-всех-всех. И мне приходит помощник Йона Ягова и говорит, что он меня не знает, и я вообще не обращалась в Ирию.
0: Молодцы.
1: Мне это было очень обидно. То есть я вот 2.5 года билась в дверь, мне не открывали, я понимаю, что меня просто не видели и не слышали, и я не знаю, по какой причине он меня не увидел. Ну, в общем, мы поднялись к нему в комнату, и там он мне пообещал, что да, будет лавочка. Он спросил, где я хочу, я сказала, что я хочу на Хувдаду, на море, это место моя дочка очень любила. Все, там секретарь по имени Море на какой-то там мейл отправила, она мне его распечатала. То есть это не договоренность, ничего. Прошло несколько дней, и они сказали, что лавочка также будет стоить 60 тысяч шекелей, как вот мы, как мне прислали вот эту вот предварительную сумму еще в 24-м году. То есть ничего не изменилось. Так это 60 тысяч шекелей осталось. Прошло несколько дней, мы начали собирать деньги. И да, мы собрали 60 тысяч шекелей.
0: Кстати, а как отреагировали люди на сбор, когда вы открыли сбор средств?
1: Очень замечательно. Я вам хочу сказать, что даже до того, во время того, как я вот писала вот посты, да, о том, как мне больно от того, что Ирия ничего не делает, очень много людей мне говорили, давайте соберем деньги, давайте откроем сбор. То есть я как бы уже была готова, что что-то будет. Вот. И потом меня еще как бы немножечко как бы удивило, что когда я была в Ирие, у меня не спросили лично, есть ли у меня деньги, могу ли я заплатить. У меня сразу спросили, а есть ли у меня человек, который готов пожертвовать?
0: А вот так вот.
1: Вот так, да. Но я тогда была с представителем вот Дерех Эрец, вот, и он тогда сказал, что да, есть такой человек. Ну, мы и открыли этот сбор, и мы в течение 3-4 дней собрали эту сумму. Теперь у нас эта сумма есть, но мы боимся ее передавать в банк, потому что нам прислали реквизиты банка, там нету никаких имен, ничего нету, и Йосеф, вот Присман, он как бы главный директор вот этого всего проекта по увековечиванию данных, он позвонил в Ири и он попросил, прежде чем мы вам перешлем 60 тысяч шекелей, дайте нам договоренность, что да, мы делаем лавочку в виде сердца, дайте нам договоренность, что эта лавочка именно будет на Ховдаду, и пришлите мне, пожалуйста, предварительная сумма, они говорили, что есть три каблана, и все хотят 60 тысяч шекелей.
0: А, то есть у всех одинаковое ценовое предложение.
1: Да.
0: Интересно.
1: Они отказываются на отказ. Вот уже прошло вот дня три, ничего они не предоставляют. И мне вот этот Йосеф говорит, ты понимаешь, ты сейчас заплатишь черт знает кому 60 тысяч шекелей, а завтра они тебе скажут, ты знаешь, на Ховдаду мы не сможем поставить лавочку, у нас там другой проект. И засунут твою лавочку где-то на Жабутинске. Ты этого хочешь? Я говорю, нет, я не хочу. Поэтому наберись терпения и жди, пока мы получим вот эти вот все бумаги.
0: Ну, совершенно правы, потому что, конечно, чтобы у вас был документ, подтверждающий,
1: да,
0: где будет находиться скамеечка, да, где, чтобы все было подтверждено именно письменно, чтобы у них не было потом возможности сказать вам, что у них там уже деменция или еще что-то, что в очередной раз не запомнить свои обещания, как уже, судя по всему, уже было не раз, потому что то, что ситуация такая, что, получается, они даже не видели ваших обращений, что, конечно же, совершенно просто это, ну, не знаю, ну,
1: обидно.
0: Не только обидно, это просто вот такое вот компетентность и вот такое отношение к жителям города, вот
1: да,
0: то, что мы видим.
1: К сожалению.
0: Скажите, а мэр города каким-то образом принял участие вообще? Вот
1: вообще никак. Вообще никак. Столько писем я писала, что я хочу лично с ним встретиться. Мне все говорили, мы попробуем тебе помочь, если у нас не получится, мы сделаем тебе встречу с мэром. Но ни одного раза я его не видела, ни одного раза с ним не говорила по телефону.
0: Это
1: он
0: отношение.
1: Какой-то недоступен. То ли он не хочет вообще со мной разговаривать, то ли его просто не допускают, меня не допускают к нему. Я не знаю, что происходит. Но ни одного раза я с ним не встречалась. Мне все время кто-то там... Тогда, когда я первый раз хотела попасть в Ирию, на меня вышел вот этот вот Пас Гликман. Он типа, тоже как правая рука Йона Ягова, помощник. И вот мы приходили в Ирию, мы тогда с ним, разговаривали, но с Йона я так и не встретилась.
0: Ольга, вот сейчас, вот, чтобы вас больше не беспокоить, чтобы все-таки закончилось это все уже благополучно в вашу сторону, и действительно скамеечка в память вашей девочки уже находилась там, где надо, на берегу моря. Что бы вы хотели сказать лично мэру? Вот сейчас, вот у вас есть возможность в прямом эфире сказать то, что бы вы хотели сказать вашему мэру.
1: честно, что я скажу, да. И вот если касательно вот моей ситуации, я скажу, что я очень жалею, что когда были выборы, я выбрала именно его. Потому что ни одного раза за почти три года просто не позвонить к нам, не связаться с нами как-то. Ну, не знаю, хотя бы спросить, мы тут живы, не живы, что с нами? Не встретиться никак? Не знаю, я на него, например, очень злая. Я не знаю, что им там руководит, почему он себя так ведет, но я, честно скажу, я на него очень злая. И, если честно, я хочу поскорее, чтобы два эти года прошло, и его переизбрали.
0: Ольга, спасибо вам огромное за доверие, за то, что находите в себе силы говорить об этом снова и снова. Я понимаю, какой ценой даются вам такие разговоры, но ваша борьба — это не только история памяти, Дана, это история о достоинстве, любви мамы и, в первую очередь, право быть услышанной. Спасибо вам огромное, Оля, и я очень надеюсь, что скамеечка уже будет скоро стоять в памяти вашей девочки.
1: Дай Бог, чтобы моя мечта исполнилась.
0: Спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера. До свидания.
1: До свидания.
0: Ну, а прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хочу немножечко поговорить с вами о подаче малых исков, или их еще называют мелких исков. Почему я хочу эту тему поднять? Потому что эта тема очень часто поднимается в вопросах, как подать малый иск, кто может подать малый иск, и вообще кто это, чего происходит. Допустим, у вас компания взяла деньги за какую-то услугу и исчезла. Или, допустим, интернет-магазин прислал совсем не тот товар, а на ваши сообщения после этого не отвечают. Или, например, мастер, вы хотели что-то починить у себя, взял предоплату, сделал работу спустя рукава, что нужно полностью переделать, и теперь и игнорирует ваши звонки. Да, вот такие ситуации, я думаю, уверена, что вам знакомы. И, к сожалению, историй таких в Израиле далеко не сотни, скорее всего, даже тысячи. И при этом далеко многие не знают, что в Израиле есть достаточно простой, доступный способ защитить свои права. Это через суд по малым искам. И вот важный момент, почему это очень важно. В таких случаях вам не нужен адвокат. И не нужно тратить огромные деньги на юридическое сопровождение и проходить через какие-то сложные судебные процедуры. В этих ситуациях вы можете подать иск самостоятельно. Что вообще такое суд по малым искам? Это упрощенная процедура, в рамках которой любой гражданин и житель Израиля может самостоятельно подать иск на сумму около 46 тысяч шекелей. 46 тысяч шекелей максимум. То есть подать такой иск можно против частного лица, компании, организации и даже государственного учреждения. Если помните, у нас был в эфире, мы рассказывали ситуацию, когда девушка не

Более того, сейчас эти причины иска можно спокойненько сделать с помощью искусственного интеллекта, написать на русском языке все ваши требования к вашему ответчику, к тому, кто вам не предоставил услугу или привез не тот товар, который вы хотели, и перевести через искусственный интеллект. После этого приложить, конечно же, доказательства. Допустим, это могут быть чеки, может быть, какие-то ценовые предложения, может быть, какие-то обязательства, могут быть какие-то фотографии, если вы получили бракованный товар или ремонт проведен не очень качественно. И на последнем этапе самое важное, что нужно сделать, это оплатить пошлину. Государственная пошлина в такой ситуации составляет всего лишь 1% от суммы иска, но не менее 50 шекелей. И оплату нужно произвести, вот тут вот нюанс, наличными нельзя, банковским переводом нельзя, а только банковской картой. Кстати, если суд принимает решение в вашу пользу, по вашей просьбе, суд может даже взыскать судебные расходы с ответчика. То есть вот то, что вы оплатите пошлину, это может еще вам оплатить сам ответчик. Что происходит после подачи иска? После подачи иска суд открывает дело и направляет вам подтверждение о том, что дело открыто, на электронную почту. Ответчик в такой ситуации также получает ваше исковое заявление и приглашение на судебное заседание. И у него есть 30 дней, чтобы подать возражение. Кстати, здесь вот есть момент, который многие не знают. Часть ответственности лежит и на нас, как на истцах. То есть не позднее, чем за 60 дней до слушания, когда до даты слушания, вы должны обязательно проверить, получил ли ответчик документы. Это можно сделать через информационный центр суда, в котором будет рассматриваться ваше дело. Если выясняется, что вы выяснили, что документы ответчику не дошли, вам придется самостоятельно обеспечить вручение ему иска. Причем не позднее, чем за 40 дней до слушания. Вот это вот маленький нюанс, который, конечно, иногда, если, допустим, ответчик от вас бегает, или вы не знаете, где его офис, или он не знаете, где он живет, вот тут, конечно, может получиться нюанс, что вы просто не сможете предоставить ему иск, исковое заявление. Ну, если все в порядке, вы нашли ответчика, или он получил исковое заявление по стандартной процедуре через суд, тогда до суда вам суд может предложить еще медиацию, то есть попробовать договориться без судебного разбирательства. Если договориться у вас не получится, тогда уже будет назначено заседание, где вы, каждая сторона, как истец, так и ответчик, будет излагать свою позицию. Что нужно подготовить заранее? Прежде всего, конечно же, что у вас должны быть данные ответчика, вам подробное описание событий на иврите, вот это вот обязательно не на русском, и желательно в хронологическом порядке, чтобы судье было легко понять последовательность происходившего. Также вам понадобятся доказательства, документы, фотографии, переписка, записи, то, что это я вам говорила. И обычно вот эти все материалы нужно подавать именно в PDF, в файле PDF. То есть, если есть у вас свидетели, то желательно подготовить их данные, имя, фамилию, электронную почту. Если вдруг это аудио или видеозаписи, то тут отдельный порядок. Их нужно передавать напрямую в суд, который будет рассматривать ваше дело. И причем с копией для каждого ответчика. Ну, а самое важное, конечно, еще подавать иск нужно не просто там в какой-то суд, который вам понравился, а именно либо не по месту вашего жительства, а именно по месту жительства вашего ответчика, то есть по его адресу места жительства, либо по адресу работы, либо по месту, где произошел ваш случай. Вот если вы, допустим, что будет, если кто-то из вас не явится на заседание? Если обе стороны не приходят, то удаляется полностью иск, и его, как правило, можно подать заново. Если истец не приходит, истец приходит, а автоответчик не появляется, несмотря на то, что документы были вручены ответчику, суд может вынести решение на основании только искового заявления. Если же ответчик пришел, а истец не пришел в иске, тогда будет отказано. И здесь еще важный есть момент, если иск отклонен по существу, повторно подать уже нельзя. То есть это вот такая маленький нюанс при подаче малого иска. И еще нюанс. Если вы передумали и решили отказаться от иска до рассмотрения дела, пошлину, которую вы заплатили, вам не вернется.
Но а само заседание проходит намного проще и быстрее по сравнению с обычными судами. Процедура менее формальна. И да, по общему правилу ни истец, ни ответчик не могут быть представлены адвокатом, о том, о чем я сказала в самом начале. И только в исключительных случаях это

0: может быть, с разрешения суда. Но во время заседания очень важно говорить спокойно, четко, по фактам. Суда интересуют только доказательства, документы и последовательность событий. Суд может вынести такое решение уже сразу после окончания заседания, но иногда может отложить свое решение, но максимум до 7 дней после завершения слушания. Если же суд постановляет, что ответчик обязан выплатить истцу определенную сумму, он должен сделать это в срок, который будет установлен судом. Если же ответчик не платит добровольно, истец может уже обратиться в службу судебных исполнителей и открыть дело о взыскании долга. И тогда начнется процедура принудительного взыскания. Ну и еще несколько практических советов. Перед слушанием очень важно еще раз пересмотреть все документы и разложить по порядку. Подготовить краткое и четкое объяснение своей позиции. Ни в коем случае не уходить в эмоции и длинные истории, только по существу. И отвечать, конечно же, на все вопросы нужно спокойно и уважительно. И помните, даже если вы очень сильно возмущены ситуацией, суд принимает решение не на эмоциях, а на основании фактов и доказательств. Ну, а теперь мы постараемся перейти к следующей теме. Иногда за словами «это просто шутка» может скрываться совсем не смех. Сегодня мы поговорим об истории, которая тоже вызвала большой резонанс в русскоязычном сообществе Израиля. Больше года назад Лена Дубровнер пришла на стендап в надежде просто провести вечер и отдохнуть. Но вместо этого она столкнулась с публичными оскорблениями и унижениями, и а также агрессии со сцены. И на этом все не закончилось. После выступления история продолжилась в социальных сейчас, где, на мой взгляд, началась просто настоящая травля. Но Лена решила не молчать и обратилась за юридической помощью полностью. И сегодня мы уже можем сказать, что суд выигран. Кстати, важно рассказать и о том, кто такая Лена. Многие в русскоязычной общине знают Лену как человека с огромным сердцем и огромной внутренней силой. Это человек, который много лет помогает тем, кому особенно тяжело. Беженцам, малоимущим семьям, людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Причем для Лены это не просто сбор вещей или разовая помощь. Это постоянное сопровождение, поддержка и участие. А когда у человека рушится жизнь, Лена часто оказывается одной из первых, кто протягивает руку помощи. С нами на линии Лена. Лен, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Лен, Софи к нам еще не присоединилась она? А, уже присоединилась? Вот, с нами на линии не только Лена, с нами на линии адвокат Софи Рон-Мария, которая вела это дело. Добрый вечер, дорогие девушки. И прежде чем мы начнем с вами разговор, я хочу вас обеих поздравить с этой победой, потому что мне кажется, что это не просто выигранный суд, это очень важный прецедент и очень важный сигнал для многих людей, которые сталкиваются с унижением и оскорблениями, но, к сожалению, боятся защищать себя. Поэтому мои искренние поздравления вам обеим.
1: Спасибо.
0: Лен, давайте вернемся в тот вечер.
2: Спасибо большое.
0: Да. Сейчас можно, Софья, мы начнем с Лены, а потом обязательно поговорим с вами.
2: Конечно, конечно.
0: Лен, давайте конечно. Вернемся в тот вечер. Когда вы поняли, что эта ситуация выходит далеко за рамки обычного выступления?
1: Ну, это примерно на третьей фразе.
0: На третьей.
1: Да, на третьей фразе. То есть я пропустила первую фразу, вторую фразу. На третьей фразе я поняла, я не буду в эфир выводить маты. Но я поняла, что то, что говорит этот человек, это ужасно. И мне стало страшно выходить из зала. Я боялась, что он перекинется на кого-то еще. Что кто-то еще в зале пострадает. Я очень сильная девочка. Я могу это выдержать. Я не молодая девочка, как он отметил. Вот этот вот товарищ. Я его тихо называю Геростратом. Не стала говорить ни имя, ни фамилия. Ну, пускай будет Герострат.
0: Лен, скажите, вот. Вы вообще любительница по стендапам походить? Или это ваш такой был первый?
1: Я хожу везде. Ага. Вчера я была в театре Гешер, когда закончилась. Я была в театре «Зеро» позавчера. Я постоянно хожу куда-то. Я хожу на стендапы, я хожу в театры, я встречаюсь с людьми. Я вижу много людей. Я хожу на то, что приезжают сюда. Сама езжу за границу, там тоже посещаю театры и стендапы. Для меня была абсолютно неясна ситуация, когда ведущий, конферансье, будучи главным, начинает травлю одного какого-то зрителя. И концентрация была такая, что у меня было ощущение, что я имею какое-то дело, не знаю, как сказать, маяк, наверное, вы знаете, это ближе всего. То есть человек вышел на сцену, оскорбил, ушел, другой выступил, он опять появляется следом за ним и опять оскорбляет. И вот так вот по кругу. И я пыталась его остановить, пыталась его успокоить его не мог никто. Я вызвала, извините, Влада Слободова. Я позвонила позвонила его жене, сказала, что у меня критическая ситуация, что в зале находится хам, попросила Влада Слободова приехать. Влад Слободов приехал. Как оказалось, сейчас на суде он был запланирован, ну ладно. Вот, он приехал туда и успокоил каким-то образом этого человека. Дальше происходит одна единственная ситуация, из-за которой я иду в суд.
0: Он а вот когда вы решили, вообще, что вы будете бороться? Вот когда вот
1: нет
0: после...
1: извинений, нет.
0: Именно
1: нет, нет извинений.
0: Смотрите, говорю, я понимаю, что было же у нас не сам только вечер, где вы пострадали, но и еще в интернете началась потом тоже не очень...
1: В интернете то, что началось, это непередаваемо, но я вам честно хочу сказать, что после полномасштабного вторжения в Украину я выдержала то, что происходило. Мой телефон раздавали в аэропорту Бен-Гурион, его раздавали в различных министерствах беженцам, потому что им помочь не могли, они шли ко мне. Поэтому для меня это был не лахац, это было не напряжение. Где было неприятно, да, стали поливать. Со сцены этот человек произнес, что он желает сдохнуть не и моей дочери, у меня дочка смертельно больна. Вот, это было для меня ударом. Ладно, тоже оставили это все дело. Я потребовала извинений. Команда, которая с ним работает, объясняла ему, что он должен извиниться. Этот человек говорит только одно. Я ничего не делал, я ничего не говорил. Каждый раз, 4 раза мы встречались до этого, письмо от адвоката, судья мы встречались. Я ничего не делал, я ничего не говорил. Потом дальше начинается избирательная память. Он ничего не помнит, что ему не надо. Вот что не надо, он не знает. А вот то, что ему надо, он, да, резко помнит. То есть он помнит, что вынес оскорбительную табличку, что направил ее на меня, что сказал «это тебе». Потом он не помнит, что он выходил с табличкой. Потом он помнит, что он выходил с табличкой, но табличка предназначалась Путину, что дополнительное оскорбление для меня во время суда уже идет. Это надо выдержать. Смотрите, это не для слабых девочек. Я вам сразу хочу сказать, когда вы идете в суд и вы защищаете свои права, то, что вас оскорбили, будут говорить неоднократно. Это как при изнасиловании. Вы постоянно должны повторить эту историю, что с вами сделали. Постоянно спрашивают насильника, ты это делал, повторяя фразу за фразой того, что он говорил.
0: Софья, когда Лена к вам обратилась с предложением защищать ее в суде, вы сразу согласились?
2: Да, конечно. Видите ли, Таня, я вообще-то... У меня 2 специализации. Угу. Одна – это семейное право, и другая – вот это вот защита доброго имени. Я уже несколько лет, еще до того, вот как началась нынешняя в обществе, нынешняя поляризация, нынешняя, я бы сказала, такая вот разнузданность полная, я поняла, что это не просто какие-то частные явления. Это явление очень опасное, это явление массовое. Ну, может быть, это отчасти под влиянием соцсетей. Есть много факторов, почему это происходит. Я, конечно, сразу же согласилась. Теперь я хотела бы заметить вот что.
0: Так.
2: Сразу, как только поднялся вопрос о том вообще, что Лена обратилась в суд, ей стали говорить, смотри, но ты же знала, куда ты идешь. Ты шла на стендап. Стендап – это всегда некоторый стёб, некоторая такая насмешка. Это более такой... свободный жанр. Но так вот, я хочу сказать, что это абсолютно неверный аргумент. Смотрите, вот, допустим, вы альпинист, да, вот вы отправляетесь в горы, вы рискуете жизнью. Но это не значит, что проводник может столкнуть вас с кручей, а потом сказать, ну, а что, собственно говоря, она же знала, что полезла вот на Эверест, ну, то чего ж, а мне тут тесно было, я ее подвинул, да. Или когда человек, допустим, занимается кулачным боем, есть правила, и могут быть даже какие-то травмы, но есть правила, и нельзя вот просто так вот прийти и начать драться, как последний жлоб. Так вот, точно так же правила есть и в стендапе. Именно это, собственно говоря, суд вчера и установил. Да, могут быть какие-то насмешки, могут быть какие-то даже обмены насмешливыми какими-то словами, но при этом есть границы, которые нельзя переходить.
0: Софья, что стало ключевым в победе по этому делу?
2: Ключевым,
0: да.
2: Значит, с точки зрения судьи, ключевыми были выражения, которые позволил себе стендапист в адрес Лены по именно как женщины. И вот когда, например, он комментировал ее платье, он комментировал ее возраст, он комментировал ее комплекцию. Я думаю, кстати, опять-таки, речь идет о совершенно о новом репатрианте, который, кстати, гордится еще тем, мне это несколько удивило, да, он гордится тем, что он не выучил иврит. Но,
1: вообще не
2: так,
1: собирается,
2: кажется,
1: его учить.
2: Да, мне кажется, что тут нечем гордиться. Вообще нечем гордиться, что ты не можешь и не учишь любой язык. Я очень люблю, кстати, иностранные языки. Так я вообще не понимаю, как можно вообще гордиться невежеством. Гордиться тем, что ты не знаешь, но гордиться еще и тем, что ты не учишь язык страны, в которой живешь. Так вот, я думаю, что потому что он не учит язык, он не понимает ментальности. Он не понял, что приехал в западный мир. Он не понял, что в западном мире эйджизм и вот эти вот гендерные шуточки, все, что возможно, я давно уехала из России, не могу сказать, насколько это в России сегодня допустимо, но, возможно, более допустимо, чем здесь, но это абсолютно недопустимо в западном обществе, это абсолютно недопустимо в Израиле. Этого он не понял. Теперь у него была прекрасная возможность извиниться несколько раз.
0: А в суде, судья просила вы готовы, вот, так, ну,
1: мы
0: перейти?
1: Мы были
0: вот,
1: готовы на извинения с самого начала.
2: Я вам сейчас расскажу поставки.
0: Да.
2: Первое самое, мы направили ему письмо с предупреждением. Письмо с предупреждением. У нас вообще такая практика в офисе. Мы всегда, прежде чем начать иск, мы, за исключением таких совсем возмутительных случаев, хотя случай был достаточно возмутительный, тем не менее мы направили ему письмо с предупреждением и предложением извиниться и уплатить небольшую компенсацию, в общем-то, стоимость письма. Вместо этого он взял адвоката и начал процесс. То есть как бы ответил на процесс, да, он отказался извиниться. В следующей стадии было первое заседание. Угу. Предыдущее, когда судья сказала четко, она сказала «да». Истинно пошла на стендап, тем самым подвергнув себя некоторому риску, но не такому. Я вижу, что он сказал «это, мне это не нравится». И я рекомендую, давайте он принесет извинения и уплатит только судебные издержки. Должна сказать, я должна отметить хорошую работу моих коллег. Они пытались, его адвокаты, они пытались его убедить принять предложение судьи. Он отказался.
1: Три раза выводили его, да. Пытались с ним поговорить. Был уже разговор о том, что он выходит на сцену, извиняется передо мной и платит некую сумму, там, 200-300 mm-hmm. шекелей в любую амуту, в любую там, для матерей-одиночек, для кошечек-собачек, просто. И мы на этом заканчиваем. Нет, говорит он, я ничего не делал, я ничего не говорил.
2: Он отказался. После того, как он отказался принести извинения, канун последнего, вчерашнего доказательного заседания, а я должна сказать, что из тех дел, которые мне приходилось вести, до доказательного заседания, когда допрос свидетелей, да, вот эти вот все выяснения, вчера продолжалось заседание 5.5 часов. Это исключительный случай, обычно до этого никогда не доходит. И судьи, кстати, этого очень не любят. Понятно, что им жалко тратить на это время. Mm-hmm. Так вот, за 3 дня до этого заседания он опубликовал совершенно, я бы сказала, чудовищный ролик, в котором он откровенно просто издевается и глумится над Леной и опять комментирует ее и внешность, и комплекцию, и, как он выразился, по аватарке видно, как она пахнет, и рассказывал про, как это происходило, и рассказывал, как я показал ей эту табличку, и хвалился, я буду с этой табличкой теперь ходить каждый раз.
1: Ну, то, что написано на табличке, мы озвучивать не будем. Да, запредельная матерщина вообще.
0: Вы знаете, я с таким трудом просмотрела этот ролик, но я его просмотрела до конца. Я была просто поражена, что тут просто вот такому безапелляционному какому-то хамству, наглости. И вообще для меня был просто полный шок от того, что вот он позволил продолжать. И вот настолько человек просто такое впечатление, что был просто уверен в своей правоте, что не было слов просто. Вот правда, девочка.
2: Он был совершенно уверен. Он сказал, мои адвокаты мне сказали, я думаю, что они, конечно, не могли такого сказать, что ничего не будет. Может быть, я заплачу 1000 шекелей, ха-ха, но этого не может быть никогда. Вот. То есть он пришел абсолютно уверенным в собственном безнаказанности. Я вам скажу, опять-таки, даже уже после того, как были опрошены свидетели, и после того, как судья сказала, что она видит, что она верит свидетельству Лены и свидетельству двух женщин, которые пришли вместе с Леной на выступление, которые рассказывали все, что он говорил, и не верит его свидетелям, которые говорили, что мы ничего не слышали, мы ничего не знаем, мы только знаем, что Лена мешала. Mm-hmm. Как-то интересно такое может быть, да?
0: Да.
2: Она после этого предложила, давайте я не буду сейчас писать вот судебное постановление, а просто мы договоримся, что вы сейчас вот заплатите компенсацию и судебные издержки небольшие, и на этом мы разойдемся. Он сказал опять нет, хорошо, тогда судья увеличила штраф и вынесла подробное судебное постановление, где описывается, почему плохо то, что он сделал.
0: Какой штраф в итоге ему был вынесен, в итоге компенсация ущерба сколько составила?
2: Общая сумма 10 тысяч шекелей.
0: Это включая издержки госпошлины, адвоката и так далее и тому подобное, или это общая сумма?
2: Пошлина возвращается.
0: Ага.
2: Пошлина возвращается, это включая издержки. Да, 6 тысяч штраф, 4 тысячи издержки. Судья специально отметила, что она понимает, что это небольшая сумма, и она эту небольшую сумму назначает ее небольшой именно потому, что это все-таки стендап, и человек, который идет на стендап, всегда идет на некоторый риск. Но, тем не менее, она четко сказала, что были перейдены границы. Совершенно недопустимые вещи говорились, этого не должно быть. И я должна сказать, что я не очень часто бывала на выступлениях стендапистов, это были израильские стендаписты, никогда ничего подобного не было. И в подготовке к процессу я и мой партнер, да, мы просмотрели большое количество роликов с выступлениями стендапистов. Никогда и нигде такого не бывает. Это не стендап, это просто вульгарная манера унижать женщину. Это отвратительно, это омерзительно, это
1: у
2: наказуемо
1: него, кстати,
2: в Израиле.
1: Я очень хорошо,
2: что ему в этом, что им очень хорошо, что он в этом убедился.
0: Лен, дорогая Лен, спасибо огромное вам, во-первых, за смелость и за то, что вы решили не молчать. Я понимаю, что пройти через это, а потом еще найти себе силы бороться публично, честно говоря, это совсем непросто. Ваш пример важен не только для вас лично. Вот это вот мне очень важно, чтобы вы понимали, Лен. Он важен для многих людей, для нас, для женщин.
1: Я это не делала для денег. Я с самого начала это делала для женщин.
0: Конечно, конечно.
2: Я последнюю деталь хотела упомянуть. Да. Что вот ответчик, он прямо издевался так вот цинично в своем этом ролике. Ха-ха, а вот она сказала, что она почетная гражданка Бат-Яма. Так вы знаете что? Что судья в своем постановлении отметила, что один из фактов, который больше всего ее убедил вынести обвинительное заключение, заключался, вот это вот вынести обвинение, да, принять иск, частично. Он заключался именно в том, что Лена ведет вот такую вот благородную общественную деятельность, что это отметил муниципалитет, и что она помогает беженцам. Вот так.
0: Лен, огромное вам спасибо за вашу силу, стойкость и достоинство. И,
1: девочки, боремся за себя.
0: Да,
1: боремся,
0: и отдельное спасибо вашему адвокату Софии Рон-Мария. Софи, спасибо вам за ваш профессионализм,
2: спасибо, да.
0: Принципиальность и за то, что вы встали на защиту человека, который столкнулся с унижением. И такая работа – это не только про юридическую победу в суде, на мой взгляд, это еще и про восстановление справедливости, достоинства и, конечно же, чувство безопасности. Спасибо вам огромное за вашу работу.
1: Пожалуйста. Спасибо вам.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: И чтобы посмотреть на эту историю еще с одной стороны, мы пригласили в эфир Камикессу Соню Райт. Потому что здесь возникает важный вопрос. Где проходит та самая красная линия? Где заканчивается острый юмор, импровизация и работа с залом? И где начинается унижение, агрессия и насилие под видом шутки? Соня, добрый вечер.
3: Привет, добрый вечер.
0: Соня, как человек из стендап-среды, где лично для вас проходит красная линия в общении со зрителем?
3: Ну, смотри, здесь, конечно, очень-очень много факторов играет, потому что я сама думала, могу ли я систематизировать, да, общение со зрителем в какие-то определенные критерии, где действительно можно сказать, здесь мы точно не можем продолжать, мероприятие, или мы не можем продолжать общение со зрителем, а где-то не можем. Так. Мне кажется, что здесь речь идет на самом деле о так называемых soft skills, это мягкие навыки, умение общаться с аудиторией, умение решать конфликты и, ну, собственно, наблюдательность и оценка ситуации. Можем ли мы сейчас договориться, в адекватном состоянии находится зритель? И чаще всего ответ, что да, можем. Ситуации, которые, в которых зрители приводятся выводить с мероприятия, а у меня, да, такие были, они происходят крайне-крайне редко. Ну, то есть гораздо-гораздо реже, чем, может быть, это кажется.
0: Mm-hmm. Есть мнение, что зритель, пришедший на стендап, автоматически соглашается на любые шутки в свой адрес. Вы согласны с таким утверждением?
3: Это очень тонкая грань. Я отчасти затрудняюсь дать ответ на этот вопрос. Все зависит от ситуации. Иногда комик может пригласить людей, может быть, поднять руку или каким-то образом выразить свое желание поучаствовать, ну, может быть, в общении с залом и так далее. То есть зритель, условно, может проволонтерить, может поднять руку или каким-то образом сигнализировать, например, я сейчас хочу поучаствовать с тобой или разыграть шутку. А может быть ситуация, что человек абсолютно спокойно сидит в углу, он просто слушает, ну, например, мероприятие, и вдруг на него резко, ну, как-то набрасывается, например, ведущий или комик, и то есть это ни с чем не спровоцировано. То есть это уже выглядит неадекватно и непонятно, почему это произошло.
0: Соня, а вот на мой взгляд, что у нас в Израиле уже есть какое-то определенное комьюнити комиков. Вот как обычно вот они все реагируют, когда кто-то переходит границы? Есть ли вообще какая-то внутренняя, возможно, профессиональная этика?
3: Я думаю, что профессиональная этика есть, но я не уверена, что она действительно понимается в нашем комьюнити. И мне кажется, что я в этом плане, и моя позиция, я нахожусь в авангарде, и, в общем-то, это разделяется по принципу того, кого ты видишь своей целью и кого ты видишь своим клиентом. Мне иногда кажется, что стендап-комьюнити и, возможно, не только стендап-комьюнити, они видят самих себя главным клиентом, главной целью, в общем, самого мероприятия. Я отношусь к тем людям, которые считают, что главный клиент на мероприятии — это зритель. И, в общем-то, это человек, который платит деньги за билеты. Очень важно, конечно, площадка и место, на котором ты проводишь мероприятие. Конечно, все эти факторы обязательно нужно учитывать, если ты проводишь мероприятие.
0: Вот в ситуации, что случилось с Леной, здесь был не только агрессивный монолог, унижающий монолог со сцены, но и, к моему большому сожалению, и последующая травля в соцсетях.
3: Совершенно верно. Я абсолютно согласна с твоей оценкой.
0: Что в данном случае опаснее?
3: Мне кажется, ты знаешь, ты очень хорошую тему затронул, потому что мне кажется, что коллеги по цеху были настолько уверены в своей безнаказанности, что они совершенно спокойно рассуждали на эту тему. И мне кажется, что я застала последнюю часть разговора, которая была с Леной. И мне кажется, что одна из вещей, одна из ошибок, в общем-то, которую они делали, как сильно они переходили на личности. И как они позволяли себе, в общем-то, давать какую-то оценку характера или рассуждать на тему, на которую, в общем-то, не стоит рассуждать ни по каким понятиям. Мне кажется, что вот эта вот безнаказанность, абсолютно распущенность, она уже перерастала, ну, буквально в буллинг, потому что эти дискуссии, которые варились, и человек, я понимаю позицию человека, который видит все это обсуждение происходит, и явно люди не испытывают никакого сожаления и вообще не раскаиваются. То есть, как бы, это преподносится, да, может быть, под одним соусом, что, да, были какие-то попытки примирения, очевидно, никакого раскаяния, злое, циничное обсуждение человека в публичном поле. Мне кажется, что это неоправданно.
0: Ну, Соня, и, наверное, в заключение вопрос. Можно ли быть по-настоящему смешным, не унижая человека?
3: Конечно, можно. Конечно, можно. И, опять же, да, то есть хочу посоветовать коллегам по цеху продолжать работать и развивать свои навыки, если, ну, у них это получится, потому что это возможно.
0: Соня, я знаю, вы даете уроки коллегам по цеху.
3: Я даже готова бесплатно им дать. Не знаю, поможет ли, но я даже готова бесплатно поучаствовать и втянуть им немножко мастер-классов на тему того, как это должно быть. Чрезмерный мат, грубость, агрессия, целенаправленное обвинение и обзывательство неоправданно.
0: Да. Неоправданно. Соня, огромное вам спасибо, что прокомментировали
3: Конечно.
0: Эту ситуацию, и хорошего вам вечера. Всего доброго.
3: Рада была тебя слышать. Хорошего дня.
0: Пока. Друзья, к моему большому сожалению, сегодня мой последний эфир на радио Река. Ровно 3 месяца назад я впервые села у этого микрофона. Тогда я не знала, как еще все сложится. Но эти 3 месяца стали для меня особенным временем. Я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели. Спасибо за доверие, за звонки, за сообщения, за ваши вопросы, за ваши истории и за то, что были рядом. Если вдруг где-то ошибалась, что-то не успевала, не договаривала или кого-то случайно обидела словом, простите. Я очень надеюсь, что мои эфиры были для вас полезными, важными, а иногда просто хотя бы давали ощущение, что вы не одни. И, конечно же, я хочу отдельно поблагодарить всех работников радио РЭКа, людей, которые каждый день делают огромную работу и часто остаются за кадром. И особенно спасибо моей дорогой, любимой Яне Брискну за эту возможность, за доверие и поддержку. Спасибо, дорогие друзья, что впустили меня в свои дома, в свои машины, в свои наушники и в свою жизнь. Спасибо вам за эти 3 месяца. Для меня было это очень ценно. Программа остается. И в ближайшее время с 5 до 6 вечера вы будете слушать дайджесты в моем исполнении. А потом, я уверена, программу будет вести замечательный человек. Всем огромнейшее спасибо. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Юрий Брандт. Юрий, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы поговорим на темы, связанные с транспортным правом, дорожно-транспортных происшествиях. Можно нам звонить по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, либо оставлять комментарии под постом программы в Фейсбуке. Можно сейчас прямо зайти на страницу нашу Конрека, увидеть фотографию Юрия Брандта, и там вот под вот этим постом можно оставлять комментарии. И у нас уже есть радиослушатель первый на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый день, Леонид. Такой вопрос. В случае аварии у меня есть видеорегистратор. Я слышал, что есть определенные правила для того, чтобы данный видеорегистратор передать полиции. Расскажите, пожалуйста, как это сделать?
1: Да, существует... Здравствуйте, доброе утро, спасибо за вопрос. Вопрос замечательный. Смотрите, насчет полиции, соответственно, действует уголовный кодекс. В том случае, если кодекс уголовный и нужно предъявить какие-то доказательства суду, не полиции, а именно суду. То есть вы передаете эти доказательства полиции, полиция должна как-то передать их в суд. Так вот, существует такой закон, как подавать доказательства к суду. То есть, значит, в суд этот видеорегистратор может подать только тот, кто это видео снял. То есть, если это видеорегистратор с вашей машины, и вы его передаете полиции, полиция берет ваши данные, и предоставит это судье, имеете право только вы, никто другой. Так как вы это доказательство добили, и тогда это добыли, и тогда это будет законным образом, вы предстанете перед судьей, скажете, камера, я ее настроил, я вытащил оттуда чип, и я перенес это на диск, либо на картридж Корон, и я теперь предоставляю это суду. И я заверяю суд в том, что никто это видео не изменил, что никто, кроме меня, его не обрабатывал. Оно, каким оно было, таким оно сейчас предоставляется суду. И вот тогда это будет принято судом. То есть полиция у вас это примет, полиция возьмет у вас показания в том, что это ваше видео, вы его сняли. А когда вы будете предоставлять его суду, вы должны будете уверить судью в том, что никто, кроме вас, к этому видео не имел доступа, и вы то лицо, которое это видео добыли.
2: Я хочу уточнить. Я слышал, не знаю, насколько это правда, что я должен дать видеорегистратор. Я не имею права переснять это на флешку и дать полиции. Okay. Полиция...
1: Давайте оставим слухи. Давайте будем говорить то, что существует
2: законодательство. Да, я понимаю, поэтому я вам позвоню.
1: Неважно, вы передадите полиции диск, вы передадите диск онки, да, вы передадите сам видеорегистратор. Неважно. Вы должны будете дать показания. В том случае, если это диск, вы должны будете дать показания о том, что из видеорегистратора на диск вы перевели все данные и всю информацию, и никто, кроме вас, этого не делал, и никто туда не вмешивался, и вы также не изменяли этот фильм, тогда это будет принято. Все. То есть неважно, каким образом, важно убедить суд в том, что это вы, и что это правда. И это правильно, скажем так.
2: Я еще вопрос по этому поводу. Мне бывает, что, знаете, регистратор не ту дату покажет, скажем так, не то время. Это важно, наверное, надо все четко, чтобы было то, что на самом деле, если, допустим, совпадает время.
1: Даже если время там будет не с другим, не соответствовать аварии, но там будет на этом видеорегистраторе указана именно эта авария, о которой идет речь, всегда вы можете предстать перед судом и сказать, что просто там были не настроены часы в видеорегистраторе. А все, что там заснято, имеет полное прямое отношение к данному происшествию. То есть все нормально, все хорошо, суд это примет.
2: Понял, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, удачи. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Юрий, к вам вопрос. Полтора месяца назад я был за границей, машина стояла на моей законной стоянке, я инвалид, на узкой улице, где одностороннее движение. Какой-то водитель, в кавычках, разбил 5 машин в дребезги, начал вилять, просто дребезги, машины Total Loss. Моя машина, значит, какая-то, которая одна из отброшенных машин, ударила мне в правую дверь. Значит, дверь погнулась, совершенно жуткий вид у нее. Прошло полтора месяца. Значит, те люди, которые вот 5 машин разбитых, там Total Loss, они уже все поменяли свои машины. Я звоню в свою компанию. Мы ждем ответа из гаража. Значит, какого гаража? Что? Прошло полтора месяца. Я предполагаю, что они, наверное, вместо того, чтобы мой гараж, как говорит, только нужно ставить новую дверь, которая стоит 10 тысяч, они хотят, видимо, в своем гараже ее мне вытянуть. Знаете, есть такие вытяжки сегодня. Вытягивают дверь. Но мне сказали, что в районе замка это нельзя делать. Значит, сколько, какие есть мои права? Сколько срок ожидания ответа от этого гаража?
1: Давайте так. Ваш вопрос относится больше к страховому праву, чем к транспортному праву. Как ремонтировать вашу машину? Каким образом? Какими запчастями? Это все решает ваша страховая компания.
3: Новая дверь.
1: Секунду. В соответствии с тем, с условием вашего страхового полиса и с оценкой вашего ущерба. То есть это все имеет отношение к страховой компании и условиям страховки, и с тем, кто виноват в аварии и на кого подает иск о вине в аварии. То есть это меньше имеет отношение к транспортному праву, но тем не менее, да, существует проблема, к сожалению, многие страховые компании...
0: Вы немножко подвиньтесь, вы начинаете прерываться, поэтому найдите лучшее место для того, чтобы говорить.
1: Да, к сожалению, многие страховые компании...
0: Ой-ой-ой.
3: Пропала связь.
0: Совсем перестало слышно.
3: Да.
0: Юрий?
3: А у меня... Да.
0: Да, ну мы дождемся, конечно. Мы без него никуда в этом...
3: Мне быть на линии, скажите?
0: Да. Оставайтесь пока на линии.
3: Я остаюсь на линии, да. Юрий сейчас... пропал, жалко.
0: Юрий пропал. Сейчас ищем его. Но я боюсь, что если он не знает, что он пропал, так может быть он... Нет, кажется, да. Кажется, дозвонились до него. Сейчас переведут разговор, и мы сможем... продолжить.
3: Я на линии, я жду.
0: Да.
3: Спасибо вам.
0: Вы ждите, я только напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, а также писать нам на нашей странице в Фейсбуке. Юрий?
1: Да, я с вами, да. Простите.
0: Давайте.
1: Опять я вернусь к ответу. К сожалению, многие страховые компании в Израиле очень красиво с нами разговаривают в тот момент, когда нужно делать страховой полис и платить им деньги. Но в тот момент, когда что-то случается, к сожалению, мы все сталкиваемся с проблемами и не получаем в итоге то, чего мы бы хотели. К примеру, у меня позавчера была авария, у меня ударили в заднюю часть машины, и уже вторые сутки я пытаюсь связаться со своей страховой компанией, чтобы они мне сказали, что делать, и никто со мной связываться не спешит. Ну, так это все работает. К сожалению, опять-таки, ответ на ваш вопрос я не могу дать. Я адвокат по транспортному праву, я не занимаюсь страховыми компаниями. В любом случае, вам удачи.
3: Юрий, скажите, пожалуйста, кто-то должен прийти, я не знаю, от моей компании, от той компании, у него другая компания, которая...
1: Смотрите, вы опять мне пытаетесь задать тот вопрос, в котором я некомпетентен. Вам нужно звонить к страховым агентам, которые занимаются страховым правом, либо адвокатам, которые занимаются страховыми компаниями. В данном случае я адвокат по транспортному законодательству.
3: И чтобы не отнимать время. Я хочу поставить парголу. Значит, парголу, ну вы знаете, что такое паргола. Паргола попадает под страховые какие-то дела. Вот вам приходилось...
1: Опять вы мне пытаетесь задать вопрос по страховому праву и уходите от нашей темы. К сожалению, вам нужно обратиться к страховым агентам, либо страховым адвокатам.
3: Всего вам доброго.
1: Удачи вам. Вам также.
0: Спасибо. Адвокат Юрий Брандт отвечает.

0: этот массив, но опять же на поворот. То есть, и мне надо переступить по массив, то есть настолько нелогично, но как бы получается, что они меня могут штрафовать за это, да?
1: Вот ответственность что, совершенно верно. Если вы едете по этой полосе до того, как там фигурирует белая стрелка направо, это вас теоретически, физически вас могут оштрафовать на 500 шекелей. Вы имеете право въезжать на эту полосу только там, где фигурирует белая стрелка. Если вы въезжаете раньше, проблема. Если у вас с вашей улицы поворот, и вы сразу можете повернуть только на полосу общественного транспорта, я считаю, такого быть не может. Вы должны, так значит, повернуть на вторую справа полосу, только потом перестроиться на эту полосу.
0: Я стою буквально еще 50 метров, чтобы это как бы прекращается. То есть я действительно поворачиваю нормально, потом я должна перестроиться, через 50 метров опять перестроиться на этот натив, чтобы повернуть.
1: Вы должны сделать все для того, чтобы не ездить на этом нативе в том месте, где нет белой стрелки направо. Если это нелогично.
2: Есть вообще какой-то смысл, например, написать муниципалитет, попросить их немножко передвинуть эту стрелку? Ну вот как бы учитывая нелогичность.
1: Ну опять-таки, смотрите, я не думаю, что инженер, который спроектировал, если это муниципалитет, я не думаю, что инженер настолько непрофессионален, чтобы он это сделал, но опять-таки нужно посмотреть на это место, может действительно там есть какая-то проблема.
0: Да, извините, не то, что проблема, просто получается, что на тех нативим других, там все время пробка. То есть получается, что действительно, получается, из-за 50 метров я должна встать влезть в эту пробку, потом обратно перестроиться. То есть, понимаете, это настолько...
1: Я понял, к сожалению, то, что пробка не дает вам права ездить по полосе общественного транспорта, причина пробок, к сожалению, она по всему Израилю.
0: Просто эту пробку и через 50 метров перестроиться обратно на этот натив просто настолько нелогично, что я думаю,
1: это нелогично, но это законно. То, что есть пробка, закон об этом ничего не говорит. Но опять-таки, это не дает вам права для того, чтобы обогнать пробку справа и ехать по полосе общественного транспорта. Если это нелогично. Но я вам советую не нарушать, просто лучше стоять в пробке, чем получать постоянно 500 шекелей.
0: Если я включаю, я сразу включаю поворотник, а поворачиваю 100 метров обратно направо, то есть где стрелка появляется.
1: Нужно совершать маневр, а ехать по полосе общественного транспорта в любом случае нельзя. Да. Удачи вам.
0: Спасибо.
2: Да, спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. Моему мужу исполнилось 70 лет, и есть новые права, он должен был оформить, мы все сделали, я заплатила через государственный сайт налог за эти права, потом оказалось, сфотографироваться ему надо. Прошло несколько месяцев, оказалось, что надо еще что-то сделать. Была война, получилось так, что почта получила эти права. Я говорю с вами про 5 месяцев. Почта получила эти права, но так как мы не знали, что права там, они их отправили. Мы сейчас не можем эти права найти. И что делать? Он ездит...
1: Вы говорите про пластиковые права, да?
3: Совершенно верно. У него есть бумага.
1: Временные права вы, да, получили.
3: Да, конечно.
1: Пластиковые права вы не получили.
3: Никаким образом нет.
1: Значит, смотрите. Дело в том, что даже если у вас нет сегодня в кармане прав, и вас останавливает полиция, это не говорит о том, что вам запрещено водить. Сегодня нужно иметь при себе документы на автомобиль, то есть паспорт машины, страховку, водительские права. Все это находится в реестре полиции. В том случае, если вы оплатили права, как правило, их оплачивают на 5 лет после 70, да? На 5 лет. И это уплачено, то есть права действительно они у вас есть. То, что вам не пришел пластик, это чисто техническая проблема, даже не проблема. Водить вашему мужу можно. К сожалению, Министерство транспорта в последнее время очень многим не приходит этот пластик. Непонятно по каким причинам. Либо по причине почты, либо по причине, может быть, войны. Но если вы это не получили, вам нужно обратиться в МИСАД решили. Можно через сайт, и называется Кефель. И там есть рубрика, вам опять вышлют эти пластиковые права без всяких проблем. Права действительно, все хорошо, даже если у него бумажные. Теперь, если вы увидели, что, не дай бог, закончился срок действия бумаг,

0: бумажных, да, вам нужно подойти даже можно в Суперфарм. Там стоят такие решуматы. Вы просто получаете там вторичные водительские права без всяких проблем.
1: Вторичные на продолжение этого срока? Вы это имеете в виду?
0: Нет, да, ваш срок он продолжается. Я говорю тут о том, что если, не дай бог, утерянные права, либо эти временные права были выданы на 3 месяца, да, вы просто подходите к этому решкомату, и вы там вытаскиваете права, где срок действия в них указан на 5 лет вперед. То есть все нормально. Никаких проблем.
1: Окей. Дело в том, что я звонила в Министерство транспорта. Они мне предложили еще раз заплатить, еще раз, чтобы сфотографировался.
0: Нет, и еще раз не надо заплатить. Вы это уже делали. Это не надо еще раз делать, если вы уже сфотографировались и заплатили. То есть этого делать не надо. Просто подойти в Суперфарм и вытащить еще кепель, там какие-то 10 шекелей, мне кажется, это стоит, и вам придут опять пластиковые права после этого.
1: Пластиковые?
0: Да, вы уже сфотографировались, не нужно второй раз фотографироваться. Это действие одноразовое, вам просто придет. Просто там была какая-то техническая проблема с вашей почтой, я понял, что вам это не переслали домой.
1: Это тяжело понять, что там было, но я поняла вас, спасибо.
0: Ну, все нормально, спасибо можно большое. Водить, спасибо. Все в порядке. До свидания, удачи
1: спасибо
0: вам.
1: Спасибо большое, всего хорошего, спасибо, до свидания.
2: Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу спросить вот моему сыну. У меня были сирены, приходили как бы штрафы. Я знаю, что когда сирены, говорят, что штрафы как бы не должны были платить. Он ездит по работе. Вот сирена, например, звучит, у него это здесь штрафы, когда сирены были.
2: За что штрафы?
3: Ну, штрафы за машину, где он в парковке, например, звучит сирена.
0: Понятно. То есть вы утверждаете, что ваш сын получил штрафы за нарушение правил дорожного движения? И вы утверждаете, что в тот момент... И вы утверждаете, что на тот момент, где он совершил это нарушение, на тот момент звучала сирена?
3: Да.
0: Это то, что вы утверждаете. Теперь... Этого утверждения мало, то есть это не отменяет платеж этих штрафов. Если вы утверждаете, что это произошло в результате какого-то чрезвычайного положения, вам нужно либо написать, если это муниципальные штрафы за парковку, вам нужно написать юридический отдел полиции о том, что вы просите эти штрафы отменить, соответственно, указать время, когда это было и что была в это время сирена. В том случае, если не откажутся вам отменить эти штрафы, вам нужно подавать просьбу в суд по местным делам и на суде это доказывать, но это не дает вам права вообще не обращать внимания на эти штрафы. То есть, если вы не заплатите этот штраф, просто оставите его как бы на... Ничего с ним не сделать, он растет ребит. Вам штраф увеличится в 1.5 раза, а потом в 2 раза, и в конечном итоге вашему сыну арестуют банковский счет. То есть не реагировать на эти штрафы нельзя, с ними нужно что-то делать. Либо обратиться в юридический отдел муниципалитета, либо, если юридический отдел откажется вам отменять эти штрафы, подавать просьбу в суд на апелляцию.
3: Все? Да их надо оплатить сначала.
0: Не надо их оплачивать. Если вы оплатили, вы признали свою вину. Если вы оплатили эти штрафы, вы признали свою вину. В течение 90 дней с того момента, как вы их получили, вам нужно действовать в соответствии с тем, что я сказал. Либо писать юридический отдел, либо подавать апелляцию в суд. И доказывать там, что на этот момент была сирена. Если вы ничего не будете делать, соответственно, арестуют банковский счет и будет проблема.
3: Спасибо.
0: Удачи вам.
3: Спасибо огромное, спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Я напоминаю, что на ваши вопросы сегодня, вот буквально сейчас, отвечает адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Поэтому вы можете задавать вопрос, который связан с вот этим, с этой темой, дорожно-транспортные происшествия и все, что вокруг. Телефон 072-280-1003. Можно также писать вопросы на нашей странице в Фейсбуке, задавать вопрос Юрию Бранту. Вы упомянули, что можно просто прийти и получить права вот в каком-нибудь там, ну, в Суперфарме, условно говоря. А если речь идет о людях более старшего возраста, по-моему, после 80, да, там нужно уже...
0: Как правило, это после 70 начинаются все проверки для того, чтобы продлить водительские права, но после 75 лет это уже в обязательном порядке. Нужна справка от врача, нужны какие-то медкомиссии специальные для того, чтобы...

0: эти права были обновлены. Если можно, я пару слов скажу о стиле вождения в Израиле.
1: Давайте.
0: Если у меня есть такая возможность, пока никто у нас никого нет на линии. Смотрите, проблема в Израиле, мы знаем, что из года в год количество погибших на дорогах растет. Многие организации, Ор Ярок, так называемая МУТА, приходят к выводу, что стиль вождения израильских водителей, он агрессивен. То есть все куда-то спешат, все куда-то с кем-то спорят. Особенно в пятницу перед заходом шаббата. Это вообще страшное, что творится. То есть израильские водители, вот как они себя ведут в школе, будучи детьми, а мы видим, что творится, так же они себя в конечном итоге ведут на дорогах. То есть сам стиль вождения, может, он связан с ментальностью людей. Может, он связан, может быть, не знаю, с военным положением в стране. Все это взаимосвязано, люди нервные, люди куда-то спешат, может быть, даже жарко на дороге, на улице, да, из-за этого пешеходы не смотрят на дорогу. То есть это агрессивность присутствует на дорогах. И все приходят к выводу, что, знаете, вот как это проверяется, вот если светофор работает, все нормально, а вот отключить светофор, да. И вот разница, вот что хаос, будет происходить. Да. Угу. Начинается хаос, вместо того, чтобы все друг друга пропускали, улыбаясь, терпеливо ждали в своей очереди, все начинают тискаться куда-то для того, чтобы проехать и агрессивно закрывать дорогу другому, переходить из полосы в полосу. То есть, не знаю, давайте назовем это менталитетом, может быть, я не знаю, но в этом, мне кажется, действительно вся проблема. Мы куда-то спешим, мы какие-то нервные, я не хочу сказать, что мы агрессивные, но вождение в Израиле почему-то оно таки действительно агрессивное, оно какое-то неспокойное. Да, вот те, кто брали там в рент машину в Европе, да, вот сразу чувствуют разницу. Никто никуда не спешит, все улыбаются, никто никому не сигналит. А тут? Вот, начинается.
1: Я даже хочу сказать вам, что так вот ежедневно мы, может быть, не замечаем, но у меня была возможность проверить, как изменилось за там 7 лет. Потому что у меня был один ребенок, с которым я была, значит, вот этот вот сопровождающий водитель после получения прав. А через 7 лет другой мой ребенок стал на права, и я ездила с ним. И я увидела, насколько это стало хуже за эти 7 лет, насколько мы стали еще более агрессивные, торопящиеся, не дающие никому проехать. Да. И это, конечно...
0: Да, вот я думаю, это все нужно начинать со школьной парты. Я думаю, что все начинается оттуда. То есть как дети будут себя вести в классе, в школах, а мы все знаем прекрасно, как они себя там. Также в конечном итоге эти выросшие взрослые люди будут вести себя на дорогах. То есть, может, действительно, Министерство образования стоит об этом задуматься и начинать все с парты. То есть начинать действительно все с образования в возрасте детского садика. И тогда, может, мы что-то изменим. То есть ужесточать наказание, это ничего не поможет, мы все это знаем. То есть ужесточать наказание, добавлять количество полицейских. Если люди себя так ведут, то это в их характере, это у них внутри, это в их менталитете. Надо начинать с этого, чтобы попытаться как-то что-то изменить.
1: Да. Хорошо, давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте. Алло.
2: Алло, меня слышно?
1: Да.
0: Здравствуйте, да.
2: Здравствуйте, уважаемый адвокат. Юрий, вы знаете, у меня к вам вопрос. На прошлой неделе мой сын попал в аварию. Он водитель мотоцикла. Авария произошла на круговом движении, и в него въехал таксист сзади. То есть удар пришел сзади. Удар был достаточно сильный, и сын сломал себе корсоль. Вот. Приехал амбуланс, и спину туда-сюда, и все сделали, все, что надо с амбулансом. Но теперь что происходит? У водителя таксиста, у таксиста был видеорегистратор на его машине. Тут же, конечно, к нему обратились, чтобы он предоставил эту съемку, но, как вы понимаете, он тут же сказал, что он нажал не на ту кнопку, и все записи стерты. Теперь, значит, пока приводили в порядок сына с его переломом, водитель такси пошел первый, написал заяву в полицию, обвиняя моего сына, что он виновен в этой аварии. Вот. Но произошло следующее. Мы сделали круг на этом месте и обнаружили, что есть камера. Совершенно такая, на соседнем доме камера. Мы обратились к людям, и люди переслали нам видеоролик, на котором отчетливо видно, что удар произошел сзади, и вина в этом То есть удар произошел сзади, не это самое, не
0: То есть речь идет о недержании дистанции.

0: Франции впереди идущего транспорта. Да.
1: Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, как правильно сейчас себя вести, чтобы восторжествовала
0: справедливость? В каком районе Израиля произошла авария?
1: Петах-Тиква.
0: Петах-Тиква. То есть вы относитесь к центральному округу. Вам нужно обратиться на Таханат Петах-Тиква, сидят эксперты дорожных аварий. Вам нужно... Речь идет о тяжелой аварии. В том случае, если есть перелом, речь идет о тяжелой травме. Да, аварии подразделяются на легкие, на тяжелые. В вашем случае авария тяжелая, здоровье вашему сыну, я думаю, что все будет хорошо. Но вы должны прийти в Петах-Тикву, вы должны взять с собой этот сын, соответственно, должен прийти ваш сын и дать показания. Не имеет никакого значения, кто первый их сдает. Там сидят полицейские эксперты, они откроют дело, так как речь идет о тяжелой аварии, они обязаны открыть дело, и они заведут, соответственно, дело в дорожно-транспортный суд и будет подано, в том случае, если они увидят это видео, не увидят, что кто виновен в этой аварии, что это действительно так, как мы с вами говорим, они подадут обвинительное заключение в дорожно-транспортный суд против водителя такси. То есть, если у вас есть видео, вам нужно чем быстрее прийти и сдать показания. Ваш сын дома его уже, он, или он еще в больнице?
1: Нет, он дома.
0: Он дома. Не ждите. Там есть прием, часы приема. Приходите на дачу показаний в Петах-Тикву. Там сидят эксперты, и они обязаны будут открыть дело. И дело уже открыто, так как водитель такси там уже был, он обязан был сообщить. Они просто, видно, до сих пор не знают о том, что у него перелом и тяжелая травма. Как только они об этом узнают...
1: Получилось так, что таксист как бы первый пришел, пока он был в больнице, он как бы первый пришел и подал на него как бы жалобу, что как бы это он виноват в этой аварии.
0: Нет такого, он может говорить все, что он хочет. Он может говорить, что он виноват, сосед виноват, Господь Бог виноват. Это ни о чем не говорит. Говорят только факты и доказательства. В том случае, если есть фильм, эксперты посмотрят на этот фильм, и в результате этого фильма, этого видео, они придут к выводу, кто виновен и против кого подавать обвинительное заключение. Все, что нужно делать вам, чем быстрее туда прийти.
1: Еще один маленький нюанс, который меня смутил в начале передачи. Вы сказали, что видео должно быть подтверждено тем человеком, у которого была камера. Но данное видео, оно как бы шло из частного дома.
0: Поверьте мне, что полицейские эксперты знают, как предоставлять доказательства. Они возьмут у вас показания о том, что вы это видео получили от кого-то. Они возьмут показания у кого-то, что это видео передано было вам. То есть они с эту цепочку доказательств, они уже сделают, это уже их забота. Не волнуйтесь.
1: Я вас понял.
0: Но опять-таки не ждите, даже сегодня, когда была авария?
1: Авария была 3 дня назад, он уже вчера был в полиции, он подал в полицию.
0: Он уже дал сообщение, это даже не жалоба, это сообщение. А полиция, они уже сами придут к выводу, кто в этом виноват. Он полиции сказал, что есть видео у него.
1: Вы понимаете, так тут так произошло. Вчера утром он в полицию подал жалобу, парень молодой, который переслал это видео, оно пришло только после обеда. Так нужно еще раз пойти второй раз, да?
0: Обязательно второй раз предоставить это доказательство и дать показания, чтобы это записали. Не просто передать это из руки в руки, требовать о том, чтобы этот полицейский записал, что я сегодня в такое-то время получил то-то и то-то из рук этого. Чтобы это было записано, чтобы это никуда не было потеряно, и полиция продолжит разбирательство, и в вашем случае, если есть видео, все замечательно, все хорошо. Как это узаконить, это уже проблемы полиции, они знают, как это делать, не волнуйтесь.
1: Спасибо вам большое.
2: Удачи. Спасибо и удачи вам. Хорошего. Здоровья сыну.
1: Спасибо.
2: Да, здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Здравствуйте, добрый день, это я, наверное.
2: Да.
3: У меня такой вопрос, хотел узнать, если у полицейского нет радара, зафиксировать, он стоит где-нибудь... Не знаю, на каком-то расстоянии.
0: Я не расслышал ваш вопрос.
3: Вопрос такой, по поводу проезда на красный свет.
0: Так.
3: Скажем, у работника полиции нет радара.
0: Причем здесь радар к проезду на красный свет? Радар замеряет скорость. Радар к проезду на красный свет?
3: Я извиняюсь, я просто заговорился. Я имею в виду, что нет у него возможности зафиксировать, там ни камеры, ничего, что ты проехал.
0: Вы имеете в виду, если у него видеокамера, которая зафиксировала проезд на красный свет?
3: Да. Как он может доказать, что это правда и когда неправда? Скажем так.
0: Смотрите. Я объясню. Так как он полицейский, и он видит то, что вы проехали на красный свет, он имеет полное право выписать вам штраф, даже если у него нет видео. Он имеет полное право описать ситуацию. Секунду, можно я вам объясню? Он имеет полное право описать ситуацию в этом штрафе и записать. Я полицейский, такой-то, такой-то. Ехал за машиной, такой-то, такой-то. Я одновременно видел светофор и линию перекрестка. И я утверждаю, что этот автомобиль пересек линию перекрестка в тот момент, когда был красный свет. Этого достаточно для того, чтобы выписать вам штраф? Не нужно никакие видео?
3: Нет, с этим я согласен. Полицейский стоит против себя на метров 100. Это одна ситуация. Смотрите, или сбоку за метр 50. Я скажу, а потом вы скажете, хорошо? И следующая ситуация. Едет автобус. Едет на автобусе, водитель автобуса едет, проезжает на зеленый свет или мигающий желтый. За ним едет полицейский. Автобус проезжает на зеленый или мигающий желтый. А полицейский въезжает на красный свет и говорит, что это ты проехал на красный свет. Как он, это закон, но он не видит после автобуса, где он заехал.
0: Смотрите, Я понял вас. Смотрите, я не могу понять ситуации, вам выписан был штраф или нет, в конечном итоге. Или мы говорим о какой-то теории?
3: Это не мне, у меня тот знакомый. Так я вот...
0: Понятно. Значит, мы говорим о каком-то знакомом,
3: Я просто хочу понять, когда полицейский может считать, что это законно или незаконно. Вот если вот автобус въезжает на зеленый свет, перекресток длинный, или там кто-то впереди него, когда он выехал, за ним едет следом полицейский на легковой машине. Он не видит ничего. 12 метров сзади, но потом он доказывает, что ты проехал. Сам полицейский въезжает на красный свет, а потом он говорит, что ты въехал тоже на красный свет.
0: Это нормально? Можно я отвечу? Я могу ответить? Спасибо большое. Мы сейчас обсуждаем какую-то теоретическую ситуацию, в которой вы не были замешаны, и вам это чисто ваш интерес, в каком случае полицейский имеет право выписать штраф. Все, я отвечаю вам. Значит, полицейский, когда выписывает штраф, он должен все описать. И в том случае, если он это все не сможет доказать в суде, если в суде станет вопрос о том, где именно в этот момент находился полицейский, и мог ли он в этот момент видеть одновременно светофор нарушителя вместе с нахождением его машины, вот тогда штраф будет законным. А если полицейский этого не сможет доказать, то есть если он был где-то напротив автомобиля, соответственно, это дело будет оправдано. То есть водителя оправдают. Вот мой ответ на ваш вопрос. Полицейский, который выписывает штраф, должен одновременно видеть свет на светофоре и нахождение автомобиля. Он должен написать, то он одновременно видел пересечение линии перекрестка и горящий красный свет светофора. Если он этого видеть не мог, соответственно, это оправдательный приговор. Вот мой ответ на ваш вопрос. Удачи вам.
3: Этому другу так и сказал. Спасибо.
0: Удачи.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Мэйр. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Израильский водительский прав. Я имею ездить в Грузии, в республике
0: Грузия.
4: Понятно.
0: Вы замечательная республика. Всем привет. Грузия, очень любим к вам ездить. Вопрос, каков ваш статус в Израиле? У вас статус туриста или у вас есть рабочая виза?
4: Мы уезжаем не рабочая виза.
0: У вас есть рабочая виза?
4: Да.
0: Я не расслышал.
4: Нет, рабочей визы нету.
0: Нет у вас рабочей визы. А каков ваш статус в нашей стране? Можно узнать?
4: Туристический.
0: Значит, если вы турист, и вы находитесь в стране, в государстве Израиль, вы имеете право водить автомобиль с грузинскими правами в течение года. После года вы не имеете права водить больше в государстве Израиль автомобиль. Даже если вы иностранный рабочий, и вы, у вас есть рабочая виза, только год вы имеете право водить в Израиль вашим грузинским правам. После года ваши права должны быть поменены на израильские. В том случае, если у вас есть рабочая виза, вам их поменяют. А в том случае, если у вас рабочей визы нет, и вы будете на нелегальном положении в Израиле, вам водительские права никто не поменяет.
4: Я гражданин...
0: Еще раз.
4: Я гражданин Израиля, уже 30 лет я живу в стране.
0: Так вы гражданин Израиля? Вот, я просто этого не понял. Я спросил, каков ваш статус в Израиле? Вы сказали, что вы из Грузии.
4: Не, я из Грузии приехал 30 лет назад.
0: Так вы гражданин Израиля, и что, вы намерены водить здесь с грузинскими правами?
4: Нет, израильскими правами.
0: В чем ваш вопрос, я могу узнать?
4: Я имею израильский прав, я гражданин Израиля, я имею право с этим ездить там или нет, с этими
0: В Грузии?
4: В Грузии.
0: О, теперь я понял ваш вопрос. Вы имеете право ездить в Грузии с израильскими правами. Тоже существует какой-то определенный срок ограничения. Какой? Это нужно спросить у грузинских юристов, которые разбираются в грузинском законодательстве. Я могу вас проконсультировать.
4: Два я буду там.
0: Да, вы имеете право водить с израильскими правами сроком на 2 недели без всяких проблем в Грузии.
4: Огромное спасибо, привет.
0: Спасибо вам тоже.
2: Спасибо.
0: До свидания.
2: Два вопроса из Фейсбука спрашивает нас радиослушатель. Я получил муниципальный штраф с помощью LPR-камеры. Считал, что несколько подобных штрафов были отменены. Каковы шансы, что будут отменены все такие штрафы?
0: Смотрите, да, было решение областного суда о том, что эти штрафы незаконны. Я бы на месте получившего этот штраф подал бы просьбу в суд на рассмотрение. То есть вопрос в том, на каком этапе это сегодня стоит, я бы подал действительно на данный момент, если решение суда о том, что эти штрафы незаконны, то давать штрафы в районе муниципалитета в соответствии с камерами, для этого должен был быть принят всеизраильский закон в Кнессете. Для того, чтобы муниципалитет имел такое право. А на данный момент этот закон был принят как бы на местном уровне, то есть вспомогательный закон данного муниципалитета, и суд пришел к выводу, что этого недостаточно. И где это сейчас стоит, где проходит это законодательство, я не знаю, но на месте человека, который получил этот штраф, я бы подал просьбу в суд. Для того, чтобы попытаться этот штраф отменить, как отменили это другие. Действительно, такое существует.
2: Да. Еще один вопрос. Парковка на тротуарах в нашем городе во многих местах на улицах препятствует пешеходам, особенно пожилым гражданам. Свободной остается только проезжая часть, а ни полиция, ни местная власть не реагируют. Что посоветуете сделать?
0: Заставить полицию либо местную власть отреагировать. Смотрите, к сожалению, наша власть намного не реагирует, вопрос не ко мне. В том случае, если да, здесь существует такая проблема, можно звонить в муниципалитет 106, требовать вызвать муниципального полицейского для того, чтобы он исправил положение. А как заставить полицию контролировать законодательство, тут уже вопрос не ко мне, а я думаю, что есть более высшие инстанции. Запрещено парковаться на тротуарах и перекрывать пешеходам движение, согласен.
2: Да. Хорошо, давайте послушаем наших радиослушателей. Здравствуйте, кто у нас на линии?
5: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Михаил.
0: Господин Брат,
5: скажите, ответьте, пожалуйста, вот такой вопрос. Красно-белая полоса. Но в машине у меня находится человек, который, пожилой человек. И надо остановиться, потому что рядом находится нитрат именно на этой красно-белой полосе. Я, остановка запрещена. Но на 2-3 минуты для высадки пассажиров я могу остановиться, но сзади едет полицейский, фотографирует и у меня штраф. Как быть в таком случае?
0: А у меня пассажир чисто с моральной точки зрения с вами совершенно согласен. Чисто с юридической точки зрения вы нарушаете правила дорожного движения. Закон не разрешает вам для инвалида пожилого, есть специальные места, я уверен, что вам нужно его высадить, или там больница, поликлиника, перед ней есть специальные стоянки для инвалидов, специальные
5: Я все это понимаю, но если в течение целого квартала тянется красно-белая полоса, но эта поликлиника именно находится на этом месте, значит, я должен протянуть. Как же он будет возвращаться?
0: К сожалению, у меня ответ на ваш вопрос отрицательный. Даже то, что у вас он находится, закон не предусматривает такие случаи, даже если вы правы. Так вот закон, справедлив он, несправедлив. Если вы хотите, чтобы я вам сказал, что да, вы имеете право нарушить и там остановиться для того, чтобы высадить инвалида, я вам такого не скажу. Если с моральной точки зрения, я с вами, вы правы. Но если там красно-белая, остановка там запрещена, даже если у вас какой-то экстренный случай. Все.
5: Ясно.
0: Все, что я могу вам сказать. Удачи.
5: Да, и я одну минутку еще. Одну минутку. Я хочу сказать этому человеку, которого...

0: ударили в зад. Когда бьет машина в зад, всегда стекла летят вперед. А если ты он сдавал назад, то за его машины все стекла летят назад. Это первое, вот я чтобы знали. А второе, у нас просто, у нас нет уважения друг к другу. У нас нахальство по полной программе. Нет, я сам водитель с 50-летним стажем, извините меня. Я каждый день еще если за рулем, еще машинист, сейчас остановился на специальном...
1: Да, мы возвращаемся к вопросу, мы возвращаемся к вопросу об агрессивном
0: нет уважения
1: мнении,
0: здесь друг к другу. Да. Один показал, что он может подрезать. И самое смешное, что женщины, женщины такое делают. Останавливаются, две полосы прямо, правая направо, она закрывает правую полосу, хочет ехать, и сзади пропасть.
1: Понятно. Согласен с вами на 100%.
2: Люди,
1: согласен.
2: Да.
0: Спасибо огромное.
1: Да, согласен, вам удачи. Вы знаете, это что называется наболело, да? Вот да. Человек высказался.
0: Наболело, да, я каждый день. Я 35 лет за рулем здесь в Израиле. Как приехал.
1: Удачи вам, здоровья, и чтобы аккуратного вождения.
0: Спасибо огромное. Хорошего дня всем.
1: Удачи. Вам также.
2: Да, здравствуйте. Кто у нас на линии?
3: Здравствуйте. Я тоже Михаил, только моложе. Неважно, короче. Вот хотел спросить вопрос такой.
1: Михаил.
3: Да, здравствуйте. 2,5 года назад примерно я поставил машину свою на Таханат Ракевет Хофа Кармель. Там стоянка есть такая. Вроде как бесплатная, без красного вот этого бордюра всякого. Ну, там где положено ставить, то есть разрешено ставить. Но, наверное, судя по всему, там, если на больше суток оставляешь, то там уже штраф какой-то идет. Там после 2:30 ночи, там они штрафы дают, вот эти покахим, которые ходят, раздают штрафы. Вот, я ее оставил на 3 месяца и уехал в аэропорт Бен-Гурион, уехал в заграницу, и мне позвонил мой отец и сказал, что это, тебе штрафы там, куча штрафов облепили на лобовое стекло. Вот, надо приехать и заплатить их. Вот, а я приехал, заплатил штраф, я не помню, сколько я заплатил, по-моему, 1500, как минимум. Вот, но вопрос в том, имеют ли они штрафы лепить один за одним каждый день, потому что штраф дается 1 на 3 месяца, почему они меня в течение 3 месяцев
1: вот,
3: дали
1: вот эти штрафы? Вот это заверение, вот то, что вы сказали, что один штраф дается раз в 3 месяца, откуда вы это взяли?
3: Ну, потому что, как бы, там же написано это... оплатить в течение 90 дней.
1: Нет, это штраф оплатить, который вы получили за нарушение, его нужно оплатить в течение 90 дней. Откуда вы взяли утверждение, что вам имеют право за одно и то же нарушение дать один штраф в течение 3 месяцев?
3: Ну, потому что я же не заплатил его, значит, надо ждать, пока я заплачу.
1: Ну, вот видите, совершенно о другом говорить.
3: Они мне просто штрафы поплепили.
1: К сожалению, да, бросить машину на 3 месяца на этом месте, это действительно нарушение, и муниципальный полицейский имеет право каждый день давать вам штраф. Окей?
3: Я ее поставил.
1: Мы не спорим с вами. Что значит разрешено? Там бесплатная парковка?
3: Там бесплатно, вот. Я так понял, вот. Если ты на сутки оставляешь или на больше суток, там, наверное, штраф.
1: Соответственно, вы нарушили условия стоянки, то есть это не разрешено. Соответственно, так как вы нарушили условия этой парковки, каждый день имели право давать вам штраф за неправильную парковку. Соответственно, эти штрафы...
3: Тут нету никакого...
1: Да, если вы хотите проверить, речь идет об общественном... о парковке, которая относится к муниципалитету, общественной стоянке, вы имеете право обратиться в муниципалитет и вытащить вторичное законодательство именно об этом месте. И там все просмотреть. Но я вам уже говорю, что каждый день имеют право вам давать штраф за эту парковку и штрафы правомерность. А то, что вы говорите раз в 90 дней, не имеет никакого отношения к тому, что вы должны заплатить штраф с момента, как вы его получили в течение 90 дней, это совершенно другое. Это не имеет к этому отношения.
3: То есть,
1: удачи вам.
3: Я понял, ладно, хорошо.
1: Удачи, до свидания.
2: Да, это неприятный, конечно, момент, я понимаю, но...
1: Ну, смотрите, на общественном бросят машину на 3 месяца, в тот момент, когда существует ограничение на 24 часа, это уже говорит о том, что человек должен был это знать.
2: Вот как раз я хочу сказать, иногда эти правила, они не совсем понятны. Вот есть тоже, например, вот в Тель-Авиве много таких парковок, где написано масса на этом, ну вот... На
1: масса информации на знаке, его невозможно понять. Невозможно понять. Часа, да, как... да, к сожалению. Вот,
2: скажите, но это может быть вообще, в принципе, так сказать, предмет, поводом для того, чтобы этот штраф попробовать отменить?
1: Смотрите.
2: Я не разобрался, например, в том, что там написано, или нет, или вообще нужно...
1: К сожалению, штраф, который он установлен в соответствии с законодательством. Каждый штраф, он должен быть зарегистрирован, каждый знак, он узаконен, он в реестре дорожного права. Все ограничения, все знаки, неважно какие это, остановка запрещена, часы, они узаконены муниципалитетом. И в том случае, если вы его видели, и вы его прочли, но вы его не поняли, это ваши проблемы. Опять-таки, я не говорю, справедливо это или нет, чисто с юридической точки зрения, к сожалению.
2: Да, я даже слышала, что есть такие инициативы, какая-то аппликация, которая позволяет перевести это на человеческий язык. То есть там наводишь, да. И тебе объясняют, да. что там на самом деле написано.
1: Опять-таки, незнание, непонимание не освобождает нас от этого штрафа.
2: От ответственности.
1: К сожалению, да.
2: Юрий Брандт, адвокат по транспортным вопросам. Огромное спасибо за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
1: Спасибо вам, спокойного вождения и не нарушайте.
2: Да, лучше, конечно, не нарушать. Спасибо большое. Спасибо всем нашим радиослушателям, всем, кто нас слушал, всем, кто звонил, писал. Всем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Дрор Ротштейн, звукооператор, продюсер Мила Сталинская. Меня зовут Юлия Цодекс. Всем хорошего дня. Счастливо.

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.